0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Поиск.
1: Говорите. Я хочу обратиться к вам с необычной просьбой. Живу я со своими родителями. Папа уже 9-й месяц прикован болезнью к постели. Ему нужен круглосуточный уход. Слава Богу, он дает силы моей маме, а ей уже 74 года нести это служение. Я работаю, рано ухожу из дома. Так складывается сейчас жизнь, как в замкнутом круге. Работа, уход за папой, врачи, рецепты, аптека. Из-за этого меньше принимаю участие в жизни своей церкви. Дома нужно быть поддержкой для мамы, улыбаться, говорить добрые, ободряющие слова. А сама? Слава Богу, что я его дитя. Вот уже несколько недель не дает покоя мысли. Ведь ты не одна в таком положении. Напиши. Может, кто-то, как и ты, нуждаешься в общении и поддержке. И пусть даже через письма. И так нужно знать и чувствовать, что ты не одинок. Если какой-то сестре одиноко, пусть напишет. Адрес в редакции. Люди.
0: Тяжело без поддержки. Мы переехали в большой город Вольфсбург и ищем строгую христианскую общину. У нас 3 детей, а дети так быстро все мирское принимают. Тяжело жить в городе, где нет поддержки верующих. Эльзы. Рады, если помогли. Нас зовут Вальдемар и Галина Хам. Вашу газету читаем нерегулярно, а когда сестра Черненко принесет. В алтаре номер 3 за этот год прочли о просьбе Берты Лофинг. Она ищет церковь в городе Дортмунд. Год назад мы столкнулись с этой проблемой, когда тоже сюда переехали. В Дортмунд почти нет наших общин. Мы и многие еще члены церкви Унамассен, где раньше был лагерь для переселенцев. У нас очень хорошая община. Приглашаем. Наш телефон 02-31-474-373-75. Мы живем в Дортмунд-Викеде. Еще одна церковь есть Дортмунд-Хёрде, недалеко от русского магазина. Собираются в здании методистской церкви в воскресенье в 16 часов, а у нас в 10 часов и в среду в 19:30. Еще есть начинающая церковь Дортмунд-Ландстрон, Бютнерштрассе 11. МАВО ТРЕФ. Это христиане из города Билефельд организовывают церковь. Еще один адрес. Аусидлер Бетроюнгсдинсте e.V. Николай Янсен. Бракела Линде 26. 44309 Дортмунд. Телефон 02-31-22-08023. Мобильный 01-76-209-95942. Будем рады, если смогли помочь. Мой муж ведет сеньорен-группы в Дортмунд Шаренхорст в здании сеньорен-центрум. Через неделю по вторникам, 18:30. Разбор Библии проводим, поем. Мы тоже объехали весь город, и все было не то, что нам надо. Мы очень рады, что нашли церковь в Унамассен. Уже год как члены церкви. Сеньорен-группы тоже из наших старцев и тех, кто не может ездить на собрания. Далеко или не на чем.

0: Alina Ham.
1: Будем встречаться в алтаре. Написала и прочитала сестра Кун.
2: Если Бог продлит жизнь нам на земле, мы будем встречаться в газете и молитвенно, и, возможно, кто-то лицом к лицу. Бог усмотрит. В алтаре за 4 номер за апрель 2010 года сестра Елена Дрейбут просила стихи, посвященные друзьям. У меня есть пожелание. Может, они сестре подойдут. С радостью делюсь тем, что имею. Это было еще давно переписано. Авторов не знаю. Пожелание. Любви, которая никогда не перестает. Жизни, которая не кончается. Праведности, которая не оскверняется. Мира, который превыше разума. Покоя, который не нарушается. Радости, которая не уменьшается. Надежды, которая не постыжает. Славы, которая не затемняется. Света, который никогда не угасает. Счастье, которое никогда не прекращается. Силы, которая не слабеет. Чистоты, которая никогда не пачкается. Красоты, которая не изменяется. Мудрости, которая не подведет. Источника, который не иссякает. Мы желаем вам, чтоб Слово Господне веселило и душу, и кровь. Вместо скорби твоею душою владели бы вера, надежда, любовь. У святых не бывает встречи последней. Святых постоянно ждет встреча опять. И то, что разлука всего лишь на время, друзьям во Христе не дает унывать.
0: Он укреплялся от немощи. Пишет вам мама Бориса Миронова, Вера Андреевна. Мой сын ушел в вечность 27.04.2010 года. Почти 13 лет лежал, был зависим от моей помощи. В последний месяц у него уже не работали обе руки, и поэтому он самостоятельно не мог ни писать, ни сам есть. До последней минуты был в сознании. Когда я ему говорила: «Боря, еще хоть бы чуть-чуть поживи, надо Юлечку, его дочь, поддержать», он ответил: «Это от меня не зависит, все в Божьих руках». Умер он с молитвой. Я обещала Борису, что пока жива, буду просить Бога, чтобы дал сил поставить на ноги, то есть дать образование дочери Бориса Юле. Помяните Бориса и молитесь за его дочь и мою внучку Юлию. Посылаю одно из последних стихотворений Бориса. Вера Андреевна Миронова, Россия. Если б не Бог был помощником, если б не Бог был заступником, был бы в страданиях безбожником или, быть может, преступником. Безбожие утешения – данных душе в откровениях, жить было б вовсе бессмысленно среди зломучений бесчисленных. Через огни в испытаниях, через болезни в страданиях Бог нас ведет к прославлению, к радости вечной нетления. Так укрепляйтесь от немощи, быть чтоб святыми солдатами, на небесах стойким племенем, сверху стоя над утратами. Помощь от Бога способная, к часу любому удобная. В ней Бог дает утешение, немощей всех сокрушение. Борис Миронов. Слышны его шаги. Приветствую вас любовью Господа, так сильно любящего и меня, старицу Лидию. Сегодня мне сестра Лиля принесла почту, и в том числе журнал «Сестра». Мое сердце вздрогнуло от радости. Я не нахожу слов благодарности Господу за этот подарок. Он один знает, какая моя жажда была к забытому алтарю. Я так тосковала о нем. Постоянно в молитвах приношу к нему всю редакцию. Особо прошу за дорогой алтарь, о всех. Умоляю Господа, чтобы Он через газеты и журналы посылал пробуждение душам. Молюсь за всех, вопиющих к Нему в страданиях, искушениях, чтобы даровал силы и крепости духовной. Молюсь неустанно, ведь Он дал мне этот труд, и все мои молитвы идут к престолу благодати и с молитвами других соединяются. Я писала вам письмо, обращалась ко всем, чтобы поддержали мою молитву за невестку, которая находится в оккультных сетях. Работа дьявола – делать зло и боль. Но Господь хранит меня от зла и болезни с тем, чтобы родные увидели на мне руку Божию, защиту моего Спасителя и Хранителя, живого Бога Иисуса Христа. Хочется всем сказать, будьте любвеобильны, сострадательны, прощайте обиды, не платите злом за зло, помогайте немощным, старцам, вдовицам, будьте страноприимными. За все Господь вознаградит. Вот я от всего сердца написала это письмо. Не ропщите ни на что, вы прислушайтесь и присмотритесь, как близок Христос. Его шаги слышны, и всмотритесь хорошенько, что сейчас творится в мире. Дьявол со всей силой устремился на детей Божиих. Только молитвы в крепкой вере победят. Да благословит всех читателей обильно наш великий Бог. Лидия, Россия.

рассказ, и отчаяние отступило. Рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Псалом 138, стих 10. После обеда все улеглись спать, а Лидия собралась идти в центр города, где было много магазинов. Дом престарелых, где она жила уже 4 года, находился на окраине. На воротах красовалось заковыристое название «Территориальный центр помощи одиноким гражданам пожилого возраста». Правда, у многих обитателей этого печального заведения было немало близких родственников, не без усилий сдавших сюда своих сопротивлявшихся, но родственников, старичков и старушек. Избавившись таким образом от обременительного ухода за ними, а заодно завладев их жилплощадью, нередко отдельной, проворные детки навсегда исчезали из поля зрения покинутых родителей, которые все равно, простив им все, ежедневно тоскливо выглядывали в окна, напрасно ожидая своих любимых чад. Лидию сдал сюда ее 35-летний внук Юра. Свою единственную дочь, умершую от тяжелой неизлечимой болезни, она похоронила 5 лет назад. Тогда же и сердце свое загнала. Никак не могла смириться с ее скоропостижной смертью, не спала ни днем, ни ночью, а сильные антидепрессанты не успокоили, но, напротив, почти добили и без того слабое сердце. После смерти мужа, а потом и дочери, Лидия жила одна в небольшой отдельной квартирке. Но единственный теперь для нее свет в окошке, внук Юра, вдруг попросил: «Давай, бабуля, поселю тебя в территориальный центр для одиноких. Там ведь много таких, как ты. Вместе доживать вам будет веселее. А квартирку твою я продам. Мне машина нужна позарез». Да так пристал, так пристал. И жестами кое-как объяснял ей, и на бумаге писал. Ведь она, Лидия, глухонемая от рождения. Дочь-то ее всегда лучше понимала и объясниться с ней легко могла. А вот внук не силен в языке для глухонемых в сурдопереводе. Ну и, конечно, уступила ему, согласилась на переезд. А как же иначе? Ведь любимый, единственный внучек. Дом престарелых сразу показался ей тюрьмой. Комнатка темная, плохонькая, на 4 койка места, кормят кое-как, пенсию почти всю забирают. Денег на руки дают совсем чуть-чуть, а нужд всяких так много. И лекарства надо подкупить, и моющие средства, и кое-что из продуктов. Опять же, обстановочка, лучше не спрашивайте. Друг у друга все воруют, кто что может. Постоянно ссоры, крики. Правда, она, Лидия, глухонемая, и потому не слышит ни плохого, ни хорошего. Но нервы-то не стальные, и тоже иногда в разборки приходится ввязываться. Ну и обижают ее, конечно, больше всех, а еще и издеваются, смеются, когда она руками машет, стараясь что-то объяснить, защититься. И так больно у Лидии на сердце становится, что бежит в дежурку и, разгоряченная, утирая слезы, сует медсестре бумажку с Юркиным телефоном. «Звони, мол, да побыстрее!» А та, покрутив диск, то ли обманывает, то ли правду говорит, кто же ее знает, но только всегда объясняет ей, что телефон не отвечает. Да Лидия и не надеется на отзывчивость внука. Квартирку-то ее он давно продал, машину купил. Зачем ему теперь 82-летняя больная бабка? А жить здесь тоска. По вечерам, когда изредка между обитательницами комнаты короткие минуты мирной передышки, они, видать, друг другу начинают сердце изливать, что-то из прошлого вспоминают. А на нее, Лидию, ноль внимания. Ведь не слышит ничего и сказать не может. А ей еще горше, хоть бы умереть скорее, что ли. Но вот на днях женщина какая-то зашла, поздоровалась и беседу завела. А что ей Лидия до этого? Но незнакомка и к ней обратилась. Лидия в ответ нахмурилась и печально показала ей на свое ухо, потом на губы, мол, глухонемая я. Женщина вдруг сразу же легко заговорила с ней на языке сурдоперевода, на языке жестов. От неожиданности Лидия аж заплакала, и счастливая стала отвечать руками, торопливо рассказывая обо всех своих бедах, не успевая промокать платочком набегающие слезинки.
Посетительница объяснила, что ее зовут Таня, что она христианка и теперь будет постоянно приходить к ним для чтения Библии каждую среду. Лидия теперь этого дня как праздника ожидала. Таня им Слово Божие читала. Потом вместе рассуждали, молились. Жить стало легче, уже почти не ссорились. Вскоре одна из женщин в их комнате покаялась, а потом и водное крещение приняла. Лидия тоже уже много знала из Библии, но кое в чем еще сильно сомневалась. «А как же я буду верующей, если даже молиться вслух не могу?» — жестами спросила она Таню. «Говорите с Богом сердцем», — ответила ей та, — «ведь Он слышит и знает все наши мысли». Но в душе Лидии вдруг появилась какая-то злая противодействующая сила. «Ведь я никогда Бога не видела и не слышала», — сердито размышляла она. «Как же я могу верить в то, что Он меня слышит и все обо мне знает? И вообще, где Он был, когда я дочку свою похоронила, и когда любимый внук меня, как ненужный хлам, перевез в этот противный дом? Нет, нет, не могу я верить, что Он есть, да еще и любит меня». Сегодня Лидия собралась в центр города по такому поводу. В честь Дня инвалидов ей в качестве подарка выдали небольшую сумму денег, на которую она собиралась купить хорошее мыло и шампунь для мытья волос. Такую роскошь им здесь не выдавали, а Лидия всегда любила быть опрятной и благоухающей. Из-за своих больных ног она ходила очень медленно, опираясь на старенькую трость. Но радовалась и этому, ее соседки и того не могли, и с большим трудом передвигались только по комнатам. На автобус решила не садиться, чтобы сэкономить деньги и зайти еще в кафе, где продавали дешевые пирожные с заварным кремом. Это лакомство Лидия могла позволить себе очень редко. Предвкушая предстоящее удовольствие, она даже чуть ускорила шаги, наклоняясь вперед своим грузным телом. И тут вдруг... Раз! Деревянная тросточка, на которой она опиралась, переломилась в середине, и несчастная рухнула лицом вниз с высоты своего немалого роста. Переулок, в который Лидия как раз перед тем свернула, был совершенно безлюден, поэтому ее падение никто не увидел, а кричать она, ясное дело, не могла. Попробовала пошевелиться и обрадовалась. Кажется, ничего не сломала. «Ну как же теперь подняться?» С ее больными руками и ногами это просто невозможно. Лежать было неудобно. Почувствовав холод, Лидия стала всерьез переживать, как бы не простудиться. И тут она вспомнила. В последний раз Таня рассказывала, что Бог близок к каждому. Она читала им псалом из Библии, где говорится о том, что Он окружает человека сзади и спереди и хранит его от зла. Тогда Лидия не очень верилась во все это, но сейчас она впервые всем сердцем горячо взмолилась. «Господи, если ты действительно видишь, что я упала, то помоги мне встать!» И тут же почувствовала, как чьи-то сильные руки бережно помогли ей подняться и встать на ноги. В недоумении Лидия огляделась вокруг, но никого не увидела. «Видно, Бог и вправду рядом», — с изумлением подумала она. «Кто бы еще мог мне помочь?» Но, взглянув на свою сломанную трость, растерянно продолжала размышлять. «А дальше-то как? Ведь я теперь не смогу и шага сделать. Надо бы новую палочку купить, но где их продают? И как мне дойти до магазина? Да и денег у меня совсем немного». В переулок завернул мужчина средних лет и, энергично направившись прямо к Лидии, подошел, молча взял ее под руку и решительно повел вперед. Почему-то совсем не испугавшись, она послушно пошла с незнакомцем, который, видимо, зная, что его спутница глухонемая, без разговоров вел ее по улицам, сворачивая то вправо, то влево. Наконец они остановились перед небольшим магазинчиком. Мужчина ловко помог ей преодолеть несколько ступенек лестницы, и они вошли в помещение. Лидия сразу же увидела на полках трости и другие товары для инвалидов. Она радостно повернулась к своему спутнику, чтобы поблагодарить его хотя бы взглядом, но он уже куда-то исчез. Теперь ее очень волновало, хватит ли денег на эту нужную покупку. Лидия выбрала подходящую ей трость и очень удивилась, цена оказалась совсем невысокой.
Опираясь на новую удобную палочку, Лидия радостно направилась в парфюмерный магазин. После покупки трости у нее каким-то образом осталось еще немного денег. А в кафе она купила не дешевое пирожное, а чудесное слоеное колечко с настоящим сливочным кремом. Да еще хватило на порцию кофе с молоком. Возвращаясь в дом престарелых, она размышляла об удивительных делах Божьих. Ей очень хотелось побыстрее встретиться с Таней, которая должна была прийти завтра, чтобы рассказать ей о своем открытии. Бог слышит и молитвы глухонемых. Его невидимые руки подняли ее, когда она упала, а затем мужчина, которого он послал, привел ее в нужный магазин. Возвращаясь в дом престарелых, она размышляла об удивительных делах Божьих. Ей очень хотелось побыстрее встретиться с Таней, которая должна была прийти завтра, чтобы рассказать ей о своем открытии. Бог слышит и молитвы глухонемых. Его невидимые руки подняли ее, когда она упала, а затем мужчина, которого он послал, привел ее в нужный магазин. Бог помог ей купить все, о чем она даже не мечтала. Оказывается, Он действительно всегда рядом. И сейчас Лидии было стыдно за свое прежнее неверие. «Да, скорее бы встретиться с Таней», — опять подумала она. Лидии не терпелось побольше узнать о том, кто так заботливо помог ей в беде и чьи невидимые руки теперь вели ее в прекрасную новую жизнь. Светлана Тимохина, Украина.

скрученный болт. Приветствуем всех, кто получает, читает и кто пишет забытый алтарь. Мир вам! Хотим поблагодарить за напоминание об оплате, а мы, в свою очередь, сообщаем, что подписку продлеваем для Харченко Полины, копии об оплате прилагаем. Этот перевод мы делаем для нашей мамы, девочки из рассказа «Пустой сундук», который публиковался в «Забытом алтаре» номер 3 за 2009 год. Хотелось бы добавить к опубликованному, что мама наша, та девочка из рассказа, приняла в 2009 году святое водное крещение, заключив завет с Господом в возрасте 82 лет. Это ли не благодать от Отца нашего Небесного? Теперь она рассказывает о произошедшей с ней перемене, о живом Боге, который живет на небесах, о том, что сам Бог простил ее и принял в ряды прощенных. Не потому что она какая-то особенная, а потому что Он сам призывает всех и ждет их на небесах. Недавно рассказывала нам по телефону, как ездила проведать внука. Он с семьей живет в соседнем селе. За обеденным столом внук высказал досаду, что, мол, надо было на старой машине ездить, так как в этой, новой, ни одного болта толком не открутишь. А бабушка ему напомнила: «Знаешь, прежде чем что-то делать, помолись Богу и расскажи. Так, мол, и так, не могу открутить болт, помоги». Внук заулыбался и ласково ответил: «Опять вы, бабуля, начинаете со своим Богом». Потом встал из-за стола, взял кепку и вышел. Бабуля с внучкой, женой внука, пили чай. Через время вошел внук и улыбается своей милой улыбкой: «Бабуля, а я ведь чем только не пробовал открутить болт. Не шло и все. А сейчас я ничего не делал, просто пальцами взялся, и он открутился. Интересно, как так получилось?» Бабуля обрадовалась: «Бог, он живой и все-все знает, а тем более слышал твою молитву. Теперь ты знаешь, что он помогает тем, кто его просит. И сразу хочу сказать вам, что нужно покаяться и служить Богу. Ничего более важного и лучшего в этой жизни нет, да и не будет. А вы такие молодые оба, очень много смогли бы сделать для Господа». Вот такое небольшое свидетельство услышали мы от мамы. Очень рада, что Господь хранит нашу маму и бабушку Полину. Ей в мае исполнилось 83 года. Хотим пожелать ей, чтобы Господь нашел и для нее работу на ниве своей. Она может свидетельствовать, молиться по мере сил. Милости и благодати от Господа хотим пожелать ей и Божьего благословения сполна. А в Божьих благословениях все есть необходимое, и бремена наши Он помогает нести. Все мы в руке Его. Наталья Дик.

0: встречи в коридоре. В тот день было особенно многолюдно и шумно в коридоре отделения. Поступило много больных. Уже и обед прошел, а я все еще занималась своей работой, уборкой. Но вот и тихий час. Кажется, куда все девались? Я тихо напевала песню, которую пели в последний раз на служении. Вдруг ко мне подходит женщина средних лет и спрашивает: «Сестра, куда мне обратиться? Я приехала с направлением. У меня обнаружили страшную болезнь. Рак уже переходит в третью стадию. Это значит, мне уже скоро умирать?» Я стою и не знаю, что ей ответить. «Ну, — говорю, — я не медсестра и не врач. Что с вами и сколько вам жить, это знает только Бог. А вы что, верующие?» «Да». «Тогда вы меня обманывать не будете. Говорят, верующие не обманывают. Ну, идемте, я проведу вас к врачу». В какую палату ее определили, я не знала. Но в один из рабочих дней ко мне обратилась медсестра. «Я знаю, ты верующая, идем со мной». Пришла в палату, а в этой небольшой комнате были три женщины. Среди них старица, и она плачет. Другие же две говорят: «Что нам делать? Мы боимся умереть и попасть в ад». И вижу ту женщину, что в коридоре меня встретила. «А что случилось?» – спрашиваю. «Нам нужна помощь, и особенно старушки. Но я не проповедник. Я лишь могу указать путь ко спасению, свидетельствовать о Боге и о вас помолиться. У меня есть с собой брошюры, а Библии вот сейчас нет. Но завтра я принесу, и время для вас тоже найду. Расскажу вам, зачем и для чего на землю пришел Христос». Рассказала, что Бога видеть невозможно, и предложила им выглянуть в окно. «А что вы видите, глядя на улицу из окна?» «Ну, деревья, зелень, небо, солнце». «Да, тогда взгляните на само солнце. Можете посмотреть?» Женщины посмотрели и тут же отвернулись. «Невозможно, глаза режет. Солнце – это Божие творение. Если на солнышко не можете смотреть, то как хотите видеть Бога?» В Библии сказано, что блажен не видевший, но уверовавший. А Иисус придет за своими, за теми, кто покаялся и получил прощение грехов. Одна из женщин говорит: «Давай будем молиться. Закроем двери, чтобы нам не мешали». И мы все встали на колени. А молиться они не умели. Я им объяснила, что нужно говорить и просить прощения. Молились они. Потом я. Эти больные женщины от чистого сердца просили прощения за всю прожитую жизнь у Иисуса Христа. А я просила у Господа об их исцелении. После молитвы я обняла их и сказала: «Только верьте и ничуть не сомневайтесь. Теперь вы в Его руках, и Он все усмотрит». Старица успокоилась. Когда я шла домой, то много о них думала. Мне очень хотелось видеть, что будет с ними, как Господь поведет это дело. А было так. После моего ухода прошло 2 часа. Подходил ужин. Время около 6 вечера. Эта старушка и говорит своим соседкам: «Мне стало лучше, и я больше боли не чувствую, и силы прибавилось. Я ни за что не посмотрю и поеду домой. На улице тепло, а одежда при мне». А женщина та, что меня что в коридоре встретила, при новой встрече говорит мне: «Молись обо мне, мне завтра предстоит операция, но я уже не боюсь, что со мной будет, все ведь в Божьих руках». Она спокойно вязала носочки для детей. «А давай сейчас помолимся», – предложила я. И мы помолились, почитали Библию. Прошло 2 дня, и вот я вижу нашу старицу в хорошем настроении, бодрую. Она пришла за ответом на анализ и говорит: «Не знаю, что скажут, но знаю, что я готова ко всему и спокойна». Мы попрощались и уже больше не встречались. И моей знакомой не было. Отправили на 2 недели домой. Анализы ждать можно и дома. А до этого она мне рассказывала: Когда я ехала в больницу, то по пути была остановка, и там недалеко начали строить дом молитвы. Не знаю, почему так назвали, но я дала денег на помощь в строительстве некоторую часть из того, что имела с собой, потому что было объявление о пожертвовании. И подумала, вот если бы я выздоровела, то я пришла бы сюда и служила бы Богу. А мои дни на работе шли своим чередом. И, как обычно, я была в коридоре и протирала листочки роз. Вдруг меня кто-то радостно окликнул. Смотрю, стоит передо мною красивая белокурая женщина, одетая в элегантный плащ. Это была та женщина, что меня когда-то встретила в коридоре и медсестрой назвала. Обнимает меня и радостно говорит, «Знаешь, у меня нет той страшной болезни». Не подтвердилось. Я жива и умирать не буду. Это твоя молитва и моя вера. Я пойду на служение в тот дом молитвы. Радуюсь я очень. И я радовалась с ней. Мы вместе благодарили Бога. Она возвращалась домой к своим детям и мужу с радостью, с хорошим ответом. А я смотрела ей вслед и думала, наш великий Бог и в наши дни творит чудное, неповторимое. Слава Ему!
1: Лидия Зеньют.

Международная газета об Израиле накануне. Мой Иерусалим. Мне весьма часто приходится слышать такие определения: «Мой Иерусалим», «Наш Иерусалим». Да и сам я обычно говорю: «Приезжайте, я покажу вам мой Иерусалим». Мы легко произносим эти слова и забываем, что Иерусалим-то не наш. Он даже не государственный, не арабский, не еврейский, не всемирный, не Давидов, не Ивусеев. Иерусалим Божий. Это о нем Всевышний говорит Давиду и Соломону, что избрал его и полагает в нем имя свое, да будет оно благословенно навек. Иерусалим не принадлежит нам, это мы принадлежим Иерусалиму. Принадлежать Иерусалиму – это счастье и почет. Принадлежать Иерусалиму – это испытание и проверка. Понять, что ты принадлежишь Иерусалиму, а не он принадлежит тебе, это значит сбросить с себя спесь и надменность. Если Иерусалим принадлежит нам, то мы можем его любить, а можем ненавидеть. Мы можем быть в нем, а можем его и покинуть. Мы можем жить в нем так, как нравится нам. Если мы принадлежим Иерусалиму, то мы должны привести нашу жизнь в соответствие с тем, каким определил Иерусалиму быть Всевышний. В соответствии с сутью города, в котором имя Всевышнего, да будет оно благословенно, очи Всевышнего и сердце Всевышнего. Пишу эти строки, и мне самому становится страшно. Теоретически все мы знаем, что ничто не скроется от взгляда Творца. Теоретически. А всякий, кто принадлежит Иерусалиму, испытывает это в Иерусалиме практически. Здесь имя Всевышнего. Здесь его очи, здесь его сердце. Надо только открыть свое сердце и свои очи, чтобы почувствовать и увидеть это. Исаия приводит слова Господа об Иерусалиме. «Я начертал тебя на дланях моих». Такой поэтический образ. Понятно, что у Бога нет обычных человеческих рук и человеческих ладоней. Но ведь поэтический образ нужен для того, чтобы мы могли понять нечто через нашу собственную практику, через нашу собственную жизнь. Когда-то давным-давно в детстве я упал с дерева. Пока летел, ухватился рукой за колючую проволоку на заборе. Наверное, поэтому не расшибся, не ударился головой. Было мне 6 лет тогда, в школу еще точно не ходил. Прекрасно помню, как шел домой, а ладошки держал вместе, как чашку. Они наполнялись кровью, и я особо сильно расплакался, когда кровь перелилась через край и стала капать на землю. Шрам на ладони виден до сих пор. Иерусалим начертан, высечен на ладонях. Иерусалим истек кровью и на ладонях остался. Рука, ладонь – это такой орган, которым производится действие. Хочешь приветствовать друга – протягиваешь ему руку с раскрытой ладонью. Хочешь забить гвоздь – сжимаешь в ладони рукоятку молотка. Едешь на велосипеде – крепко стискиваешь ладонями руль, особенно на неровной каменистой дороге. Читаешь книгу – разглаживаешь ладонью страницы. Любишь – и гладишь любимого или любимую все той же ладонью. Если Иерусалим высечен на ладонях Всевышнего, то что бы ни делали руки Творца, высеченный на них Иерусалим участвует в этом творении. И если мы сотрудничаем с Творцом и творим самих себя и мир вокруг нас в соответствии с Его волей, то мы там, в этом Иерусалиме Его дланей. Мы принадлежим Иерусалиму. Скажете, загнул автор, зарапортовался. И то верно. Не так уж часто я позволяю себе говорить образами. Вообще-то, ведь я человек весьма практический. Но Иерусалим – это совершенно особая тема для меня. Можно, конечно, сказать, что нынешний город – это совсем не тот Иерусалим, о котором сказано у Исаии. Ведь Всевышний сказал, что имя его здесь вовек вечно. Может быть, все дело в том, что само по себе восстановление Иерусалима – это проверка для нас всех?
для тех, кто мог бы сюда приехать и проверить, Божий ли это город возлюбленный, или так, селение евреев и арабов. Мог, но не приехал, отложил на потом. Для тех, кто приехал, но увидел только лихо сбываемые туристам фантазии о том, что вот тут Иисус делал то, а вот тут это. Или для тех, кто увидел лишь маленький город с дорогими гостиницами и магазинами. Или для тех, кто приехал и увидел, прикоснулся, и Божий Иерусалим высекся на ладонях и на сердце, не без крови. У меня нет твердого ответа, есть только образ. Став на землю Иерусалима, мы можем стать на ладонь Отца, а можем на пыльную землю. Это от нас зависит, не от города. Мой Иерусалим? Нет, я Иерусалимов. Достоин ли? Нет, но помилован. Ави Турецкий, Израиль.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию любознательных и всех желающих. Ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Выпуск 4, апрель 1998 года. «А я, — пишет апостол Павел, — не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послание Галатам, 6 глава, 14 стих. Взгляд человека или позиция христианина. У креста расходятся пути старого и нового творения, пути плоти и пути духа. Он осуждает на смерть плотского человека, будь тот религиозен или нет, в почете или в бесчестии. Крест наносит смертельный удар мнимой праведности и показывает человеку всю его беспомощность и наготу перед Богом. Крест является четкой границей между миром во всех его проявлениях и людьми, принадлежащими новому творению. Крест осуждает не только грех в человеке, но и все то, чем может похвалиться или прославиться. Человек. Все больше приходится замечать в современном состоянии христианства, частью которого являемся и мы, всеобщую склонность обращаться к разуму людей. При этом, оперируя христианскими истинами, надеются наглядностью их убедить мир, нередко весьма красноречиво, производя на слушателей чарующее впечатление. Увы, христиане, обращаясь к людям в премудрости слова, мы упраздняем крест Христов. В эти дни весь христианский мир празднует Пасху, но так мало тех, кто понимает и по существу оценивает значимость этого праздника. Еще меньше тех, кто слышит призыв, обращенный к ним со страниц Писания, и практикует его в своей жизни. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, 7-8 стихи.

и увижу кровь, и пройду мимо вас». Сказал Бог народу своему Израилю, когда он был намерен погубить всех первенцев Египта. Кровью пасхального агнца, защитившей израильтян от меча ангела-губителя, были, согласно указанию Бога, помазаны дверные косяки и перекладины их домов. Их не беспокоило, что они изнутри не могли видеть кровь. Главное, что Бог видел ее. Ведь он сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Только от этого зависела их безопасность. Ни один первенец не умер в домах, на дверях которых Бог видел кровь пасхального агнца. Дело израильтян заключалось лишь в том, чтобы оставаться в домах под защитой этой крови и верить слову Бога. Полагаясь на это, они могли в тишине и покое собраться вокруг пасхального агнца и прославлять Бога за его спасительную любовь. Такова буквальная история иудейского праздника Пасхи. Об этом повествует 12 глава 2 книги Моисея, Исход. Точно так обстоит дело и с нами. Бог принял заместительную жертву Иисуса Христа, агнца без пятна и порока, и теперь кровь этого беспорочного агнца всегда перед лицом Бога. Так же, как и израильтяне, мы знаем, что суд, заслуженный нами, весь обрушился на избранного Богом агнца, и кровь его очищает нас от всякого греха. В этом наша безопасность. Решающее значение при этом имеет не то, как мы оцениваем кровь Христа,

находится на дверных косяках и перекладине, и что он таким образом сам находится под защитой крови. Мог ли он не доверять вполне слову Бога, который сказал «Увижу кровь и пройду мимо вас». Без всякого сомнения, кровь Агнца и слово Господа были в ту ужасную ночь суда над всеми первенцами египтян единственным основанием их безопасности и мира. Мы также не имеем сегодня другого основания. Кровь Христа в очах Бога настолько ценна, что он оправдывает всякого, кто с верою становится под ее защиту. Бог вполне удовлетворен, так что суд больше не угрожает нам и гибель не постигнет нас. Разве этого недостаточно, чтобы быть всегда счастливыми и благодарными?

пригвожден ко кресту ты в терновом венце, словно мир обнимая распахнуты руки. Сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна. Страшный час для тебя несравненно больней знать, что жертва для многих напрасна. О, скорбный день позора и страданий! О, страшный день, отмеченный враждой! Когда Господь, как агнец на заклание, был предан гневом Бога и толпой. Взирал вокруг себя Иисус с тоскою на палачей безжалостных и злых, на тех, которых Он купил собою в тот страшный час в страданиях Своих. Пройдя через позор и унижение, свершил святое дело до конца. Заблудшим смертным подарил спасение, исполнив повеление Отца.

Вот Он, Христос, за грешный мир распятый, униженный, осмеянный толпой, избитый в кровь и пыткою измятый, с опущенной головой. Вот Он, Христос, великий светоч мира, пришедший в мир, как бедный сын земли, где невесон и царская порфира стан стройный облекли. Вот Он, любви и истины глашатай, Творец и Бог, и мира властелин. Среди толпы неверием объятой, лишь веривший один. Вот Он, Творец, чья мысль, как луч, горела средь тьмы ночной безжизненного дня. Кому бы снять ничья рука не смела сандалии ремня. Кто в дни тревог, сомнений, печали учил людей смиренью и добру. Тот, руки чьи и мертвых воскрешали, касаясь к их одру.

Апостол Павел тоже полагал, что прекрасно разберется в смысле своей жизни и в ее целях. В своем свидетельстве перед царем Агриппой он так говорил: «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме». Деяния 26.9. Но потом случилось непредсказуемое. Он лично встретился с тем, против кого нацеливал всю свою жизнь. После этой встречи из его уст или из-под его пера мы часто слышим такие слова: «Павел, раб Иисуса Христа». Как замечательна эта перемена. Тот, который считал себя исключительным человеком, и это было не просто субъективное мнение о себе, он был таковым по закону, а это очень большое свидетельство, вдруг отверг все, что он представлял из себя, и все это ради Христа. Удивительно. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Так пишет он в 3 главе Филиппийцам 7-8 стихи. Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа. Увы, как мало тех сегодня среди христиан, кто отверг мир и все им предложенное ради превосходства познания Христа. А сколько есть среди христиан тех, которые знают цену истины. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Притчи 23.23. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Откровение 3.18. Купить? Не говорит ли все это о том, что за все должна быть уплачена какая-то цена? Что это за цена? Мы хорошо знаем, что на кресте Голгофы Сын Бога и человека заплатил все наши долги. Была уплачена полная цена. Но это наше положение во Христе. Увы, как далека наша повседневная практика от нашего высокого положения, добытого нам такими тяжкими муками креста. И как часто нашу жизнь украшает, в кавычках, легкомыслие, вместо стремлений угодить Господу, прославить Его, от чего-то отказаться ради Него. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Спрашивает Павел в своем первом письме к Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Христиане, мы ответственны друг за друга. У Господа Иисуса Христа есть только одно тело здесь на земле, все рожденные свыше. И если мы безответственно и легкомысленно относимся к тому, как проходит наша жизнь, не мы одни страдаем от этого, все тело Христа на земле. Посмотрите, какое состояние верующих сегодня. В этом виновны мы все. Павел говорит: «Разве не знаете?» Да, верующие должны это хорошо знать. Голгофа решила все. Но ценим ли мы все то, что там совершилось? О чем свидетельствует наша жизнь? О смерти со Христом или о жизни с миром?

0: Но Господь Иисус не только умер на кресте, и на этом точка. Тогда бессмысленным был бы идеал христианства и все его цели и значения. Нет, наш Господь воскрес. Один миссионер беседовал как-то с мусульманином.
1: «Наша религия более истинна, чем ваша», сказал мусульманин. «Потому что, когда мы совершаем паломничество в Аравию, то находим там гроб пророка, доказательство того, что он действительно жил. Но когда вы, христиане, приходите в Иерусалим, то не находите могилы, в которой лежит Христос. У вас нет могилы, в отличие от нас».
0: «Ты прав», ответил миссионер. «У нас нет могилы, но нет и трупа, который мы могли бы туда положить. Евангелие заканчивается не мертвецом и трауром, но победой и победителем над смертью и могилой». Не могила – фундамент христианства, но вера в триумф победы над смертью и могилой. Ни одна религия мира не знает воскрешения. Лишь Евангелие возвещает нам эту весть – победу, одержанную Господом Иисусом Христом, Сыном Бога. Христианин, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. 2 Тимофею 2:8. Но и это еще далеко не все. Павел пишет Тимофею во втором послании 2:11. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем». Крестом Христа Павел был мертв для мира и мир для него. А мы? Как дело обстоит с нами? Если умерли мы с ним, то с ними оживем. Другими словами, сила воскресения или жизнь воскресения только тогда будет очевидна в нас, когда миру и греховному человеку с нашего согласия будет подписан смертный приговор. О, да поможет нам в этом Господь!

По многочисленным просьбам и заявкам, история христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Большинство исследователей истории церкви чрезвычайно пространно описывают ереси, которые терзали церковь на протяжении многих столетий, с изнуряющими подробностями сообщая, какие раздоры и распри возникали на этой основе. Мы же ставим своей целью проследить действие Божьей благодати, которая во все времена почивала на истинных и верных христианах и золотым лучом пронизывала все мрачные страницы истории.

Вне сомнения, многие интересующиеся данным вопросом не имели ни времени, ни возможности прочитать множество книг об истории церкви, которые появлялись время от времени. Однако никто из нас не может отрицать того, что место жилища Бога на земле, в котором Он пребывает уже почти 20 столетий, для Его детей должно быть предметом наивысшего интереса. Мы говорим здесь о церкви не в таком ракурсе, в каком нередко изображается она в истории, а в истинном свете, в каком она освещается в Слове Бога, о церкви в ее истинном духовном характере, как о теле Христа, как о жилище Божьим Духом. Между тем, если мы заняты рассмотрением истории церкви, то должны помнить о том, что от самых апостольских дней и поныне среди исповедателей было и есть два совершенно отличающихся друг от друга класса людей, а именно, к одному относятся так называемые христиане, носящие только имя, вернее сказать, лжехристиане, а к другому – истинные, настоящие христиане. Это еще в седой древности предсказал сам апостол. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния 20, 29-30. Второе послание апостола Тимофею также полно предостережений, предсказаний и обличений различного рода зла, которое возникало уже в те времена. Со времени первого послания в промежуток до второго послания к Тимофею в церкви произошли изменения к худшему, и зло, как рак, быстро прогрессировало. Потому апостол настоятельно призывал верующих удаляться от таковых, которые имеют вид благочестия, отрекшись от его силы. 2 Тимофею 3:5. Это наставление апостола имело свое место во все времена, и ныне оно настолько же достойно внимания, как и тогда. Естественно, мы не можем удаляться от христианства, мы не должны отрекаться от христианства, однако мы можем и должны удаляться от таковых, которых апостол сравнивает с сосудами для низкого употребления. Если мы поступаем так, то наследуем обетование стать сосудом для почетного употребления, сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофею 2:21. Весьма интересно, хотя в то же время и скорбно, отмечать разницу между первым и вторым посланиями к Тимофею. В первом послании церковь рассматривается в ее истинном характере, ее благословенном положении на земле, как дом Божий, как столб и утверждение истины. Второе же послание, в отличие от первого, показывает нам, во что превратилась церковь по вине заблудших и заблуждающихся, по чьи руки она попала. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Первое послание Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стихи. Но второе послание отличается от первого. «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». 2 Тимофею, 2 глава, 20 стих. Увы, здесь уже все изменилось. На место божественного порядка вступила безнадежная путаница. Если в первом послании речь шла о Доме Божьем как о столпе и утверждении истины, то во втором послании говорится уже о большом доме. Вместо того, чтобы блюсти Дом Божий по его воле, здесь стали наводиться порядки по воле человеческой, по воле людей, стремящихся возвыситься над другими и поступающих по собственному произволу. Зло, выявлявшееся с самого начала, затем умело укреплялось и утверждалось к стыду и позору христианства. Однако Дух Божий знал, как обратить это зло в добро тем, что в своем безграничном милосердии, наставляя и оберегая нас на протяжении всех веков мрака и отступничества, на протяжении всей истории церкви, неизменно указывал путь истины и жизни так, что никто не имеет оправдания. Времена и обстоятельства могут меняться, но истина Бога неизменна. К сожалению, некоторые составители истории смешивали воедино сосуды в почетном употреблении с сосудами в низком употреблении, не видя разницы между истинными и лжехристианами. Они сами не были людьми духовного убеждения. В основном именно потому они старались описывать многие антихристовые безбожные пути, становясь последовательными сторонниками их. С нескончаемыми подробностями передавали они вереницы событий, которые сбивали церковь с пути, и с изнурительной точностью описывали злоупотребление и распри, которыми была терзаема и гонима церковь, тем усерднее мы будем стараться сконцентрировать все наше внимание на благодати Бога, которая во все времена явно действовала в истинных христианах и золотым лучом пронизывала мрачные страницы истории, хотя временами растерянность и путаница были настолько велики, что едва можно было отличать святое от нечистого. В следующем выпуске журнала.
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Кораблекрушение. Из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Продолжение.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Господь хочет, чтобы мы несли весть о спасении и жертвовали своим временем и средствами. Если Он призывает нас делиться Евангелием с другими людьми и делать для них то, что Иисус сделал для нас, то Он ждет от нас и отдачи самих себя, нашего имущества и энергии. Он молится за тех, кто нанес Ему раны, и обращается с ними, как к друзьям. Он молится за врагов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он называет нас не просто братьями или Божьими детьми, но возлюбленными. Своей смертью Он искупил тех, кто не заслуживает Его любви.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 14-15. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего».
0: Бог называет вас возлюбленными. Он говорит это каждому лично. Возможно, вы одиноки, и вам не к кому обратиться. Взгляните на Иисуса. Он умер за вас и живет для вас. Он знает ваши мысли. Христос — ваш лучший друг, который всегда готов помочь. Он любит вас и ожидает в ответ взаимности. Дружить с Иисусом означает любить всех, кого возлюбил Он. Двое не могут быть в разногласии друг с другом, если они считают себя любящими Христа. Его дружба требует того, чтобы мы любили друг друга. Он называл нас своими возлюбленными. Мы принадлежим Ему, потому что Он сотворил нас. Он имеет право обращаться с нами, как с рабами. Христос освободил нас от греховного рабства и воскресил нас. Он говорит нам о своих божественных делах. Иисус не оставляет нас, но открывает нам самого Отца, силу креста и любовь Святого Духа. Показав тайну Святой Троицы, Господь явил нам скрытые истины вечности. Отец поручил Своему Сыну открыть их нам. Его дружба настолько велика, что Он позволяет нам участвовать в Его работе, милости, славе, силе и жизни. Господь не только не удерживает от нас право сыновства, но Сам ведет нас к Себе, делая Своими детьми.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16-17 стихи. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга».
0: Наши отношения со Христом основываются главным образом не на нашем желании или опыте, но на Его любви, призвании и избрании. Некогда мы были рабами своего греха, находились во власти сатаны и смерти. Мы не могли сами разорвать эти оковы. Но Иисус избрал нас от вечности и освободил посредством Своей драгоценной крови. Он сделал вас Своим другом и дал право быть наследником, Его сыном. Он избрал вас по милости Своей. Выбор за вами, принять его или нет. Иисус искупил весь мир на кресте, но не все внимают Его зову, предпочитая утопать в грехе. Эти люди не знают свободы, которые имеют Божьи дети. Христос призвал вас к свободе от греха и общению в Боге. Упражняйтесь в любви. Ваша свобода имеет одну цель – добровольное служение Господу и всем людям. Здесь нет места принуждению, как в рабстве. Иисус добровольно послужил ради любви. Он – образец для нас. Не заботился о себе, но заботился о ближних своих. Господь желает, чтобы вы проявляли заботу о своих друзьях, как пастырь об овцах. Поскольку наши человеческие способности ограничены, мы не можем освободить кого-то от рабства греха. Иисус призывает нас молиться во имя Его. Если мы просим Христа, чтобы Он освободил наших неверующих друзей от греха, укрепил их духовно и морально, обеспечил их всем необходимым для тела, души и духа, Господь ответит по Своей благодати. Секрет молитвы, на которую мы хотим получить ответ, заключается в любви. Если вы в духе молитесь за друзей, Иисус покажет вам ваши собственные непреднамеренные грехи и будет вести вас к жизни, исполненной мудрости, пользы, истинной молитвы, сокрушению и большому смирению. Господь ответит, если вы просили спасения и святости, чтобы достичь своих друзей. Мы призываем вас к постоянству в молитве. Иисус обещает вам не бесполезные результаты, но плоды, которые останутся навсегда. Уверовавший благодаря вашим молитвам и свидетельствам будет жить вечно, перейдя от смерти к жизни. Вдобавок к вере, молитвам и свидетельству Иисус заповедует нам любить наших друзей чистой, сердечной, совершенной любовью. Будьте терпеливы к ним, несмотря на их тяжелый характер. Будьте добры к ним, как Господь добр к вам. Освящайте светом Божьей любви этот развращенный и безобразный мир. Упражняйтесь в служении, самопожертвовании, учитесь внимать просьбам других и отзываться на них. Пусть любовь Иисуса Христа исходит от вас. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, ведь Ты освободил нас из рабства греха и соделал нас Твоими возлюбленными детьми. Научи нас любить других так, как Ты возлюбил нас. Мы прославляем Тебя и отдаем Тебе себя. Научи нас послушанию так, чтобы в будущем мы могли принести обильные плоды любви. Вопрос 96. Каким образом рабы греха стали возлюбленными Иисуса Христа? 3. Мир ненавидит Христа и Его учеников. Евангелие от Иоанна, с 15 главы 18 стиха до 16 главы 3 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи с 18 по 20. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше».
0: После того, как Иисус явил свой совершенный союз с Богом и предсказал сошествие Духа Утешителя, Он приготовил учеников к тому, что мир возненавидит их. Мир противостоит христианству. Миром правит ненависть, но любовь защищает христиан. Иисус не перенес учеников из мира зла на остров счастья. Он послал их в мир, полный зла, чтобы любовью побеждать ненависть и жестокость. Эта миссия далеко не пикник, но духовная борьба. Те, кто служат другим и провозглашают любовь, часто сталкиваются с отвержением, враждебностью, поношением. Это происходит из-за противостояния духов злобы словам Иисуса. И Господь, совершенный в любви и мудрости, столкнулся с ненавистью, когда был приговорен к смерти на кресте. Несмотря на суровые гонения, он не ушел с поля битвы, не оставил мир, но умер на кресте, возлюбив тех, кто ненавидел его. Мы не ангелы, в наших сердцах часто кроются злые помыслы, но по милости Господа новый дух сошел на нас. Раскаяться – значит изменить образ мышления. Рожденный от Духа принадлежит не миру, а Господу. Он избрал нас от мира. Слово «церковь» в переводе с греческого означает «собрание избранных и призванных из мира для выполнения возложенного поручения». Мир считает церковь некой странностью. Отделение от мира ведет за собой часто серьезный раскол и разногласия в семье, подобно тому, что сам Иисус некогда испытал. Евангелие от Иоанна, 7 глава, со 2 по 9 стих. В таком состоянии пребывающие во Христе нуждаются в мудрости и смирении, чтобы вынести поругание и гонение. Если вы находитесь в таких обстоятельствах, не забывайте, что Иисус, не имея на себе вины, прошел через подобное. Его распяли как преступника те, кого он возлюбил и исцелил. Иисус предвещал, что хотя люди будут пытать и гнать вас, все же некоторые из них будут слушать ваше свидетельство, как слушали когда-то его. Как слово, исполненное Духом, рождает веру и любовь в слушающих, так и ваше свидетельство создаст вечную жизнь в тех, кто слушает вас. Каждый христианин является посланником Христа в этот враждебный мир. Оправдайте же свое небесное призвание.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Голос Бога. Господи, откуда ты знаешь Его имя? Да, друзья мои, Бог знает каждого по имени. Возможно, сегодня нежно Он подходит к твоему сердцу и зовет тех, кто не пережил встречи с Богом. Мария, Петр, Валя. Он говорит тебе сейчас, ты слышишь? Он зовет тебя. Зачем? Он хочет сказать так, как сказал Закхею: «Сойди скорее, ибо сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Так и я услышал однажды свое имя, когда добрый, милосердный пастырь Иисус сказал мне: «Не хочешь ли и ты открыть свое сердце мне?» И я так благодарен за тот миг, когда услышал свое имя. Ты его слышал? Сегодня Иисус называет тебя по имени и говорит: «Я сегодня хочу встречи с тобою». Он говорит: «Сойди скорее, сойди немедленно, сойди сегодня, когда я стучу в твое сердце». Вся Библия пронизана одним словом «сегодня». Дьявол, все неистовые духи зла всегда говорят: «Придешь завтра». Многие плачут, сожалея о том, что не пришли к Богу раньше. Закхей послушался. Он поспешно сошел с дерева и устремился в дом принять Господа. Закхей широко открыл двери и дома, и своего сердца. И как только Иисус вошел в его сердце, Закхей стал совершенно другим человеком. А на улице что происходит? Народ ропщет. Иисус вошел к грешному человеку. Многое пережил Закхей в своей душе. Но как только произошла встреча с Христом, он увидел себя погибшим грешником, и возродилась его душа к новой жизни. Он говорит: «Господи, половину моего имения я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». И отвечает Иисус: «Пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Ведь так написано в Евангелии Иоанна, 1 глава, 12 стих: «Принявшим и уверовавшим в Иисуса Христа Он дал власть быть чадами Божьими». Рождение младенцев всегда сопряжено с муками. Так и в духовном мире каждая новая душа, рожденная от Бога, переживает внутреннюю борьбу. На них действуют две мощные силы. Один внутренний голос говорит: «Сделай сегодня решительный шаг к твоему небесному Отцу. Скажи ему: я согрешил». А другая неистовая сила утверждает: «Зачем? Успеешь». Это муки рождения. О, этот дивный день в жизни Закхея! Небо ликовало об одном кающемся грешнике. В тот прекрасный день Иисус сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». А разве не хочешь и ты, чтобы в твоем сердце наступил день нового рождения? Бог любит тебя и меня. Им движет одно чувство – горячей отцовской любви к своему погибающему сыну. Услышал ли ты его голос? Бог любит грешника больше, чем отец и мать. Однажды в вагоне поезда возвращался молодой человек из тюремного заключения. Рядом с ним в купе сидел мужчина преклонного возраста, и этот молодой человек поделился с ним своими переживаниями. «Я еду из заключения домой, и я написала родителям письмо. Дорогие мама и папа, я очень много причинил вам горя. Теперь я возвращаюсь домой из заключения. Если вы мне все простили, то повесьте на дереве белую ленточку. Это будет вашим знаком прощения. Тогда я вернусь домой. И теперь я жду». Сердце молодого человека учащенно билось. Все ближе родной дом, который стоял рядом с железной дорогой. Сын всем своим существом прильнул к стеклу вагона. И что же он увидел? Все дерево пестрело белыми ленточками. Это значило, что ему все простили. Так Господь желает и тебе все простить. Бог желает выйти к тебе сегодня навстречу с объятиями прощения. Иисус зовет тебя сейчас в отцовский дом. Каяться никогда не рано, но может быть поздно. Поэтому и детям нужно покаяние. В одном большом городе жил мальчик-калека Фома. Он остался круглым сиротой, двигаться не мог. О Христе и Боге он никогда не слышал. Тетя взяла его на попечение к себе и поместила на чердак. Однажды, прочитывая газетку, он встретил имя Иисус и слово Евангелие. Когда тетя принесла ему завтрак, он обратился к ней. «Тетя, я прошу тебя, не приноси мне несколько дней завтрак, а лучше купи мне Евангелие». Тетя недовольно ответила: «Еще чего не хватало, ты для меня и так обуза, да еще покупай тебе Евангелие, ничего тебе не будет», и ушла, а Бог с неба видел все. Через некоторое время приходит к нему мальчик-друг и говорит: «Знаешь, Фома, родители мои продали дом, и мы уезжаем из города. Я принес тебе мои сбережения и готов купить тебе, что ты хочешь». Загорелись глаза у Фомы. «Знаешь что, купи мне Евангелие». Друг удивился: «Зачем тебе эта старомодная книга? Вот если бы я знал, что ты такой подарок выберешь, то не пообещал бы тебе. А теперь придется исполнить обещание». И дружок купил Фоме Евангелие, принес к нему на чердак и уехал. Фома стал читать Евангелие и на страницах этой святой книги встретился с другом-сирот Иисусом и отдал ему свое сердце. И Господь поселился в этом детском сердце. Фома изменился и начал просить Иисуса: «Господи, укажи мне, что я могу сделать другим». И вот он начал обрезать с газет белые полоски и писать на них стихи из Евангелия. На чердаке была маленькая щель в окошке. Туда Фома просовывал и бросал на улицу свои записочки с текстами и при этом молился: «Господи, благослови мою работу». А дьявол стоял сзади и шептал: «Вот и вся польза от твоей работы. Дворник собирает все твои записочки и выбрасывает в мусор». Но мальчик усердно продолжал писать. Однажды необычно заскрипела лестница. Сердце мальчика сжалось в страхе. «Это не тетя, наверное, дворник». Фома замер на постели. В дверях появился крепкого сложения молодой человек и спрашивает: «Здесь живет мальчик, который кидает записки на улицу?» Дрожащим голосом Фома ответил: «Это я». И вошедший продолжал: «Хочу сказать тебе, мальчик, что однажды я был в самом глубоком отчаянии, на пути к самоубийству. Но, проходя мимо твоего дома, я вдруг почувствовал, что на мою шляпу что-то упало. Когда я снял шляпу, то увидел сверточек бумаги. Разворачиваю его, а там текст из Евангелия: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И когда я прочитал эти слова, то в моей жизни наступила перемена. Я увидел свет на пути моем. Возвращаясь домой в поезде, я пережил встречу с Богом и решил, что вернусь к этому дому. Помолись сегодня со мною». И два сердца прославили Бога. После молитвы этот человек говорит ему: «Фома, пойдем ко мне жить. У меня прекрасный дом. Я дам тебе самую лучшую комнату. Тебе будут приносить всегда хорошую еду». А Фома говорит: «Нет, я не могу. У вас же нет такой чердачной комнаты, как здесь. Я буду продолжать свою работу. Может, еще кому-то слова Иисуса принесут ободрение. И притом я имею свидетельство от Господа, что осталось очень немного, и Он заберет меня к себе домой, на небо. Но у меня к вам просьба. Пошлите мне побольше белой бумаги». На следующий день служанка этого человека принесла бумагу и гостинцев, и Фома продолжал свою работу. Прошло совсем немного времени, и служанка снова приходит посетить мальчика, но, к удивлению, она видит в радости застывшее, улыбающееся лицо Фомы. Господь переселил его в обители мира». Тетя охотно согласилась отдать молодому уверовавшему господину Евангелие, принадлежащее Фоме. Этот человек взял Евангелие, принес домой и подарил своему сыну. Сын, читая это Евангелие и записи Фомы Калеки на полях, обратился к Богу и отдал Иисусу свое сердце. Сегодня он большой миссионер в Африке. И сегодня Бог с любовью идет к ищущим людям навстречу. У Бога одна цель – спасти грешников. Будьте внимательны, вас зовет сегодня Господь. Это призыв Бога, призыв небес.
2: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Виктор Александрович Федорченко, Германия. Небо, обласканное мечтою, облюбованное сердцем и сознанием, избранное и излюбленное, упивающимся отчизной духом моим, сладостно-отрадное, светлое и радужное небо. Ты цветешь в моем мышлении, озаряешь дивным сиянием рвущуюся в высоту мою душу. Ты горишь во мне благодатным огнем тихого, невыразимо восторженного счастья, всеудовлетворяющего утешения и глубокого чудного мира, оздоравливающего мой организм. Ты нежно касаешься струн моей души и таинственно влечешь в сферы торжественно-блаженного бессмертия. Ты достигаешь меня животворящими волнами целительной благости. Ты освежаешь и обновляешь меня дивною росою жизненной благодати. Ты озаряешь меня светом Божьей любви и уносишь в сокровенные миры величественной, совершенной реальности. Небо, ты счастливая доля моя, моя драгоценная часть, ты чудотворная, несказанно благословенная судьба моя. Я дышу тобой, живу Христом и обитаю в храме чудной вечности. Я внешне на земле, а всею моей сущностью парю в питающей меня отрадой высоте. Ты – моя вечная обитель. В твоих пределах я буду расцветать и преображаться для достижения новой степени Божьей славы. Буду сиять лучами нетления и благоухать в просторах будущей вселенной во Христе неизменно и вечно. Небо, ты осолила меня, ты очаровала, ты пленила меня. Я стал твоей частицей, навсегда и вполне приверженным тебе существом. Небо, ты объяла меня, ты поглотила меня, ты оторвала меня от временной, приходящей планеты Земля и унесло в горние миры, во свет, в покой, в мир, славно чередующихся чудес. Я живу на Земле, но Господь соделал меня небесным человеком, наследником несметных обетований Христа, искупленным небожителем. 1 Коринфянам, 15 глава, 48-49 стихи.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
5: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
7: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
6: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил:
9: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
4: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
10: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
4: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
4: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
7: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
4: Но он сказал им в ответ:
6: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
4: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
11: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
4: Он же сказал в ответ говорившему:
6: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
4: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
6: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
4: Выйди же в день тот из дома.

0: Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И, приступив, ученики сказали ему:
2: «Для чего притчами говоришь им?»
1: Он сказал им в ответ:
0: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
1: Другую притчу предложил он им, говоря:
0: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
1: Иную притчу предложил он им, говоря:
0: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
1: Иную притчу сказал он им:
0: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
1: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
3: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
1: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
2: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле».
1: Он же сказал им в ответ:
0: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы».

0: посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще, подобно царство небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов.
1: И спросил их Иисус:
0: поняли ли вы все это?
1: Они говорят ему:
2: так, Господи.
1: Он же сказал им:
0: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые.
1: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
2: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его, Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
3: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?
1: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
0: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
1: И не совершил там многих чудес по неверию их.
4: Глава 14.
1: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
5: это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
1: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
6: не должно тебе иметь ее.
1: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
3: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
1: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
7: место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи.
1: Но Иисус сказал им:
0: не нужно им идти, вы дайте им есть.
1: Они же говорят ему:
7: У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы.
1: Он сказал:
0: «Принесите их мне сюда».
1: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
7: «Это призрак!»
1: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
8: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
1: Петр сказал ему в ответ:
9: «Господи! Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде».
1: Он же сказал:
8: «Иди».
1: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
9: «Господи, спаси меня!»
1: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
0: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
1: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
7: «Истинно, ты Сын Божий».
1: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
4: Глава 15.
1: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
10: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
1: Он же сказал им в ответ:
0: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
1: И, призвав народ, сказал им:
0: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
1: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
7: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?»
1: Он же сказал в ответ:
0: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
1: Петр же, отвечая, сказал ему:
9: «Изъясни нам притчу сию».
1: Иисус сказал:
0: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека».
1: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
3: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
1: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
7: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
1: Он же сказал в ответ:
0: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
1: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
3: «Господи, помоги мне!»
1: Он же сказал в ответ:
0: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
1: Она сказала:
3: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
1: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
0: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
1: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
0: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
1: И говорят ему ученики его:
7: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
1: Говорит им Иисус:
0: «Сколько у вас хлебов?»
1: Они же сказали:
11: 7 и немного рыбок».
1: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение 13 главы Евангелия от Матфея, в которой Иисус говорит притчи о Царстве Небесном. Если мы попробуем мысленно нарисовать картину происходящего, можно себе представить, как Иисус вышел из дома, в котором он жил, в Капернауме, пошел на берег Галилейского озера и, окруженный учениками, стал открывать им тайны Царства Небесного. Когда же собрались люди, желавшие послушать его, Иисус перешел в лодку и учил народ из лодки. На берегу собралась многолюдная толпа народа, которая могла поместиться здесь, потому что, хотя озеро и окружено горами, но они только местами спускаются обрывисто прямо в воду, оставляя более или менее широкие береговые пространства. По-видимому, Иисус говорил не только притчи. По выражению евангелиста, он поучал их много притчами. Многое, но не все было притчей. Матфей собрал в 13 главе эти короткие рассказы Иисуса для того, чтобы подчеркнуть, в чем заключался смысл Царства Небесного. Мы знаем, что на вопрос учеников о том, для чего Иисус говорит притчами, ответ был таким: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а им не дано». Это означало, что ученики принадлежали к числу тех, кому доверена тайна, поскольку они доверились Иисусу, почитая его как Мессию, царя. Когда же остались наедине, ученики просили объяснить им значение притч, и Иисус пояснил им, что он имеет в виду. И уже, по-видимому, обращаясь только к ученикам, Иисус продолжал свою речь в притчах о сокровище, драгоценной жемчужине и о неводе. Давайте вместе с доктором МакГи поразмышляем над значением этих притч. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это наша третья передача, посвященная разбору 13 главы Евангелия от Матфея. Сегодня мы рассмотрим остальные притчи о Царстве Небесном, которые наш Господь рассказал в этой главе. Первая притча – это притча о сокрытом сокровище. Мы находим ее в 44 стихе. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Если мы задумаемся, то поймем, что образ сокровища в этой притче – это Израиль. Поле – это мир, а человек – это Сын Человеческий, который отдал Себя для искупления народа Израиля. Совершенно очевидно, что эта притча не может олицетворять грешника, который покупает Евангелие. Ведь если сокровище – это Израиль, то как оно может быть скрыто в поле? А Израиль в наши дни действительно рассеян в этом мире, как бы погребен. Кто-то скажет: но ведь сейчас Израиль вновь является страной. Да, сейчас Израиль – это страна, но израильское государство в наши дни переживает множество проблем. И дети Израиля не смогут радоваться своей земле, пока не получат ее от самого Господа Иисуса Христа. Однажды я увидел одну израильскую газету, в которой говорилось о проходящем в этой стране научном симпозиуме. Этот симпозиум проходил под лозунгом «Наука принесет мир в эту страну». Но, друзья мои, я могу вас уверить, что наука не принесет мира в Израиль, равно как и в любую другую страну. Лишь Господь Иисус Христос, князь мира, способен сделать это. Действительно, Израиль сейчас рассеян по всему миру. Число евреев, живущих в различных странах этого мира, во много раз превышает все население современного Израиля. Однако Бог еще не закончил свою работу с этим народом. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 11 главе, в 1 и 2 стихах: «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Павел верил, что Господь еще не закончил свою работу с народом Израиля. Захария, один из последних авторов Нового Завета, написал, что однажды для Израиля наступят новые дни. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. В книге пророка Иеремии в нескольких отрывках говорится о воссоединении израильского народа и о том, что Бог вновь приведет их в обетованную землю. Но исполнение этого пророчества еще по-прежнему в будущем. Когда Бог вновь соберет вместе этот народ, это произойдет посредством таких чудесных событий, которые затмят даже исход евреев из Египта. События, которые они праздновали дольше, чем любой другой религиозный праздник. Итак, Господь продолжает работать с народом Израиля, и притча о зарытом на поле сокровище ясно говорит нам об этом. Израиль – это и есть сокровище, сокрытое в поле. А сам Христос – это тот, кто идет и продает все, что имеет, и покупает это поле. Более того, Он отдал Себя Самого, дабы искупить этот народ. Наш Господь купил их Своей кровью точно так же, как Он купил и наше с вами спасение. И пророк Захария в 13 главе в 1 стихе пишет об очищении народа Израиля, которое произойдет во время возвращения Иисуса Христа на эту землю. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Следующая притча, которую мы находим в 45 и 46 стихах, это притча о жемчужине. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Часто приходится слышать такое толкование, что купец в этой притче – это грешник, а драгоценная жемчужина – Христос. Я не могу принять подобное объяснение данной притчи, потому что оно не выдерживает внимательного осмысления. Давайте начнем с того, что задумаемся, кто именно ищет здесь жемчужину. Подумайте, разве грешники ищут спасение? В моей Библии об этом ничего не сказано. Более того, будучи долгие годы пастором, я убедился в обратном. Грешники вовсе не ищут спасения. Поэтому купец в этой притче не может быть грешником. Ко всему прочему, ему нечем заплатить. То есть грешник вовсе не ищет Христа, и даже если бы это было так, то как он смог бы его купить? Далее написано, что купец продает все, что у него было. Как грешник может продать все, что у него есть, если он сам мертв в своих прегрешениях? Также Писание совершенно однозначно учит, что ни Христа, ни спасения купить нельзя. Ведь спасение – это дар, как написано в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, что сказано в этом стихе? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». А в послании к римлянам, в 6 главе, в 23 стихе нам сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Правильное толкование этой притчи состоит в том, что купец – это сам Христос. Он оставил свой небесный дом и пришел на эту землю, дабы найти драгоценную жемчужину. Он нашел потерянных грешников и умер за них, пролив свою кровь. Он продал все, что у него было, дабы купить нас, искупить нас для Бога. Павел пишет именно об этом, обращаясь к церкви в Коринфе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Итак, Он искупил нас, то есть Он купил нас для Себя». А теперь давайте подумаем, что такое жемчужина. Эта жемчужина олицетворяет церковь. Жемчужина – это не драгоценный камень, как, например, алмаз. Жемчужина возникает в живом организме. Песчинка или иной инородный объект попадают в раковину моллюска. Эта песчинка раздражает ткани, а потому организм моллюска начинает вырабатывать определенные вещества, которые обволакивают инородное тело. И таким образом формируется жемчужина. Не рубин или бриллиант, а прекрасная перламутровая жемчужина. Жемчужина не похожа на другие драгоценные камни. Ее нельзя распилить. Она имеет ценность лишь в том виде, в каком она взята из раковины. Стоит вам распилить ее, как она теряет свою красоту. Кстати, израильтяне никогда не считали жемчуг ценным. Подтверждение этого мы встречаем в нескольких местах Писания. Например, в книге Иова в 28 главе в 18 стихе жемчуг даже приравнивается к кораллам. Но несмотря на то, что у евреев жемчуг не ценился, он имел высокую цену среди язычников. И когда Христос использовал этот символ «хорошая жемчужина», его ученики наверняка были удивлены. На Востоке жемчуг олицетворяет невинность и чистоту и считается достойным лишь для царей и вельмож. Имея все это в виду, давайте вновь попытаемся дать толкование этой притче. Христос пришел в этот мир как купец. Он увидел людей, живущих в грехе, взял этот грех и понес его на себе. Наш грех был совершенно чужеродным объектом для Господа, но Он сделался для нас жертвой за грех. Иисус Христос изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, как это написано в книге Исаии в 53 главе в 5 стихе. Обратите внимание на то, что делает Христос для грешника. Он облекает его в свою праведность, как это сказано в послании к Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе». Дело в том, что Христос видит нас не такими, какие мы сейчас, а такими, какими мы однажды станем, когда предстанем перед Ним. Это написано в послании к Ефесянам в 5 главе, в 27 стихе. «Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока». Христос продал все, что имел, дабы искупить людей и церковь, о чем сказано в первом послании Иоанна в 3 главе, во 2 стихе. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Когда мы подойдем к изучению последней книги Библии, книги Откровения, мы найдем там описание Нового Иерусалима, будущего дома церкви. Стоит обратить внимание на описание входа в этот город. Его ворота сделаны из жемчужин. И это далеко не случайно. Все это задумано именно так самим Господом. Ибо Он купец, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. А теперь мы переходим к последней притче из этой главы, притче о неводе. Давайте прочтем стихи с 47 по 50. еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных». Давайте задумаемся об этой фразе «так будет при кончине века». Здесь говорится именно о кончине века. Нигде в Библии не говорится о конце света. Конечно, мы знаем, что однажды времени больше не будет и наступит вечность. Но лично я не могу объяснить, в чем разница между временем и вечностью. И мне еще не довелось встретить кого-нибудь, кто мог бы это объяснить. Слова «конец века» относятся к тому времени, когда Христос придет вновь, чтобы установить свое царство на этой земле. «И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Здесь наш Господь совершенно однозначно говорит, насколько ужасно не иметь спасения. Знаете, как-то мне в руки попал один научный журнал. В нем разные ученые писали о совершенно различных областях знаний, но основной идеей было следующее. Наука не имеет точного знания о многих вещах. Так, например, ученые не знают, каковы будут последствия атомного взрыва или бактериологической войны. Они не знают побочных действий некоторых лекарств и многого другого. И в том журнале меня привлекла фраза одного ученого. «Точно так же и в вопросе вечности вы можете быть не уверены, существует рай и ад или же нет, но вам лучше сделать все, чтобы попасть на небеса, потому что иначе, если вы все-таки ошибаетесь, вам придется плохо». И здесь наш Господь говорит нам, насколько это будет плохо. В наши дни считается хорошим тоном быть скептиком. Сегодня никто не удивится, если вы начнете отрицать существование ада. Но на самом деле, друзья мои, вы ровным счетом ничего не знаете об аде, не правда ли? Вы, конечно, можете возразить, так ведь и вы ничего о нем не знаете. Я знаю то, что написано об этом месте в книге под названием «Библия». И поскольку во всех остальных предсказаниях эта книга продемонстрировала свою точность, поскольку я на своем собственном опыте убедился в ее правоте, у меня нет оснований сомневаться в том, что она точна и в описании ада. Поэтому я руководствуюсь в жизни именно этой идеей. Причем это даже больше, чем просто идея. Представьте себе, что вам сообщили, что на ваш город должен обрушиться ураган. Что бы вы сделали в этом случае? Стали готовиться? А теперь представьте, что, услышав тревожную новость, кто-то сказал бы: 10 лет назад они тоже обещали ураган, но ничего не произошло. Я не сомневаюсь, что вы ответили бы такому скептику. Они могли ошибаться 10 лет назад, но сейчас они могут оказаться правы. Поэтому вы поступите совершенно разумно, если все-таки приготовитесь к урагану, просто на всякий случай. А теперь подумаем о людях, которые отвергают предостережение Христа относительно преисподней. Эти люди говорят: «Ничего, мы рискнем». Но они просто не осознают, как страшно, если они все-таки ошибутся. Наш Господь Иисус объяснил это совершенно ясно, когда сказал: «Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Следующий, 52 стих, иногда называют притчей о хозяине дома, хотя не все комментаторы считают этот стих притчей. Однако, независимо от того, является этот стих притчи или нет, его содержание весьма важно для нас с вами. Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Этот стих является личным обращением к нам, а в особенности он относится к тем, кто учит или проповедует Слово Бога. Этот стих учит, что я должен учить как старому, так и новому. Иногда, слушая проповедь, люди жалуются: «Я слышал все это уже много раз». Да, они слышали это не раз. Но моя задача – проповедовать и старое, и новое. При этом я надеюсь, что мне удается донести до слушателей какие-то новые мысли. После того, как Господь рассказал эти притчи, Он уходит и направляется к Назарету, своему родному городу. Прочтем стихи 53 и 54. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и сила?» Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в то время люди никогда не ставили под сомнение его способность творить чудеса. Их беспокоил другой вопрос: откуда у него такая премудрость и сила? Или, как сказано в 55 стихе, не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? Ведь для них он был просто сыном плотника, и это приводило их в замешательство. Они не могли постичь, кем именно он был. И в наши дни для некоторых людей он тоже лишь сын плотника. Такие люди могут считать его великим проповедником или учителем, но все равно он остается лишь сыном плотника. «И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Очевидно, что у Господа были братья и сестры. Конечно, они были лишь его кровными братьями и сестрами, которые родились у Марии Иосифа после рождения Иисуса. Эти люди вплоть до его воскресения так и не смогли понять, что он был истинным сыном Бога. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Как видите, его соседи настолько хорошо знали самого Иисуса и его семью, что соблазнялись о нем. То есть они негодовали на Господа, говоря: «Мы знаем семью этого Иисуса, он сам вырос среди нас, откуда же он мог взять все это, и как он смеет нас учить?» И далее мы читаем стих 58. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Это необыкновенный стих, ведь он говорит нам, что именно ограничивало силу Бога, когда Господь находился там. Именно их неверие мешало Иисусу. Он не совершил там многих чудес по их неверию. То есть Господь мог совершить множество великих чудес, но вследствие их неверия Он не сделал этого. И тут, друзья, откроется еще одна проблема для нас с вами. Мы не имеем достаточной веры. Я говорю сейчас о вере в спасение людей. Мы нуждаемся именно в такой вере. Вере в то, что Христос может спасти погибших. И в наши дни именно неверие ограничивает его, мешает его силе проявляться в нашей жизни, в наших церквях, в наших городах и даже странах. И я говорю все это потому, что знаю справедливость этих слов в моей собственной жизни. Поэтому давайте постараемся не пропускать великую истину, которую произносит здесь Господь. На этом мы закончим сегодня, и в следующей передаче начнем изучать 14 главу Евангелия от Матфея.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о притчах Иисуса Христа. Мы рассуждали о том, что означает притча о сокровище, о драгоценной жемчужине и о неводе. Первые две притчи очень сходны по значению, хотя и по-разному толкуются исследователями Священного Писания. Здесь не приводится толкование Иисусом этих притч, как в случае с притчей о сеятеле и о плевелах. Написано лишь, что ученики поняли их значение. Доктор МакГи обращает внимание на то, что Иисус Христос ищет заблудших людей, приглашая их в свое царство. Он готов заплатить самую дорогую цену для того, чтобы каждый из нас стал участником его царства. Готовы ли мы принять его дар? Или, как жители его родного города Назарета, мы полны сомнений и неверия, не позволяя Господу совершить чудо возрождения в нашей жизни? «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем», — говорит Иисус, известную уже тогда пословицу. Не напоминает ли это состояние народа о современном мире, о том, что происходит порой с нами? Мы склонны к тому, чтобы искать истину где-то далеко, хотя часто она рядом с нами. Так уж устроен человек, что не замечает прекрасного вокруг себя, строит в мечтах воздушные замки, хотя, если оглянуться, настоящие ценности не в мечтах и не в фантастических рассказах. Апостол Павел, обращаясь к жителям древнего города Афины, говорит, что Бог недалеко от каждого из нас. Это записано в 17 главе книги «Деяния апостолов». И далее он продолжает: «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Итак, оглянитесь вокруг себя, постарайтесь заметить присутствие Бога в окружающей природе, постарайтесь понять то, что Он хочет сказать вам. Не дайте неверию закрыть вам глаза и сердце только потому, что вы уже, возможно, слышали об этом с детства. Сделайте шаг веры, и вы увидите настоящее чудо.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Илья Гаврюшов. Илья, я когда произношу «пастор», это уже более или менее людям понятно. Хотя в какие-то годы раньше надо было объяснять, почему пастор, а не священник. Вот. А когда я говорю «служитель каких-нибудь реабилитационных центров, адаптационных центров», мы немножко все же поясняем людям. Вот я тебя представляю. Илья Гаврюшов, служитель Центра реабилитации.
4: То есть вы хотите знать, что заключается, в чем мое служение?
3: Да, я знаю, в чем оно заключается. Нас слушает очень много людей, которые, вероятно, не знают.
4: Ну, мое служение, оно заключается в помощи ребятам, наркоалкозависимым, которые приходят в центры. И как я, и как другие служители, ребята, более духовно возросшие, скажем так, люди, можем наставить и засвидетельствовать своей жизнью, именно сами, что мы были такие же, как они в прошлой жизни в нашей, и наставить их на путь, что спасение есть, спасение возможно.
3: Ну вот я правильно понимаю, что проще рассказать такому человеку, который это прошел, чем просто взять такого чистенького, вымытого, причесанного и сказать: пойди их как-нибудь обучи, этих, да, наркоманов. Наверное, проще таким, как ты, который прошел этот путь и который понимает того, который пришел грязный,
4: да,
3: никакущий.
4: Конечно.
3: Да?
4: Служитель, вот как мы вот служим в реабцентре, не допускаются в центр служителя, которые просто прийти с улицы, которые, скажем, знают Слово Божие, но они не могут принести такого плода, да, скажем, который вот ребята, как я, вот, да, и как и многие другие, прошли реабцентр сами. То есть я сам прошел реабцентр от начала до конца, и Бог потом уже побудил вот моё желание служить Ему, и я остался, то есть я могу лучше ребятам донести это, как и что делать, скажем так.
3: Но это очень созвучно строчками из Библии об Иисусе, где сказано, что тот, который испытал все вот эти вот тревоги, трудности этого мира, тот, кто был искушаем, вот он может помочь тем, кто сейчас проходит это.
4: Ну, абсолютно так, потому что приходим, у нас у всех в реабцентре одна проблема, но мы были от чего-то зависимы, кто от алкоголя, кто от наркотиков.
3: Ну вот у вас какая-то команда, тех, кто уже более-менее излечён, исцелён, и те, кто новички. Важно иметь пример, важно перед глазами человеку, который не верит уже ни во что, видеть, что если у кого-то получилось, и у меня может получиться.
4: Абсолютно так, потому что и для меня, и для самого было, когда я пришел в реабилитационный центр, для меня пример вот этих ребят старших, которые служили вот на тот момент, когда я пришел на реабилитацию, для меня их служение, вот это было пример их, что они спаслись, что они такой же, как и я, потому что я думал, что наркоманов спасенных не бывает. Наркоман – это значит наркоман, все.
3: Бывших не бывает.
4: И бывших не бывает. И когда я вот увидел, что они такие же, как я, что они разговаривают, но понимают меня, что со мной происходит, но в том же они не потребляют ни наркотики, ни алкоголь, и говорят мне о Боге, и я вот от них, с их свидетельства, что спасение возможно, что Господь нас всех может спасти, что Он нас любит. И для меня это было огромным свидетельством, и для меня это было толчком, чтобы я тоже пошел вперед.
3: Спасибо, Илья. Немного расскажи о себе, о своей жизни.
4: Мне сейчас 29 лет полных. Я родом из города Кириш Ленинградской области. Вырос и родился в обыкновенной семье, мама, папа, один ребенок в семье был. Сколько сейчас вот себя вот вспоминаю, я был полностью себе предоставлен улице. То есть я с малых лет все время меня тянула эта улица. Я все время хотел на улицу, меня тянуло какие-то там сначала игры, дальше больше. Вот, пошел в школу. В школе 7 лет я начал курить. То есть на улице он долго себя не заставил ждать, да, компания. И часто оставался один, то есть у меня родители работали посменно, меня часто очень отдавали бабушке, в деревню я уезжал, летние каникулы. Там была совершенно другая компания, я общался со взрослыми ребятами, намного взрослее меня, чуть ли там не в раза два. И я пытался подражать им, потому что я считал, что это здорово, круто. И я начал, естественно, выпивать, гулять ночами напролёт. Такая вот жизнь, она беспорядочная такая была. Я считал, что это нормально, что это здорово, я тянулся к этому. Я убегал из дома, меня ругали вроде бы, но я считал, что в этом удовольствие. Ну, мне даже какой-то, может, азарт, да, был, что я, меня накажут дома, но я все равно, я сделаю свое вот это вот, свою вот гордость это такая.
3: Илья, у меня всегда возникает вопрос, а что делают родители в то время, когда 7-летний ребенок накуривается, пьет там, или 11-летний? Что в это время делают родители?
4: Но они... Бьют.
3: Они бьют.
4: Я, ну, у меня...
3: Ну, то есть, сразиться даже с 8-летним иногда не могут справиться.
4: Не могут абсолютно.
3: А что он, этот 8, 9, 11-летний?
4: Они меня наказывали, что только со мной не делали, но я все равно делал свое. Я все равно убегал, все равно я была и ночами дома не ночевал, уходил, убегал, меня родители искали, ходили. То есть... Настолько вот упрямый, и эта гордость какая-то у меня была, что родители ничего не со мной не могли делать. Я не знаю, я начал воровать деньги, у родителей же начал воровать деньги у своих. Эти деньги все уходили у меня на сигареты. Я вел такой образ жизни, начинал вести такой образ жизни, который привел меня к полной разрухе. То есть я до того, как пойти в армию, не знаю, за моими плечами уже было столько, я в подвалах мы с ребятами сидели, ну, в подвалах как сидели, раньше было модно, знаете, увлекаться разными группами, музыку слушать, направление музыки, и мы сидели, как называлось, тусовки, тусовались в подвалах, и эти драки, толпа на толпу, и все вот это кровопролитие такое там оставляло вот свой отпечаток, я в злобе в такой жил и был готов всегда пойти кому-то там подраться с кем-то.
3: Ну, как... скажем так, это просто норма была.
4: Это норма, да, это было в порядке
3: это
4: вещей.
3: Это не то, что плохо бы или еще как, это просто норма.
4: Норма, это был образ моей жизни, то есть я не представлял, что по-другому можно было жить. И алкоголь прочно уже в мою жизнь вошел, то есть я уже не стеснялся ни родителей, курил, это мне было лет, может, 13-14, и так продолжалось вот до моей армии, пока я не ушел в армию, где я вот служил, и в мою... Ну, в мои вот года службы была война в Чечне, и получилось так, что, ну, Бог вот миловал, я в саму Чечню не попал, но попал в госпиталь, где ребята вот эти с травмами и с ранениями лежали, и получилось так, что я попробовал наркотик свой первый раз в своей жизни.
3: В госпитале?
4: В госпитале, да, это был не героин, но препарат наркосодержащий, потому что ребята... покалеченное, страшное. Я вот сейчас как вспоминаю, без рук, без ног, это ужасно. И вот им сильно обезболивающие кололи опиодный или морфиновый, я точно не знаю. Знаю, что наркотики

0: То есть я уважал ее, что она мне дала жизнь, мама моя, что она меня любит, и вроде бы я ее люблю, но делать я буду все равно по-своему. И моя жизнь пошла вообще разгульно. Я начал употребление алкоголя. Наркотики мою свою, скажем так, нишу еще в моей жизни не заняли. Я просто знал, что они есть. Но мне пока хватало и так, что алкоголь, женщины и все остальное в моей жизни. То есть я получал удовольствие. Я жил по девизу «бери от жизни все».
1: Сейчас небольшая музыкальная пауза, и после этого мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Илья Гаврюшов. Ну, я так понимаю, что это начало. Все, что ты рассказала, алкоголь там, дальше больше.
1: Да, дальше больше. И в мою жизнь, как попали тяжелые наркотики, я, когда пришел с армии, получилось так, что я очень любил музыку, очень любил дискотеки, очень любил танцевать. Но я сейчас люблю танцевать. Я пришел на дискотеку, и мне предложили мои знакомые ребята создать танцевальную группу, чтобы ездить с выездами, чтобы танцевать на дискотеках. Вот. И я, недолго думая, согласился, конечно, мне молодой парень, которому нравится вообще вот эта вся, все вот это движение дискотечное, я согласился, и мы создали команду, начали танцевать, ездить с выступлениями, танцевали. В дальнейшем я переучился, выучился, я начал играть диджеем, был диджеем, ездил по разным клубам, у меня был какой-то некий успех, и вот, и в клубах я начал употреблять так называемые клубные наркотики. Употреблял и не заметил, как, что для меня это засасывало, но я не считал себя наркоманом, я абсолютно себя не считал наркоманом, я получал от этого удовольствие, мне действительно было хорошо, я думал, что оно так оно и должно быть. Ну, потом в мою жизнь попал я такие как наркотики, как героин. Помните, я вам говорил, что первый укол был сделан, да, и этот страх, барьера не было. Я также, не боясь, попробовал этот героин, и потом еще раз, и я уже сам перестал замечать, что я колол его каждый день, и не по одному разу. Героин начинал владеть мной целиком, то есть я не давал никакого отчета. У меня вроде были и финансы, да, чтобы употреблять эти наркотики. Я не задумывался о том, что я падаю вниз, что моя жизнь идет под откос. Мне казалось, что у меня все хорошо, у меня все нормально. От меня начали уходить друзья. Ну, как уходить? Я начал ругаться. Они мне начинали предлагать помощь, что они видели, что со мной творится, что я употребляю наркотики. И говорили, давай мы тебя отвезем в больницу, мы за тебя заплатим, и за это лечение, за любое, мы сделаем все что угодно, только давай, езжай в больницу. Я был настолько гордый, столько у меня было гордости, что я с драка кидался на них, но до драки не доходил, но был готов, чтобы удраться ради того, чтобы я не считался наркоманом. Я считал, что они все не правы, что они вообще не понимают в этой жизни ничего, что вообще наркотики – это здорово, и как бы это ничего.
0: Ты же сам себе мог объяснить, что ты не наркоман?
1: Да.
0: А кто ты?
1: Я считал, что я современный молодой человек, который в наше время это нормально употребляет наркотики.
0: А кто наркоман тогда?
1: А тот наркоман, которого ломает, который сидит…
0: Тебя еще не ломало?
1: Меня, может быть, ломало, я не осознавал, что это такое, я не понимал, что это такое. Вот, и это продолжалось, и пришло к тому, что я устроился как-то на работу на одну, и там воровали мы с одним товарищем в кавычках, ну, с другом в кавычках. Мы работали, воровали, занимались воровством, чтобы дальше мое существование, вот наркоманское как-то, потому что наркотики не требуют много денег. Клубные наркотики меня уже не устраивали, потому что с клубной жизнью у меня уже было завязано, потому что я полностью уже был зависим от героина. Я воровал и попался на воровстве на этом. Меня выгнали с работы, уволили и посадили еще на сутки в милицию, где я осознал, что меня действительно ломает, что я уже без этого наркотика не могу, что мне без него плохо. Но я ничего не мог с собой поделать. И вот, знаете, вот сейчас вот смотрю, вот вспоминаю этот день, когда меня отпустили с милиции, я весь в этих, вот меня пахнет ужасно, весь потный после вот этих, что вот неплохо потеешь, вонючий, я не пошел домой переодеваться, не пошел домой мыться, а первым делом пошел, как вы думаете, куда-то, да, за героина. Я первым делом пошел туда, потом только пошел домой.
0: А кто ее может дать? Ты без денег.
1: Это очень интересный вопрос. У меня на самом деле не было денег, но на мне была золотая цепочка на тот момент.
0: Ну, все идет в ход.
1: Идет абсолютно все, вплоть до одежды.
0: Но доза не стоит целой золотой цепочки. Ты об этом не думаешь, да, в тот момент?
1: Абсолютно нет. Не интересует ценность, какая у тебя есть в руках. Тебя интересует что то, что тебе плохо. Ты делаешь только то, что любое, чтобы достать тебе вот эти наркотики. И я вот жил вот в этом, как я вот сейчас могу сказать, да, ад вот этот, в этом аду. И я все равно вот как-то умудрился создать семью. Но как создать это, как сейчас модно, это называется гражданский брак. Я нашел девушку, мы начали вместе жить, планировали свадьбу, она у меня забеременела, вот, и как бы свадьба отложилась, что она сказала, говорит, я не хочу играть в свадьбу, чтобы у меня был животик. Я сказал жене, что, говорит, конечно, говорит, давай мы отложим, но она не знала, что я тогда наркоман еще.
0: А, то есть можно было скрывать еще как-то?
1: Ну, у меня вот получалось как-то. Может, не столько, сколько у меня получалось, может, просто сколько она не понимала. Она не понимала, что наркоманы, вот они такие, как я и был, что выдавали там глаза и привычки мои, мои повадки, и она этого не понимала, и она считала, что я по жизни просто такое и есть. Вот, но потом родители мои сказали, что я вот наркоман, что потребляю наркотики. И я тогда первый согласился ехать, ну, лечиться от наркотиков. То есть я даже не могу сказать, что я не хотел бы, наверное, их употреблять, эти наркотики, потому что мне нравилось их употреблять. И, но я понимал, что дальше так нельзя жить, что это рано или поздно должен прийти конец. Я поехал на так называемую программу 12-шаговую, где я написал первый шаг, но люди, которые слышали про эту программу, может быть, понимают, про что я говорю, углубляться не буду в эту тему.
0: Это известная программа 12 шагов.
1: Вот, да. Я прошел первый шаг, написал первый шаг, но приехал, у меня жена уже лежала в роддоме, когда у меня закончилось это все. Я буквально две недели, может, не употреблял наркотики, все равно сорвался и продолжал дальше. Мне родился сын. И я также понимал, я задумывался над тем, что мне нужно бросать, но у меня ничего не получалось. Ничего не получалось, мне даже рождение сына моего не останавливало ни капельки. Я держал вот эту крошку на руках, я понимал, что это мой сын. Я готов был делать для него все, но только после того, как я уколюсь. Ну и сначала, скажем, вот этот укол, а потом уже все для него, все для жены, все для родителей. Но сначала на первом месте у меня стоял героин, первым делом, потому что я уже дошел до такой степени, что я без него просто ничего делать не мог. Мне было плохо, что я лежал в лёжку на кровати и ничего не мог сделать.
0: Что вы ели? У тебя была жена, был ребенок, ты не зарабатывал? Или ты мог, заработав деньги, разделить их между семьей и наркотиками?
1: Ну, это было по-разному. Я зарабатывал, бывало, что зарабатывал, бывало, что крал. Ну, конечно, без помощи родителей не обходилось, потому что, слава богу, что у меня есть такие родители, которые не оставили меня и до последнего не оставляли, они боролись за меня до последнего. Они давали денег, но не мне, конечно, давали жене деньги, чтобы могли мы как-то...
0: Скажи, а деньги в руках не удерживаются у такого человека? Они только для одного?
1: Конечно, абсолютно.
0: То есть они вообще не удерживаются? Пойти, там продукты, что-то, одежду нет?
1: Но если только сразу купить. И то эти продукты можно было сразу же на следующее утро прийти обратно продать также, на рынок унести. То есть ну, не было границ вообще абсолютно никаких. Вот. И я думал все-таки, и вот родители мне тоже говорили, ну что вот с тобой делать? И от меня вот ушла жена потом уже. Это, ну, дальше я терпел крах полностью в своей жизни. Но у меня какие-то и были, что, может быть, и материальные ценности, машина там, это все от меня ушло. Я остался один, без друзей, без жены. Ну, сын он у меня был, и мне давали с ним видеться, но я сам не хотел с ним видеться, потому что я был в таком состоянии, в котором я сам не хотел ему на глаза показываться. Вот, и с родителями все начали тоже отношения портиться, чем дальше, тем больше, и чем дальше, тем больше. Но я до такой степени довёл своих родителей, что когда я сидел дома, они заходили ко мне вдвоем и предлагали мне просто, сколько мне нужно денег, чтобы я купил себе столько героина, чтобы мне умереть, то есть сделать передозировку.
0: Илья, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Илья Гаврюшов. Ну и дальше в лес и больше дров, то есть еще глубже все пошло. Ну, дальше, кажется, уже некуда. Ты потерял все материальные ценности, моральные ценности, ребенок.
1: Да нет, было, наверное, еще куда.
0: Было.
1: Ну, значит, было. Если я ничего не предпринимал в своей жизни к своему спасению, может быть, и предпринимал, но ничего все равно не делал, значит, наверное, было еще куда падать. И я падал. Падал, и что? Я остался вообще один на улице, была очень холодная зима, мне было абсолютно некуда идти, меня родители выгнали из дома. Были проблемы с законом, что мне и от милиции я бегал, скрывался от всех. Я, ну, просто все, больше ничего в моей жизни было, не было ничего. И было очень холодно, вот, как сейчас помню, на улице я пришел домой к маме, говорю: «Мама, говорю, впусти, пожалуйста, меня погреться, потому что, говорю, я замерз, говорю, ужасно, говорю, мне очень холодно». И когда пришел домой, мама меня впустила, вот все-таки вот это вот материнское сердце, она вот, отца не было дома, впустила меня, она мне дала телефончик от объявления оторванный, вот, и сказала, что, говорит: «Илья, говорит, это твой единственный шанс, потому что ты, говорит, сам видишь, что жизнь, она больше так не может продолжаться». И я сам понимал, что все, у меня только смерть впереди. Я не знал, что со мной делать. Но были у меня мысли уже, что наложить руки на себя, жизнь.
0: Что за объявление мама увидела?
1: Мама, ну, как и мы с ней потом разговорились, она просто ехала на автобусе, стояла на автобусной остановке и прочитала объявление, что нарко- и алкозависимым предлагается бесплатная помощь. И были телефончики снизу, и вот она мне сорвала и дала, сказала: «Позвони, узнай». Вот, и не я, а она позвонила и узнала, что это была церковь евангельских христиан-баптистов, что отправляют, есть репцентра такие, куда могут ребята обратиться с этой вот проблемой, где помогают. Ну, я вот поехал в этот репцентр, потому что мне действительно было некуда деваться, я понимал, что или умереть, или все.
0: Вы с мамой не потому, что что-то знали о Боге или верили ему, просто вы решили все пробовать? По такому принципу?
1: Ну, скорее всего, наверное, не все пробовать, а просто жить хотелось. Просто
0: я хотела жить. Ну, то есть цепляться за все?
1: Да, я думаю, может быть, я там получу спасение, там, от этого избавлюсь от наркотиков, хотя это я не знаю даже, ну, можно ли это надеждой назвать, потому что я знал, что я слышал, что вот наркоманы нету их, они заканчивают очень плачевно, все умирают. Вот, и я приехал в реабилитационный центр, это Вышний Волочёк Тверской области, где я не могу сказать, что я не знал о Боге, я о нем знал, но я не знал самого Бога, то есть где я начал вот в реабцентре узнавать его, но во мне была одна маленькая проблема, не проблема, а ошибка, и эта маленькая ошибка привела меня к большому, скажем так, падению, потому что я пришел в центр избавляться только от наркомании. Я не хотел употреблять наркотики. Я считал, что остальное все в моей жизни это нормально. Мне это хорошо. Что в моей жизни мне жить мешает только наркотик. И я туда пришел с такой целью, чтобы мне избавиться от наркотиков. Но я также дальше хотел продолжать и курить, и гулять, и все остальное. И я на четвертом месяце реабилитации я ушел из центра. Не ушел, а меня выгнали за мои проделки, скажем так, где я сразу же, буквально сразу же начал заниматься своим старым излюбленным делом. Сначала я начал пить, потом я уже через два дня я где-то, наверное, тоже первый раз укололся. То есть, ну, я понимал, что я качусь обратно к тому же. Мама мне сказала, что ты сейчас, говорит, вот, или ты обратно в реп-центр едешь, или я тебя сейчас вот через неделю выгоню обратно из дома. Я понимал, что я стою перед выбором таким, и я вот сидел дома, и один, ночью, была ночь, и, знаете, у меня вроде бы как бы все, что я хотел, как бы, да, от этой греховная жизнь. Да, у меня было вроде и спиртное стояло на столе, и это было все, но мне не приносило это никакого удовольствия. Я не получал того, чего я, для чего я это делал. То есть я вроде упьянел, но у меня не было этого удовольствия. Я не мог понять, почему. Я не мог понять, почему я вообще об этом думаю. Почему со мной это все происходит? Я задумался о том, что вообще что я, для чего я живу. Когда я пошел курить на балкон, я закурил эту сигарету. Я даже вот, у меня вот обличала даже эта сигарета не в том, что я грешу, сейчас и курю, а в том, что даже вот эту сигарету мне покупает моя мама, что я не могу даже на эту сигарету себе заработать. И я не знаю, мне стало так плохо, я пришел обратно к себе в комнату, я не знаю, мне не писать, не сказать, я не могу, мне не объяснить это. Я позвонил обратно в репцентр, я попросился обратно в репцентр. Я поехал второй раз, и слава богу, что меня взяли сразу же в репцентр, потому что нужно медкомиссию проходить перед этим репцентром. Но вот как-то получилось так, что меня без всяких анализов, без всего взяли в репцентр, не в этот, а в другой, где я уже ехал, я точно знал, что мне, ну, что я еду искать Бога, что нужно отдать ему именно всю жизнь, потому что никак не получится избавиться. Мне только от одной проблемы, что нужно полностью отдать всю жизнь свою Богу. Я приехал в репцентр, это деревня Хуторки в Румянцево, приехал уже с твердым намерением, что я буду искать Бога. Мне было очень тяжело, потому что мне приходилось во многом ломать вот именно самого себя. Самого себя, вот это моё греховное я, вот, которое все время бунтовало, которое все время что-то ей не нравилось. Для меня служители, ребята, были врагами. Я их принимал просто за врагов, которые хотят мне что-то чем-то зацепить, чем-то навредить, мне какую-то работу дать такую, чтобы она мне не нравилась. Но это продолжалось, я не знаю, сколько, может, месяц по времени. И где-то через месяц я покаялся, и в моей жизни начали происходить перемены. Ребята для меня, вот старшие, они не стали для меня быть, вот я не видел в них людей, которые пытаются мне досадить чем-то. Я начал в них видеть друзей, которые меня пытаются наставить, ну, подсказать мне, как нужно делать правильно, потому что я понимал, что я, моё я и то, что я делал, оно меня уже привело к тому, что я в репцентре нахожусь. То есть моя вся прошлая жизнь, вот это привело туда моё я к этому. И я вот это старался свое, вот это свое я вообще ему как бы
0: не прислушиваться,
1: слушать вот ребят старших. И мне откуда начали браться силы? Господь мне начал давать эти силы. Я начал изучать Библию, я начал читать ее. И знаете, я вот не сказал еще, что тоже когда первый раз был на реабилитации, каждый разбор Библии, потому что в репцентрах есть разбор Библии, это обязательно. Я ходил раньше на них, для меня было пыткой. Каждый разбор Библии для меня была пытка. Я как на расстрел на нее шел, на этот разбор Библии как на расстрел. Мне, во-первых, мне было ничего не понятно, во-вторых, я
0: неинтересно, не нужно.
1: Я не считал, что мне вообще это. Я считал, что это бред какой-то и что мне это может чем-то помочь.
0: Как говорят некоторые ребята, и тем более это не может спасти. Ну, вот когда они, да, они понимают.
1: Может быть, даже и так, да. Ну,
0: но это уже не наше действие, Илья, когда ты приступаешь вот к этому престолу. Это уже дальше Бог делает свою работу.
1: Конечно.
0: А расчитать ее как-то так для такого вот спасения невозможно. Просто начать.
1: Ну вот начать, именно что вот начать, я начал. Я молил Бога, чтобы он мне открывался через Писание, чтобы я мог его узнать, чтобы он жил в моем сердце, действовал в моем сердце. И Господь, он не дал долго ждать, и мне начало открываться Слово. И это вот действие Божие, оно начало проявляться вообще в разном, ну, можно сказать, во всем. Мне начали доверять ответственность какую-то, мне начали ставить, может быть, где-то в пример. Я начал ездить старшим, да, на выезды, на работу с ребятами. И понимаете, вот такие вещи, которые я, вот для меня раньше, для человека, которому мама даже не могла за буханкой хлеба отправить, потому что я не вернусь с этими деньгами, доверяют такую вот ответственность. Но я не говорю, что мне деньги доверяли, но вот ребят, которые наркоманы, да, алкоголики, вот, и мы едем куда-то на работу, ты старшему. Для меня это было очень, ну, очень ответственно, и я дорожил этим. Для меня вот это вот именно вот эта ценность от этого пришла, то есть я ценности в жизни моей поменялись абсолютно, я оценил уже вот это общение. Вот
0: это уже ценность твоей личности была.
1: Да, и начал задумываться о служении, что я хотел что-то сделать для Бога, и молился об этом, и когда молился, постился, мне Господь начал открывать через ребят, что нужно мне остаться служить, нужно служить в центре остаться, где я сейчас на данный момент являюсь служителем в реабилитационном центре, служу моему Богу, Богу живому, и слава ему за это, за то, что он меня спас, вот вытащил из этого болота греха, где я умирал и считал, что мне никто не поможет, никакие методики, никакие, потому что я прошел все, и вот Господь меня спас, и сейчас я служу ему, слава ему за это.
0: И совершенно неудивительно, что хочется отдать, как бы ему, да, вот этот долг, и хочется еще кому-то, чтобы вот эта цепь не прервалась.
1: Ну, это я вот тоже сидел, задумался.
0: Чтобы потянуть за собой, да, себе
1: это,
0: подобных.
1: Это одна из причин, которой я остался еще служить. Ну, первое, конечно, Богу служить, а второе, что ребятам, вот, да, которые приходят, ребята, им же, да, чтобы они узнали, что есть спасение, что есть радость в жизни, что жизнь, она прекрасна, что своим вот примером, своим свидетельством показать им, что можно спастись.
0: Илья, большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня провела программу Наталья Чернякова, программу «Выбор», и сегодня наш гость, служитель Центра реабилитации Гаврюшов Илья. Илья, спасибо и до
1: Пожалуйста.
0: Свидания.
1: Благословение, до свидания.
0: А запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Самое потрясающее откровение, произнесенное устами нашего Спасителя Иисуса Христа, это единственный в истории мира разговор, происходящий между двумя душами умерших людей. Господь передает нам это в назидание, дабы нам не оказаться неожиданно в потустороннем мире, не раскаявшись. Причем это случай из Евангелия от Луки в 16 главе. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною», и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушает, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Первое, что следует отметить, это факт существования ада и мучений в нем. В этом повествовании несколько раз повторяются слова ужасного вопля умершего богача: «Ибо я мучаюсь в пламени сём, умилосердись надо мною, омочи конец перста своего в воде и прохлади язык мой». Неверие в существование ада является излюбленной и очень удачной ловушкой дьявола, которая ведет людей в ад. Заметьте, насколько картина делается противоположной по ту сторону вечности. На земле Лазарь был нищ, а богач жил в окружении, недоступном для нищего. В жизни богач видел страдания голодного Лазаря и не помог ему. В потустороннем мире Лазарь видит страдания богача и не может помочь ему. Моральная и физическая пропасть, которая разделяла на земле богача и Лазаря, после смерти обоих превратилась в непроходимую духовную пропасть. Не думайте, что Христос этим повествованием хочет сказать, что все богачи окажутся в аду, а бедняки все попадут в рай. Дело в том, что богач жил только для этой земной жизни. Его богом было чрево, богатство и славы. Он жил только для себя. Хотя интересно отметить, что Авраам был одним из самых богатых людей на земле. Однако он и все, что он имел, было всецело предано Богу. И его мы встречаем в раю. Во всем диалоге богача с Авраамом богач ни разу не упоминает слово «Бог». Да, человек, живущий на земле без Бога и умирает без Бога. Богач в отчаянии обращается к Аврааму, чтобы он послал Лазаря в дом его отца и сказал его 5 братьям об этом месте мучения, чтобы они не попали сюда. Наставление погибшей души исходит из уст богача, который просит Авраама: «Пошли Лазаря». Он не говорит: «Пошли меня». Нет, ибо он знает, что врата ада закрылись за ним. Он обеспокоен лишь судьбой своих 5 братьев. Он хочет спасти их, чтобы они покаялись. О своем же собственном покаянии он не говорит. Покаяние в потустороннем мире не освободит душу из ада, ибо покаяние там невозможно. Богач хотел, чтобы его 5 братьев узнали, что ад из себя представляет.
Он предполагал, что если они убедятся в его существовании, то тогда его братья приложат все усилия, чтобы избежать его. Как многие сегодня, подобно богачу, живя здесь на земле, не допускают и мысли о существовании ада после смерти. Но Христос предупреждает нас словами: «Если не покаетесь, все также погибнете». Ответ Авраама указывает на то, что чудо не убедит людей, и что в руках пяти братьев-богача имеется гораздо более веское доказательство о существовании ада, чем чудо. Это священное писание. Авраам ему ответил: «Если Моисея и пророков не слушает, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Это говорит о том, что решить вопрос нашего спасения мы должны немедленно, а не откладывать его на будущее. Как мало слов Христос посвятил земной жизни этих двух людей, богача и нищего Лазаря. Он сосредоточил все внимание на их потустороннюю жизнь, когда они оказались в вечности, в двух противоположных местах, и между ними лежит непроходимая пропасть. Дорогие друзья, каждый из нас без исключения должен ответить себе на этот важнейший из всех вопросов: где я буду проводить вечность? Подумай, уважаемый радиослушатель, что ты изберешь? Вечное блаженство с Богом в раю или вечное мучение с дьяволом в аду? Одно из двух, третьего состояния нет. Граница, разделяющая этот мир от потустороннего, до того незаметна, что жизнь каждого из нас может прерваться неожиданно в любой момент. Ведь жизнь каждого из нас висит на волоске. Потому Слово Божие говорит: вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Друг мой, тебе не нужно идти в ад. Бог не желает гибели грешника. Он любит нас. Да, Бог любит тебя именно такого, какой ты есть. Какой бы то ни был твой грех, Он готов тебя простить, желая спасти тебя от вечного мучения. Он так возлюбил всех людей, всех грешников, что отдал Сына Своего, чтобы спасти нас от грехов наших и дать нам жизнь вечную. О, мой друг, не откладывай день твоего спасения. Ты можешь его иметь сейчас. Склони свою голову там, где ты сейчас находишься, и скажи: «Господи, я согрешил против тебя. Прости мои грехи и омой меня твоей драгоценной пречистой кровью. Прими, мой друг, это решение сейчас. Верь, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Деяния святых апостолов.
3: Глава 4.
4: Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали:
5: «Какою силою или каким именем вы сделали это?»
4: Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им:
5: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
4: Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря:
6: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей».
4: И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ:
5: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?
7: Мы не можем не говорить того, что видели и слышали».
4: Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали:
8: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы, замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса.
4: И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имений своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.
3: Глава пятая.
4: Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал:
5: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу».
4: Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее:
5: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?»
4: Она сказала:
9: «Да, за столько».
4: Но Петр сказал ей:
5: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут».
4: Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси Саддукейской, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал:
10: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
4: Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник, и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря:
11: «Темницу мы нашли запертою, со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого».
4: Когда услышали эти слова, первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: —

0: умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему».
1: Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал:
2: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками».
1: Они послушались его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
3: Глава 6.
1: В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали:
4: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах.
0: Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова».
1: И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать:
5: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога».
1: И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили:
6: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей».
1: И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела.
3: Глава 7.
1: Тогда сказал первосвященник:
7: «Так ли это?»
1: Но он сказал:
8: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему, Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете.

0: и не дал ему на ней наследства, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания. Посём родил он Исаака и обрезал его в восьмой день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень, в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господен. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею?» Сего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне, в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании, в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которым отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили».
1: Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал:
0: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».
1: Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил:
0: «Господи Иисусе, прими дух мой!»
1: И, преклонив колени, воскликнул громким голосом:
0: «Господи, не вмени им греха сего!»
1: И, сказав сие, почил.
2: Глава 8.
1: Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря:
3: «Сей есть великая сила Божья!»
1: А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря:
2: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого».
1: Но Петр сказал ему:
4: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды».
1: Симон же сказал в ответ:
2: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами».
1: Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал:
5: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста».
1: Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух вельможи Кандахии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу:
5: «Подойди и пристань к сей колеснице».
1: Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал:
6: «Разумеешь ли, что читаешь?»
1: Он сказал:
7: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?»
1: И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие:
7: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его».
1: Евнух же сказал Филиппу:
7: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?»
1: Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал:
7: «Вот вода, что препятствует мне креститься?»
1: Филипп же сказал ему:
6: «Если веруешь от всего сердца, можно».
1: Он сказал в ответ:
7: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий».
1: И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.
8: Глава 9.
1: Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему:
9: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
1: Он сказал:
9: «Кто ты, Господи?»
1: Господь же сказал:
9: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна».
1: Он в трепете и ужасе сказал:
9: «Господи, что повелишь мне делать?»
1: И Господь сказал ему:
9: «Встань, и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать».
1: Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему:
9: «Анания!»
1: Он сказал:
10: «Я, Господи!»
1: Господь же сказал ему:
9: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел».
1: Анания отвечал:
10: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от пресвященников власть вязать всех призывающих имя Твое».
1: Но Господь сказал ему:
9: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое».
1: Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал:
10: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа».
1: И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили:
11: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам?»
1: А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же, ночью взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему:
4: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей».
1: И он тотчас встал, и видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон, и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал:
4: «Тавифа, встань!»
1: И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника.
8: Глава десятая.
1: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему:
5: «Корнилий».
1: Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал:
12: «Что, Господи?»
1: Ангел отвечал ему:
5: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой».
1: Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав 2 из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие 4-ногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему:
9: «Встань, Петр, заколи и ешь».
1: Но Петр сказал:
4: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого».
1: Тогда в другой раз был глаз к нему:
9: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым».
1: Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили:
13: «Здесь ли Симон, называемый Петром?»
1: Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему:
9: «Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их».
1: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал:
4: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?»
1: Они же сказали:
13: «Корнилий — сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих».
1: Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря:
4: «Встань, я тоже человек».
1: И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им:
4: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?»
1: Корнилий сказал:
14: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе: тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога.
1: Петр отверз уста и сказал:
4: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его.
1: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:
4: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?»
1: И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней.

0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Наше путешествие по Библии продолжается. Программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Мы продолжаем изучать Ветхий Завет и в третий раз обращаемся к книге Судей. Мы рассматривали книгу Судей прежде всего с точки зрения ее применения к духовному развитию отдельной личности, затем целого народа. Затем мы рассматривали книгу Судей, анализируя биографии ее героев. Очень многое из того, что Бог говорит нам через свое слово, раскрывается в кратких набросках биографий. Мы еще раз убеждаемся в этом, когда в книге Судей израильских читаем о самих судьях. Самое важное, чему они учат, состоит в том, что все судьи – это маленькие люди, и Бог в состоянии использовать маленьких людей. Бог испытывает величайшее наслаждение, когда Он совершает необыкновенные дела через самых обычных людей, если только они доступны для Него и взывают к Его Святому Духу. Дух Святой руководил этими людьми. Во всем остальном они были самыми обыкновенными людьми. Все выдающиеся качества человеческой личности у них почти отсутствовали. На этом занятии я бы хотел рассмотреть жизнь Гедеона. Мы читаем о Гедеоне в 6, 7 и 8 главах книги Судей. Лично я верю, что Гедеон является самой колоритной фигурой из всех судей, описанных в Библии. Из всех судей именно на его примере преданности Богу мы получаем больше всего. Сам Гедеон описывает себя как наименьшего из самых слабых. Он выступает на сцену событий во время очередного отступничества народа израильского. Сначала люди служили Богу. После того, как две женщины, Девора и Иаиль, принесли освобождение от хананеев, люди служили Богу, и Он был на первом месте в их жизни. Но после смерти этих лидеров они стали снова делать злое в глазах Бога и опять отвернулись от Него. На этот раз, когда пробило 4 часа цикла, Бог поднял против них мадианитян. Мадианитяне завоевали Израиль, угнетали его. Это было время исключительно жестокого опустошения, и не только из-за войны, во время которой многие были зверски убиты, но и после, когда мадианитяне, как победители, ходили по всей земле Израилевой. Они уничтожали весь урожай, расхищая поля израильтян так, чтобы после них нечего было есть. Израиль опустился в унижение и нищету. После 7 лет притеснения мадианитянами, народ Израилев начинает взывать к Богу о помощи. В это самое время Бог призывает человека, который должен был стать их спасителем. Этим человеком был Гедеон. В 6 главе книги Судей мы читаем, что в Офру пришел ангел Господень и сел под дубом, который принадлежал Иоасу. Его сын Гедеон молотил в точиле пшеницу, потому что хотел спрятать ее от мадианитян. Ангел Господа явился перед ним и сказал: «Господь с тобой, муж сильный или храбрый воин?» На что Гедеон ответил: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего нас постигло все это бедствие? И где все чудеса его?» Если мы перефразируем этот разговор Гедеона и ангела Иеговы, то это будет звучать примерно так: «Приветствую тебя, могучий доблестный мужчина!» На что Гедеон отвечает: «Если ты с нами, то почему все это произошло, и где все те чудеса, о которых мы так много слышали?» Вспомните об исторической перспективе. Так много лет прошло со дня перехода Израиля через Красное море и других величайших чудес, о которых слышал Гедеон. Поэтому он задал тот самый вопрос, который могли задать многие люди в то время: «Где же чудеса сегодня? Всегда мы слышим о чудесах только в прошедшем времени. Покажи мне чудеса сегодня». Вот что говорил Гедеон. Если мы перефразируем ответ Бога Гедеону, то это будет звучать примерно так: «Гедеон, пойди и посмотри в зеркало. Ты мое чудо. Я собираюсь делать чудо из тебя». Именно это происходит во время так называемого призыва Гедеона. Бог ответил ему: «Иди с этой силой твоей. Я посылаю тебя». Так важно, когда Бог призывает тебя что-то сделать для Него, ты начинаешь это делать в уверенности, что Бог послал тебя и что Бог с тобой. Если ты веришь, что Бог послал тебя и что Он с тобой, тогда ты веришь в то, что совсем не важно, кто ты, важно, кто есть Бог. Совсем не важно, что можешь сделать ты, важно, что может сделать Бог. Не ты желаешь, но Бог. И когда происходит чудо, ты, оглядываясь назад, говоришь: «Не я это сделал Бог, потому что Бог послал меня и Бог был со мной». Во многих местах земного шара есть миссионеры, которые трудятся на Ниве Господней. Часто они служат в таких местах, где начинаешь чувствовать себя неуютно даже после 3-4 часов пребывания. Они живут там по четверть века. И можно сказать с полной уверенностью, что если бы эти миссионеры не были убеждены, что Бог послал их и Он был с ними, они бы никогда не смогли оставаться и жить в тех местах и тех условиях в течение 25 лет. Именно об этом говорит Бог, когда Он обращается к Гедеону: «Я послал тебя». Когда Бог призвал Гедеона и сказал, что собирается послать его для освобождения народа израильского от мадианитян, Гедеон ответил следующее: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего самый меньший. Почему ты призываешь меня?» Этот вопрос звучит на протяжении всей книги Судей. Бог не ищет исключительных святых, и это очевидно. Очень часто Он ищет наименьшего из самых слабых, потому что самый последний из самых слабых более всего способен научиться тем духовным секретам, которые пришлось выучить Моисею и всем остальным лидерам. Например, такой духовный секрет: «Не я, но Бог». «Я не могу, Бог может». «Я не хочу, но Бог хочет». «Не я сделал, но Бог». Как люди могут научиться этим вещам, если они суперзвезды? Если они такие исключительные, то, скорее всего, они собираются уповать на свои собственные способности суперзвезды. Но если они наименьшие из слабейших, тогда, возможно, Бог сможет научить их доверять Ему. Кажется, это и было основной чертой всех лидеров, которых Бог снова и снова призывал в книге Судей. Когда Бог призвал Гедеона свергнуть мадианитян, на тот момент в стране их было сотни тысяч. Своей многочисленностью они могли сравниться с саранчой или песчинками на пляжах мира. Богу пришлось строить веру в этом человеке по имени Гедеон. Интересно, что Бог сделал две вещи, когда Он созидал веру Гедеона. В истории призвания Гедеона мы находим больше всего деталей, чем в историях других судей. Я сделал вывод, что все судьи имели похожий опыт, но в случае с Гедеоном все детали кажутся очевидными, как под микроскопом. Бог хочет сделать две вещи, когда Он хочет дать человеку дар веры. Сначала Бог желает увидеть веру человека через проверку. Потом Он хочет позволить этому человеку испытать себя. Так Он желает утвердить его веру. Обратите внимание на то, как Бог утверждает веру людей, когда Он пытается призвать их сделать что-то, для чего требуется великая вера. В переводе Библии, сделанной Беркли, в Псалме 36, 23 стихом говорится: «Шаги верующего подтверждаются Богом». Бывают времена по воле Божьей, когда ты не имеешь ни малейшего понятия, какова есть воля Бога. Ты делаешь все возможное, чтобы выяснить ее. Потом ты выбираешь, направо тебе идти или налево. Потом ты молишься о подтверждении, потому что шаги верующего подтверждаются Богом. Бог подтверждает и утверждает веру, чтобы ободрить нас и сделать нашу веру сильнее. Бог подтвердил шаги Гедеона несколькими путями. Во-первых, сверхъестественный огонь Божий пожрал приношение. Гедеон приготовил приношение именно так, как Бог велел ему. Оно было сожжено сверхъестественным образом. Это было чудо, которое ясно подтвердило, утвердило и ободрило веру Гедеона. Всем нам известно, как Гедеон расстилал шерсть. Бог призвал человека, который должен был стать освободителем народа израильского от мадианитян. Если бы у вас была неожиданная встреча с Господом, и вы бы поняли, что Бог призывает вас сделать что-то подобное, и Бог сам говорил бы с вами, неужели бы вам не захотелось получить маленькое подтверждение? Гедеону захотелось, и он сказал Богу: «Бог, если ты на самом деле говорил ко мне, сделай для меня чудо. Перед сном на ночь я собираюсь положить эту овечью шерсть на землю. Завтра утром я встану, и пусть земля будет сухой, не будет никакой росы, но пусть шерсть будет мокрой». И вот на следующее утро, когда Гедеон встал, земля была сухой. Но из овечьей шерсти, которую он оставил здесь сухой, Гедеон выжил целую чашу воды. Тогда он сказал: «Бог, я надеюсь, ты не потеряешь свое терпение из-за меня, но пусть все будет наоборот сегодня ночью. Пусть будет земля пропитана росой, а шерсть будет абсолютно сухой». На следующее утро земля была пропитана росой, а овечья шерсть была настолько сухой, насколько это вообще возможно. К чему я это говорю? Я верю, что это было утверждение веры Гедеона. Бог призвал его совершить великую работу. Бог желал утвердить и подтвердить шаги Гедеона. Поэтому Бог оказал ему услугу, ответив на его просьбу. Есть незаметная грань между расстиланием шерсти и искушением Бога. Когда Господь проходил через искушение в пустыне, одно из них состояло в том, чтобы поставить его на самом высоком месте храма, а потом сбросить его вниз. И перед тем, как ему коснуться земли, ангелы должны были спасти его. Это бы доказало всем, что он сын Бога. Ответом Иисуса на это испытание было: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Смотрите, когда мы приходим к Богу, самое главное для нас – это вера. Без веры мы не можем угодить Богу, без веры мы не можем прийти к Богу. Если это единственный путь к Богу, то сама природа веры предполагает, что будут времена, в которые Бог собирается испытывать нас. Однако мы не имеем права искушать Бога. Предположим, что у меня есть сын, который собирается поступать в университет. Я поговорил с деканами этого университета, и после того, как они согласились принять моего сына, я сказал бы: «Еще одно по поводу моего сына. Он очень нервничает, когда сдает экзамен, поэтому я не хочу, чтобы вы устраивали ему проверки. Он их терпеть не может. Не нравятся ему эти проверки. Он собирается специализироваться по истории. Давайте мы назначим встречу декану исторического факультета, и пусть мой сын испытает его, насколько он хорошо знает эту историю». Как вы думаете, удалось бы ему поступить в этот университет? В соответствии с Библией, как только вы начинаете свое странствование веры, это как будто бы вас принимают в Божий университет веры. У вас нет права испытывать Бога, Бог имеет право испытывать вас. Вы можете сдавать ему ежедневные контрольные, семестровые тесты, годовые экзамены и еще много разнообразных отчетов, но вы не имеете того исключительного права на испытание Бога. Вам нужно найти золотую середину между искушением Бога и расстиланием шерсти перед Ним. Бог на самом деле чтит расстилание шерсти. Он подтвердит и утвердит ваши шаги приемлемым образом. Бог знает, есть ли на самом деле в вашем сердце вера, и вы хотите увидеть подтверждение ей. Вполне очевидно, что Бог любезно ответит на такое состояние сердца. Но это не то же самое, что искушать Бога и на самом деле сомневаться в Нем. Бог подтвердил веру Гедеона и третьим путем. Это, кажется, было последним подтверждением. Как раз перед сражением с мадианитянами, которые расположились в очень темной долине Изреельской, Бог сказал Гедеону: «Я хочу, чтобы ты ползком пробрался в лагерь мадианитян. У меня есть еще кое-что, что я хочу сделать для тебя. Я хочу еще раз утвердить твою веру». И вот Гедеон тайно спускается в долину к лагерю мадианитян. Он подбирается к палатке двух мадианитских солдат и слышит, как один из солдат рассказывает сон. Он только что проснулся от кошмара и сейчас пересказывает его своим товарищам. Он рассказывает: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Интересно, как этот кошмар можно истолковать?» Его напарник отвечает: «Я знаю, как можно истолковать. Это меч Гедеона, того могучего израильтянина, чья армия стоит за холмом. Твой сон значит, что армия израильская собирается прийти и сокрушить все народы, которые входят в эту армию под руководством мадианитян». Когда Гедеон это услышал, то в Библии сказано, он стоял в темноте. Тогда он склонил свою голову и поклонился Богу. Он поклонялся Богу. Он сказал: «О, спасибо тебе, Бог, за подтверждение моей веры». Когда он вернулся, он сказал своим людям: «Поднимайтесь, потому что Бог предал мадианитян в ваши руки». На самом деле, теперь Бог окончательно утвердил его веру. Ему больше не были нужны подтверждения, утверждения, ободрения или свидетельства на шерсти. Сейчас он верил, что Бог собирался предать ему мадианитян. Я должен отложить эту тему до следующего занятия. Обязательно присоединяйтесь ко мне в следующий раз, и мы увидим, что Бог может сделать с человеком, чья вера была утверждена перед Богом и в его собственных глазах. Что происходит с мужем веры, которого Бог бережно растит для великой работы чудес Божьих. Еще раз я заинтригую вас. Растит ли Бог вас для дел веры, потому что Он хочет проявляться в вас и через вас? Может быть, Бог желает совершать через вас великие дела веры, но вы недостаточно близки к Нему, чтобы знать это. Посмотрите еще раз в Библии на жизнь Гедеона. В следующий раз мы посмотрим, что Бог не только подтверждает свое слово перед Гедеоном, утверждает Гедеона перед собой, но мы также увидим, как Бог будет использовать Гедеона, чтобы завоевать мадианитян. Дорогой радиослушатель, ты слышал о жизни Гедеона. Скажи, что ты думаешь о себе? Сможет ли Бог сделать подобные чудеса в твоей жизни и через тебя сотворить что-то великое? Чтобы ответить на этот вопрос, загляни в свое сердце и скажи: а ты готов исполнить то, что Бог попросит тебя сделать? Твое сердце похоже на сердце Гедеона, который исполнил волю Господа. Я не прошу тебя сразу дать ответ, но хочу призвать тебя в молитве честно перед Богом это обдумать. Дорогой мой Небесный Отец, я желаю понять, мое сердце, оно готово исполнить твою волю или нет. Благослови меня, чтобы я честно подошел к этому вопросу и чтобы я дал тебе честный ответ. Помоги мне, чтобы мое сердце было таким же, как сердце Гедеона, открытым перед Тобой, и чтобы я готов был исполнить ту волю, которую откроешь Ты мне. Я это прошу Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Сегодня мы поговорим о новой песне. Царь Давид призывает праведных. «Пойте Господу радостно, праведные, восхваления ваши уместны. Восхваляйте Господа на арфах, воспевайте Его в гимнах под звуки лир десятиструнных. Спойте Господу песню новую, пусть игра ваша будет мастерской».

0: Но можно ли петь новую песню, прославляющую всемогущего Бога со старым, обремененным грехами сердцем? Это невозможно. Для новой песни должно наступить определенное время, когда душа стенает и тоскует, уста не могут петь. Но мучение оканчивается, когда она встречается с любовью Божией. Под лучами ее сердце оттаивает и восклицает.
1: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою».

расслаблять, и на тебя с надеждой

на тебя. Как хорошо, что есть на свете ты. К тебе стремятся все мои мечты. Тебе хочу я сердце отдать.

слово «новое», то есть до этого эти песни еще не пелись, и никто еще их не слыхал. Откуда же берутся новые христианские песни и стихи? Кто их пишет? Как они рождаются? Новые песни рождаются в новых спасенных сердцах, которые испытали на себе великую милость Божию. В сознании вспыхнувшая мысль приводит к яркому горению, давая вдруг путевку в жизнь хорошему стихотворению. А из стихов рождаются песни.

Милосердие Господа не истощается, оно обновляется каждое утро. Поэтому мы каждый день получаем новые благословения, новые милости нашего великого, любящего Бога. А они рождают святые порывы, вдохновение на новую поэзию. Такой поэт не может не писать, коль он поэт, как говорят, от Бога. И все другое, видя на весах, он скажет: «Это не моя работа». Ибо это Бог действует в нас, производя и желание, и совершение для своей отрады.

Дорогие, милые наши радиослушатели, если вы еще не можете вместе с нами петь новую песню, прославляющую великого нашего Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа, вам не нужно оставаться в этом плачевном состоянии. Вы можете сегодня подойти ко кресту Христа, исповедать свои грехи, и Он простит вам и омоет своей кровью. Он сотворит в вас новое сердце и подарит вам новую песнь.

Бог, приходящим к нему, дает не только новое сердце, новую песню, новую жизнь здесь на земле. Он им дает вечную жизнь, новое небо, новую землю, новый Иерусалим. Апостолу Иоанну было все показано и сказано, чтобы он записал, чтобы мы, люди последних веков, могли прочитать. «И услышал я голос с небес, подобный реву могучего водопада или громкому раскату грома. Голос, который я услышал, звучал так, словно кто играет на гуслях. И запели люди новую песнь пред престолом и четырьмя животными и перед старцами. Великие чудные деяния Твои, о Господь, Бог всемогущий!

На этом наша передача с песней по жизни подошла к концу. Ваши письма направляйте нам по адресу радиостанции «Голос Ант». У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Подготовила эту передачу Людмила Петкау, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь».
2: «Пастырь несет ее домой», – прошептал Терри.
3: «Там она будет в полной безопасности», – добавил мистер Робинсон. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Процитировал он слова Евангелия.
2: «Не будет болезни», — повторил Терри. «Нет ничего лучшего, как жить там, где не будет болезни».
3: «Я прочитаю тебе еще о небе, хочешь?» — спросил священник, открывая Евангелие.
2: «Прочитайте», — согласился Терри, сосредоточенно глядя на мистера Робинсона.
3: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц свой плод, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков».
2: Терри слушал внимательно и не сводил глаз со священника. «Там престол Бога, и будут царствовать вовеки», повторил он, когда мистер Робинсон замолчал. «Это мы будем царствовать?»
3: «Да, Терри, Иисус спас нас, и, оправдавшись верой в Него, мы имеем право на вечную жизнь в царстве Бога нашего».
2: Вскоре, утомленный долгой беседой, Терри спокойно уснул. Мы с Филиппом решили сделать что-то приятное для Терри и купили 2 луковицы нарциссов, представляя, как он будет наблюдать за пробивающимися зелеными ростками и любоваться золотистыми цветами. Мы притащили горшки с землей прямо в комнату Терри и принялись закапывать луковицы. Терри лежал безучастно и, казалось, даже не радовался нашей затее.
3: «И не подумаешь, что в этой луковице прячется нарцисс, правда?» – спросил Филипп.
2: «Не понимаю, как там вмещается все, что нужно?» – заметила я. «Посажу свою луковицу повыше, чтобы она быстрее выросла».
3: «Раньше, чем положено, росток не появится», – заявил Филипп. «Даже если очень глубоко посадить, росток в свое время все равно пробьется к свету».
2: В это время я взглянула на Терри и замерла. Его лицо исказилось от боли. Я подскочила к нему и взяла за руку. «Терри, сильно болит! Я позову маму!»
3: «Не надо!» – с трудом прошептал Терри. «Мне так хочется к Иисусу, туда, где нет болезни».
2: После глубокого молчания Филипп тихо сказал: «Мы попросим Иисуса снять боль, и ты уснешь. Давай помолимся, Руфь». Волнуясь, Филипп искренне просил:
3: «Дорогой Иисус, прошу тебя, исцели Терри. Пожалуйста, сними эту ужасную боль. Прошу тебя, Иисус, помоги Терри уснуть. Аминь».
2: Встав с колен, мы посмотрели на Терри, ожидая увидеть его здоровым. Не сводя глаз, он смотрел на новую картину, которая висела прямо над его кроватью. В эту ночь в доме было тревожно. Около полуночи приходил доктор Паттерсон. Тетя Маргарет и мама Терри совсем не ложились. И все же никто не слышал шагов доброго пастыря,
3: который тихо взял Терри в свои селения. Так Бог ответил на молитву Филиппа. Высоко в небе торжественно сияли звезды, светила полная луна, когда Терри навсегда оставил свое скрюченное, страдающее тело. Глава 19. Я утешена. Тропинка в лес почти совсем заросла папоротником, но я упорно продвигалась вперед, потому что хотела уединиться и постараться забыть, что Терри теперь лежит в земле. И все же я не могла забыть этого. Выбравшись на лужайку, где большой каштан раскинул свои ветки, я легла под ним и дала волю слезам. Я так плакала и переживала, что не слышала шуршания опавших листьев под тяжелыми медленными шагами, и в испуге подскочила, когда надо мной раздался хорошо знакомый голос. «Ну-ну, малышка, о чем это ты плачешь? Сейчас нельзя лежать на земле, ты же простудишься!» Это был мистер Тедди. Он наклонился, закутал меня в свой большой грубый плащ, словно я была его овечкой, отбившейся от стада, и усадил рядом с собой на огромный пень. Я прижалась лицом к его плечу, стараясь подавить судорожные всхлипывания. Я не видела мистера Тедди уже несколько недель, так как он куда-то уезжал. Поэтому со всеми подробностями рассказала о Терри и его смерти. Старый пастух слушал с большим вниманием и лишь когда я замолчала, заговорил. «Руфь, представь себе, что ты пришла ко мне и говоришь. У вас в стаде есть одна хромая овечка. Ей так тяжело ходить по камням и оврагам вместе со всеми. А я, допустим, пошел бы, взял эту овечку и перенес на другое пастбище, где хорошая трава и нет камней. Скажи, ты бы обвиняла меня после этого, что я не обратил внимания на твои слова?» Я молчала. «Так вот, пастырь взял свою овечку домой, и ты не должна горевать и плакать. Но Терри похоронили. Как он может оказаться у Иисуса, если мы закопали его в землю?» Мистер Тедди ничего не ответил. Он принялся что-то искать, старательно разгребая сухие листья. Через несколько минут показал мне блестящий коричневый каштан и высохшую скорлупу с когда-то зелеными, а теперь бурыми увядшими шипами. «Скажи, что будет с этой скорлупой?» «Она сгниет вместе с сухими листьями». «А что будет с каштаном?» — не отступал мистер Тедди. «Из него вырастет новое дерево». «Правильно», — одобрил он. «Ты хорошо объяснила. А теперь скажи мне, когда ты увидишь это молоденькое каштановое деревце, ты уже не станешь беспокоиться о той старой скорлупе, которая сгнила под листьями, правда?»
4: «Конечно».
3: И вдруг мне стало все ясно. «Не надо переживать о том, что Терри положили в землю. Его тело – это всего-навсего оболочка, а душа пошла к Спасителю на небо», – задумчиво сказал мистер Тедди. Он бросил на землю каштан и скорлупу и тяжело поднялся. «Мне надо идти. Ты тоже беги домой и не плачь больше. До свидания». Я долго смотрела ему вслед, затем подобрала каштан и скорлупу и помчалась домой. У изгороди я встретилась с Филиппом, который уже искал меня, не представляя, куда я делась.
5: «Что у тебя в руке?» – сразу же спросил он.
4: «Каштан и скорлупа», – показала я. «Мистер Тедди сказал, что это похоже на смерть Терри».
3: Я подробно передала наш разговор с мистером Тедди. По-видимому, Филипп понял меня, потому что огонек радости вспыхнул в его глазах, когда он сказал:
5: «Теперь ты не будешь так много плакать и отчаиваться».
3: Я покачала головой.
5: «Я тоже», —
3: сказал он, и мы вошли в дом.
4: Здесь было тепло и уютно. Тетя Маргарет растопила камин и приготовила ужин. Они сидели с мамой Терри за столом и ждали нас.
5: «Вы бегали где-то и совсем не знаете о нашем решении», сказала тетя, таинственно улыбаясь.
4: От удивления мы даже перестали есть.
5: «Скажите нам, пожалуйста, о чем вы говорили?» попросил Филипп.
4: «Терри ушел от нас», печально напомнила тетя Маргарет. «Его мы уже не вернем. Да и зачем? Он ушел к своему пастырю. Мы решили помочь тем детям, которые, подобно Терри, несчастны и больны. Они будут жить у нас во время каникул, а мы постараемся сделать их отдых интересным и приятным».
2: Нам очень понравилось решение тети Маргарет, и мы долго еще рассуждали, как лучше принять детей и чем занять их. После смерти Терри это был первый радостный вечер. Мы почувствовали облегчение и утешились тем, что нашему Терри хорошо у Спасителя.
4: «Тетя!» – обняла я ее. «Как ты все это придумала?»
5: «Если сильно хочешь знать, я могу рассказать».
4: «Расскажи, пожалуйста!» – присоединился к моей просьбе Филипп.
5: «После того, как мы поговорили с Руфью о добром пастыре, Господь стал говорить моему сердцу, что я живу совсем не так, как Он хочет. Я в юности знала Бога. Он был моим пастырем, но я оставила Его и решила жить так, как мне нравится. Я оскорбила Иисуса, пренебрегла им и потому стала самой несчастной».
2: Перебирая пальцами край скатерти, тетя задумчиво смотрела на догорающие угли. Немного помолчав, она продолжила.
5: «В тот вечер Иисус совершил чудо. Он простил меня, грешную и заблудшую, и принял в число детей своих. С тех пор у меня появилось желание жить по Евангелию. Вот так пришли и эти мысли – принять в свой дом несчастных детей».
2: В этот момент зазвонил телефон.
5: «Еще есть новость», – смеясь сообщила тетя. «Пожалуй, самое приятное, самое радостное за многие годы».
2: Не понимая, в чем дело, мы выжидающе смотрели на нее. Вдруг Филипп подскочил.
5: «Я знаю! Мама с папой приезжают!»
4: «Ты угадал!» – подтвердила тетя.
5: «Они приедут на Рождество».
2: Филипп сиял от счастья, а я, сжавшись в комочек, рассеянно наблюдала за ним. Грустные мысли закружились в моей голове. Я моментально вспомнила слова тети, что буду разочарованием для мамы, и вспомнила наши ссоры. Мне совсем не хотелось встречаться с мамой. И почему она едет именно теперь, когда мы с тетей понимаем друг друга и живем дружно?
5: «Руфь, почему ты не радуешься?»
2: – окликнул Филипп, заметив мое огорчение.
4: «Радуюсь»,
2: – безо всяких эмоций ответила я, потому что все ждали именно такого ответа. Вскоре я ушла наверх. На душе было пусто и грустно. Как только я легла, пришла тетя.
5: «Руфь», – прошептала она, – «что случилось с тобой? Почему ты не радуешься приезду родителей?»
2: Чтобы не заплакать, я уткнулась лицом в подушку. Тетя Маргарет ласково гладила мои волосы и молчала.
4: «Ты же говорила, что мама не будет любить меня. Я тоже так думаю»,
2: – с горечью призналась я.
5: «Но это было так давно, Руфь. Мы с тобой тогда еще блуждали и совсем не любили Иисуса. А сейчас? Сейчас все по-другому. Мама любит тебя, Руфь, не плачь».
4: «Я даже не подумала об этом. Правда, я еще не совсем хорошая, но Иисус учит меня».
2: Вытирая слезы, ободрилась я. Мне стало легко, и вскоре я уснула, вполне успокоенная и утешенная.
4: Скоро приедет мама.
2: Глава 20. Рождество. За 2 недели до Рождества мы с дядей Питером поехали в Ливерпуль встречать папу и маму. Мы впервые оказались в большом городе, и для нас, конечно, все было ново и интересно. Рано утром мы пошли на пристань. Было сыро и ветрено. Рассекая туман, причалил огромный пароход, и мы, дрожа от холода и волнения, внимательно смотрели на трап, по которому сходили пассажиры.
5: «Вон они!» –
2: воскликнул дядя Питер, показывая рукой.
5: «Папа!»
2: – закричал Филипп и бросился навстречу. Дядя Питер и Филипп шумно приветствовали родителей, а я в нерешительности стояла в стороне. И лишь когда мама обняла меня и стала нежно целовать, я поняла, что обрела ту любовь, которую бессознательно искала все эти годы. Моя голова кружилась от счастья. Как хорошо, что есть мама и папа. Всю дорогу мы без умолку рассказывали о своей жизни и ликовали от того, что родители теперь всегда будут с нами. Наконец наступило долгожданное Рождество. В этот день мы ходили в церковь, а вечером все собрались на праздничный ужин. В нашем доме, как мы и мечтали, было много гостей детей, которых привела сюда тетя Маргарет. После ужина всех детей выслали из гостиной.
5: «Не заходите сюда, пока мы вас не позовем», –
2: предупредил папа и плотно прикрыл дверь. Мы оделись и вышли в сад. Вокруг было торжественно и тихо. По небу одиноко плыла луна и ярко мерцали звезды. Восхищаясь пленительной красотой зимнего сада, мы спели рождественский гимн. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит в благоговении святая чета. Чудным младенцем полны их сердца, радость в душе их горит. Я искренне радовалась тому, что рожденный младенец мой спаситель, он живет теперь и в моем сердце. Когда мы вернулись в дом, взрослые радостно встретили нас в прихожей. Ожидая чего-то особенного и необыкновенного, мы разделись и устремились в гостиную, но только открыли дверь, замерли от восхищения. Посреди темной комнаты стояла елка, украшенная множеством свечей. Их мягкий розовый свет отражался в игрушках и причудливо прыгал по стенам. Мы вошли на цыпочках и остановились у самой елки, однако долго любоваться ею не довелось. Пришел папа и принес каждому из нас по подарку. О, это было самое интересное! Филипп получил долгожданный фотоаппарат, а мне подарили большую картину, точь-в-точь такую, как у мистера Робинсона. Подарки получили и взрослые, и дети, которые были у нас в гостях. Затем мы вместе помолились и сразу же помчались наверх. Мне очень хотелось побыть одной, постоять возле окна и полюбоваться рождественскими звездами. Вскоре ко мне пришла мама. Я с удовольствием забралась к ней на колени, и мы долго беседовали, наслаждаясь общением. «Руфь, расскажи мне, как ты полюбила Иисуса?» – тихо попросила она. Сбивчиво, но не упуская основных событий, я рассказала о побеге, о священнике, о мистере Тедди и Терри. Мама, не перебивая, слушала с большим вниманием. «Теперь, доченька, я вместе с тобой хочу поблагодарить Господа за то, что Он услышал мои молитвы. Находясь в далекой Индии, я постоянно просила Бога, чтобы Он взял вас в свои руки». «Так вот почему все произошло!» – поняла я, обнимая мать. Мы склонили колени, и она долго молилась, со слезами благодаря Бога за то, что Он спас всех нас. А потом, положив голову маме на колени,
4: Я слушала ее рассказ о жизни в Индии и незаметно уснула безмятежным сном. Вот и закончилась наша замечательная история. А сегодня будет новый золотой стих. «А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него». 34-й псалом, 9-й стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории.
1: Так любопытно, что же случилось дальше с Ионой?
2: Если бы он был умным, то послушался бы Бога и не пытался бы убегать от него.
1: И вся одежда у него осталась бы сухой.
0: Бог хочет спасать людей, и поэтому Иона должен был идти в Ниневию. Казалось, на этом кончилось путешествие Ионы. И оно бы кончилось, если бы не Бог. Но Бог хочет спасать людей, и Иону тоже. Поэтому Бог послал для него особую подводную лодку. Огромная рыба подплыла к невольно выброшенному в море пророку и проглотила его. 3 дня и 3 ночи Иона провел в чреве этой рыбы. Там, в морской глубине, он уже не убегал от Бога. Он отчаянно молил его о спасении.
3: Господи, по Твоей воле выбросили меня в море, и меня со всех сторон окружили волны. Я думал, что умру. Но Ты меня спас. Благодарю Тебя. И я обещаю сделать все, что Ты мне велишь.
0: Бог слышит всех людей. Слышит Он и тебя, когда ты подавлен и опечален. Бог услышал молитвы Ионы и повелел рыбе подплыть к берегу и выплюнуть неудобоваримого жильца. Бог хочет спасать людей, и поэтому Он снова велел Ионе. Бог сказал:
4: «Иона, Иона, пойди в большой город Ниневию и проповедуй им. Расскажи им то, что я тебе скажу».
0: Иона отправился в Ниневию.
5: «Послушайте, меня послал к вам Бог. Через 40 дней ваш город превратится в кучу камней. Так накажет Бог вас всех за ваши грехи, потому что вы лжецы, прелюбодеи и мошенники, убийцы и воры, а Бог все видит».
0: Люди в ужасе слушали Иону, и его проповедь действовала на них.
6: «Он прав! Мы согрешили против Бога! Что же нам делать?»
7: «Выслушайте приказ царя. Никому не разрешается есть и пить. Все должны каяться в своих грехах и призывать Бога. Может быть, Он нас услышит. Перестанем поступать несправедливо и начнем новую жизнь».
0: Представьте себе, все 120 тысяч жителей этого города, взрослые и дети, воззвали к Богу. Они покаялись в своей безбожной жизни. Шли дни, 38-й, 39-й, 40-й. А Бог все не наказывал их. Он услышал их молитвы покаяния и простил их. Разве это не прекрасно? Люди призвали Бога и спаслись. О, если бы это произошло в нашем городе, в нашей деревне! Бог хочет спасать людей. И вас, ребята, и многих других. Пока! До новых встреч, ребята! Пусть Господь вас благословит! Меня зовут Виктория.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

жатва наступила, друг мой, посмотри. Колоски склонились низко до земли. Поспеши на поле собирать снопы. Даст Господь награду за твои труды.

0: Однажды Иисус сказал Своим ученикам такие слова. «Возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». А в другой раз Он говорит: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Дорогой друг, являешься ли ты работником на ниве Христа? Чем можешь ты послужить Иисусу? Не говори: «Я еще мал для того, чтобы работать на ниве Его». Богу нужны не только взрослые для труда, но именно такие дети, как вы.
1: А чем мы можем послужить Ему?
2: Я знаю, мы можем рассказывать стишки, можем прославлять Иисуса пением,
3: можем молиться и другим рассказывать о Боге.
0: Точно, это очень большой труд. Я знаю много случаев, когда именно через детей взрослые приходили к Иисусу. И вот сейчас вы услышите об одной девочке, которая очень любила Господа и хотела рассказывать о Нем другим. Но ей было всего 8 лет, и мама всегда боялась отпускать ее одну из дома. Тогда девочка начала выходить за угол своей улицы так, чтобы мама могла видеть ее из окна, и раздавала прохожим Евангелие. У нее была такая светлая и чистая улыбка, что никто не мог отказать ей, и все прохожие брали у нее маленькие Евангелия. Однажды мимо проходил пьяный человек. Он шатался из стороны в сторону, едва держась на ногах, и бормотал что-то себе под нос. Обычно дети бегут от пьяных, но эта девочка улыбнулась и протянула ему Евангелие, говоря:
1: «Возьмите, дяденька, эта книжечка послужит вам на пользу. Возьмите, пожалуйста».
0: Пьяный спросил: «Нужно ли что-нибудь уплатить?» И когда узнал, что не нужно, взял Евангелие и побрел, качаясь и спотыкаясь, домой. Перед его глазами все еще стоял образ милой девочки, ее чистая улыбка и слова:
1: «Возьмите, дяденька, эта книжечка послужит вам на пользу. Возьмите, пожалуйста».
0: Дома пьяный лег спать, выспался, а когда утром встал, начал читать книжечку девочки. Это было Евангелие от Иоанна. Он начал читать и, дойдя до 3 главы, обратил особенное внимание на 16 стих.
4: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Эти слова сильно тронули его душу. Он продолжал читать. И вот он дошел до следующих слов.
4: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек».
0: Окончив читать эти слова, пьяница поднял свой взор к небу и начал молиться.
4: «Господи, прости меня и дай мне новую жизнь».
0: Господь ответил на его молитву и дал ему мир в сердце и избавил его от ужасной привычки, которая губила его. Он начал посещать церковь и вскоре принял крещение. служа потом Господу, он никогда не забывал, откуда был вытащен Богом, и всегда старался помогать таким же несчастным, каким он был сам. Он понимал их лучше других и мог лучше сочувствовать им. Многие пришли к Спасителю через его служение, и всю свою жизнь он помнил маленькую девочку с милой, чистой, детской улыбкой на лице и с его

На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. На память мне бы хотелось еще оставить вам, дети, стишок –

Трудитесь, дети, для Христа, творите добрые дела. О Боге людям расскажите, любовью ближним послужите. Пусть вам поможет сам Христос, и Он добро всем людям нес. Ему во всем вы подражайте, и грешных к Богу приглашайте. Награда тех на небе ждет, кто плод свой в жизни принесет. И в заключении программы, друзья, прощаемся мы с вами.

Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его. Этим словословием из Псалма 106 славим и мы сегодня, дорогие друзья, нашего Господа. Да, и в этом году мы можем праздновать День жатвы, День благодарения. Наш Господь опять позаботился о нас, как в плотском, так и в духовном. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, свидетельствует апостол Петр. Постановление Божие после Великого потопа осталось в силе и по сегодня. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Воистину, это постановление и дар для человечества не прекратились. Поэтому праздник жатвы нас призывает воспрянуть сердцем, поднять свой взор к небесам и воздать славу Богу. Весной взоры пахаря и сеятеля устремлены к земле. Затем и жнецы пожинают урожай, нагнувшись к земле. Сегодня же да поднимет каждый свой взор к небесам. Взор не озабоченный и усталый, но радостный и благодарный. Ибо благо, окружающие нас, не являются само собой разумеющиеся. Если бы Господь отнял руку свою и не дал соответствующую погоду, не дал бы сил и здоровья для возделывания и уборки урожая, то где оказались бы сегодня я или ты? Пережившие засуху, голод и болезни знают, что это такое. Но спрашивается, где те люди, которые, испытав на себе благость и долготерпение Божие, пришли

бы к покаянию. Как дело обстоит с тобой сегодня? Или ты все еще пренебрегаешь богатством благости и заботой Божией о тебе? «Воздайте славу Богу», — увещевает нас Священное Писание. Поэтому вникни в себя, вспомни свои обещания пред Богом, подними свой взор к Нему и возблагодари Его. Ибо каждый урожай свидетельствует о могуществе и силе Божьей. Каждый урожай является чудом и даром для тебя и меня, дорогой друг. Мы знаем, что не все люди верят во всемогущество Божие, верят в чудо-урожай. Они говорят, что это все природа производит. Но тут возникает вопрос, что же тогда является природой? Не есть ли природа всего лишь создание, за которой кроется Создатель? Не являются ли все законы природы откровением мудрости и всемогущества ее Создателя и Творца? Ведь каждый закон имеет и законодателя. Поэтому великий астроном Медлер и сказал, «Истинный естествоиспытатель не может быть отрицателем Бога, потому что законы природы и закон Божий одно и то же. Да, каждое зернышко, нами пожатое, есть мысль и намерение Бога, есть дар Бога. И вот в этом-то и преимущество христианства, что оно видит глазами веры за всем богатством урожая руку Божию. Неверие же делает человека близоруким. Оно приписывает всю силу действия лишь солнцу и земле, а взор веры достигает небес. Он видит трон Божий, всю его славу, величие. Там, в неприступном свете, восседает Отец Небесный. Оттуда он действует и управляет. И в то же время он близок каждому из нас в отдельности, независимо от того, признаем мы его или нет. Ибо, как сказано в Евангелии от Матфея, он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И почему? Да потому что мы его дети, а он наш Отец. И он заботится и беспокоится о нас. Все плоды огородов наших и полей являются делом его могущества и даром его любви. Весь урожай нами собранный становится нам дорогим и ценным лишь тогда, когда принимаем его как дар из руки Божьей. Каждое яблоко на дереве, каждый кусок хлеба на столе, каждая картофелина, все, чем мы питаемся и чем мы пользуемся, есть милость, благодать и радушие Божие. Достойны ли мы всего этого? Достоин ли ты, дорогой друг? Не осуждает ли тебя совесть и за этот прожитый год, где ты так часто забывал о его чудных делах и не благодарил за окружающие тебя дары? Благодарил ли ты хотя бы за силу жизни, вложенную в каждое семя, и что семена взошли и дали свои плоды? Был ли ты готов слушать и благодарить твоего Господа, когда Он хотел говорить к тебе через Слово Свое в воскресенье, в день отдыха? Или у тебя не было времени на это в протяжении года? Для работы на поле, в огороде, в мастерской, в кабинете у тебя было время. А для Господа всегда ли? Не печально ли ежедневно пользоваться дарами и при этом быть равнодушным к дарующему нам эти дары? Мы, люди, имеем ежедневную потребность в насущном хлебе, но часто очень малую потребность в хлебе для души. Но будем помнить, ты и я, что не хлебом одним будет жив человек,
но и всяким словом, исходящим из уст Божьих», — сказал Христос. Как обидно и больно родителям, когда дети на всю их любовь и заботу отвечают неблагодарностью. Сколько сердечной скорби и тоски могут причинить неблагодарные сын или дочь. Но насколько серьезна и бесконечно глубока наша неблагодарность Богу. Будучи на земле, Христос исцелил однажды 10 прокаженных. И только один из них вернулся поблагодарить Его. С какой скорбью прозвучал вопрос Иисуса? Не 10 ли очистились? Где же 9? Не на весь ли мир изливаются дары и милости Божии? Куда девалась благодарность, признание и слава, принадлежащие Богу? В праздник жатвы мы видим особенным образом нашу зависимость от Господа. Что, если бы Он отнял все эти благословения? Где бы мы оказались? Мы погибли бы и засохли, как трава в летнюю засуху. Поэтому воспрянем сердцем, поднимем свой взор к небесам и воздадим славу Богу. А может, ты молишься и благодаришь Бога, но только иногда, как, например, при тяжелой болезни или в больших трудностях, а когда все проходит, ты опять ведешь прежний образ жизни. Священное Писание нас призывает славить и благодарить Господа всегда, в любое время, независимо от окружающих нас обстоятельств. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки», призывает псалмопевец в 144-м псалме. И в 33-м псалме он высказывает ту же мысль. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». А в Новом Завете апостол Павел высказывает мысль о благодарении еще глубже. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». То есть благодарить за жизнь таковую, какая она есть, как ее Господь дает. А уж Отец Небесный знает, что лучше для Его детей. И тогда восстает вопрос. В чем же причина, что ты не всегда можешь благодарить своего Господа? Не сокрыта ли она в том, что твои отношения с Ним прерваны, и ты ведешь образ жизни Ему совершенно неугодный? Или, может, ты Его еще никогда не благодарил? Причина нашего неправильного отношения с Богом, нашей распри с Ним, является той же, что и тысячи лет назад. И это есть грех. Люди не любят, чтобы их называли грешниками, даже если их родители и прародители были уже грешниками до них. Но Библия говорит, нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы можем пытаться легкомысленно относиться ко греху и причислять его к человеческим слабостям. Мы можем назвать его пустяком, но Бог называет это трагедией. И эта вот трагедия между тобою и Богом, вызванная грехом, мешает тебе вести благодарный или нормальный образ жизни. Но тебе не надо оставаться во грехах и как-нибудь влачить свои дни. Бог приготовил для тебя избавление. И это только нормально и логично. Если Бог посылает дождь и солнце на праведных и неправедных, чтобы земля произрастила плоды и люди бы могли напитать свои тела, то тем более Он позаботился и о наших бессмертных душах. Если на земле все имеет свою цену, то душа человеческая бесценна. Все богатства мира недостойны одной души. Если на земле всему бывает конец, то твоя душа бессмертна. Она вечна, как и вечен Бог. Поэтому тебе не должно быть все равно, пойдешь ли ты в вечную погибель или вечное блаженство. Знай,
что между тобой и Богом есть посредник, Спаситель, и имя Ему – Иисус Христос.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призыв и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

В прошлой передаче мы говорили на тему «тройная жизнь». Первая жизнь – это жизнь внутренняя, в самом тесном общении с Ним, о чем внешние не знают ничего. Видимое всегда зависит от невидимого. Внешнее зиждется на внутреннем. Для того, чтобы могло осуществиться назначение, данное нам Богом, необходимо самое близкое, личное соприкосновение с Ним. Вторая жизнь представляет полную противоположность первой. Внешняя сторона, то есть жизнь безукоризненная перед людьми для Иисуса Христа. Главная наша задача – смешаться с толпой и оттуда извлекать людей из греховного смрада к новой, чистой жизни. Никогда не представлялась человеку более трудная задача. Справиться с нею на деле человеку не под силу. «Как послал меня Отец», и я посылаю вас. Еще он сказал, видящий меня видел Отца. Иисус был воплощением Отца перед людьми. Он призывает нас взять Его место и быть воплощением Его перед людьми. Третья жизнь. Есть жизнь деятельного служения, усердного, настойчивого, призвания и привлечения людей. Я говорю настойчивого. Это не означает шум, суету, беспокойное метание. Это скорее уподобляться непрестанному, непреклонному движению солнца, которое бесшумно, безмолвно продвигается вперед час за часом, день за днем, невзирая ни на какие бури или препятствия. Это подобно спокойному, мирному движению луны, которая всходит ночь за ночью и обходит свой определенный круг. Такое несокрушимое усердие обнаруживает внутренний духовный огонь. Огонь этот неугасаем, питаясь непрестанно от тайных источников. О третьей жизни говорится ясно: «Идите, научите все народы». Пока не услышат самые дальние, останавливаться нельзя. Горизонт, указанный Иисусом своим последователям, — это весь мир. Его кругозор был беспредельный. Он говорил о всех народах, о роде человеческом, о целом мире.

Сегодня наша тема – добровольное подчинение Христу. Около 6 месяцев до конца своей земной жизни Иисус послал 35 отрядов по 2 человека в каждом. Начинался тот медленный и знаменательный путь к Иерусалиму, который завершился крестом. Эти люди посланы вперед, чтобы подготовить путь. Через некоторое время они возвращаются и радостно сообщают об успешных трудах. По их словам, даже бесы признавали власть имени Иисуса. Слыша это, Иисус поднял взор к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя». И затем, будто видя эти толпы людей, которым они благовествовали Его именем, Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Здесь 2 призыва – «придите» и «возьмите». Иные люди напрягают все свои силы в труде и носят тяжелые ноши, другие же нашли покой и призываются к следующему шагу. Покой дается как дар из руки Христа. Но есть еще другой покой, который надо найти. Он сам не придет. Он воспринимается душою тогда, когда она вполне подчинилась воле Христа. Многие последовали первому призову. Они пришли к Иисусу, и Он успокоил их. Но они дальше не пошли. Они поставили точку после этого первого шага и остановились. Рассмотрим вместе этот 2-й призыв. «Возьмите иго Мое». Иисус определял связь людей с Ним различными словами. Сила Его слов растет постепенно, по мере того, как Он нас притягивает ближе и ближе к Себе. Прежде всего, «придите ко Мне». Это значит спасение, жизнь. Затем, «следуйте за Мною», «идите за Мною». Это значит, «будьте учениками». «Возьмите иго Мое на себя» значит тесное общение. «Прибудьте во Мне» — в этом выражается избыток жизни. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» — значит жить так, как Он жил. И, наконец, «идите» — это касается внешнего мира, служения миру. Подчинение Христу — это закон жизни. Поговорим теперь об этом коротком изречении Иисуса «возьмите иго Мое». Что это значит? Слово «иго», встречающееся не только в Писании, но и в литературе, везде означает подчинение одного и владычество другого. Когда сражаются 2 нации, слабейшая из них должна сдаться, говорят, что она находится под игом сильнейшей нации. Римляне заставляли своих военнопленных в доказательство полного подчинения проходить под игом. Эти евреи, к которым обращается Иисус, изнемогают под тяжелым гнетом римского ига. Можно себе представить ударение на слове «мое», как будто Иисус хотел сказать: «Вы теперь под игом, поменяйте его, возьмите мое иго». Есть и другое, высшее значение этого подчинения, когда по добровольному согласию и с определенной целью один уступает другому. Итак, эти слова означают просто «подчинитесь». Склоните голову, согните упорную шею под мое иго. Подчинитесь мне, как вашему учителю. Может быть, на это скажут: «Мне это не нравится». «Подчинитесь». Это похоже на насилие. Я думал, что спасение дается даром. Но вспомните, что правило подчинения есть неизменный закон всякой жизни. В армии закон военный. Каждый солдат подчиняется своему офицеру. В некоторых армиях это подчинение доходит до полного контроля над личностью и имуществом служащих. Тот же закон существует и в морской службе. С той минуты, как нижний чин вступает на военный корабль, он подчиняет свою жизнь и всякое свое движение командиру судна. Тот же закон действует и в общественной и политической жизни. Поступая на службу к президенту, всякий подчиняет свои личные мнения своему начальнику.
Чтобы достигнуть известной власти в администрации, непременно должна быть одна преобладающая воля. В коммерческом мире мы видим то же самое. Поступающий на службу в банк, в коммерческое предприятие или в какое-либо учреждение поступает с тем, чтобы исполнять чужую волю, а не свою. Только там можно ожидать успеха, где есть одна преобладающая власть. Позвольте напомнить вам еще с полным благоговением о более священных предметах. Подчинение есть закон самых возвышенных человеческих отношений. Я говорю о супружеской жизни. Там, где не один подчиняется другому, а где подчинение это обоюдное. Две воли, но в сущности одна. Две личности, но только одна цель. И так ясно, что Иисус, величайший в мире учитель и философ, требуя нашего полного и добровольного подчинения себе, как владыке нашей жизни, проводит самый естественный жизненный закон. Он предлагает нам подчинить нашу сильную волю Его воле, отдать Ему на усмотрение нашу жизнь, наши планы, наши честолюбивые замыслы, наши дружеские отношения, наше имущество. Вы слушаете «Голос Ант» – передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – добровольное подчинение Христу. Это слово «подчинение» все еще неприятно звучит в ваших ушах. Прошу вас обратить внимание на первое слово этого изречения. «Возьмите». Иисус не обращается к нам резко и жестоко со словами «Идите сюда, преклонитесь передо мною, я наложу на вас это иго». О, никогда! Если вы хотите свободно, добровольно, радостно, возьмите это иго на себя. Вот что он говорит. В военных действиях принуждают подчиняться. Здесь оно должно быть добровольным. Только такое подчинение принимает Иисус. Когда несколько лет тому назад наши представители отправились в Париж для заключения договора с испанцами, последние желали переменить что-то в изложении протокола. Со свойственной им утонченной вежливостью испанцы настаивали на некоторых изменениях в словах. «Никаких изменений в смысле», — говорили они, — «а только в изложении». И наш судья Дей, стоявший во главе американских представителей, терпеливо и вежливо выслушал предложение до конца и тогда сказал: «Договор будет подписан, как он есть». Испанцы учтиво возражали: «Ведь требуемая перемена вполне незначительна. Она не меняет смысла, а только касается формы». И наши люди слушали вежливо и терпеливо. Непреклонный Дей кратко и решительно повторил те же слова: «Договор будет подписан, как он есть». И договор был подписан. Это военный обычай, подчинение вынужденное. За твердым требованием этого человека лежал весь американский флот. Но здесь закон не таков. Иисус требует только то, что дается свободно и добровольно. Ему не нужно ничего, кроме радостной, непринужденной жертвы. Должно быть добровольное подчинение. Иисус является Спасителем добровольным, и Он ищет лишь добровольных последователей. Он хочет, чтобы мы были подданы Ему. Единение Духа ведет к самой тесной дружбе. Вот чего Он желает от нас. Иисус ищет только того, что вызвано в нас горячим потоком Его любви. Подчинение должно быть добровольное. Если же вы все еще с недоверием относитесь к этому, и это требование представляется вам все еще суровым, заметьте словечко «моё». Возьмите «моё иго». Скажу откровенно, что я не дал бы управлять моей жизнью ни одному человеку, и, конечно, я никому не предложил бы подчиняться и моей власти. Но вот является Иисус. Он в образе человека, с этим чудным лицом.
израненным, изрезанным, но озаренным великим, мягким, неземным светом. Не знаю, что вы чувствуете при этой мысли, но я знаю одного человека, который готов ответить немедленно, без колебания на его призыв. Прежде всего, надо твердо укрепить свою волю и употребить всю силу этой воли для полного подчинения этому несравненному человеку Иисусу. Несомненно, многие из вас чувствуют то же влечение к Нему, быть может, и в сильнейшей степени. Я вспоминаю краткий рассказ, который особенно овладел моим сердцем. Он гласит о престарелой женщине, седовласой, ослабевшей под тяжестью долгих лет. Она была поистине святая, усердно служившая Богу во все долгие годы своей жизни. Она знала Библию наизусть и часто повторяла на память длинные отрывки из священной книги. Но с годами силы, память стала изменять ей. Она почти совсем потеряла способность вспоминать по желанию все, что хранила в памяти. Но один драгоценный стишок сохранился. Сидя у освещенного солнцем окна своей комнаты, она бывало все повторяла, точно наслаждалась лакомым кусочком из второго послания Тимофею первой главы. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Понемногу и это ускользнуло от нее, и она стала повторять только «Он силен сохранить». Последние недели, когда созревшая святая жизнь уже близка была к невидимому духовному миру, слабость все ее увеличивалась. Окружающие видели, что она тихо шевелит губами, и думали, что ей что-нибудь нужно, нагибались к ней, чтобы расслышать ее слова. И всякий раз они слышали все одни и те же слова, повторяемые святой старушкой. «Он! Он! Он!» Из ее памяти исчезла вся Библия, кроме этого одного слова. Но в одном этом слове заключалась для нее вся Библия, не так ли? Это и есть подчинение ему, начальнику всякой жизни. Говорят, в сельском хозяйстве иго или ярмо означает службу. На скот надевают ярмо, чтобы заставить его служить. Его подчиняют не для безделья, а для службы. В военном мире приходится часто подчиняться принужденному бездействию под строгим надзором. Но здесь не так. Иисусом предопределена всякая жизнь. Эта простая, великая истина всегда меня поражает. С бесконечной любовью им все обдумано и предначертано, в целом и в подробностях для жизни каждого из нас. Он точно подходит к человеку и говорит: «Я тебя знаю, я думал о тебе, я люблю тебя», и затем очень тихо он добавляет: «Я в тебе нуждаюсь для моих целей. Пожалуйста, дай мне полную власть над твоей жизнью для осуществления моих намерений». Это есть подчинение для служения. У ярма бывают две петли. При употреблении обе петли заняты, и лишь только склоняется голова под ярмом, с одной стороны является товарищ с другой стороны, и начинается жизнь, общение и служение все под одним общим ярмом. Это уже не только труд для Бога. Нет, это значит трудиться совместно с Ним. Иисус никогда не посылает человека одного. Он сам идет по тесному пути, прочищая дорогу, оттесняя тернии и говорит нам: «Пойдем со мною, пойдем вместе, вы и я». Однажды на духовном собрании один человек встал с места, желая что-то сказать. Это был старик-фермер. Он обратился к Христу в зрелом возрасте и в этот вечер стал об этом рассказывать. Он был плохим, грубым человеком. Когда он стал христианином, это заметила даже его кошка, — сказал он. Эти слова своей искренностью привлекли мое внимание, и я стал слушать. Он говорил, что на другой день после своего обращения он отправился в село поблизости от фермы. Он шел весело, на душе было легко. Он думал о Спасителе и тихонько что-то напевал. Вдруг из кабака знакомый запах вина. Кабак еще не был виден, но сильный запах охватил его. Ему стало страшно, и он недоумевал, как пройти ему мимо.
Он никогда еще не проходил мимо, не входя в дверь, а теперь уже нельзя войти. Что ж тут делать? И потом он прибавил с улыбкой. Я вспомнил и сказал: «Иисус, тебе придется идти со мною и провести меня мимо. Один я это не сделаю». И своей простой, незатейливой речью он продолжил. И он пришел, и мы прошли мимо. И с тех пор мы всегда проходим мимо. О, этот старик-фермер постиг философию истинной жизни во всей своей простоте. Наш божественный спутник всегда идет рядом с нами. Ему известно всякое искушение, которое мы встречаем, и он силен его победить. Ему известно всякое затруднение, всякое недоумение, всякое обстоятельство нашей жизни, и он идет рядом с нами. Это жизнь и служение под его игом.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую любовью нашего Господа. Мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Сегодня мы будем рассуждать, почему люди по-разному истолковывают крещение Духом Святым. Предлагаю два места Священного Писания. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха и ниже мы читаем. Это слова самого Господа нашего Иисуса Христа. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Обратите внимание на последние стихи. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Это обетование самого Сына Божьего. И второе место Священного Писания читаем в 4 главе книги Осии, 6 стих. Пророк Осия говорит от лица Господа: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Ведение было, но оно было растеряно, и в нем оказался великий недостаток для народа Божьего. «И потому истреблен будет народ мой, — говорит Господь, — за недостаток ведения. И как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Какое строгое предупреждение мы с вами прочитали. Итак, друзья мои, первая мысль. Недостаток ведения истины о Духе Святом и о Его крещении – одна из основных причин превратных толкований этих святых истин. В понятие и значение крещения Духом Святым люди различных конфессий вносят и различное традиционное, иногда сектантское, личное или богословское толкование. Разные интерпретации мы слышим от людей о крещении Духом Святым. И особенно среди протестантских церквей тема крещения Духом Святым, пожалуй, самая спорная и менее других истин изъясненная. Ортодоксальные деноминации, где много глубоко религиозных людей, но не возрожденные, надо сказать, от Слова Божия и Духа Святого, на этот вопрос вообще не могут ответить. За лучшие они могут сказать, что Дух Святой – это просто третья личность Божества. Однако чаще всего могут нам ответить, как отвечали ефесяне, когда апостол Павел спрашивал их: «Имеете ли вы Духа Святого?» В Деяниях апостолов, 19 главе, во 2 стихе мы читаем: «Мы даже, – говорили они, – и не слыхали, есть ли Дух Святой». Однако протестантские верующие, ограниченные территориально или местническим условием, придерживаются традиционных пониманий своих отцов. И часто эти понимания не соответствуют Священному Писанию, потому что люди сами не вникают в Слово Божие. Возрожденные же верующие часто похожи на верийцев, где мы читаем Деяния апостолов в 17 главе, которые были более благомысленнее, потому что, принявши слово со всем усердием, они, то есть верийцы, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Они слушали апостола Павла, но приходили домой, открывали Писание и разбирали, точно ли так говорил апостол Павел, как написано.
Это приносило им безусловную пользу. Сегодня много таких людей, которые по домам или на церковных разборах обращаются к Святому Писанию как к источнику, первоисточнику всех истин. Однако надо согласиться, что многие из них часто находятся под влиянием так называемых местных пророков и местных учителей и больше доверяют им, чем Святому Писанию. Это тоже правда. Современные аполлосы, как я их называю, одаренные ораторы своим обаянием нередко уходят в крайности и сами, и других уводят туда же. И горе слушателям, если у таковых учителей, с позволения сказать, нет смирения или нет акил и прескил на их пути следования за Христом, которые способны помочь им и точнее объяснить путь Господень. Деяния апостолов, 18 глава, 26 стих. Я соглашаюсь, может быть, согласитесь и вы, что более истинные – это богословские интерпретации доктрины о Духе Святом и о крещении Духом Святым. Потому что эти интерпретации солидных людей, мужей веры, при условии, что они сами возрожденные люди – истинные, богобоязненные, с чистой христианской личной жизнью, святые Божьи мужи могут объяснить это учение более правильно. И слава Богу, мы имеем достаточно хорошие материалы в исследовании этого вопроса. Что только стоит одна книга Билли Грэйма о Духе Святом, или Салова Астахова, или Павла Осиповича Рогозина, или других солидных братьев, которые, исследуя глубоко Святое Писание, сами стремились жить чисто и свято ходить перед Богом. Однако, какие бы они авторитетными ни были, все-таки я лично предпочитаю прежде всего молитвенное исследование Священного Писания, а потом уже пользование богословскими материалами этих авторитетных братьев. Вторая мысль. Успех правильного восприятия сокрыт в совете Иисуса Христа. Какой же это совет? Простой и очень полезный. Евангелие Иоанна 5:39. Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Исследование – это идти по следу, тщательно, шаг за шагом, не спеша, с глубоким размышлением, с серьезным хождением перед Богом, с глубокой молитвой. Иисус Христос является центром богопознания, центром всего Писания. И исследуя это Писание, исследуем Слово Его. Он сам есть Слово. Он сам есть истина, так он говорит о себе. Он сам Бог, ставший плотью. Евангелие Иоанна мы читаем в первой главе. Он послал Духа Святого для крещения Церкви. А Дух Святой – это Дух Христов. А потому Дух Святой прославляет не себя, а Христа, потому что берет истину Христову и возвещает ее нам. Читаем Евангелие Иоанна, 16 главу, 13 стих.

особое внимание. Что говорит нам сама истина о крещении Духом Святым? Друзья мои, глубоко исследуя этот вопрос, я пришел к выводу, что сколько бы я ни знал всех тонкостей этого важного вопроса, сколько бы я ни изощрялся в изложении этой важной темы, прав я или не прав, в объяснении толкования или понятия значения слов как крещение Духом Святым, как запечатление Духом Святым, как печать, как исполнение, помазание, знамение даров и плодов Духа или особых откровений, однако же все это не будет являться для меня мерилом моего спасения во Христе Иисусе. Ибо миллионы истинных возрожденных, спасенных Христом, уже вошли в Царствие Божие, многие-многие из которых вообще не представляли о всяких спорах на эту тему. Они имели главное – мир с Богом в Иисусе Христе, даровавшему всем нам жизнь вечную. Они не спорили, что больше – помазание или знамение, печать или запечатление, крещение или исполнение. Нет, они об этом и не рассуждали. Они имели главное – Духа Святого в сердце своем, который свидетельствовал им, что они дети Божьи. И с этим убеждением, с этой радостью они ушли в вечность. И таких людей десятки, может быть, сотни миллионов. А мы будем спорить, а мы будем говорить, что там доказывает один брат или другой брат. Сам Христос призывает нас не спорить и не доказывать, а любить Его истинное Слово, любить Его самого и ближнего своего, как самих себя. Вот к чему я пришел, дорогие мои. Если Иисус Христос стал центром спасения моего, если Он стал примирителем человека с Богом, о чем мы читаем во втором послании к Коринфянам в 5 главе 19 стихом, если даже еврейский закон Бога Отца является детоводителем ко Христу, и если все мы являемся сынами и дочерьми Божьими по вере во Христа Иисуса, если все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись, если все мы одно во Христе Иисусе, как читаем в 3 главе книги Галатам, то к чему нам иметь споры и недоразумения, крещены мы Духом Святым или нет? Запечатлены мы только или имеем какие-то еще преимущества? Имеем дары исцелений? Или имеем знамения языков? Или, может быть, имеем крещение, но без этих знамений? Дорогие друзья, все это выглядит довольно-таки примитивно и смешно. Если Бог возродил меня, назвав во Христе Иисусе своим чадом, если сам Дух свидетельствует моему Духу, что я дитё Божие, если Христос есть лоза, а я Его веточка, которая питаюсь соком благодати, который и спасен, как читаю я в Ефесянам во второй главе, то я могу с уверенностью сказать, как апостол Павел сказал Римлянам в 8 главе. Прочитаем это место. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас как овец, обреченных на закланиях. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, говорит апостол Павел. И можно сказать, мы должны так говорить, как и он, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Вот то, что мы должны сказать смущающим нас. А если все-таки мы подвергаемся этим смущениям и иногда даже расстраиваемся больше, чем следовало бы,
Значит, мы

имеем одну проблему – недостаток ведения истины о Духе Святом и Его крещении. Это одна из основных причин превратных толкований этих истин. Недостаток ведения. Истреблен будет народ мой, мы читали, за недостаток ведения, если человек не вникает в Слово Божие, если он смиренно не обращается к Богу за помощью, чтобы он сохранил от всяких искушений. Если человек не радеет о своем духовном состоянии, он будет за этот недостаток ведения истреблен. Друзья мои, третья мысль. Иисус Христос, Спаситель наш, не станет обвинять нас в том, что мы не в силах понять. Лишь бы только мы сами не повреждали Его Слово. Иногда, братья и сестры, мы похожи на наших с вами детей, которые играют в песочнице и бывают довольными. Но вдруг у них происходит какая-то проблема, какие-то слезы, какие-то крики, какие-то высказывания, какие-то обиды. Родители смотрят на них и улыбаются, и прощают им, и не требуют с них большего, что они вместить не могут. Вот так поступаем и мы, друзья мои. Когда не понимаем одного или другого, настаиваем на том или другом, и все-таки у нас есть Иисус Христос, который может помочь нам, как Отец, разобраться в наших таких вопросах. Все эти вопросы, которые есть, в свое время мы зададим Ему, когда Он возьмет нас, как членов тела Своего, в день пришествия Своего за Церковью. Мы члены тела Его, мы невеста Его. Как драгоценно это понимать, друзья мои. И потому каждый из нас да скажет, пока я живу, я буду возвещать, я буду свидетельствовать, что Он открыл мне, и довольствоваться этим. И еще более глубоко и сердечно молиться, чтобы Он больше открыл, чтобы мы сами больше мы могли научить своих ближних. Павел апостол много слышал разных пререканий, разных толкований. Его осуждали, его гнали, над ним смеялись, его считали ненормальным, но он был верен своему призванию. И в первом послании к Коринфянам, 4 главе, мы читаем его свидетельство. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу себя. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Так он рассуждал о себе, и это же применял и к Аполлосу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, рассуждая о том, почему люди по-разному истолковывают понятие крещения Духом Святым, давайте будем помнить, что сказал Иисус Христос. «Просите, и дано будет вам». Нам необходимо просить мудрости от Бога, Его откровения, чтобы Он больше разъяснял нам эту святую истину. А Бог заинтересован в том, чтобы мы были богаты в Нем. И мы читаем, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. У Него богатства много. Он хочет дать все ближним Своим тем, которые правильно истолковывают Святое Писание, которые и живут по Нему. И ясно, что Он на их стороне. Друзья мои, Господь отдал жизнь Свою за нас. Он пролил святую кровь, сделавшись жертвой милостивления за грехи наши. И теперь, когда Он признал нас Своими, когда возродил нас силой Духа и Слова Своего, когда сделал нас детьми и наследниками Вечного Царства, будем ценить это, будем благодарить Его, будем славить Его, будем молиться Ему, чтобы Он и впредь не оставлял нас и открывал нам Свое Святое Слово. Слава за все Богу нашему! И еще несколько слов моему незнакомому другу. Дорогой друг, слушающий радиопередачу, конечно, для тебя это, возможно, трудная тема. Но пойми, Бог и тебе может открыть гораздо больше, чем нам, если, однако же, ты примешь Его как своего Спасителя в сердце свое.
Ты можешь сделать это прямо сейчас, не откладывая, у приемника, вместе с твоими друзьями, вместе с братьями и сестрами, если они рядом, помолиться Богу и попросить, чтобы Он вселился в тебя Духом Святым, чтобы ты наследовал вечное царство. Слава Богу за все! Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь!

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Каратаевы сегодня получили срочную телеграмму, в которой сообщалось о смерти родственницы Ирины Сергеевны. И теперь она собирается ехать в деревню на похороны. Дети останутся дома под присмотром дедушки с бабушкой и Хельми Ивановной Пелтонен.
2: Что там ни говори, а я все-таки волнуюсь за вас. Как вы тут без меня обойдетесь?
3: Ну, мам.
2: Папы нет, а теперь меня целую неделю не будет.
4: Ну, чего ты так беспокоишься?
2: Ну, как же, Вадим?
4: Ну, ты что, нам не доверяешь, да? Мы ведь уже не грудные дети все-таки.
3: Да, вот именно.
2: Ну, конечно, вы не грудные дети уже, но все-таки за вами еще глаз да глаз нужен.
5: Мамулечка, ну чего ты всегда так волнуешься?
2: Ну как же, Верочка?
5: Поезжай совсем спокойно. Вот увидишь, все будет хорошо.
3: Конечно, все будет хорошо.
6: Да, и детям пора уже привыкать к самостоятельности во всем. И я со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы все было нормально. Мы сообща хорошо справимся, не правда ли?
4: Да.
3: Так что можешь не волноваться.
5: Только мы будем каждый день очень-очень скучать без тебя.
2: Ох, ты моя маленькая.
5: И сильно-сильно ждать.
2: Ну, я тоже без вас буду скучать. Но ничего, время летит быстро. Не успейте оглянуться, как я уже приеду обратно.
6: Правда, время быстро идет.
2: Ой, да что же я сижу? Надо собираться. Сейчас проверю, все ли я уложила.
6: Может, помочь тебе, Ирина?
2: Да нет, Хельми, спасибо. Я тут уж все уже и собрала. Только вот теперь подарки немножко еще тут разложить. Бутерброды вот в дорогу взяла, да.
6: Да,
2: тапочки
6: не забудь.
2: Тоже надо прихватить с собой. Библию почитать.
5: Мама, знаешь что?
2: Что ты мне хорошего скажешь на дорогу, Вера?
5: Передай привет нашему бывшему милому дому, хорошо?
6: Ну да.
2: Вот оно что. По деревенскому дому соскучилась. Ладно. Зайду и передам привет дому от скучающих бывших жильцов.
6: Да.
3: Вера всегда что-нибудь странное придумывает. Смешно дому привет.
2: Ну.
5: Совсем не смешно.
2: Ну вот. Не хватает только поссориться перед дорогой. Смотрите, вы уж, милые мои, постарайтесь не ссориться без меня. Обещаете?
4: Есть не ссориться, товарищ начальник.
2: Во всяком случае, Вадим, постарайтесь. Также не забудьте все, о чем я вас спросила. Запомнили мои распоряжения?
4: Угу.
3: Запомнили.
2: Тогда скоро пора и на вокзал ехать.
3: А мы такси возьмем?
2: Нет, почему такси?
3: Вот сколько у тебя вещей набралось.
2: Нет-нет, Сереженька, не стоит такси брать, а очень дорого. Ведь вы с Вадимом пойдете меня провожать.
4: Конечно, пойдем.
2: Ну вот, тогда для троих у меня не так уж и много вещей.
3: Жалко, а такси интереснее.
2: Как-нибудь в следующий раз, Сережа. Ну вот, все готово.
6: Давайте помолимся на дорожку и поезжайте, чтобы не торопиться потом.
2: Да, лучше вовремя поехать. Я не люблю спешки. Люблю минут за 15 до отправления приходить к поезду.
6: Да, и лучше так.
2: Да. А где Люда? Люда! Люда! Иди сюда.
7: Иду, мама.
2: Давайте помолимся все вместе, и надо уже ехать.

0: просто без мамы.
1: Ну вот мама только кто уехала, и ты уже раскисла.
0: И не раскисла, просто мне грустно.
2: Ничего, Верочка, не грусти. Ты не заметишь, как быстро пролетит время.
3: Конечно, время-то быстро пролетит. Ну хорошо, я пошел. Мне еще чертеж надо завтра доделать.
2: Правильно, иди, Вадим.
3: Ого, смотрите, что здесь написано на дверях.
0: Что? Что?
3: Наша мама просто чудо.
2: Ну что там?
3: Так, Вадим, не забывай заводить будильник и ежедневно менять носки. Сережа, собирай портфель с вечера. Не вытирай нос рукавом.
1: Но, мама.
3: Бери чистый носовой платок в школу. Вот это да.
1: Наша мама должна на расстоянии руководить.
3: Да.
4: Смотрите, нам с Верой тоже написано.
2: Вот видите, как мама вас любит. О каждом позаботилась.
0: Дай я почитаю. Людочка, не забывай поливать цветы. Много не читай по вечерам.
3: Люда, запомни.
0: Верочка, одевайся потеплее. И не забывай свои рукавицы.
2: Ну вот.
1: Наша мама прямо как бог.
3: Ну скажешь тоже, как бог.
1: А что? Она ведь дала нам устные указания. А теперь еще и письменные.
2: Что поделаешь, если у человека иногда бывает такая короткая память, что ему приходится напоминать. А вы, между прочим, заметили, что мама указала каждому из вас только на ваши слабые места.
3: Ну, да.
2: Она знает слабую сторону каждого и хочет, чтобы вы исправились. Потому что она вас любит.
1: Конечно, любит. Но иногда ведь надо дать людям самостоятельно пожить. Без всяких приказаний. А то не делай, то не забудь это. Туда не ходи, сюда не ходи. Надоело уже?
0: А я очень рада, что мама так написала.
4: Я тоже.
0: Ее нет, а она как будто здесь дома. Ведь это она своей рукой написала.
2: Да.
0: Я буду каждый день читать и как бы слышать ее голос.
2: И Людочка тоже, да?
4: Да.
2: Когда есть любовь, то есть когда кого-то любишь, тогда совсем не трудно повиноваться ему. И наоборот, даже радостно. И Господь нам так говорит в своем слове. Помните, что Он сказал?
4: Помним.
1: А я что-то не помню. Что вы имеете в виду?
3: Вот тебе и доказательство того, что у человека бывает очень короткая память. Только что недавно читали 14 главу от Иоанна, где сказано, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И не любящий меня не соблюдает слов моих.
1: А, это?
0: Значит, ты, Сережа, и не любишь маму, раз тебе не хочется выполнять все, что она сказала.
1: Я не люблю маму! Да я, может, больше всех вас люблю ее.
0: Говорить-то все умеют. А вот ты возьми и докажи делом, что ты ее любишь.
1: Ну и докажу. Посмотрим еще, кто без мамы лучше обойдется.
3: Ну хватит, хватит спорить.
2: Я вижу, что эта неделя может стать для вас своего рода экзаменом.
3: Ну да, это уж точно.
2: У каждого из вас есть возможность показать свою самостоятельность и доказать на деле свою любовь к маме.
3: Да, у нас Люда, по-моему, самая быстрая в этом отношении. Смотрите, она уже на кухне хозяйничает.
4: Смотрите, мама даже на банке написала нам. Вот.
0: Ну-ка, ну-ка. Дай. Не спеши и думай, что делаешь.
3: Да, соком и раз резали себе руки, открывая консервы.
0: Наша милая мамочка все-все помнит.
2: Да, мамы есть мамы. Ну ладно, я пойду приготовлю ужин. Людочка там уже начала, наверное, его готовить.
4: Да.
2: А вы проверьте все и приготовьте к школе, хорошо?
3: Угу. Хорошо.
2: Потом покушаем, и если хотите, то почитаем вместе. У меня для вас припасена очень интересная книга.
0: Как здорово!
1: А про что книга?
2: Про одно интересное путешествие.
1: Тогда быстрее. Давайте все сделаем и будем читать.

Мама сделала как Бог. Такое сравнение сделал сегодня Сережа, обнаружив, что перед тем, как поехать на похороны родственницы, мама, кроме устных указаний, оставила им еще и письменные. Мама знала, что если она не напишет детям на бумаге, что и когда нужно сделать, они все забудут. Материнская любовь все предусматривает и учитывает. И эта любовь проявляет себя иногда даже в форме указаний, как отметила Хельми Ивановна. 2000 лет назад вечный Бог, наш Небесный Отец, обращался к человеку устно, в лице своего Сына Иисуса Христа. Сегодня Бог общается с человеком посредством своего написанного слова, Библии. Библия — единственная в мире книга, которая дает ответы на все вопросы, возникающие у человека в течение его жизни. Без этого Слова Божия, Библии, человек не знал бы, как жить правильно и как умирать. Без освящения и указаний Библии поведение и стремления человека эгоистические, алчные, и в его жизни много горечи и отчаяния. Когда же человек принимает в свою жизнь Слово Божие, его жизнь получает свет и направление. Повеление и наставление Слова Божия приносит с собой мир, радость и удовлетворение неудовлетворенной и беспокойной душе. Послушайте, что говорит апостол Павел в своем послании к Титу. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по Своей милости». Без знания библейских указаний человек возлагает свое упование и веру на неправильные объекты, на беспомощных идолов, будь они живыми или мертвыми. Идолы молодежи сегодня в большинстве своем – живые идолы, звезды рок-музыки, олимпийские спортсмены, артисты и так далее. Идолы взрослых в основном неживые. Это мертвые идеологии или уже давно умершие личности – или материальное богатство, деньги, дачи, дома, машины. То, что занимает первое место в нашей жизни, чему мы уделяем больше всего внимания, это наш идол, наш Бог. Библия требует от своего читателя полного послушания и повиновения. Когда Бог обратился к Иисусу Навину, Он сказал ему: «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Что вы скажете о только что прочитанном? Довольно большое требование, не так ли? Что это за книга, которая требует такого безусловного и полного послушания от человека и так много обещает в награду? Прежде чем начать осуществлять такие большие требования, надо убедиться в достоверности того, о чем говорит эта книга, скажете вы. И вы правы. Однажды, отвечая своим критикам в Иерусалиме, Иисус сказал: «Кто хочет творить волю Его, то есть Бога, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Безусловно, самый верный и надежный метод определения истинности Слова Божия – это начать самому исполнять и испытывать его, то есть приобрести личный опыт. Однако существуют и другие аргументы и доказательства истинности Библии. Археология – один из наиболее громких свидетелей,
достоверности Библии. Люди, народы, места и события, описанные в Библии, соответствуют открытиям современной археологии. Никакое археологическое открытие до сих пор не опровергло библейских справок, говорит археолог Нелсон Глуэк. Одна из археологических находок была сделана итальянскими учеными около селения Элба в северной части Сирии. Международный журнал «Тайм» так охарактеризовал это открытие. Эта находка снабжает нас документальным материалом, доказывающим существование малоизвестного царства 2400 лет до нашей эры. Эта находка также лучшая из всех бывших до этого доказательств о том, что описанные в Библии в Ветхом Завете лица существовали. Второй фактор, который подтверждает достоверность Библии, это ее целостность, логичность. Библия писалась в течение 1500 лет 40 авторами, жившими на трех разных континентах. Она писалась на трех разных языках – еврейском, греческом, арамейском. И она состоит из 66 отдельных книг. И несмотря на это, каждая книга говорит одно и то же о самых спорных аспектах человеческой жизни. Учтите еще разные жизненные фоны авторов. Моисей был образованным политическим руководителем. Иисус Навин был военным человеком. Соломон – царем. Даниил, говоря на современном языке, премьер-министром. Неемия – виночерпием. Амос – пастухом. Петр – рыбаком. Матфей – сборщиком пошлин. Павел – раввином и так далее. Каким образом эти люди написали бы одни и те же мысли, если бы один и тот же Бог не вдохновил их написать безошибочно каждое слово? Люди не так уж и просто приходят к единомыслию. Попробуйте сравнить хотя бы медицинские учебники или справочники, написанные в течение 1500 лет. Вы найдете хаос в рецептуре лечения разных болезней. В тех учебниках химии, из которых я черпал знания 20 лет назад, изложены некоторые такие научные факты, которые сегодня лишены всякого фундамента. Выбери два человека, работающих вместе и хорошо знающих друг друга, и попроси их написать об одном и том же предмете, и ты обнаружишь целый ряд расхождений в их точках зрения. Откуда же эта гармония в Библии тогда? Апостол Павел отвечает, «Изрекли ее святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, исполнившие все библейские пророчества, также веское доказательство достоверности Библии. В Ветхом или Старом Завете написаны десятки пророчеств о том, что произойдет с определенными народностями, городами, людьми. Многие из этих пророчеств уже исполнились. Многие исполняются в наше время, и остальные исполнятся в будущем. Вавилон, Персия, Греция, Рим – все эти царства поднялись и разрушились точно так, как о них было и предсказано в книге Даниила. Город Тир был разрушен согласно 26 главе книги Иезекииля. В книге «Бытие» дано обещание потомкам Авраама, согласно которому они никогда не будут уничтожены. Сегодня евреи и арабы, потомки Исаака и Измаилия, первых двух сынов Авраама, все еще живы как народности. И наоборот, вавилонян уже нет, медиан, персов, амореян, хананеян нет. Бог обещал Аврааму, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Даже самый поверхностный взгляд на страницы истории подтвердит –
что проклинающие и преследующие еврейский народ сами были стерты с лица земли, согласно Божьему обещанию, начиная с древних ассирийцев и кончая Третьей империей Адольфа Гитлера. Еврейский же народ живет и здравствует. Ну а в отношении состава библейских книг, как можно быть уверенным, что он правильный? Может быть, церковные отцы выбрали его по своему усмотрению и вкусу? Кто так говорит, им следовало бы помнить, что не церковные отцы или церковные советы решали, какие книги будут включены в Библию, а сам Бог. Церковные отцы только заметили те книги, которые производили влияние на жизнь человека, которыми Бог пользовался в течение столетий. Эти книги были избраны в состав Библии, которой мы и сегодня пользуемся. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, возьмем следующий пример. Предположим, что мы подразделили все книги Библии на отдельные тома и разложили их на разные полки в разные отделы книжного магазина. Далее предположим, что нам удалось стереть с памяти людей, что эти книги когда-то были собраны вместе и написаны под воздействием Духа Святого. Спустя 20 лет большая часть книг из магазина исчезла бы совсем. На их месте появились бы новые книги. Но издания этих 66 библейских книг были бы и впредь на полках. И книжное издательство и впредь выпускали бы их, потому что они все еще пользовались бы спросом. И причина, почему люди все еще покупали бы их, в том, что Бог именно через эти книги влияет на жизнь человека. Эти книги не сходят с книжных полок магазинов. Первоначальная церковь потратила 300-400 лет на объединение этих книг. В наше время у какого-нибудь издателя, возможно, эта идея возникла бы намного быстрее. 2000 лет прошло, а популярность этого набора книг только возрастает. Они все больше и больше читаются людьми и все больше переводятся на разные языки. После всего этого вы можете возразить, что если книги Библии так едины и логичны, то почему имеется так много разных противоречащих друг другу толкований, интерпретаций этой книги? Ответ на этот вопрос простой. Слова и предложения можно вырвать из своего контекста и применить их согласно своим личным мнениям. И доклад или выступление будет выглядеть веским. Атеисты, можно сказать, в этом отношении большие специалисты. Таким образом, можно злоупотреблять любой книгой. Если бы, например, авторитет произведений Толстого или Достоевского возрос бы до авторитета Библии, то, несомненно, многие организации и группы людей начали бы пользоваться изложенными в этих трудах мыслями для подтверждения своих собственных идей. Библия – живое Слово Божие, воистину достойна не только нашего серьезного внимания, но и нашего полного послушания. Иисус Христос сказал: «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Как я уже и сказал, самая лучшая возможность убедиться в достоверности Библии — это личный опыт. Твой личный опыт, мой друг, начнется от личного принятия Иисуса Христа в свою жизнь как Бога и властелина. Я советую тебе найти христианскую церковь в своей области и одолжить у верующих Библию. Или напиши нам, мы постараемся выслать ее тебе. Начни читать эту книгу книг. Читай ее с молитвой. Проси Бога, чтобы Он открыл твое разумение,
понять написанное. Помни, что эта книга содержит неисчерпаемые глубины. В ней ответ на все твои вопросы. Да благословит тебя Бог, который и сегодня еще говорит нам, людям, через свое святое слово.

Вот книга заветов Божьих. Но где ее купишь в России? Где добрые те книгоноши, что Библию в сумках носили? Греха суховеи дуют, без Библии души вянут. Я просьбу помню такую, дайте мне в Библию глянуть. Студентке из храма науки такая возможность впервые я дал. Она вытерла руки, открыла страницы святые. Стремилась душа ее к свету сквозь дебри превратных понятий. И книгу, увидев эту, сказала: «Какой вы богатый!» Безбожье успело во многом, причислила Библию к мифу. Но девушка молвится вздохом: «О, где же достать эту книгу?» Да, Библия много значит, чтоб люди в грехах не гибли и стали духовно богаче. Дайте им больше Библии.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Текст проповеди читает Виталий Кливер.

Всю эту неделю я постоянно обращался мыслями к теме провидения. И вы не удивитесь этому, когда я расскажу вам историю, которая произошла на днях. В прошлую среду в Халайфаксе, в тот день, когда я должен был там проповедовать, случился большой снегопад. Уже были подготовлены места на 8 тысяч человек, и с этой целью было воздвигнуто огромное деревянное сооружение. Я считал, что в такую ненастную погоду сюда могли прийти считанные люди. И готовил себя к нелегкой задаче обращаться к затерявшейся в обширном помещении горстке людей. Однако, когда я прибыл на место, там уже было 5-6 тысяч людей, собравшихся, чтобы послушать слово. И мне никогда не доводилось видеть аудитории, которая выглядела бы столь внушительно, как это. Конечно же, здание было большим и непрочным, но тем не менее оно казалось вполне пригодным для данной цели. Мы собрались днем и прославили Бога, и затем еще вечером, и все это время, до самого того момента, когда мы разошлись, вернее, собрались расходиться по домам, нас хранило милосердное Божье провидение. Прямо передо мной находилась огромная галерея, которая выглядела исключительно надежной структурой, способной выдержать до 2000 человек. Днем она была заполнена и, казалось, стояла прочно, как скала. Так же и вечером. Она ни разу не пошатнулась и не дрогнула. Но вот вам рука Божьего провидения. Вечером, когда почти все ушли и оставалось едва ли более 100 человек, оторвалась огромная балка, и часть настила галереи со страшным грохотом рухнула вниз. Несколько человек были задеты досками, но нас все же хранила милостивая рука Божья, и серьезно пострадали только двое, получив перелом ног, который, полагаю, будет вправлен, и до ампутации дело не дойдет. Итак, случись это чуть раньше, и здесь, несомненно, не только бы оказалось намного больше раненых, но, как говорится, 1000 шансов против одного, что вспыхнула бы паника, подобно той, о которой мы все еще помним, и последовало бы такое же, как тогда, горе. Если бы это произошло, и я бы оказался на тот момент злополучным проповедником, я уверен, что никогда больше не смог бы занять место за кафедрой. Для меня таким ударом была первая катастрофа, что удивляюсь, как я вообще выжил. Человеческий язык не может описать, что я тогда пережил. Но Господь, однако, нас милостиво сохранил. То, что на галерке было мало людей, предотвратило такую катастрофу, и этим мы избежали страшнейшей трагедии. Но отметим еще более чудное действие провидения. Спустя 3 часа после того, как мы ушли, все здание под чрезмерной тяжестью свалившегося на него снега и от сильных порывов ветра со страшным треском рухнуло, расщепляя на части огромные бревна, так что большая часть строительного материала пришла в полную негодность. Заметьте, если бы снег выпал на 3 часа раньше, здание бы обязательно рухнуло на нас, и трудно сказать, кому бы из нас удалось спастись. Снег шел весь день, сразу превращаясь в смесь воды и снега. Все это текло на нас через крышу, вызывая массу недовольства, и я уже был готов возроптать на то, что провидение к нам так немилосердно. Но если бы вместо оттепели был мороз, то вы легко можете себе представить, что все рухнуло бы несколькими часами раньше, и тогда ваш проповедник и большинство собравшихся, вероятно, были бы сейчас на том свете. Возможно, кое-кто здесь полностью отрицает провидение. Я не могу представить, чтобы кто-нибудь из участников тех событий стал это делать, но я знаю одно, что если бы до этого дня я не верил в учение о том, что все находится под контролем и мудрым попечительством Бога, в этот час я бы в него уверовал. Восславьте же со мною имя Божие и превознесите Господа, ибо милостив Он к нам и вечно помнит нас. Стоит нам посмотреть на мир в целом, как мы сразу же находим для себя такое очевидное доказательство существования Бога, что не можем с маломальским терпением и уважением относиться к человеку, который отрицает существование Бога.
Мы считаем, что он намеренно закрывает глаза, потому что видим имя Божье так отчетливо написанным на лице творения, что у нас не хватает терпения к тем, кто осмеливается отрицать существование Творца. Так же и в вопросе спасения. Мы все увидели такие бесспорные признаки действий Господа в собственном спасении, что вынуждены быть придирчивы и резкими с теми, кто проповедует учение, рассматривающее спасение вне Бога. И я полагаю, что сегодня утром мы будем вынуждены отнестись неодобрительно к человеку, который, увидев и услышав о происшествии, подобному тому, о котором я только что рассказал, не сможет увидеть в этом руку Божью. Мне кажется, что рука Божия в провидении так же ясно видна, как и в творении, и я уверен, что если я спасен вообще, то я спасен только Богом. Я в такой же мере убежден, что все происходящее с нами в каждодневной жизни несет на себе отчетливый отпечаток руки Яхве, нашего Бога. Мы обязаны, если мы истинно веруем в Бога и сторонимся всяческого атеизма, отдать Ему царский титул в трех царствах. В царстве творения, в царстве благодати и царстве провидения. Однако именно в последнем, мне думается, мы особенно склонны его забывать. Мы можем легко усмотреть Бога в творении, если мы хоть сколько-нибудь просвещены и если спасены. Мы не можем не признать, что спасение только от Господа. Сам путь, которым мы получаем спасение, и труд благодати в наших сердцах всегда приводят нас к мысли, что Бог справедлив. Но провидение, такое изменчивое, а мне и вам так свойственно неправильно оценивать Бога и делать опрометчивые выводы касательно Его действий по отношению к нам, что, видимо, самым крепким оплотом нашего природного атеизма является сомнение в том, что в устройстве наших видимых дел за нами всегда стоит Бог. Я не смогу сегодня утром исследовать эту тему во всей ее глубине. Но после того, как потрясающе ощутил на себе его чудотворную силу, могу говорить об этом со всей искренностью. Наш текст говорит на следующие размышления. Прежде всего он говорит, что у нас и волосы на голове все сочтены. Отсюда я делаю вывод о точности провидения. Также, поскольку здесь говорится о верующих, что волосы на их головах все сочтены, я вижу доброе внимание и щедрую заботу, которую Бог проявляет к христианам. Исходя из текста, а также из причин, побудивших нашего Спасителя произнести эти слова, я делаю практический вывод о том, какой должна быть духовная расположенность людей, верующих в истину, что у них и волосы на голове все сочтены. Итак, наш текст прежде всего указывает на точность провидения. Каждый может усмотреть провидение Божье во всех великих событиях. Когда с вершины Альп срывается снежная лавина, то вы редко найдете хотя бы одного человека, отрицающего, что в этом не присутствует устрашающая рука Божья. Очень мало тех людей, которые не ощущают присутствие Божье в урагане или шторме. Большинство людей забывают, однако, что все то, во что они веруют относительно провидения в великом, включает в себя провидение и в малом. Потому что было бы нелогичным верить, что масса вещества подчиняется руке Божьей, в то время как ее атомы предоставлены воле случая. Это действительно вера, которая предоставлена сама себе. Мы должны во всем признать или волю случая, или волю Божью. Необходимо, чтобы Он все подготовил и предназначил, иначе нам придется все передать необузданной игре счастливых и несчастливых случаев. Я считаю, что именно в малом нам не удается разглядеть Бога, и потому на это я обращаю сегодня утром ваше внимание. Именно на это. Я уверен, мой текст имеет в виду буквально то, что говорит. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Мудрость и знание Божие так велики, что Он знает даже количество волос на наших головах.
Его провидение нисходит до мельчайших пылинок летнего ветра. Он исчисляет пляшущую под солнцем мошкару и плавающих в море рыб, в то время как под его контролем находятся великие светила небес. Он не гнушается воззреть на текущую из глаза слезу.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены».
1: Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как незначительные обстоятельства повседневной жизни, выстроенные в единую цепь, ясно свидетельствуют о своем происхождении. Я обращусь к Писанию и покажу, как незначительные события были запланированы Богом с такой же достоверностью, как и их великие последствия. Когда Иосиф, отправленный братьями в Египет, спасает их от голода, мы все соглашаемся с его заявлением: «Бог послал меня сюда». Но рассмотрев каждое незначительное событие, через которое прокладывается

Сбищ покидают Сихем и уходят в Дафан. Почему в Дафан? Разве не вся земля была перед ними? Тем не менее, туда идет Иосиф. Он приходит в Дафан как раз в тот момент, когда братьев разжигают мысли о нем и о его снах, и они бросают его в ров. Когда они сели есть, мимо проходили измаильтяне. Почему они вообще здесь оказались? Почему проходили именно в это время? Почему шли в Египет? Почему им было не пойти какой-нибудь другой дорогой? И почему измаильтянам понадобилось покупать рабов? Разве они не торговали другими товарами? Однако Иосиф продан, но от него не избавляются по дороге в Египет, его привозят в страну. Почему его покупает именно Потифар? И почему Потифар должен был быть женатым? И опять же, почему его жена должна быть так одержима похотью? Почему Иосиф должен попасть в темницу? Как получилось, что хлебодар и виночерпий провинились пред своим господином? Все случайно, как считает мир, но все составляет необходимые звенья одной цепи. Они оба провинились перед своим хозяином и оба посажены в темницу. Как объяснить то, что им обоим видятся сны, и почему Иосифу дается возможность их истолковать? Почему виночерпий забывает о нем? Да потому что, если бы он вспомнил о нем, все было бы этим нарушено. Почему фараону снится сон? Неужели и сны даются по Божьему провидению? Однако фараон видит сон, виночерпий вспоминает об Иосифе, Иосифа выводят из темницы и приводят к фараону. Уберите хотя бы одно из этих мельчайших обстоятельств, сломайте хотя бы одно звено этой цепи, и весь замысел разлетится в прах. Машина не может работать, если в колесах отсутствует хотя бы один мельчайший зубец. Все приходит в неисправность. Я думаю, каждому, кто проанализирует не только эту, но и любую другую по своему усмотрению историю, станет ясно, что Бог присутствует во всех мелких, незначительных событиях и случайностях повседневной жизни, точно так же, как Он присутствует в великих последствиях, которые попадают на страницы истории и звучат в словах наших песен. В каждой милости следует видеть Бога. Сейчас мы порассуждаем о точности провидения, о том, как оно всегда пунктуально. Провидение удивляет нас больше всего тогда, когда мы осознаем, с какой точностью во времени исполняет Бог все им намеченное. Вернемся к нашей истории. Как случилось, что измаильтяне проходили мимо именно в то время? Сколько тысяч шансов было бы за то, что их путешествие могло состояться раньше? Ведь оно не проходило с точностью прибывающего на станцию поезда, чтобы братья могли рассчитывать свои действия для того, чтобы успеть. Здесь не было ничего подобного, и тем не менее здесь присутствовал расчет. И устроить все лучше было бы просто невозможно. Вы знаете, что Рувим собрался через полчаса вытащить Иосифа изо рва, но отрока не было. Бог вовремя послал измаильтян. Мы не знаем, то ли он поторопил их в путь, то ли задержал, чтобы в точно обозначенный момент привести их в данное место. Другим примером служит бедная женщина, сына которой воскресил Елисей. Во время голода она оставила свою землю и потеряла свое владение. Она захотела вернуть его назад. Бог решил, что она получит его. И как все было сделано? Царь посылает за Гиезием, слугой Елисея, и беседует с ним. Этот рассказывает ему о женщине, чей ребенок был воскрешен. И, о чудо, входит сама женщина. «Господин мой, это та самая женщина. Она приходит ходатайствовать по своему делу. Ее просьба удовлетворена только лишь потому, что в тот момент царь находился под впечатлением от рассказа о ней. Все дело случая, не так ли? Случая и только. Так говорят глупцы.
те же, кто читают Библию,

те, у кого есть здравый рассудок, говорят, что при таком стечении обстоятельств действует нечто большее, чем случайность. Не может быть, чтобы это было простое совпадение. Как иногда говорят люди, здесь наверняка действует Бог. Потому что предположить, что здесь нет Бога, труднее, чем признать, что Он здесь есть. И хотя некоторые люди могут сказать, что нужно сильно напрячь веру, чтобы допустить Бога, но неизмеримо больше нужно напрячь легковерие, чтобы исключить его из всех подобных случаев. Мне напоминается еще один пример из Нового Завета. Павел приходит в храм, и на него мгновенно набрасываются иудеи с намерением убить. Они вытаскивают апостола из храма, и тотчас за ним запираются двери. Они уже фактически убивают его, и жизнь бедного Павла висит на волоске. Когда до смерти остается не более 5 минут, появляется тысяченачальник и спасает его. Каким образом узнал об этом тысяченачальник? Вполне возможно, что какой-нибудь юноша из толпы, который знал Павла и любил его, побежал сообщить ему. Но как случилось, что тысяченачальник оказался дома в этот момент? Чем объяснить то, что он смог прибыть так срочно? Чем вообще объяснить то, что он прибыл? Убивали всего лишь какого-то еврея, которого никто не считал за человека. И как он смог прийти, когда улицы были заполнены народом и Иерусалим был сплошной толпой? Как попал он на нужную улицу? Почему пришел в самый нужный момент? Скажете, случайность? Вы смешны. Это провидение Божье. Каждому мыслящему человеку в этом мире очевидно, что Бог властвует над всякой плотью и вершит все наши дела. Как видите, то, что юноша побежал и прибежал вовремя, и вовремя прибыл тысяченачальник, лишь доказывает точность божественного провидения. И если то, что вы назначили на 11, по Божьему плану должно произойти в 12, то оно произойдет не раньше 12. И если он захочет оттянуть это до часу, напрасно будете вы предполагать более поздние или более ранние сроки. Точность Божьего провидения всегда непогрешима и зачастую очень очевидна. Не только доказательный расчет времени указывает нам на точность провидения, но также и использование мельчайших деталей. Воробей изменил историю империи. Вы помните древнюю историю о том, как Магомед убегал от преследователей? Он прячется в ущелье, и у входа чирикает воробей, который улетает, спугнутый преследователями. «О, — говорят преследователи, — Магомета здесь не может быть, иначе птица улетела бы давным-давно». Жизнь самозванца была спасена воробьем. Мы, возможно, думаем, что когда пенится море, то это Бог приводит в движение Левиафана и направляет его пути. Но вспомните, пожалуйста, что движение малька в его маленькой заводе точно так же в руке провидения, как и движение огромного морского змея. Вы видите, как птицы собираются осенью, готовясь к перелету через синее море. Они беспорядочно, в странном смятении носятся по небу. Верующий в провидение считает, что на крыле каждой птицы запечатлено место, куда она полетит. И в полете она никогда не будет подчиняться прихотям необузданной воли, а даже на миллионную долю дюйма не отклонится от предназначенного ей маршрута. Она может кружиться, взмывать вверх, бросаться вниз, лететь на восток, на запад, на север, на юг, куда ей вздумается, но тем не менее все это находится в предопределяющей руке Божьей. И хотя мы не видим этого, но вполне возможно, что если бы какая-то ласточка сбилась с курса, то этим она затронула бы нечто чуть-чуть более значимое, а то, в свою очередь, повлияло бы на нечто еще более значимое и так далее, пока из мелочи не выросло бы важное событие. Благословен человек, видящий Бога в малом. Его там увидеть труднее всего. Но тот, кто верит, что он там присутствует,
может подняться до самого Бога провидения. Будьте уверены, когда мигрируют в море рыбы, у них есть капитан и лидер, то же самое и звезды, потому что тот, кто выводит на орбиты звезды и управляет движением планет, также управляет мухой, дает крылья летучей мыши и направляет плавники малька, и не пренебрегает мельчайшим из его тварей. Вы говорите, что в траектории Земли заложено предопределение, и верите, что по велению Божьему сияет солнце, но и в ползающей букашке, и в мерцающем во тьме светлячке сокрыто ровно столько же его предопределения. Ни в чем нет случайности, но во всем есть Бог. Все живет и движется в нем. В нем все берет свое начало, и ничто не могло бы жить и двигаться по-другому, потому что так предопределил Бог. Я слышу, кто-то говорит: «О, сэр, вы, кажется, фаталист». Нет, далеко нет. Между роком и провидением существует следующее различие. Рок слеп, но у провидения есть глаза. Рок слеп, в нем одна неизбежность. Он как стрела, выпущенная из лука, которая должна лететь вперед, но которая не имеет цели. Не так провидение. Провидение с глазами. Во всем есть план и цель, что должна быть достигнута. Все действует и содействует ко благу. Все совершается не потому, что просто должно совершиться, но потому, что для этого есть определенная причина. Все существует не только потому, что должно существовать, но потому, что это существование оправдано. Бог не бездумно планировал путь мировой истории. Он видел в перспективе величественную гармонию совершенства, когда прокладывал коридоры истории и воздвигал колонны событий в здании времени.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Провидение», на текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Вторую часть слушайте в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Несколько лет тому назад в бестселлере книги, названной «Чаша ярости», рассказывалось о подлинных историях людей, которые достигли временной славы, несмотря на ужасную зависимость. Все они безнадежно страдали от алкоголизма. Сегодня вы услышите историю одного из таких людей, кто сумел освободиться от этой зависимости, обретя вечную славу, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

из Чикаго, миссионерская организация Pacific Garden представляет серию радиопередач «Освобожденные». Подлинные истории из жизни реально существующих людей. Более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden предоставляет убежище, пищу, одежду и медицинскую помощь. И все это бесплатно. Но самое главное – это то, что старый маяк дает возможность всем страждущим и обездоленным обрести новую жизнь. И сейчас, как и 50 лет назад, освобожденные пытаются донести эту весть до каждого. «Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».

как и человек из истории, которую вам предстоит услышать, вы можете освободиться и начать новую жизнь, полную умиротворения и радости, с чистым сердцем и ясным умом преодолеть все трудности и преграды на вашем пути. Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру, передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься,

Они говорят «правда в вине». Они говорят это так часто, что мы принимаем это как должное. Наверное, нам следует взглянуть на это по-другому. Предположим, человек в баре уже выпил достаточно спиртного. Теперь, если эта старая пословица правдива, он должен открыть всю правду о себе. Если правда в вине, тогда этот мужчина выглядит как агрессивно настроенный и самоуверенный человек, а также очень общительный и открытый. Но это неправда. Этот человек робкий и замкнутый. Страх и безнадежность сковали его. Он начал пить. В Геркулане был найден папирус, написанный еще в первом веке до нашей эры. Там были начертаны следующие слова: «Вино сковывает разум, лишая людей настоящей жизни». Никакой жизни означает смерть. Согласно Библии от Иоанна, глава 10, стих 10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это обещанная жизнь взамен смерти. Это обещанная свобода всем зависимым. Это обещание, что они смогут стать освобожденными. Сейчас в радиопередаче «Освобожденные» вы услышите подлинную историю человека, лишенного настоящей жизни. Историю Ральфа Букера.

0: Я родился в Иллинойсе. Когда мне было 5 лет, я с родителями переехал в Южный Висконсин. Там у нас была ферма. Там я и вырос. В семье нас было 9 детей, и мы всегда помогали по хозяйству, особенно когда отец не мог этим заниматься.
1: Ой, уже пора отправлять детей в школу, а они все еще в амбаре.
2: Кеннет! Рассел!
3: Да, мама!
2: Если вы сейчас же не придете, в школу пойдете без завтрака. Вы уже закончили доить?
3: Все готово, мама!
2: Так оставьте коровник мне и поставьте бидоны в холодную воду. Я потом закончу.
3: Хорошо!
2: Ральф, спасибо, что помог мне накрыть на стол. Теперь иди умываться. Мойся хорошо, Ральфи.
3: Хорошо. Мама?
2: Да.
3: Мам, а почему люди напиваются?
2: Почему что?
3: Почему люди напиваются?
2: Ну, потому что... Я не знаю, дорогой.
0: Даже тогда, когда я был еще маленьким, у меня уже было ясное представление о пьянстве. Мой отец пропадал где-то неделями, и мы даже не знали, где он находится, пока не возвращался на ферму. Обычно домой его привозил кто-то из знакомых.
3: Мама, мама, кто-то стучит в дверь.
2: Я слышу, детка. Да.
4: Добрый день, мисс Августа.
2: Ральфи, иди в свою комнату и ложись спать.
3: Но, мама...
2: Ты слышал, что я сказала? Иди в постель.
5: Ну, мать, я рад, что я снова дома.
4: Мэм, не вините меня за то, что он в таком состоянии. Я просто подвез его, это все.
2: Спасибо вам большое. Я думаю, мы тоже рады, что ты снова дома. Помощь мне больше не потребуется, сколько я вам должна?
4: Не надо, мэм. Харви возле таверны. Заплатил мне за то, чтобы я привез мистера Кларенса домой.
2: Пожалуйста, поблагодарите его за меня.
4: Обязательно, мэм. До свидания.
5: Ой, мать, я ужасно болен.
2: Я тоже так думаю. И через пару дней тебе будет лучше. Пошли, пошли спать.
0: Это случалось неоднократно. В следующие дни отец пролежал в постели. Вскоре ему стало лучше. В некотором смысле даже тогда, не осознавая, я был похож на отца. Когда он был в трезвом состоянии, он практически не разговаривал. Но когда выпивал, никто не мог заставить его замолчать. Так однажды в школе учитель накричал на меня, испугав до смерти. Я встал, покраснел. Несмотря на то, что хорошо знал этот урок, я не мог произнести ни слова. Когда мне исполнилось 15, я бросил школу.
4: Чем ты будешь заниматься?
0: Я могу больше времени уделять работе на ферме. Папа с мамой стареют, и им все больше нужна моя помощь.
4: Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Белойд. Ты сможешь заработать кучу денег. Там полно работы на заводе.
0: Я подумаю об этом.
4: Ты никогда не преуспеешь в этой жизни, зарабатывая всего лишь $20 в неделю. Помимо этого, мы там с тобой хорошо развлечемся.
0: Да ну, звучит заманчиво. Я все-таки переехал в Белойд. Мне тогда было 20. Я нашел работу на обувной фабрике, жил с братом и начал откладывать деньги. Все было прекрасно. Кроме одного. Я был одинок. В городе, кроме брата, я никого не знал. Я нелегко завожу друзей. Благодаря брату я все-таки нашел себе занятие.
4: Что будешь пить, Ральф?
0: Я даже не знаю. Я никогда в жизни не пил.
4: Да ты бы мог начать прямо сейчас, братишка. Пей то же, что и я, и всегда будешь чувствовать себя классно.
0: А как мне привлечь внимание бармена?
4: Да крикни на него! Ну... Ну, давай, ну.
6: Любезный, я бы хотел... Я бы хотел...
4: Ну, Ральф.
6: Ну, сейчас, подожди. Пожалуйста, не могли бы вы...
4: Достаточно. Эй, Джо, дай моему брату то же, что и мне.
0: Ну, через 30 минут я обнаружил интересную вещь. Моя скромность и застенчивость куда-то исчезли. Я стал таким же говорливым, как и все присутствующие.
4: Ну, Ральф, ну, выпьем еще по одной.
0: Окей.
4: О.
0: Это мой.
6: Эй, Джо, принеси-ка нам еще два, пока мы не пока мы не протрезвели.
0: Так все и началось. Поначалу я выпивал раз или два в месяц. Потом случаи участились. Казалось, в баре я нашел себе новых друзей, было с кем поговорить. Ликер развязывал мне язык, я становился общительным и уверенным в себе. Немного времени прошло, и я начал заглядывать в бар каждый день после работы. С тех пор все кардинально изменилось. Вместо того, чтобы каждую неделю класть деньги на счет, я начал тратить ранее накопленные мною средства. Мои вечера становились все длиннее, а утро казалось все более мрачным и унылым. К тому времени я впервые ощутил всю трагичность происходящего. Это случалось, когда в Бейлот приехал мой брат Рассел. В тот вечер мы с братом провели в баре.
7: Ну, Ральфи, мне пора.
0: Да нет, постой, еще рано.
7: Не для меня, Ральфи, не для меня. Мне предстоит проделать долгий путь. Будет лучше, если я отправлюсь сейчас, а то жена мне устроит.
0: Ну ладно, наверное, ты прав. Ну что, еще по одной на дорожку?
7: Нет, нет, нет, нет, Ральфи, нет, я поехал.
0: Ну как хочешь. Я следил за ним, пока машина не исчезла из виду. Потом я, спотыкаясь, поднялся по лестнице и вернулся в свою квартиру. Перед тем, как лечь спать, я решил, что буду спать до самого обеда следующего дня.
5: Слышу, слышу.
0: Да. Что? Дейн Каунти? Да. Рассел Брукер, мой брат. Ну и как? Умер? Нет. Нет, не может быть. Это не он. Да. Да, я понял. Спасибо. После смерти брата я долго не мог понять, почему он, а не я. У меня не было семьи, у брата была. У него было все, ради чего стоит жить, а у меня не было ничего. Чем больше я думал об этом, тем более подавленным становился. Я и представить себе не мог, до чего я докатился. Я работал на заправке напротив бара, у дверей которого уже задолго до 6 часов утра... выстраивались очереди в ожидании, когда его откроют. Я решил изменить свою жизнь, пытаясь найти работу за городом, на фермах. Как правило, фермер откладывал деньги для меня, а когда там собиралась кругленькая сумма, около $1000, я опять ехал в город и пропивал все до копейки. 4 раза я возвращался на ферму, и каждый раз он принимал меня обратно. В городе один хозяин таверны долгое время наблюдал за мной и однажды решил заговорить.
8: Еще стаканчик, Ральф?
0: Да, наверное.
8: Ты знаешь, тебе не следует это пить.
0: Что это значит, Норм? Ты мне отказываешь?
8: Нет. Я обслужу, если ты захочешь. Но я хочу сказать тебе, что тебе это лучше не пить.
9: Вот уж не ожидал услышать такое от хозяина бара.
8: Может быть. Но я знаю тебя. Я вижу, что алкоголь сделал с тобой. Это нехорошо.
9: Да. Ты думаешь, мне лучше бросить?
8: Да.
9: А как?
8: А как ты можешь бросить? У тебя есть сила воли?
9: Ха-ха. Сила воли.
8: Ну, а как?
9: А я не знаю, как. Сила воли не поможет. Я уже пытался.
0: В течение 2 лет я нашел и потерял более 20 рабочих мест. Потом я все-таки решил вернуться на ферму родителей, надеясь, что это поможет. Мама всячески пыталась поговорить со мной.
2: Послушай, сынок, ты и вправду можешь бросить пить, если сильно захочешь. Ведь есть же у тебя сила воли.
9: Сила воли? Мам, ты говоришь прямо, как один хозяин бара.
2: Нет, не сила воли. Божья сила, Ральфи. Я хочу, чтобы ты начал ходить в церковь и молиться. Это бы помогло, я уверена.
9: Мам, вот что я тебе скажу. Пускай лучше буду дома сидеть, чем занимать место в церкви того, кто в этом больше нуждается.
0: Кто в этом больше нуждается? Вот пример человеческого высокомерия. В те времена закон запрещал в нетрезвом состоянии появляться в публичных местах. Прежде чем напиться, я всегда заранее снимал дешевую комнату, чтобы не шататься пьяным по улицам. Однажды ночью, напившись, я поднялся в номер. Я был настолько пьян, что не помнил, как я туда попал. Я включил свет, шатаясь, подошел к кровати и сел, чтобы снять ботинки. Сначала я решил закурить. Потом, уже с дымящей сигаретой во рту, я попытался снять ботинки. Не знаю как, но я уснул в таком положении.
10: Что-то горит, Ральф! Ральф, твоя кровать горит, проснись! Проснись, пьяница, надо скинуть одеяло и простынь! Не могу сбить пламя! Остается только одно, бросить в катку и облить водой!
8: Фу. Еще 5 минут, и все было бы в огне! А ты бы сгорел, даже не проснувшись.
0: Несмотря на то, что ликер развязал мне язык и помогал мне чувствовать себя свободным, он по-прежнему сковывал мою жизнь. Я был на самом дне. Взяв долг у своего Шурина $5, я отправился в город. Я пытался протрезветь и найти хоть какую-нибудь работу. После 2 недель пребывания в городе я уже был на самом краю пропасти. Но так случилось, что я услышал о миссионерской организации спасения.
10: Конечно, голодный. Сумасшедший, что ли? Только болваны так делают. Иди в миссию, там тебя накормят бесплатно.
0: Они кормят бесплатно?
10: Ну, конечно!
0: А зачем?
10: Чтобы они могли прочитать тебе строки из Библии, поговорить.
0: И что, кто-то соглашается?
10: Ты хочешь есть, не так ли? Так иди туда. Тебе не обязательно слушать то, что они говорят.
0: Я пришел в миссию. Никто мне не досаждал. Но через 2 минуты к моему столику подошел мужчина и начал разговор.
11: Тебе хватило пищи, друг?
9: Да.
11: Хорошо. Тебе есть где переночевать?
9: Нет пока.
11: Ты можешь остаться у нас на пару дней.
9: Я не могу, у меня нет ни копейки денег.
11: Поэтому я тебя и приглашаю. Здесь не принято платить за ночлег и еду. Пробудь пару дней с нами, может быть, мы сможем тебе помочь.
9: Я остался. Пастор Джона Берри был таким приятным и дружественным. У меня и чувства такого не возникало, что кто-то пытается навязать мне религию. Я заметил, что в этих людях было что-то такое, чего не было у меня. У них было умиротворение и покой. Я пытался найти этот покой на дне бутылки из-под виски, но взамен нашел одни проблемы. В субботу у нас был гость из Эльмарста. Он говорил с нами.
12: Люди, я знаю, многие из вас были в большей или меньшей степени разочарованы религией. Так давайте оставим религию. Давайте придем прямо к Богу. Вы говорите, как это сделать? Ответ прост. Господь пришел к нам сам. Позвольте мне прочесть вам следующие строки из Библии. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир». Бог во Христе примирил с собою мир. В Новом Завете, как и в Евангелии, не так уж и много написано о религии, но на каждой странице и в каждой главе написано об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю, Он пришел к нам, чтобы дать нам возможность жить настоящей жизнью. Он призывает всех нас, живущих на земле, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Друг, Иисус Христос любит тебя. Когда ты примешь Его всем сердцем, Его Святой Дух снизойдет на тебя. Если ты трус, Он сделает тебя отважным. Если ты слаб, Он сделает тебя сильным. Если ты скован зависимостью, Он освободит тебя. Он даст тебе самый большой дар – вечную жизнь». Послушайте, как в Библии написано. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прими его в свое сердце, и ты станешь другим человеком».
9: Боже, выслушай меня. Мне очень надо знать, что ты на самом деле существуешь. Я грешник и пьяница, и мне нужна новая жизнь. Боже, если ты существуешь, помоги мне. Помоги мне и сделай так, как написано в Библии. Сделай меня другим человеком, Боже. Измени мою жизнь. Я, бедный, грешный пьяница, бросил вызов Господу. Но Бог, великий и милосердный, принял вызов и сделал, как обещано в Библии. Он дал мне новую жизнь. Я фактически стал совсем другим человеком. Насколько другим? Полностью. Я нашел работу в качестве индустриального супервайзера миссии. Человек, который насмехался над религией, принял Христа. Меньше чем за 2 года этот робкий, нерешительный парень попросил руки одной замечательной девушки. Это случилось так.
13: Кажется, я тебя видела в церкви.
9: Да, мэм.
13: А что так официально?
9: Разве?
13: Вы что, смущаетесь?
9: Ну, я смущаюсь. Я не смущаюсь.
13: Хорошо, хорошо. А сколько стоит вот эта чаша?
9: Сейчас взгляну.
13: Цена указана на наклейке.
9: Ах, да, точно, спасибо.
13: Не за что, я беру ее.
9: Хороший выбор, я упакую.
0: Недавно мы с ней отпраздновали нашу очередную годовщину. Сейчас я руковожу программой в церкви для людей преклонного возраста. За эти годы я видел много людей, уверовавших в Бога и покаявшихся. Но я молюсь, чтобы вновь встретиться с одним человеком. Однажды после вещания в эфир моей исповеди в программе «Освобожденные» в миссию пришел мужчина и взглянул мне прямо в глаза.
14: «Мистер Букер, я только что услышал вашу историю по радио. Я просто хочу знать, это правда?»
0: «Да, сэр, каждое слово. Это могло быть стать правдой и для вас». «Господи, Твое милосердие не знает границ. Помоги этому человеку обрести свободу и избавиться от страха. Аминь».

друг. Ральф Букер получил самый драгоценный дар – вечную жизнь. Высказывание «правда в вине» – это обман. Иисус Христос говорит: «Я есть путь, правда и жизнь». Значит, правда не в вине, а в Иисусе Христе. И жизнь Ральфа Букера тому подтверждение –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наши размышления о вечере Господней, а вместе с тем будем дальше рассматривать 11 главу из первого послания к Коринфянам.

Во-первых, хотелось бы разобраться в вопросе, является ли вечеря воспоминание праздником. После того, как в первом послании к Коринфянам, в 5 главе 7 стихом сказано, что «Пасха наша, Христос, заклан за нас», в 8 стихе добавляется «посему станем праздновать, не со старую закваскою» и так далее. Часто спрашивают, имеет ли это отношение к празднованию вечери. Многие отвечают утвердительно. Некоторые считают этот вопрос не имеющим значения. Я же думаю, что вопрос этот немаловажен. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на выражение, которое употреблено в самой постановке вопроса — празднование вечери. Мы фактически нигде в Писании не читаем, что вечеря Господня праздновалась. Мы преломляем хлеб, Деяние, 27 стих, 1 послание к Коринфянам, 10:16. Мы причащаемся от одного хлеба, 1 послание к Коринфянам, 10:17. Имеем участие в этом святом деле, да, но мы не празднуем его. Конечно, я не могу представить на земле что-либо более праздничное, чем когда дети Божии собраны, чтобы вспомнить своего умершего Спасителя и в духе, и в истине поклониться Ему и Отцу. И однако мы не празднуем смерть Господню, мы возвещаем ее. Когда дорогие дети Божии употребляют выражение празднования вечери, они не имеют в виду что-то ложное. И я не говорю, что это совершенно неверно. Только говоря так, мы не должны связывать это с человеческими способностями как-то все это приукрасить, праздновать. Господь Иисус установил свою вечерю в великой простоте, и в такой же простоте преломляли хлеб первые христиане. На этом должны основываться и мы. Мы не можем делать из нее то, что нам нравится. Об этом мы уже упоминали. В поклонении Богу, и, конечно же, не только там, все должно соответствовать Ему и совершаться по установленному им порядку. Бог не может терпеть, что в Его святом присутствии проявляется плоть человека. Как должны мы стоять на страже, особенно когда дело касается поклонения перед всякого рода нововведениями, которые не носят печати авторитета Его святого слова? Что же касается выражения «станем праздновать» в 5 главе, то оно не относится к вечере Господней. Оно указывает на праздник опресняков, который был тесно связан с пасхальной вечерей и праздновался непосредственно после нее в продолжении 7 дней. В течение всего этого времени в домах израильтян не должно было находиться ничего квасного. Этот прообраз использует апостол Павел, чтобы исправить неверное поведение и состояние верующих в Коринфе. Они допустили нахождение в своей среде закваски, порока и лукавства. Закваска в Священном Писании всегда говорит о грехе, который действует в ком-то и при этом стремится сообщить свой характер всей массе. Малая закваска квасит все тело. Это принцип, свойственный греху. Он не ограничивается отдельными случаями или личностями, если только он не устранен путем самоосуждения или, если нужно, путем наказания. Закваска может представлять из себя нравственное зло или какое-либо искажение в учении. У коринфян речь идет о нравственном зле. У галатов вопрос касается учения. К тому же Господь Иисус предупреждает нас от закваски фарисеев и саддукеев, которая есть лицемерие. Мы должны со всей серьезностью заботиться о том, чтобы как в личной жизни, так и в Церкви Божией осудить и устранить всякое зло. В предыдущих передачах я уже указывал на то, что трапеза Господня и вечеря Господня представляют из себя одно и то же дело, рассматриваемое с разных сторон. Имея это в виду, сопоставим теперь определенные различия между этими двумя аспектами хлебопреломления, что, как я надеюсь, сделает предмет этот еще более ясным. Трапеза Господня указывает нам на хозяина дома, вечеря Господня — на владельца его. Трапеза Господня представляет нам, где, то есть на каком основании должно совершаться хлебопреломление. Вечеря Господня показывает нам, как, то есть каким образом должны мы участвовать в хлебопреломлении.
При трапезе Господней речь идет более о том, кто в ней участвует. При вечере Господней, что она из себя представляет. Или можно сказать, трапеза Господня делает ясным, что есть мы. Единство, совокупность. Вечеря Господня говорит о том, что мы делаем. Возвещаем Его смерть. Трапеза Господня является выражением нашего совместного участия. Вечеря Господня — это выражение моего личного преимущества. В трапезе Господней находит свое выражение единство тела Христова. Главной же мыслью вечери Господней является воспоминание Его смерти. Трапеза Господня связана с совместной ответственностью, то есть мы все ответственны за ее чистоту. Вы, например, не можете быть равнодушны к тому, как я живу. Вечеря же Господня имеет дело с моей личной ответственностью. Я сам проверяю мой образ жизни, мой настрой и так далее, чтобы затем достойно есть и пить. Противоположностью трапезы Господней является трапеза бесовская. Противоположностью вечери Господней является своя вечеря. Или «своя пища», как это пишет апостол Павел. Невозможно участвовать и в том, и в другом. В связи с трапезой Господней говорится о теле Христовом. В связи с вечерей Господней – о теле Господнем. Несоответствие своей ответственности в связи с трапезой Господней приводит к ослаблению свидетельства. Несоответствие же ответственности в связи с вечерей Господней неизбежно приводит к суду, к наказанию со стороны Отца. Дорогие, хотел бы еще обратить ваше внимание на двойное значение хлеба. Для некоторых детей Божьих представляет трудность мысль, что под хлебом в первом послании к Коринфянам в 10 главе подразумевается нечто другое, чем в первом послании к Коринфянам в 11 главе. Фактически, согласно первому посланию к Коринфянам, 10 главы 16 стиха, через хлебопреломление мы выражаем наше соединение с телом Христовым, которое Он отдал за нас. В 11 главе также хлеб является символом отданного за нас тела Христова. «Сие есть тело мое за вас ломимое», 24 стих. Но в 10 главе хлеб также является символом таинственного тела Христова Церкви. Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. 17 стих. Это двойное значение хлеба при хлебопреломлении ни в коей мере не должно тревожить нас. Скорее, это представляет собой ценность и уже в Ветхом Завете имеет свой драгоценный прообраз. На столе для хлебов предложения лежали два ряда по шесть хлебов, испеченных из пшеничной муки, на которые был положен чистый ливан. Об этом мы читаем в книге Исход, 25 глава, и в книге Левит, 24 глава. С одной стороны, эти хлебы говорят о Христе, как о пище для своего народа. Они были пищей священников. С другой стороны, эти 12 хлебов изображали единство народа израильского. Если бы пришли дни падения и разделения, и они пришли, Бог видел свой народ как единое целое. Окруженные со всех сторон золотым венцом, эти хлебы постоянно лежали перед Ним, перед Богом, во все время странствия по пустыне. Он был назван «хлеб всегдашний». Так и сегодня народ Божий, окруженный праведностью Божией, постоянно перед Его святыми очами. Бог всегда видит его как единое целое во Христе. На этом, дорогие, я сделаю небольшую музыкальную паузу.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». Мы продолжаем нашу тему о хлебопреломлении. Необходимо упомянуть еще об одном предмете, связанном с преломлением хлеба, о сборах для нужд святых и для дела Господнего. То, что существует связь между жертвой хвалы и жертвами благотворения и общительности, ясно видно из послания к евреям, 13 глава, 15 и 16 стихи. Я их зачитаю. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его. Не забывайте же благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Без сомнения, это место не говорит о хлебопреломлении. Жертва хвалы в нашей жизни должна возноситься Богу постоянно, а не только в связи с хлебопреломлением. И однако существует связь между обращенной к Богу жертвой, то есть хвалы уст, и жертвами, обращенными к людям, благотворение и общительность. Нам свойственно забывать об этой второй, возможно, и не такой возвышенной стороне. Но Бог соединяет их с духовными жертвами, которые мы, как священство святое, можем приносить Ему. Мы видим это соединение во Второзаконии, 26 глава, с 1 стиха по 15. После того, как в стихе 10 сказано «И поклонись пред Господом Богом твоим», в стихе 12 сказано, чтобы после отделения всех десятин была отобрана святыня и отдана левиту, пришельцу, сироте и вдове. Бог хочет, чтобы мы принимали участие и в нуждах святых. Ему благоугодны такие жертвы. Наставляемый словом должен делиться всяким добром с наставляющим.

1 послание к Коринфянам, 16 глава с 1 стиха. Кто-то и сегодня может сказать, что у него достаточно духовности для того, чтобы знать, куда и каким образом употребить свои деньги или свое добро. Однако нередко за этим скрывается ничто другое, как гордость. Не желая ограничивать свободу отдельных верующих, апостол Павел, по данной ему от Бога мудрости и власти, устанавливает, как общее правило для всех церквей, что должны совершаться сборы. К тому же эти сборы должны совершаться регулярно, а не только по обстоятельствам и в соответствии с возможностями каждого. Цель этих сборов здесь не названа. Однако ясно, что речь здесь идет об особых сборах для нуждающихся братьев и сестер в Иудее. Но также ясно, что здесь нам показан общий принцип, которым мы не можем пренебречь без ущерба для себя и других. Встает вопрос, почему в связи со сбором средств назван первый день недели? В этот день, День Господень, святые регулярно собирались для преломления хлеба и приносили Богу духовные жертвы. Очевидно, собравшись вместе, они должны были складывать собранное у себя. Выражение апостола «чтобы не делать сборов, когда я приду», подтверждает эту мысль. И он, видимо, хотел избежать того, чтобы его присутствие оказало на них какое-то в этом отношении влияние или давление. То, что только верующие имели это преимущество участвовать в сборах, видно из того факта, что совершалось это на их собраниях. И мы хорошо делаем, если придерживаемся этого порядка. Связь между собраниями во имя Господа и принесением материальных жертв мы видим уже в Ветхом Завете, в установлении Богом сбора десятин. И там есть интересная параллель. Израильтяне должны были приносить десятины туда, куда они приносили свои жертвы, на место, которое избрал Господь, чтобы пребывать имени Его там. «Принесите», — обращается Бог к своему отпавшему от Него народу в конце Ветхого Завета через пророка Малахию. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Под пищей в доме Божьем понимаются необходимые средства на потребности для дома Бога нашего, к чему расположил свое сердце верный остаток народа Божия во дни Неемии. «И мы не оставим дома Бога нашего». 10 глава, стих 39, пророка Неемии. Для нас сегодня понятие «дом-хранилище», место, где пребывает его имя, связаны с собранием во имя его, особенно собраниями для хлебопреломлений. Это для нас сегодня место, куда мы, образно говоря, приносим как наши жертвы, так и наши десятины. Христиане вначале очень заботились о том, чтобы то, что они жертвовали для Господа от своего имения, постоянно было связано с тем же самым местом и тем же самым временем, когда они приносили Ему хвалу и поклонение. Что же касается распределения денег, то это дело не церкви, а отдельных духовных братьев, которые пользуются доверием по местной церкви. Требуемые качества этих служителей, гречески «диаконос», перечислены в первом послании к Тимофею, в 3 главе, с 8 по 13 стихи. То, что церковь, как таковая, не имела отношения к распределению пожертвований, отчетливо видно на чудном примере ранней церкви в Иерусалиме, еще в то время, когда в этом вопросе не существовало установленного апостолами порядка. В то время все у верующих было общее. Зажиточные между ними продавали свою землю или дома, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. Ни сами жертвователи, ни церковь не находилась при распределении денег, но апостолы. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Когда при распределении приношений появилась опасность, что эта чрезмерная перегрузка может повлиять на их постоянство в молитве и служении словом, то по их совету на эту службу были поставлены 7 мужей, исполненных Духа Святого. Они должны были впредь пищись о столах, то есть распределять пожертвования среди нуждающихся. И хотя эти 7 мужей в Деянии апостолов 6 глава не названы прямо диаконами, они все же имели соответствующее их духовному

по положению и их деятельности признаки. Стефан, один из семи, являет собой образец хорошо служившего служителя, который приготовил себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Эти служители совершают свое непростое служение перед очами Господа. Они пользуются доверием церкви, однако в своей деятельности они ответственны одному Господу, средствами которого они управляют. Верующие, участвуя в сборах, приносят свои жертвы Господу. Дальнейшая ответственность лежит не на них, а на служителях. Я не говорю, что не полезно или плохо давать иногда церкви финансовую информацию или прочитывать благодарственное письмо, но принципиально требовать объяснения в употреблении денег – это совсем другое дело и не основано на Писании. Ни Господь Иисус не требовал от Иуды Искариота, у которого была касса отчета в употреблении того, что туда полагалось, ни в Ветхом Завете не читаем мы, чтобы делалось нечто подобное. Напротив, в 4 книге Царств, 22 главе, в отношении серебра, принесенного в дом Господень, дано знаменательное указание. «Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». Во избежание недоразумений необходимо отметить, что на христианина не возложена обязанность давать десятину. Мы не под законом, но под благодатью. Бог любит доброохотно дающих, которые богаты добрыми делами, ревностью и приготовлены к всякому доброму делу. Истинное христианское пожертвование, как и все в жизни и служении истинного христианина, должно совершаться не по закону, а по благодати и под руководством Духа Святого, из благодарности, а не из-под кнута. Дорогие, давайте еще раз возвратимся к повествованию апостола Павла в 11 главе 1 послания к Коринфянам об установлении вечери Господней. В 23 стихе мы находим в высшей степени замечательное выражение, которое я раньше намеренно пропустил. «Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб» и так далее. Обращали ли мы когда-либо внимание на особенность, ценность этого выражения? Если бы люди, руководствуясь своей собственной мудростью, описывали бы эти события, они бы обязательно для выделения этой знаменательной ночи сказали бы «в ночь, которая предшествовала распятию Иисуса». Но Дух Святой выражается здесь по-другому. Когда Он хочет выделить ночь, в которую Господь Иисус установил вечерю, Он связывает эту ночь с предательством Иуды Искариота. Почему? О, на фоне черного дела Иуды любовь Спасителя сияет еще ярче. То злое дело, которое совершил Иуда, глубоко затронуло дух Господа, так что он даже возмутился. Уже пророческое слово «Духа Иисуса» в псалмах трогательным образом передает это. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Псалом 40, 10 стих. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, ни ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы, но ты, который был для меня тоже, что и я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Псалом 54, с 13 стиха. Если мы присоединим к этому евангельские повествования, а характерно, что все четыре евангелиста говорят об этом факте, это будет еще более впечатлительно. «И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Матфей 26, 21. «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Марк 14, 18. «И вот рука предающего меня со мною за столом». Лука 22, 21. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Иоанн
13:21. И здесь, в первом послании к Коринфянам, 11 глава, хотя Господь уже находился во славе, Он не забыл это ужасное дело, но повелевает сообщить нам, что Он даровал вечерю ученикам в ночь, в которую Он был предан. Как отвратительно предательство, совершенное кем-то из круга самых близких, самых доверенных людей. И Господь глубоко чувствовал это. «Один из вас предаст меня». Уже то было достаточно ужасно, что Иерусалим, который он так любил, не желал его и оставил его в холоде на улице. Его слезы о Святом Граде красноречиво говорят о том, как больно было для него равнодушие Иерусалима. Но они никогда и не любили его. Для него во сто крат хуже, чем ненависть людей извне, было то, что он не находит покоя, не находит утешения в кругу своих, но именно там испытал он неверность человека, и именно это так возмутило его. И действительно, если бы его любовь не была божественной и совершенной, она бы не устояла перед такой неверностью и могла бы угаснуть. Но Господь Иисус в истинном величии и достоинстве своей личности и своей любви поднимается выше всего этого и, доказывая неповерженность своей любви к ним, дарует им вечерю воспоминания о нем. Именно в ту ночь, в которую он был предан. Плоть в Иуде нисколько не хуже, чем во мне или в тебе, дорогой слушатель. И на нас точно так же нельзя полагаться, как и на Иуду Искариота, который предал его, или на Петра, который отрекся от него. Не выражали ли все его ученики намерение умереть вместе с ним? Не говорили ли они подобное этому? «На нас ты можешь положиться, Господь», но на плоть полагаться нельзя. События в ту последнюю ночь учат нас, что мы никак не можем доверяться плоти. Это может быть связано с чем-то низким и ужасным, как у Иуды, или с добрыми намерениями, как у других учеников. Ни на что из того, что в нас, мы полагаться не можем. Но любовь Христова, в отличие от нашей, не подвержена переменам. Она неизменна. Она не ограничена нашим жалким ответом на нее. И чтобы мы познали, что Его любовь не зависит от нашей верности, Он установил нам эту вечерю в ту ночь, в которую Он был предан. Дорогие, на этом я завершаю сегодняшнюю передачу. С вами был Виталий Кливер. До скорых встреч!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Ребята, продолжаем серию передач «В гостях у тети Вали».

0: Ласковый луч солнца разбудил Ирочку. И, проснувшись, она села на кровати.
1: Тетя Валя, где ты?
2: Я здесь, Ирочка.
1: Тетя Валя, солнышко так ярко светит. Этот солнечный лучик разбудил меня.
0: Ну вот и хорошо. Пора вставать.
1: Да, наверное, уже все птички и жучки, и насекомые, цветы проснулись. Интересно, кого мы встретим сегодня?
0: Сегодня мои соседи едут в зоопарк. Хочешь, Ирочка, чтобы мы вместе с ними поехали?
1: Конечно, хочу.
0: Ну, тогда живо вставай и иди умываться. Позавтракаем в дороге.

0: Хотя еще не было 9 часов, в зоопарке уже было много народу. Дети шумно реагировали на все проделки зверей. Слоны посыпали себя песком, бурые медведи лениво сидели в тени своей клетки. А обезьяны смешили зрителей, раскачиваясь на качелях, зацепившись хвостом за перекладину.
1: Тетя Валя, а что это за животное? Смотри, вон там, на берегу этого маленького озерца.
2: Странное животное, не правда ли, Ирочка?
1: Очень странное. Клюв, как у утки, а хвост и шуба, как у бобра. Никогда такого не видела.
2: Давай подойдем к нему поближе, Ирочка, чтобы лучше рассмотреть его.
3: Не обо мне ли речь?
1: О тебе, моя?
3: Ты не знаешь, как меня назвать. Не так ли? Я тебя сочувствую. Это трудная задача, ведь я создание уникальное. Глядя на меня, нетрудно сбиться с толку. Ты, девочка, правильно заметила. Своей шубой и хвостом я похож на бобра. А мой нос очень похож на утиный. К тому же я плаваю и ныряю, как нутрия, и рою нору, как крот. Поэтому у меня на лапах между пальцами есть перепонки, чтобы плавать, и когти, чтобы рыть землю.
1: Перепонки между пальцами и когти? Пожалуйста, покажи.
3: Вот они, мои лапки с коготочками.
1: Да, действительно есть перепонки, как у лягушки, и когти тоже. Так скажи мне, в конце концов, кто же ты?
3: Итак, разрешите представиться. Перед вами уникальное создание Творца Утконос.
1: Ах, вот как тебя зовут. Потому что у тебя нос, то есть клюв, точно такой, как у утки.
3: Нет, не совсем. Мой клюв очень похож на утиный. Однако есть разница между нашими клювами и носами. Мой клюв покрыт мягкой эластичной кожей. Эта кожаная оболочка моего клюва имеет особо важное значение в моей жизни. Она помогает мне охотиться под водой.
1: Каким же образом кожа на клюве может помогать тебе в охоте?
3: Дело в том, что в кожаной оболочке моего клюва имеются 1000 механических рецепторов. Рецепторы – это окончания чувствительных нервных волокон, которые реагируют на раздражение извне. Находятся они в маленьких отверстиях, прикрытых крохотным клапаном. Так вот, мои рецепторы реагируют на слабый электрический ток, который исходит от организмов, живущих в воде. А между этими рецепторами находятся другие чувствительные нервные окончания, связанные с определенными железами, выделяющими специальное вещество, благодаря которому рецепторы действуют только в воде. Как видишь, Творец сконструировал мой клюв особым образом.
1: Да, теперь я вижу, что твой клюв сильно отличается от утиного, хотя внешне ваши клювы очень похожи.
3: Да, наши клювы похожи формой и тем еще, что у нас нет зубов. Мы перетираем пищу твердыми краями клюва.
1: Скажи, пожалуйста, утконос, чем ты питаешься и как ты охотишься?
3: Я беспозвоночными питаюсь. Из ила свою пищу добываю. Для этого под воду я глубоко ныряю. Червячки, рачки, моллюски и личинки насекомых охотно поедаю. Ведь малейшие электрические импульсы, исходящие от этих организмов, своим чутким клювом воспринимаю.
1: Неужели ты, утконос, охотишься только с помощью клюва?
3: Да. Когда я ныряю, я глаза и уши закрываю.
1: Удивительно.
3: Знаю, что для людей это удивительно. Один ученый который пытался изучить мои повадки, должен был ночью последовать за мной в воду. Он был изумлен, увидев, что я охочу закрытыми глазами. Однако ловко обхожу препятствия и уверенно набрасываюсь на свою добычу. И все это благодаря особому устройству моего клюва.
1: Понятно. Раз твой клюв сконструировал Бог-творец, значит, это надежный инструмент.
3: О, да, ты права.
1: Уважаемый утконос, у меня к тебе еще вопрос.
3: Спрашивай.
1: Ты говоришь, что в воде ты закрываешь глаза и уши. Глаза твои я вижу. А где же твои уши?
3: Уши! У меня просто нет внешнего уха. Но слышу я хорошо. На суше-то я пользуюсь своим слухом и зрением.
1: Теперь понятно. А как долго ты можешь пробыть под водой во время охоты?
3: Я могу провести под водой 3 минуты.
1: 3 минуты?
3: Угу. Затем я всплываю, воздух в легкие набираю и снова ныряю. Таким образом, я провожу в воде около 2 часов в сутки и съедаю пищи весом почти равно моему собственному весу. Можешь ли ты себе представить, сколько нужно было бы пищи вам, людям, если бы ее количество равнялось хотя бы половине вашего веса?

0: Скажи, пожалуйста, утконос, а зачем тебе шуба?
1: Зимой я впадаю в кратковременную спячку. И чтобы мне не замерзнуть, создатель снабдил меня этой термоодеждой. Она сохраняет тепло лучше, чем шуба белого медведя.
0: Вот как! А как ты после плавания высушиваешь свою мокрую шубу?
1: О, это тоже интересно. Я устраиваю свое жилище где-нибудь под нависшим берегом на высоте от 1,5 до 3,5 метров над уровнем воды, чтобы при разливе реки вода не затопила мою норку. Вход в нору я рою очень узким, настолько узким, что когда я пролезаю в нору, стены входа выжимают воду из моей мокрой шубы. Согласитесь, очень практично, не правда ли? Это мой создатель вразумил меня.
0: Да, просто и практично. А теперь, утконос, пожалуйста, расскажи о своем хвосте. Уж очень он у тебя интересный. Я не думаю, что Творец дал тебе его просто для красоты.
1: Верно. Во-первых, мой хвост служит мне лопаткой, поэтому он имеет плоскую форму. Дело в том, что, готовясь стать матерью, я закрываю вход изнутри своей норки земляными пробками. Таким образом, я закупориваю себя и свое будущее потомство в недоступном хищникам убежище. Во-вторых, мой хвост служит мне в тех же целях, что и горб верблюду.
0: Как горб верблюду? Что ты имеешь в виду, Ткано?
1: Мой хвост – это прекрасный резервуар, куда откладывается жир, как в горбу у верблюда. А жир служит источником энергии. Кроме того, хвост служит мне рулем при плавании. А на суше, прижав свой хвост к животу, я тащу в свое жилище все, что необходимо для того, чтобы устроить уютное и удобное гнездо в норе, где я откладываю яйца и вывожу свое потомство.
0: Да, хорошо служит тебе твой хвост. Значит, ты говоришь, что дети твои из яиц вылупливаются. Тоже как у утки?
1: Верно, как у утки и у всякой птицы. Но вскармливаю я своих детенышей молоком.
0: Вскармливаешь молоком, как млекопитающие животные? Это просто чудо! Так какому же классу животных ты принадлежишь, утконос?
1: Конечно, чудо! У меня все не так, как у других животных. Ученые долгое время стояли перед трудным выбором, не зная, к какому классу животных отнести нас. К птицам или к пресмыкающимся, или к млекопитающим. Ведь некоторые ученые считают, что мы являемся переходной формой между рептилиями, то есть пресмыкающимися, и млекопитающими. Они думают, что мы не достигли своего окончательного развития. Однако, изучая меня, ученые-эволюционисты были удивлены моим столь совершенным оснащением и моими великолепными способностями охотиться под водой с закрытыми глазами. Объяснить наличие таких способностей у такого древнего организма, как я, они не могли. И потому не знали, на какой сук родословного древа меня подвесить. Но меня это вовсе не волнует. Я не имею отношения ни к какому родословному древу, хотя ученые относят меня к классу млекопитающих. Я считаю себя шедевром художника, фантазия которого не имеет границ.

0: А откуда ты родом, утконос?
1: Родом я из Восточной Австралии. До 19-го столетия утконосы не были известны в Европе. А когда о нас стали доходить сведения в эту часть света, ученые отказывались верить в существование такого уникума. Слушая рассказы очевидцев, некоторые смеялись, говорили, что, наверное, над ними подшутили, хитро укрепив на морде бобра кожаный клюв, а на лапах лягушачьи перепонки. Однако, как видите, мы существуем. Признаюсь откровенно, исследователям я доставил немало хлопот.
2: Еще бы! Клюв, как у утки. Кладешь яйца, как птица, но вскармливаешь своих детенышей молоком. Плаваешь, как рыба, и роешь норы, как крот.
3: Долгое время ученые действительно не могли определить, что за зверь этот утконос. Многие ученые приложили максимум усилий и потратили много времени для того, чтобы досконально изучить, как устроен организм утконоса, как он выращивает свое потомство, чем питается, какими повадками отличается и многое другое.
2: Ученым много пришлось потрудиться, потому что это животное необыкновенное. Сначала они даже поверить не могли, что утконосы существуют.
3: Верно, Ирочка. Но когда человек чем-то интересуется, он всегда найдет время и изучит все, что угодно.
2: Это правда, тетя Валя. У нас во дворе девочки задумали сделать гербарий для кружка юного натуралиста. Они сказали об этом своим родителям, и родители нашли время, чтобы ездить с ними каждое воскресенье в лес. А лес от нас очень далеко. 2 часа в один конец ехать надо.
3: Вот видишь, это говорит о том, что можно найти время, чтобы заняться интересным или важным делом. Теперь подумай, моя девочка, насколько важно найти время, чтобы читать и изучать Слово Божье. Ведь только из Библии мы узнаем о нашем Творце и Спасителе. Библия раскрывает нам богатство и многообразие божественных свойств, присущих Иисусу Христу. Библия говорит, что Бог явил Себя людям в Сыне Своем, Иисусе Христе. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Написано в Библии. В Библии также написано, что Бог говорил нам в Сыне Своем. Это значит, что Иисус Христос
2: – Сын Божий.
3: Верно. Имя Иисус значит Спаситель. В Евангелии от Матфея читаем о том, что ангел Господень сказал Иосифу: «Мария родит Сына от Духа Святого, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». А в Евангелии от Луки написано: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Христос – это греческое слово, оно означает «посланник», «посланник от Бога». «Да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Так написал апостол Иоанн. Имя Иисус Христос известно почти всем народам. Но не все знают, что Господь Иисус Христос – Агнец Божий, то есть ягненок, принесший Себя в жертву для умилостивления за грехи наши. Апостол Иоанн пишет: «Видит Иоанн Креститель, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». А апостол Петр пишет: «Искуплены вы драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного Агнца». И более того, наш Господь Иисус Христос ходатайствует перед Богом Отцом о верующих в Него, как своего Спасителя. Вот что написано об этом в Библии. Иисус Христос может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, потому что он, и только он, посредник между человеком и Богом. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Христос Иисус. Итак, Ирочка, что мы знаем о Господе Иисусе?
2: Господь Иисус Христос – Сын Божий, посланник от Бога, наш Спаситель, Агнец Божий, наш ходатай и единственный посредник между Богом и человеком.
3: Совершенно верно. Видишь, Ирочка, как много различных качеств сочетает в себе Господь Иисус Христос. Но это еще не все. Библия говорит, что в нем, в Иисусе Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Библия раскрывает все многообразие Господа нашего Иисуса Христа. Изучение Библии позволяет глубже познать нашего Господа. И чем больше мы познаем нашего Спасителя, тем больше мы приближаемся к Нему, и Он к нам. И тогда мы общаемся с Господом Богом. Иисус желает общения с человеком. Он хочет, чтобы жизнь вечную мы проводили с Ним. А получить дар жизни вечной можно только верою в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя.

А сейчас, ребята, я прочитаю вам отрывок из Библии для малышей о том, как Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Иисус и его ученики очень устали ходить по городам и деревням. Поэтому однажды, сев в лодку, они отплыли в безлюдное место, чтобы там немного отдохнуть. Но люди, узнав, где находится Иисус, пошли к нему. Они знали, что он может исцелять болезни, поэтому пришли со своими больными. Целый день ходил Иисус от больного к больному и исцелял всех. Но наступил вечер, солнце село, и вскоре должно было стать совсем темно. Люди же, пришедшие к Иисусу, не собирались идти домой, и это очень беспокоило учеников Иисуса. Поэтому они пошли к Иисусу и сказали: «Учитель, место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти людей, пусть они пойдут в ближайшие селения и купят себе еду». Иисус ответил: «Людям не нужно никуда идти, вы дайте им есть». «У нас только 5 хлебов и 2 рыбы, — возразили ученики. «Этого на всех не хватит». «Принесите мне этот хлеб и рыбу», — велел Иисус. Когда ученики принесли ему 5 хлебов и 2 рыбы, Иисус велел всем людям, пришедшим к нему, сесть на траву по 50 человек. Ученики Иисуса посчитали их и увидели, что к Иисусу пришло 5000 человек, не считая женщин и детей, и всех их надо было накормить. Ученики никак не могли понять, как можно накормить 5 хлебами и 2 рыбами такую массу людей. Взяв хлеб и рыбу, Иисус помолился, а затем, разломив хлеб и рыбу на кусочки, дал своим ученикам, чтобы те отнесли их людям. Ученики раздали кусочки рыбы и хлеба людям, и все принялись за еду. И что же? Все ели и насытились. Хлеба было так много, что он даже остался. Когда все наелись, ученики Иисуса стали собирать остатки хлеба и набрали еще 12 полных корзин. Так Иисус, Сын Божий, накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами.

Из передачи сегодня вы, ребята, многое узнали о Господе Иисусе и прослушали рассказ евангелиста Матфея о чуде, которое сотворил Господь Иисус. Знайте, мои юные друзья, что в любых обстоятельствах, при любой нужде, тот, кто обращается к Господу Иисусу Христу, будет услышан. И Господь пошлет ему необходимое, потому что Господь Бог знает, в чем мы нуждаемся. Господь пошлет и хлеб в пищу, и еду на данный день. Ответ Господа Бога на наши молитвы и есть чудо, которое Господь хочет сделать для каждого из нас.

0: теперь, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Время передачи подошло к концу.
1: Передачу подготовили сотрудники Славянского евангельского университета.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Он рожден для нашего спасения. Он принес нам мир и благодать. Сам прошел долины униженья и от мира должен пострадать. Он рожден, чтобы осчастливить каждого, кто узрит в нем Бога своего. Но над ним глумились злые граждане, даже и в отечестве его. Он рожден, чтоб над земной планетою знамя христианское водрузить. Христиане, слышите? Поэтому нам должно страдать, терпеть, любить. Аминь.

Маме, в розовом царстве далекого детства вспомню твое материнское сердце. Сердце большое, такое надежное. Жизнь без тебя была б невозможною. Стала я старше, и ты стала ближе. Образ прекрасный любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана. Каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Мама, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас уже взрослых ты сердце по-прежнему держишь, как крошечных, бережно-бережно. Нет, за такую любовь невозможно ни отплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскою значится. Знаю, мой долг никогда не отплатится, мама моя. Аминь.

Тихая ночь опустилась на землю, звезды сияют на тверди ночной. С радостью глазу их корнему внемлю, что говорит мне о ночи иной. Было давно то, в святом Вифлееме, кануло много столетий на дно. Бог воплотился, как к дивной поэме мир относиться привык уж давно. Грустно на сердце становится жутко. Снова над миром сгустилась гроза Божьего гнева. Жизнь ведь не шутка, вечная смерть всем глядит нам в глаза. Вот почему и пришел к нам Спаситель, вот для чего и родился Христос, чтобы устроить нам в небе обитель, вечную жизнь Он с собой нам принес. Детям и взрослым открыл Он объятия, всех призывает: «Придите ко мне». Всех нас зовет к покаянию распятия, чтоб не страдать в вечном адском огне. Друг мой, оставь равнодушие, холод, сердце Христу поскорее открой. Ныне, покуда ты силен и молод, в сердце младенцу ты ясли устрой. Дивная ночь к нам спустилась на землю, ныне Христос наш родился святой. С радостью гласу я горнему внемлю, чтобы порвать нам с мирской суетой.

Маленькая девочка, посещавшая неоднократно молитвенные собрания верующих, была очень озабочена спасением души своей. Отец же ее, некогда любивший и сам посещать эти собрания, охладев, возненавидев все то, что относится к вере, воспретил ей посещать их. Она была этим огорчена, но оставалась послушной требованиям отца. Но вот, когда опять происходило обычное собрание, она не выдержала и не могла оставаться на месте спокойно. Улизнув незаметно из комнаты и перепрыгнув через забор, она очутилась в собрании, присоединилась к молящимся. Вскоре отец заметил ее исчезновение и побежал за ней. Найдя ее в собрании на колени, среди молящихся, он пришел в ярость и с гневом схватил ее, чтобы понести домой. Дитя же, взглянув на него взором, сияющим небесной радостью и любовью, сказала: «Папа, ты пришел слишком поздно. Я уже успела отдать мое сердце Спасителю Иисусу». Эти слова размягчили жестокое сердце грешника. Он пал вместе с дочерью на колени, громко взывая о спасении, и тут же нашел своего Спасителя, которого раньше не хотел знать. Смелое свидетельство, наполненное любовью свыше, всегда победит.

Твоих плодов я долго ждал, я ожидал, а ты молчал. Зачем же на земле ты жил? Ведь ты не тратил своих сил. Ты жизнь впустую проводил, ты жизнь прожил, но как ты жил? Скажи мне, друг, что ты мне дал? Ведь я тебе так много дал. Тебе я помощь оказал, а ты себя не оправдал. И тут я горько зарыдал и на лицо свое упал, и вдруг проснулся. Это сон, но для меня был страшен он. Я все не мог забыть слова, те, что поведал мне судья. Но кто-то мне твердил, чтоб никогда я не забыл судьи призыв. Ты жизнь прожил, но как ты жил? Аминь. Иди вперед, забудь тревогу, забудь прожитую беду, воздай благодарение Богу, открой Ему свою нужду. Пусть не волнуют сердца грезы, пусть жизнь свободна от греха, пусть не туманят очи слезы, пусть льется вечному хвала. Не забывай, что жизни силы лишь у Него себе найдешь, и, побеждая мрак могилы, спокойно вечность отойдешь. Иди ж, не стой на перепутье, спеши к отчизне дорогой, туда, где жизнь милей и лучше, где счастье, радость и покой. Аминь.

Гнушайся злом, не гнушайся ни бедностью, ни своей незаметностью, ни болезнью тяжкою, ни тюремной рубашкою, ни суровую долею, ни невзрачным лицом, а гнушайся злом своим наиболее.

Грозный нечестивец, видел я нечестивца грозного, жестокого, несносного. Укоренился он, как баобаб, и трепетал народ пред ним, как раб. Но грянул гром, возмездие лавина, смела с земли с корнями исполина.

Вечное пение. Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и псалмы Давида и Исеева. Еще деворы песнь пророчицы, ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится. А уйдут земные поколенья, вечность огласится вечным пением.

Мерзость пред Богом, мерзость пред Богом, глаза горделивые, мерзость уста отвратительно лживые, сердце коварство для ближних кующие, также и ноги к злодейству бегущие. Тот, кто меж братьями сеет раздор, все это мерзость с давних пор.

он будет со мной. Вечерние тени заката, предвестника жизни моей. Господь, пред Тобой я склоняю колени с хвалой благодарности, жертвой вечерней за пройденный путь под рукою Твоей. Любовью Отца среди суетной жизни взыскал Ты меня, как заблудшую дочь, в дом пира привел меня без укоризны, рассеяв безверья греховную ночь. Я славлю Тебя, мой Творец и Спаситель, за счастье, что в доме нашла я Твоем, сокровищ нетленных мой щедрый даритель, в скорбях, в испытаниях, в бедах хранитель, прими мою жертву, хваленья псалом. Я славлю Тебя за прожитые годы, о, как мимолетно промчались они, все было, печали, нужда и невзгоды, и синие дали, и светлые дни. Прости меня, Боже, что я не умею воспеть Тебя так, как желает душа, как славит природа Тебя зеленея, от сна пробуждаясь весною дыша. Сегодня я снова, по милости Бога, стою на пороге неведомых дней. Как Он поведет меня новой дорогой? Я верю, я знаю, в борьбе и тревоге Он будет со мной до кончины моей.

Откройте врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он.

забытый друг. Если ты изнемог от страдания и слез, если жизнью ты разочарован, от судьбы получаешь шипы вместо роз, и клянешь ты свой жребий суровый. Если сердце твое истомилось тоской, на пути лишь одни неудачи, если ум твой смущен непосильной борьбой, и в отчаянии горько ты плачешь. Не тоскуй, ободрись, ты не так одинок, ты не всеми оставлен друзьями. Самый лучший и верный твой друг недалек, он незримо присутствует с вами. Это друг Иисус, кто следит за тобой, кто запросы души твоей знает, кто усталым, разбитым дарует покой, обездоленных кто утешает. Лишь открой свое горе, доверься ему, он поймет твое сердце больное, лучезарным сиянием рассеет он тьму и ведет свое царство покоя. Он в разбитое сердце надежду вдохнет и любовью своей неземною, он утешит тебя, твои слезы отрет, плач, стенание заменит хвалою. О, немедли, сегодня Иисусу скажи, что в груди твоей жизнь угасает. Он услышит, и мир снизойдет для души, ярким пламенем жизнь запылает.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Рубрика «Идите и научите». Беда шла по пятам. Мужская певчая группа молодых христиан из города Галле, Вестфален, из Германии, ездила в Киргизию евангелизировать. Время визита совпало с беспорядками, разразившимися в этой республике. Но Бог хранил наших братьев, никто из них не пострадал. Киргизия встретила нас, братьев из Германии, почти зимним холодом. Мы прибыли ночью, шел снег, а потом еще и подморозило. В первое воскресенье, 28 марта, вербное воскресенье, мы посетили две общины в столице республики Бишкеки. На следующий день отправились на Иссык-Куль. Посетили церкви в Чолпон-Ате, в селах Григорьевка и Бостыри. После собрания в Бостыри нас пригласили в семью киргизы. Они рассказали нам, как обратились ко Христу. На следующий день мы отправились в город Каракол, Пржевальский. Особенным в общинах на Иссык-Куле было то, что число членов церкви из киргизов значительно возросло. Если раньше общины состояли в основном из европейцев, то теперь большинство – люди коренной национальности. 2 апреля мы направились за 600 километров на юг республики – Джалалабад. Во время 10 часов пути мы любовались великолепными пейзажами, созданными великим Творцом. Поднявшись по серпантину на высоту 3300 метров, мы попали в снежную кладовую Бога. Кругом, куда ни посмотри, снег, но на самой долине все уже зеленело. Джалалабад – третий по величине город в Киргизии. Община, которую мы посетили, готовилась к евангелизации, и мы смогли принять в ней участие, в основном пением. Много людей пришли в молитвенный дом и впервые услышали благую весть. 6 дней мы провели в Джалалабаде. По плану, после посещения церкви в городе Ош 7 апреля мы должны были вернуться на север республики. Однако там начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием свержения правительства. Были введены в действие силовые структуры. Появились раненые и убитые. Встречи в Таласе были отменены. Нам надо было возвращаться в Бишкек. В аэропорту нам сказали, что воздушное пространство закрыто. 8 апреля утром, помолившись Господу о всех наших проблемах, мы взяли такси и отправились через перевал в обратный путь. Есть только одна трасса, связывающая юг и север Киргизии. В сердцах наших царили мир и покой Божий. Минут через 20 после того, как мы покинули Джалалабад, нам сообщили по телефону, что в этом городе начались беспорядки. Через 10 часов мы достигли Бишкека. Позже мы узнали, что через короткое время после того, как мы свернули с Ошкой трассы, она была закрыта для движения. Казалось, что буквально за нами шла грозная волна беспорядков, но Бог держал над нами свою руку. В Бишкеке был введен комендантский час с 22 часов. Мы успели покинуть город незадолго до этого времени, и через 40 минут были в селе Красная Речка. Позже мы могли увидеть последствия тех революционных беспорядков, что произошли в Киргизии. На 11 апреля было запланировано наше возвращение в Германию. Господь благословлял нас обильно и сохранял нас чудным образом. Мы просим вас молиться о Киргизии и киргизском народе, страдающем от политической нестабильности, и особенно
нуждающимся в благой вести о христианах этой страны, о мире и благоденствии этой республики. Пауль Тиссен.

4 года инвалид. Родилась я в феврале 1942 года в Казахстане, в ауле Яралы, в Целиноградской области. Когда мне было 2 года и 10 месяцев, сильно заболела. Фельдшер сказал маме, что это растяжение. Смазал ножку медом, и на этом лечение закончилось. Шло время, я совсем слегла, а везти меня в больницу мама не могла, так как была под комендатурой. Когда она получила разрешение, чтобы везти меня в Акмалинск, в больницу, то завернула меня в ватное стеганое одеяло и понесла, и даже не могла меня прижать к себе, так сильно у меня болели правая ножка, левая ручка, голова и спина. Врач осмотрела меня и закричала на маму: «Всего ребенка загноила, судить тебя надо». Мне вскрыли нарывы на ноге и голове, и на другой день на левой руке и спине. Пролежала я 11 месяцев. Мама устроилась нянечкой в больнице и была рядом со мной. Раны мои гноились и не хотели заживать. Мне делали чистку кости. На этой операции мама присутствовала и очень переживала, что я проснусь. Когда врач вскрыла ножку, она увидела, что большая берцовая кость с обоих концов была изъедена гноем. Она выдолбила ее совсем. «Теперь моя девочка, считай, что без ноги», — сказала мама и заплакала. «Нет-нет», — сказала врач, — «это место зарастет хрящом, и она будет ходить». Так в 4 года я стала полным инвалидом. Из больницы я вышла на костылях. Гематогенный остеомиелит. От ушиба такой диагноз. Время от времени появлялись нарывы то тут, то там. И снова операции, уколы. И так без конца. Мама искала верующих. В 1949 году мы получили вызов от маминого племянника Володи. Мама радовалась возможности переехать из Яралы в Караганду. Она слышала, что в Караганде есть верующие и хорошие врачи. Мы переехали в Караганду, в старый город, а через месяц я заболела, и мама положила меня в первую клиническую больницу с очередным нарывом на руке. Остеомиелит бушевал. Я не могла нормально учиться. Мама нашла верующих, лютеран. Мы стали ходить на собрания, пели немецкие псалмы и молились. Но у нас не было ни Библии, ни Евангелия, ни песенника. Мама переписывала гимны от руки, и мы дома их пели. Зимой молодые братья часто носили меня на собрания, так как мои костыли застревали в снегу. Мы были им очень благодарны. Часто после утреннего собрания я оставалась в семье проповедника до второго собрания. Мама родилась на Волге, в Саратовской области. Их было 5 сестер, мама пятая, младшая. В войну все растерялись, а тетя Мария и мама были вместе. Они в Яралы недалеко друг от друга жили. Тетя Мария тоже нашла верующих в Дубовке, и у них с мамой часто были разговоры по поводу веры. Тетя Мария утверждала, что человек должен принять крещение, когда поймет, для чего крещение вообще нужно. Они иногда даже ссорились. Потом просили прощения друг у друга и молились. В то время я мало что могла понять, но тетю Марию очень любила. Как-то она приехала к нам, и мы все вместе поехали в старый город. С трамвая пошли пешком, далеко шли, и я устала, а тетя Мария говорит: «Женечка, потерпи еще немного, где-то уже недалеко». Так мы первый раз попали на собрание на русском языке, проповедовал Антон Брониславович Стрельчук. Сестры хлопотали, не знали, куда меня посадить, и стульчик под ногу принесли, чтобы мне удобно было. Столько было внимания, а я очень стеснялась, что они со мной нянчатся.

помогала, словом, помогала, чем могла. С 1951 года это был мой второй дом. А годы шли, учиться я почти не могла. С горем пополам закончила 4 класса. Моя правая нога была на 15 сантиметров короче. Она отставала, потому что была удалена большая берцовая кость. Врачи посоветовали мне удлинить ножку. Это опять операция. Теперь и церковь молилась за меня. Было сделано 2 операции, но нога была все еще короче на 11 сантиметров. В Петропавловске мне сделали аппарат, куда я должна была вставить ногу и зашнуровать, как ботинок. Тутор, так назывался этот аппарат. Этот тутор был очень тяжелый и натирал ногу. Побывав на протезировании, я много чего нагляделась и сказала маме: «Поехали к моему врачу Александру Эдуардовичу. Я хочу ему показать, что мне сделали». И я его попросила: «Александр Эдуардович, ампутируйте мне ножку. Я видела, как люди ходят на протезах, и я буду ходить не хуже других». Для мамы это был шок, но для меня твердое решение. И так в церкви помолились, и в январе 1957 года мне ампутировали ногу, а в феврале мне исполнилось 15 лет. К этому времени на моем теле насчитывалось 18 шрамов. И если мама иногда с кем-то говорила обо мне, что было очень редко, она говорила, что каждый разрез, каждый укол прошел через ее сердце. Это я слышала так, мимоходом, и понятия не имела, о чем, о какой боли она говорит. Мама жила для меня все 88 лет и умерла на моих руках. Дважды я уходила от нее искать счастье, но очень скоро возвращалась с раскаянием обратно. Но это уже другая история. Что я хочу сказать тем, что написала? Мама одна воспитывала меня, и никогда я не слышала от нее, чтобы она просила людей о помощи. Просила только Бога в молитве. Мы с ней жили на ее зарплату и никогда ни у кого не занимали, а наоборот, у мамы были деньги, чтобы помочь, если просили. Великий Бог хранил и защищал нас под своей крепкой рукой. Евгения Б.

В июле 80 лет. Просьба есть у меня к вам. Моей маме исполняется 80 лет в июле, если Бог продлит дни жизни. Милая мама, вы наша родная. Божьих благословений мы вам желаем. Годы были нелегки, много вы страдали. Нет, вы не роптали. Счастье вы Иисусе познали. Будьте верны Богу до конца. Верным лишь откроет Он врата. Лидия Экерт. Не стесняясь никого. Несомненно, в это последнее время, да и в любое время, людям с физическими недостатками или попавшим в тяжелую жизненную ситуацию очень нелегко. Но когда на любое пожелание сразу получаешь ответ без всяких усилий, это вызывает привыкание и ожидание еще больших благ. Очень многим людям нелегко, но немногие пойдут на откровенное спекулирование своим положением. Не скрою, в нашей семье сейчас тоже не все просто. Двое маленьких детей, а работает только один муж. Конечно же, мы стараемся со всем справляться сами. Однако, если бы нам предложили помощь, мы бы не отказались. Но в жизни приходится надеяться на силу Бога. С помощью Господа можно справиться с жизненными трудностями, будь то болезни или материальные нужды. Мне трудно, но все-таки хочется сказать «нет». А когда из своих проблем люди делают источник дохода, не стесняясь ничего и никого. Антонина Кальвина, Россия.

перевели на немецкий. Мы с дочерью перевели на немецкий язык рассказ Якоба Матиса «Дорогие беглецы» из журнала «Сестра», номер 2 за 2010 год. Позже, когда в церкви проводили детскую неделю, я рассказала его. Детям было очень интересно. Очень много нахожу для себя полезного и в газете, и в журнале. Молитвой поддерживаю всех, кто об этом просит. Как же еще помочь друг другу? Как поддержать, если не молитвой Господу? Особенно о детях, которые утопают в грехах, но и о детях благополучных, чтобы остались на верном пути. Агнес Тюк.

Дорогие наши неписатели, пусть проснутся. К моему 60-летнему юбилею племянница выписала мне журнал «Сестра». Для меня это был большой сюрприз, так как никогда еще не слышала о нем и не знала, кто мог обо мне знать в Германии. Плакала от счастья целый день и благодарила Господа за то, что Он, Всевышний, все знает, и что из такой дали получила этот журнал. Моя племянница Ирина живет в Друскиненкай, куда часто приезжают верующие из Германии, и она через Марию П. заказала ваш журнал. Это был самый большой и дорогой для меня подарок. Журнал очень понравился. Хочу сделать подарок и своему брату по крови Рулису Петрасу. Он живет очень далеко, в России, в Бурятии. Рулис – миссионер и трудится в краях, где когда-то отбывали сроки заключения, и многие христиане за веру евангельскую. Пусть читают его и в такой далекой, но близкой нашим сердцам Бурятии. Молитесь, чтобы и там было пробуждение от греховной спячки. Зинаида Сташевскене, Литва.

мы очень похожи. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. Что может быть на земле лучше дарованного Богом права? Приступать к престолу Его благодати и получать милость? Только милостью Бога живем мы каждый день. Кто из людей никогда не падал? Кто из людей никогда не ошибался? Падения бывают разные, и ошибки тоже бывают разные. Бывают падения с роковым исходом, и ошибки бывают роковые. Очень люблю газету «Забытый алтарь». Прихожу в изумление, когда нахожу статьи, которые будто отражают то, что сокрыто в моем сердце. Все мы, рожденные от Бога, имеем одного Отца, и по внутреннему человеку мы очень похожи. Дух Святой в каждом проводит труд, приготовляя нас к вечной жизни. От всего сердца благодарю Бога моего за возможность выписать газету. Год был трудный, но пока работаем, хотя работы стало намного меньше. Слава Господу, что она есть. Что будет дальше, Господь знает. Очень радует то, что христиане стараются не унывать. Все свое упование возлагают на Бога. Я очень часто размышляю о Ное. Как ему жилось в то время? Мы-то имеем много друзей в разных странах. И это очень радостно, когда встречаемся, знакомимся с новыми людьми, и они становятся нам родными. Ной не имел такого общения. Его другом и советником был только Бог. Он был настолько уверен в своем Боге, что весь мир для него не имел никакого значения. Анна Филлерт, Эстония.

«Я и вся моя семья». В 2003 году, в конце ноября, мы приехали в Германию. Через год уверовали наши старший сын с невесткой. В 2005 году, в сентябре, приехал и второй сын к нам. А перед этим я говорил в сердце своем: «Если сын приедет, то в первое же воскресенье после приезда я покаюсь». Так обрел я Отца Небесного, а до этого прожил 50 лет без Бога. Через полгода уверовали дочь и зять. У нас еще не вся семья живет с Богом, но мы знаем, что и сам Господь в Слове Своем говорит, что спасешься ты, спасется вся твоя семья. Слава Господу за это ободрение! Много чудных мгновений за это время дал нам пережить Господь. Работая за 1 евро в час, я упал с лестницы спиной на уголок, и у меня лопнул позвонок. Хотели делать операцию, уже показали, как будут соединять позвонки. Назначили день, помыли и вдруг отменили операцию. Вся наша церковь молилась за меня, и по милости Господа операцию отменили. Одели корсет, а через 3 месяца я снова мог работать. В апреле прошлого года Господь дал мне возможность найти сестру по отцу. Она проживает в Казахстане, город Экибастуз. Она мусульманка. Я молюсь о ней, о ее обращении к Богу Иисусу Христу. Александр Клименко.

Мои встречи. Неграмотно пишу, всего 3 класса до войны окончила, а мне хочется поделиться, сколько мне Господь являет любви и милости. Каждый день хожу раздавать Евангелия и брошюры. Некоторые берут с радостью, а некоторые отвергают. Вот ездили мы как-то во Львов. Дочка ушла по своим делам, а я сидела на лавочке. И вот возле меня сидела женщина, и я стала беседовать с ней. Она слушала внимательно и рассказала свои проблемы. Она живет с сыном, который очень нервный. Я ее спросила, есть ли у нее Евангелие. Она говорит, а что это такое? Рассказала ей, что это письмо от Господа. Дала ей Евангелие, которое она еще никогда не видела. Она так обрадовалась. Говорю ей, читайте, оно дает ответы на все вопросы нашей жизни. Только в Боге успокаивается душа человеческая. Вот и о себе думаю, какой наш Господь милосердный. Ведь кто я? Старая, неграмотная, а Иисус Христос побуждает меня трудиться. Ведь я труба, через которую Господь говорит. Конечно, покается эта душа или нет, один Господь знает. Я молюсь об этой душе. А если не покается, то ей было во свидетельство сказано. И еще у меня был такой случай. Нужно идти раздавать Евангелие. Встала на колени и прошу Господа. Пошли мне такие души, которые жаждут Твоего слова. Вышла на улицу. А так скользко, иду и думаю, вернусь ли? И вот стоят 2 молодые девушки и курят. Хотела побеседовать с ними, но они не хотели слушать. Иду дальше. Идет навстречу молодой парень, а может, он и женатый, не знаю. Подхожу и даю ему брошюру. Там так хорошо описывается все о спасении душ человеческих. Говорю ему, возьмите, почитайте. Он взял с радостью. Иду дальше. С христианкой встретилась. Поняла, что она еврейка. У нас собираются евреи-христиане только в субботу. Мы с ней беседовали. Как она знает Слово Божие. Она узнала во мне верующую. Сама подошла, поприветствовалась. Вот такую мне Господь дал радость. И не думала о такой встрече. Как-то подошла к молодому мужчине, 40 лет. Предлагаю брошюру, а он очень обрадовался и говорит, «Я пресвитер. Мы евреи и собираемся в субботу. Слава за все Господу!» На этом я заканчиваю свое письмо. Прошу вас, напечатайте о моей нужде в молитве за детей. Сын был верующий. Он отпал и очень ожесточился, а дочка ходит в собрание в Ужгороде, но очень и очень далека от Господа. И за меня молитесь, чтобы Господь дал силы до последнего дыхания жизни трудиться в винограднике Божьем, и чтобы могла себя обслуживать, так как силы уже падают. Благодарю Господа за те силы, которые Он мне еще дает. Хожу в собрание только утром, вечером уже не хожу, вечерами плохо видеть стало. Александра Якименко, Украина.

Резонансна очерка Александра Савченко «Раздвоенная и истерзанная. Сестра номер 2 за 2010 год. Выражайтесь яснее. Независимо от всех догм, мы знаем, что Церковь – собрание христиан. Она обозначает как всех верующих в Господа Иисуса Христа, так и поместную общину в доме или в городе. Под церковью понимается также место собрания, само здание. Многие христиане хотели бы посещать церковь, да нет у них такой возможности. Однако все эти верующие во Христа и соблюдающие Его заветы и любящие Его входят в состав невидимой пока Вселенской, что на немецком языке означает «универсальной Церкви Иисуса Христа», единой святой общины, являющейся Его телом. Письмо Ефесянам, глава 1, стихи с 22 по 23. Не исключено, что автор очерка о Лермонтове, сказав, кавычки, «следует помнить, что вне церкви нет спасения». Под спасением подразумевал ожидающие христиан в будущем искупление тела. Римляне 8:23. Или полное и окончательное Божье спасение, когда ад и смерть будут повержены в озеро Огненное. Откровение 20:15. В этих местах Писания говорится о чадах Божьих, числящихся в книге жизни и входящих в сформированную к этому времени Церковь Христа, вне которой Библия действительно не обещает спасения. В таком случае брату Александру Савченко стоило бы, наверное, точнее и яснее выразиться, чтобы истина Господа ни на йоту не была смещена в сознании читающих. Недосказанность, поверхностное изложение библейских истин могут причинить начинающим христианам и тем, кто пришел к Богу не через церковь, много душевных терзаний и даже сбить их с толку. Петр Абрамов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: поиск.
1: Говорите. Я хочу обратиться к вам с необычной просьбой. Живу я со своими родителями. Папа уже 9 месяц прикован болезнью к постели. Ему нужен круглосуточный уход. Слава Богу, он дает силы моей маме, а ей уже 74 года нести это служение. Я работаю, рано ухожу из дома. Так складывается сейчас жизнь, как в замкнутом круге. Работа, уход за папой, врачи, рецепты, аптека. Из-за этого меньше принимаю участие в жизни своей церкви. Дома нужно быть поддержкой для мамы, улыбаться, говорить добрые, ободряющие слова. А сама? Слава Богу, что я его дитя. Вот уже несколько недель не дает покоя мысли. Ведь ты не одна в таком положении. Напиши. Может, кто-то, как и ты, нуждаешься в общении и поддержке. И пусть даже через письма. И так нужно знать и чувствовать, что ты не одинок. Если какой-то сестре одиноко, пусть напишет. Адрес в редакции. Люди.
0: Тяжело без поддержки. Мы переехали в большой город Вольфсбург и ищем строгую христианскую общину. У нас 3 детей, а дети так быстро все мирское принимают. Тяжело жить в городе, где нет поддержки верующих. Эльзы. Рады, если помогли. Нас зовут Вальдемар и Галина Хам. Вашу газету читаем нерегулярно, а когда сестра Черненко принесет. В алтаре номер 3 за этот год прочли о просьбе Берты Лофинг. Она ищет церковь в городе Дортмунд. Год назад мы столкнулись с этой проблемой, когда тоже сюда переехали. В Дортмунд почти нет наших общин. Мы и многие еще члены церкви Унамассен, где раньше был лагерь для переселенцев. У нас очень хорошая община. Приглашаем. Наш телефон 02-31-474-373-75. Мы живем в Дортмунд-Викеде. Еще одна церковь есть Дортмунд-Хёрде, недалеко от русского магазина. Собираются в здании методистской церкви в воскресенье в 16 часов, а у нас в 10 часов и в среду в 19:30. Еще есть начинающая церковь Дортмунд-Ландстрон, Бютнерштрассе 11. МАВО ТРЕФ. Это христиане из города Билефельд организовывают церковь. Еще один адрес. Аусидлер Бетроюнгсдинсте e.V. Николай Янсен. Бракала Линде 26. 44309 Дортмунд. Телефон 02-31-22-08023. Мобильный 01-76-209-95942. Будем рады, если смогли помочь. Мой муж ведет сеньорен-группы в Дортмунд Шаренхорст в здании сеньорен-центрум. Через неделю по вторникам, 18:30. Разбор Библии проводим, поем. Мы тоже объехали весь город, и все было не то, что нам надо. Мы очень рады, что нашли церковь в Унамассен. Уже год как члены церкви. Сеньорен-группы тоже из наших старцев и тех, кто не может ездить на собрания. Далеко или не на чем. Галина Хам.
2: Будем встречаться в алтаре. Написала и прочитала сестра Кун.
3: Если Бог продлит жизнь нам на земле, Мы будем встречаться в газете и молитвенно, и, возможно, кто-то лицом к лицу. Бог усмотрит. В алтаре за 4-й номер за апрель 2010 года сестра Елена Дрейбут просила стихи, посвященные друзьям. У меня есть пожелание. Может, они сестре подойдут. С радостью делюсь тем, что имею. Это было еще давно переписано. Авторов не знаю. Пожелание. Любви, которая никогда не перестает. Жизни, которая не кончается. Праведности, которая не оскверняется. Мира, который превыше разума. Покоя, который не нарушается. Радости, которая не уменьшается. Надежды, которая не постыжает. Славы, которая не затемняется. Света, который никогда не угасает. Счастье, которое никогда не прекращается. Силы, которая не слабеет. Чистоты, которая никогда не пачкается. Красоты, которая не изменяется. Мудрости, которая не подведет. Источника, который не иссякает. Мы желаем вам, чтоб Слово Господне веселило и душу, и кровь. Вместо скорби твоею душою владели бы вера, надежда, любовь. У святых не бывает встречи последней. Святых постоянно ждет встреча опять. И то, что разлука всего лишь на время, друзьям во Христе не дает унывать.
0: Он укреплялся от немощи. Пишет вам мама Бориса Миронова, Вера Андреевна. Мой сын ушел в вечность 27.04.2010 года. Почти 13 лет лежал, был зависим от моей помощи. В последний месяц у него уже не работали обе руки, и поэтому он самостоятельно не мог ни писать, ни сам есть. До последней минуты был в сознании. Когда я ему говорила: «Боря, еще хоть бы чуть-чуть поживи, надо Юлечку, его дочь, поддержать», он ответил: «Это от меня не зависит. Все в Божьих руках». Умер он с молитвой. Я обещала Борису, что пока жива, буду просить Бога, чтобы дал сил поставить на ноги, то есть дать образование дочери Бориса Юле. Помяните Бориса и молитесь за его дочь и мою внучку Юлию. Посылаю одно из последних стихотворений Бориса. Вера Андреевна Миронова, Россия. Если б не Бог был помощником, если б не Бог был заступником, был бы в страданиях безбожником или, быть может, преступником. Безбожие утешения данных душе в откровениях, жить было б вовсе бессмысленно среди зломучений бесчисленных. Через огни в испытаниях, через болезни в страданиях Бог нас ведет к прославлению, к радости вечной нетления. Так укрепляйтесь от немощи, быть чтоб святыми солдатами, на небесах стойким племенем, сверху стоя над утратами. Помощь от Бога способная, к часу любому удобная. В ней Бог дает утешение, немощей всех сокрушение. Борис Миронов. Слышны его шаги. Приветствую вас любовью Господа, так сильно любящего и меня, старицу Лидию. Сегодня мне сестра Лиля принесла почту, и в том числе журнал «Сестра». Мое сердце вздрогнуло от радости. Я не нахожу слов благодарности Господу за этот подарок. Он один знает, какая моя жажда была к забытому алтарю. Я так тосковала о нем. Постоянно в молитвах приношу к нему всю редакцию. Особо прошу за дорогой алтарь, о всех. Умоляю Господа, чтобы он через газеты и журналы посылал пробуждение душам. Молюсь за всех, вопиющих к нему в страданиях, искушениях, чтобы даровал силы и крепости духовной. Молюсь неустанно, ведь Он дал мне этот труд, и все мои молитвы идут к престолу благодати и с молитвами других соединяются. Я писала вам письмо, обращалась ко всем, чтобы поддержали мою молитву за невестку, которая находится в оккультных сетях. Работа дьявола – делать зло и боль. Но Господь хранит меня от зла и болезни с тем, чтобы родные увидели на мне руку Божию, защиту моего Спасителя и Хранителя.

Рассказ. И отчаяние отступило. Рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Псалом 138, стих 10. После обеда все улеглись спать, а Лидия собралась идти в центр города, где было много магазинов. Дом престарелых, где она жила уже 4 года, находился на окраине. На воротах красовалось заковыристое название «Территориальный центр помощи одиноким гражданам пожилого возраста». Правда, у многих обитателей этого печального заведения было немало близких родственников, не без усилий сдавших сюда своих сопротивлявшихся, но родственников, старичков и старушек. Избавившись таким образом от обременительного ухода за ними, а заодно завладев их жилплощадью, нередко отдельной, проворные детки навсегда исчезали из поля зрения покинутых родителей, которые все равно, простив им все, ежедневно тоскливо выглядывали в окна, напрасно ожидая своих любимых чад. Лидию сдал сюда ее 35-летний внук Юра. Свою единственную дочь, умершую от тяжелой неизлечимой болезни, она похоронила 5 лет назад. Тогда же и сердце свое загнала. Никак не могла смириться с ее скоропостижной смертью.

не спала ни днем, ни ночью, а сильные антидепрессанты не успокоили, но, напротив, почти добили и без того слабое сердце. После смерти мужа, а потом и дочери, Лидия жила одна в небольшой отдельной квартирке. Но единственный теперь для нее свет в окошке, внук Юра, вдруг попросил: «Давай, бабуля, поселю тебя в территориальный центр для одиноких. Там ведь много таких, как ты. Вместе доживать вам будет веселее. А квартирку твою я продам. Мне машина нужна позарез». Да так пристал, так пристал. И жестами кое-как объяснял ей, и на бумаге писал. Ведь она, Лидия, глухонемая от рождения. Дочь-то ее всегда лучше понимала и объясниться с ней легко могла. А вот внук не силен в языке для глухонемых в сурдопереводе. Ну и, конечно, уступила ему, согласилась на переезд. А как же иначе? Ведь любимый, единственный внучек. Дом престарелых сразу показался ей тюрьмой. Комнатка темная, плохонькая, на 4 койка места, кормят кое-как, пенсию почти всю забирают. Денег на руки дают совсем чуть-чуть, а нужд всяких так много. И лекарства надо подкупить, и моющие средства, и кое-что из продуктов. Опять же, обстановочка, лучше не спрашивайте. Друг у друга все воруют, кто что может. Постоянно ссоры, крики. Правда, она, Лидия, глухонемая, и потому не слышит ни плохого, ни хорошего. Но нервы-то не стальные, и тоже иногда в разборки приходится ввязываться. Ну и обижают ее, конечно, больше всех, а еще и издеваются, смеются, когда она руками машет, стараясь что-то объяснить, защититься. И так больно у Лидии на сердце становится, что бежит в дежурку и, разгоряченная, утирая слезы, сует медсестре бумажку с Юркиным телефоном. «Звони, мол, да побыстрее!» А та, покрутив диск, то ли обманывает, то ли правду говорит, кто же ее знает, но только всегда объясняет ей, что телефон не отвечает. Да Лидия и не надеется на отзывчивость внука. Квартирку-то ее он давно продал, машину купил. Зачем ему теперь 82-летняя больная бабка? А жить здесь тоска. По вечерам, когда изредка между обитательницами комнаты короткие минуты мирной передышки, они, видать, друг другу начинают сердце изливать, что-то из прошлого вспоминают. А на нее, Лидию, ноль внимания. Ведь не слышит ничего и сказать не может. А ей еще горше, хоть бы умереть скорее, что ли. Но вот на днях женщина какая-то зашла, поздоровалась и беседу завела. А что ей Лидии до этого? Но незнакомка и к ней обратилась. Лидия в ответ нахмурилась и печально показала ей на свое ухо, потом на губы, мол, глухонемая я. Женщина вдруг сразу же легко заговорила с ней на языке сурдоперевода, на языке жестов. От неожиданности Лидия аж заплакала, и счастливая стала отвечать руками, торопливо рассказывая обо всех своих бедах, не успевая промокать платочком набегающие слезинки. Посетительница объяснила, что ее зовут Таня, что она христианка и теперь будет постоянно приходить к ним для чтения Библии каждую среду. Лидия теперь этого дня как праздника ожидала. Таня им Слово Божие читала, потом вместе рассуждали, молились. Жить стало легче, уже почти не ссорились. Вскоре одна из женщин в их комнате покаялась, а потом и водное крещение приняла. Лидия тоже уже много знала из Библии, но кое в чем еще сильно сомневалась. «А как же я буду верующей, если даже молиться вслух не могу?» — жестами спросила она Таню. «Говорите с Богом сердцем», — ответила ей та, — «ведь Он слышит и знает все наши мысли». Но в душе Лидии вдруг появилась какая-то злая противодействующая сила. «Ведь я никогда Бога не видела и не слышала», — сердито размышляла она. «Как же я могу верить в то, что Он меня слышит и все обо мне знает? И вообще, где Он был, когда я дочку свою похоронила, и когда любимый внук меня, как ненужный хлам, перевез в этот противный дом? Нет, нет, не могу я верить, что Он есть, да еще и любит меня». Сегодня Лидия собралась в центр города по такому поводу. В честь Дня инвалидов ей в качестве подарка выдали небольшую сумму денег, на которую она собиралась купить хорошее мыло и шампунь для мытья волос. Такую роскошь им здесь не выдавали.
а Лидия всегда любила быть опрятной и благоухающей. Из-за своих больных ног она ходила очень медленно, опираясь на старенькую трость. Но радовалась и этому, ее соседки и того не могли, и с большим трудом передвигались только по комнатам. На автобус решила не садиться, чтобы сэкономить деньги и зайти еще в кафе, где продавали дешевые пирожные с заварным кремом. Это лакомство Лидия могла позволить себе очень редко. Предвкушая предстоящее удовольствие, она даже чуть ускорила шаги, наклоняясь вперед своим грузным телом. И тут вдруг раз! Деревянная тросточка, на которой она опиралась, переломилась в середине, и несчастная рухнула лицом вниз с высоты своего немалого роста. Переулок, в который Лидия как раз перед тем свернула, был совершенно безлюден, поэтому ее падение никто не увидел, а кричать она, ясное дело, не могла. Попробовала пошевелиться и обрадовалась. Кажется, ничего не сломала. «Ну как же теперь подняться?» С ее больными руками и ногами это просто невозможно. Лежать было неудобно. Почувствовав холод, Лидия стала всерьез переживать, как бы не простудиться. И тут она вспомнила. В последний раз Таня рассказывала, что Бог близок каждому. Она читала им псалом из Библии, где говорится о том, что Он окружает человека сзади и спереди и хранит его от зла. Тогда Лидия не очень верилась во все это, но сейчас она впервые всем сердцем горячо взмолилась. «Господи, если ты действительно видишь, что я упала, то помоги мне встать!» И тут же почувствовала, как чьи-то сильные руки бережно помогли ей подняться и встать на ноги. В недоумении Лидия огляделась вокруг, но никого не увидела. «Видно, Бог и вправду рядом», — с изумлением подумала она. «Кто бы еще мог мне помочь?» Но, взглянув на свою сломанную трость, растерянно продолжала размышлять. «А дальше-то как? Ведь я теперь не смогу и шага сделать. Надо бы новую палочку купить, но где их продают? И как мне дойти до магазина? Да и денег у меня совсем немного». В переулок завернул мужчина средних лет и, энергично направившись прямо к Лидии, подошел, молча взял ее под руку и решительно повел вперед. Почему-то совсем не испугавшись, она послушно пошла с незнакомцем, который, видимо, зная, что его спутница глухонемая, без разговоров вел ее по улицам, сворачивая то вправо, то влево. Наконец они остановились перед небольшим магазинчиком. Мужчина ловко помог ей преодолеть несколько ступенек лестницы, и они вошли в помещение. Лидия сразу же увидела на полках трости и другие товары для инвалидов. Она радостно повернулась к своему спутнику, чтобы поблагодарить его хотя бы взглядом, но он уже куда-то исчез. Теперь ее очень волновало, хватит ли денег на эту нужную покупку. Лидия выбрала подходящую ей трость и очень удивилась, цена оказалась совсем невысокой. Опираясь на новую удобную палочку, Лидия радостно направилась в парфюмерный магазин. После покупки трости у нее каким-то образом осталось еще немного денег. А в кафе она купила не дешевое пирожное, а чудесное слоеное колечко с настоящим сливочным кремом, да еще хватило на порцию кофе с молоком. Возвращаясь в дом престарелых, она размышляла об удивительных делах Божьих. Ей очень хотелось побыстрее встретиться с Таней, которая должна была прийти завтра, чтобы рассказать ей о своем открытии. Бог слышит и молитвы глухонемых. Его невидимые руки подняли ее, когда она упала, а затем мужчина, которого он послал, привел ее в нужный магазин. С абзаца. Возвращаясь в дом престарелых, она размышляла об удивительных делах Божьих. Ей очень хотелось побыстрее встретиться с Таней, которая должна была прийти завтра, чтобы рассказать ей о своем открытии. Бог слышит и молитвы глухонемых. Его невидимые руки подняли ее, когда она упала, а затем мужчина, которого он послал, привел ее в нужный магазин. Бог помог ей купить все, о чем она даже не мечтала. Оказывается, он действительно всегда рядом. И сейчас Лидии было стыдно за свое прежнее неверие. Да,
Скорее бы встретиться с Таней, опять подумала она. Лидии не терпелось побольше узнать о том, кто так заботливо помог ей в беде и чьи невидимые руки теперь вели ее в прекрасную новую жизнь. Светлана Тимохина, Украина.

открученный болт. Приветствуем всех, кто получает, читает и кто пишет забытый алтарь. Мир вам! Хотим поблагодарить за напоминание об оплате, а мы, в свою очередь, сообщаем, что подписку продлеваем для Харченко Полины, копии об оплате прилагаем. Этот перевод мы делаем для нашей мамы, девочки из рассказа «Пустой сундук», который публиковался в «Забытом алтаре» номер 3 за 2009 год. Хотелось бы добавить к опубликованному, что мама наша, та девочка из рассказа, приняла в 2009 году святое водное крещение, заключив завет с Господом в возрасте 82 лет. Это ли не благодать от Отца нашего Небесного? Теперь она рассказывает о произошедшей с ней перемене, о живом Боге, который живет на небесах, о том, что сам Бог простил ее и принял в ряды прощенных. Не потому что она какая-то особенная, а потому что Он сам призывает всех и ждет их на небесах. Недавно рассказывала нам по телефону, как ездила проведать внука. Он с семьей живет в соседнем селе. За обеденным столом внук высказал досаду, что, мол, надо было на старой машине ездить, так как в этой, новой, ни одного болта толком не открутишь. А бабушка ему напомнила: «Знаешь, прежде чем что-то делать, помолись Богу и расскажи. Так, мол, и так, не могу открутить болт, помоги». Внук заулыбался и ласково ответил: «Опять вы, бабуля, начинаете со своим Богом». Потом встал из-за стола, взял кепку и вышел. Бабуля с внучкой, женой внука, пили чай. Через время вошел внук и улыбается своей милой улыбкой: «Бабуля, а я ведь чем только не пробовал открутить болт. Не шло и все. А сейчас я ничего не делал, просто пальцами взялся, и он открутился. Интересно, как так получилось?» Бабуля обрадовалась: «Бог, Он живой и все-все знает, а тем более слышал твою молитву. Теперь ты знаешь, что Он помогает тем, кто Его просит. И сразу хочу сказать вам, что нужно покаяться и служить Богу. Ничего более важного и лучшего в этой жизни нет, да и не будет. А вы такие молодые оба, очень много смогли бы сделать для Господа». Вот такое небольшое свидетельство услышали мы от мамы. Очень рады, что Господь хранит нашу маму и бабушку Полину. Ей в мае исполнилось 83 года. Хотим пожелать ей, чтобы Господь нашел и для нее работу на ниве своей. Она может свидетельствовать, молиться по мере сил. Милости и благодати от Господа хотим пожелать ей и Божьего благословения сполна. А в Божьих благословениях все есть необходимое, и бремена наши Он помогает нести. Все мы в руке Его. Наталья Дик.

0: встречи в коридоре. В тот день было особенно многолюдно и шумно в коридоре отделения. Поступило много больных. Уже и обед прошел, а я все еще занималась своей работой, уборкой. Но вот и тихий час. Кажется, куда все девались? Я тихо напевала песню, которую пели в последний раз на служении. Вдруг ко мне подходит женщина средних лет и спрашивает: «Сестра, куда мне обратиться? Я приехала с направлением. У меня обнаружили страшную болезнь. Рак уже переходит в третью стадию. Это значит, мне уже скоро умирать?» Я стою и не знаю, что ей ответить. «Ну, — говорю, — я не медсестра и не врач. Что с вами и сколько вам жить, это знает только Бог. А вы что, верующие?» «Да». «Тогда вы меня обманывать не будете. Говорят, верующие не обманывают. Ну, идемте, я проведу вас к врачу». В какую палату ее определили, я не знала. Но в один из рабочих дней ко мне обратилась медсестра. «Я знаю, ты верующая, идем со мной». Пришла в палату, а в этой небольшой комнате были три женщины. Среди них старица, и она плачет. Другие же две говорят: «Что нам делать? Мы боимся умереть и попасть в ад». И вижу ту женщину, что в коридоре меня встретила. «А что случилось?» – спрашиваю. «Нам нужна помощь, и особенно старушки». «Но я не проповедник. Я лишь могу указать путь ко спасению, свидетельствовать о Боге и о вас помолиться. У меня есть с собой брошюры, а Библии вот сейчас нет. Но завтра я принесу, и время для вас тоже найду. Расскажу вам, зачем и для чего на землю пришел Христос». Рассказала, что Бога видеть невозможно, и предложила им выглянуть в окно. «А что вы видите, глядя на улицу из окна?» «Ну, деревья, зелень, небо, солнце». «Да, тогда взгляните на само солнце. Можете посмотреть?» Женщины посмотрели и тут же отвернулись. «Невозможно, глаза режет. Солнце – это Божие творение. Если на солнышко не можете смотреть, то как хотите видеть Бога?» В Библии сказано, что блажен не видевший, но уверовавший. А Иисус придет за своими, за теми, кто покаялся и получил прощение грехов. Одна из женщин говорит: «Давай будем молиться. Закроем двери, чтобы нам не мешали». И мы все встали на колени. А молиться они не умели. Я им объяснила, что нужно говорить и просить прощения. Молились они. Потом я. Эти больные женщины от чистого сердца просили прощения за всю прожитую жизнь у Иисуса Христа. А я просила у Господа об их исцелении. После молитвы я обняла их и сказала: «Только верьте и ничуть не сомневайтесь. Теперь вы в Его руках, и Он все усмотрит». Старица успокоилась. Когда я шла домой, то много о них думала. Мне очень хотелось видеть, что будет с ними, как Господь поведет это дело. А было так. После моего ухода прошло 2 часа. Подходил ужин. Время около 6 вечера. Эта старушка и говорит своим соседкам: «Мне стало лучше, и я больше боли не чувствую, и силы прибавилось. Я ни за что не посмотрю и поеду домой. На улице тепло, а одежда при мне». А женщина та, что меня что в коридоре встретила, при новой встрече говорит мне: «Молись обо мне, мне завтра предстоит операция, но я уже не боюсь, что со мной будет. Все ведь в Божьих руках». Она спокойно вязала носочки для детей. «А давай сейчас помолимся», — предложила я. И мы помолились, почитали Библию. Прошло 2 дня, и вот я вижу нашу старицу в хорошем настроении, бодрую. Она пришла за ответом на анализ и говорит: «Не знаю, что скажут, но знаю, что я готова ко всему и спокойна». Мы попрощались и уже больше не встречались. И моей знакомой не было. Отправили на 2 недели домой. Анализы ждать можно и дома. А до этого она мне рассказывала: Когда я ехала в больницу, то по пути была остановка, и там недалеко начали строить дом молитвы. Не знаю, почему так назвали, но я дала денег на помощь в строительстве некоторую часть из того, что имела с собой, потому что было объявление о пожертвовании. И подумала, вот если бы я выздоровела, то я пришла бы сюда и служила бы Богу. А мои дни на работе шли своим чередом. И, как обычно, я была в коридоре и протирала листочки роз. Вдруг меня кто-то радостно окликнул. Смотрю, стоит передо мною красивая белокурая женщина, одетая в элегантный плащ. Это была та женщина, что меня когда-то встретила в коридоре и медсестрой назвала. Обнимает меня и радостно говорит, «Знаешь, у меня нет той страшной болезни». Не подтвердилось. Я жива и умирать не буду. Это твоя молитва и моя вера. Я пойду на служение в тот дом молитвы. Радуюсь я очень. И я радовалась с ней. Мы вместе благодарили Бога. Она возвращалась домой к своим детям и мужу с радостью, с хорошим ответом. А я смотрела ей вслед и думала, наш великий Бог и в наши дни творит чудное, неповторимое. Слава Ему!
1: Лидия Зеньют.

дитя. Международная газета об Израиле накануне. Мой Иерусалим. Мне весьма часто приходится слышать такие определения: «Мой Иерусалим», «Наш Иерусалим». Да и сам я обычно говорю: «Приезжайте, я покажу вам мой Иерусалим». Мы легко произносим эти слова и забываем, что Иерусалим-то не наш. Он даже не государственный, не арабский, не еврейский, не всемирный, не Давидов, не Ивусеев. Иерусалим Божий. Это о нем Всевышний говорит Давиду и Соломону, что избрал его и полагает в нем имя свое. Да будет оно благословенно навек. Иерусалим не принадлежит нам. Это мы принадлежим Иерусалиму. Принадлежать Иерусалиму – это счастье и почет. Принадлежать Иерусалиму – это испытание и проверка. Понять, что ты принадлежишь Иерусалиму, а не он принадлежит тебе, это значит сбросить с себя спесь и надменность. Если Иерусалим принадлежит нам, то мы можем его любить, а можем ненавидеть. Мы можем быть в нем, а можем его и покинуть. Мы можем жить в нем так, как нравится нам. Если мы принадлежим Иерусалиму, то мы должны привести нашу жизнь в соответствие с тем, каким определил Иерусалиму быть Всевышний. В соответствии с сутью города, в котором имя Всевышнего, да будет оно благословенно, очи Всевышнего и сердце Всевышнего. Пишу эти строки, и мне самому становится страшно. Теоретически все мы знаем, что ничто не скроется от взгляда Творца. Теоретически. А всякий, кто принадлежит Иерусалиму, испытывает это в Иерусалиме практически. Здесь имя Всевышнего, здесь его очи, здесь его сердце. Надо только открыть свое сердце и свои очи, чтобы почувствовать и увидеть это. Исаия приводит слова Господа об Иерусалиме. «Я начертал тебя на дланях моих». Такой поэтический образ. Понятно, что у Бога нет обычных человеческих рук и человеческих ладоней. Но ведь поэтический образ нужен для того, чтобы мы могли понять нечто через нашу собственную практику, через нашу собственную жизнь. Когда-то давным-давно в детстве я упал с дерева. Пока летел, ухватился рукой за колючую проволоку на заборе. Наверное, поэтому не расшибся, не ударился головой. Было мне лет 6 тогда, в школу еще точно не ходил. Прекрасно помню, как шел домой, а ладошки держал вместе, как чашку. Они наполнялись кровью, и я особо сильно расплакался, когда кровь перелилась через край и стала капать на землю. Шрам на ладони виден до сих пор. Иерусалим начертан, высечен на ладонях. Иерусалим истек кровью и на ладонях остался. Рука, ладонь – это такой орган, которым производится действие. Хочешь приветствовать друга – протягиваешь ему руку с раскрытой ладонью. Хочешь забить гвоздь – сжимаешь в ладони рукоятку молотка. Едешь на велосипеде, крепко стискиваешь ладонями руль, особенно на неровной каменистой дороге. Читаешь книгу, разглаживаешь ладонью страницы. Любишь и гладишь любимого или любимую все той же ладонью. Если Иерусалим высечен на ладонях Всевышнего, то что бы ни делали руки Творца, высеченный на них Иерусалим участвует в этом творении». И если мы сотрудничаем с Творцом и творим самих себя и мир вокруг нас в соответствии с Его волей, то мы там, в этом Иерусалиме Его дланей. Мы принадлежим Иерусалиму. Скажете, загнул автор, зарапортовался. И то верно. Не так уж часто я позволяю себе говорить образами. Вообще-то, ведь я человек весьма практический, но Иерусалим – это совершенно особая тема для меня. Можно, конечно, сказать, что нынешний город – это совсем не тот Иерусалим, о котором сказано у Исаии. Ведь Всевышний сказал, что имя его здесь вовек вечно. Может быть, все дело в том, что само по себе восстановление Иерусалима – это проверка для нас всех?
для тех, кто мог бы сюда приехать и проверить, Божий ли это город возлюбленный, или так, селение евреев и арабов. Мог, но не приехал, отложил на потом. Для тех, кто приехал, но увидел только лихо сбываемые туристам фантазии о том, что вот тут Иисус делал то, а вот тут это. Или для тех, кто увидел лишь маленький город с дорогими гостиницами и магазинами. Или для тех, кто приехал и увидел, прикоснулся, и Божий Иерусалим высекся на ладонях и на сердце, не без крови. У меня нет твердого ответа, есть только образ. Став на землю Иерусалима, мы можем стать на ладонь Отца, а можем на пыльную землю. Это от нас зависит, не от города. Мой Иерусалим? Нет, я Иерусалимов. Достоин ли? Нет, но помилован. Ави Турецкий, Израиль.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет. Вниманию любознательных и всех желающих. Ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Выпуск 4, апрель 1998 года. «А я, — пишет апостол Павел, — не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Послание Галатам, 6 глава, 14 стих. Взгляд человека или позиция христианина. У креста расходятся пути старого и нового творения, пути плоти и пути духа. Он осуждает на смерть плотского человека, будь тот религиозен или нет, в почете или в бесчестии. Крест наносит смертельный удар мнимой праведности и показывает человеку всю его беспомощность и наготу перед Богом. Крест является четкой границей между миром во всех его проявлениях и людьми, принадлежащими новому творению. Крест осуждает не только грех в человеке, но и все то, чем может похвалиться или прославиться. Человек. Все больше приходится замечать в современном состоянии христианства, частью которого являемся и мы, всеобщую склонность обращаться к разуму людей. При этом, оперируя христианскими истинами, надеются наглядностью их убедить мир, нередко весьма красноречиво, производя на слушателей чарующее впечатление. Увы, христиане, обращаясь к людям в премудрости слова, мы упраздняем крест Христов. В эти дни весь христианский мир празднует Пасху, но так мало тех, кто понимает и по существу оценивает значимость этого праздника. Еще меньше тех, кто слышит призыв, обращенный к ним со страниц Писания, и практикует его в своей жизни. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, 7 и 8 стихи.

и увижу кровь, и пройду мимо вас». Сказал Бог народу своему Израилю, когда он был намерен погубить всех первенцев Египта. Кровью пасхального агнца, защитившей израильтян от меча ангела-губителя, были, согласно указанию Бога, помазаны дверные косяки и перекладины их домов. Их не беспокоило, что они изнутри не могли видеть кровь. Главное, что Бог видел ее. Ведь он сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Только от этого зависела их безопасность. Ни один первенец не умер в домах, на дверях которых Бог видел кровь пасхального агнца. Дело израильтян заключалось лишь в том, чтобы оставаться в домах под защитой этой крови и верить слову Бога. Полагаясь на это, они могли в тишине и покое собраться вокруг пасхального агнца и прославлять Бога за его спасительную любовь. Такова буквальная история иудейского праздника Пасхи. Об этом повествует 12 глава 2 книги Моисея, Исход. Точно так обстоит дело и с нами. Бог принял заместительную жертву Иисуса Христа, агнца без пятна и порока, и теперь кровь этого беспорочного агнца всегда перед лицом Бога. Так же, как и израильтяне, мы знаем, что суд, заслуженный нами, весь обрушился на избранного Богом агнца, и кровь его очищает нас от всякого греха. В этом наша безопасность. Решающее значение при этом имеет не то, как мы оцениваем кровь Христа, но что Бог думает об этом. Конечно, Богу отнюдь не безразлично, какова наша оценка совершенного Христом дела. К сожалению, она не может быть достаточно высокой, но наше понятие об этом никак не может быть основанием нашего спасения и нашей безопасности. Бог один в состоянии вполне оценить значение жертвы Христовой, но, вне всякого сомнения, наш мир и наша радость о совершенном Христом деле возрастает и становится стабильной, когда наши мысли об этом соответствуют оценке Бога. Но это никак не влияет на вечное спасение. Это чудный, незаслуженный дар Бога во Христе нам. И никак не касается нашей вечной безопасности в нем. Какой-нибудь израильтянин мог в страхе спрашивать себя: «Действительно ли кровь на косяках и перекладинах в состоянии защитить от смерти моего первенца?» Был ли он из-за страха и сомнения в меньшей безопасности? Ничуть. Единственно важным для него было знать, что кровь находится на дверных косяках и перекладине, и что он таким образом сам находится под защитой крови. Мог ли он не доверять вполне слову Бога, который сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас»? Без всякого сомнения, кровь Агнца и слово Господа были в ту ужасную ночь суда над всеми первенцами египтян единственным основанием их безопасности и мира. Мы также не имеем сегодня другого основания. Кровь Христа в очах Бога настолько ценна, что он оправдывает всякого, кто с верою становится под ее защиту. Бог вполне удовлетворен, так что суд больше не угрожает нам и гибель не постигнет нас. Разве этого недостаточно, чтобы быть всегда счастливыми и благодарными?

пригвожден ко кресту ты в терновом венце, словно мир обнимая распахнуты руки. Сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Но не телом скорбишь ты, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна. Страшный час для тебя несравненно больней знать, что жертва для многих напрасна. О, скорбный день позора и страданий! О, страшный день, отмеченный враждой! Когда Господь, как агнец на заклание, был предан гневом Бога и толпой. Взирал вокруг себя Иисус тоскою на палачей безжалостных и злых, на тех, которых Он купил собою в тот страшный час в страданиях своих. Пройдя через позор и унижение, свершил святое дело до конца. Заблудшим смертным подарил спасение, исполнив повеление Отца.

0: Вот Он, Христос, за грешный мир распятый, униженный, осмеянный толпой, избитый в кровь и пыткою измятый, с опущенной головой. Вот Он, Христос, великий светоч мира, пришедший в мир, как бедный сын земли, где Невесон и царская Порфира стан стройный облекли. Вот Он, любви и истины глашатай, Творец и Бог, и мира властелин. Среди толпы неверием объятой, лишь веривший один. Вот Он, Творец, чья мысль, как луч, горела средь тьмы ночной безжизненного дня. Кому бы снять, ничья рука не смела сандалии ремня. Кто в дни тревог, сомнений, печали учил людей смиренью и добру, тот, руки чьи и мертвых воскрешали, касаясь к их одру.
1: Когда-то те руки не были чужи.

Апостол Павел тоже полагал, что прекрасно разберется в смысле своей жизни и в ее целях. В своем свидетельстве перед царем Агриппой он так говорил: «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме». Деяния 26.9. Но потом случилось непредсказуемое. Он лично встретился с тем, против кого нацеливал всю свою жизнь. После этой встречи из его уст или из-под его пера мы часто слышим такие слова: «Павел, раб Иисуса Христа». Как замечательна эта перемена. Тот, который считал себя исключительным человеком, и это было не просто субъективное мнение о себе, он был таковым по закону, а это очень большое свидетельство, вдруг отверг все, что он представлял из себя, и все это ради Христа. Удивительно. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Так пишет он в 3 главе Филиппийцам 7-8 стихи. Ради превосходства познания Христа Иисуса Господа. Увы, как мало тех сегодня среди христиан, кто отверг мир и все им предложенное ради превосходства познания Христа. А сколько есть среди христиан тех, которые знают цену истины. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Притчи 23.23. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Откровение 3.18. Купить? Не говорит ли все это о том, что за все должна быть уплачена какая-то цена? Что это за цена? Мы хорошо знаем, что на кресте Голгофы Сын Бога и человека заплатил все наши долги. Была уплачена полная цена. Но это наше положение во Христе. Увы, как далека наша повседневная практика от нашего высокого положения, добытого нам такими тяжкими муками креста. И как часто нашу жизнь украшает, в кавычках, легкомыслие, вместо стремлений угодить Господу, прославить Его, от чего-то отказаться ради Него. Нечем вам хвалиться, разве не?

0: Но Господь Иисус не только умер на кресте, и на этом точка. Тогда бессмысленным был бы идеал христианства и все его цели и значения. Нет, наш Господь воскрес. Один миссионер беседовал как-то с мусульманином.
1: «Наша религия более истинна, чем ваша», — сказал мусульманин. «Потому что, когда мы совершаем паломничество в Аравию, то находим там гроб пророка, доказательство того, что он действительно жил. Но когда вы, христиане, приходите в Иерусалим, то не находите могилы, в которой лежит Христос. У вас нет могилы, в отличие от нас».
0: «Ты прав», — ответил миссионер. «У нас нет могилы, но нет и трупа, который мы могли бы туда положить. Евангелие заканчивается не мертвецом и трауром, но победой и победителем над смертью и могилой». Не могила – фундамент христианства, но вера в триумф победы над смертью и могилой. Ни одна религия мира не знает воскрешения. Лишь Евангелие возвещает нам эту весть – победу, одержанную Господом Иисусом Христом, Сыном Бога. Христианин, помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. 2 Тимофею 2:8. Но и это еще далеко не все. Павел пишет Тимофею во втором послании 2:11. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем». Крестом Христа Павел был мертв для мира и мир для него. А мы? Как дело обстоит с нами? Если умерли мы с ним, то с ним и оживем. Другими словами, сила воскресения или жизнь воскресения только тогда будет очевидна в нас, когда миру и греховному человеку с нашего согласия будет подписан смертный приговор.

по многочисленным просьбам и заявкам «История христианской церкви. Ретроспективный взгляд». Большинство исследователей истории церкви чрезвычайно пространно описывают ереси, которые терзали церковь на протяжении многих столетий, с изнуряющими подробностями сообщая, какие раздоры и распри возникали на этой основе. Мы же ставим своей целью проследить действие Божьей благодати, которая во все времена почивала на истинных и верных христианах и золотым лучом пронизывала все мрачные страницы истории.

Вне сомнения, многие, интересующиеся данным вопросом, не имели ни времени, ни возможности прочитать множество книг об истории церкви, которые появлялись время от времени. Однако никто из нас не может отрицать того, что место жилища Бога на земле, в котором Он пребывает уже почти 20 столетий, для Его детей должно быть предметом наивысшего интереса. Мы говорим здесь о церкви не в таком ракурсе, в каком нередко изображается она в истории, а в истинном свете, в каком она освещается в Слове Бога, о церкви в ее истинном духовном характере, как о теле Христа, как о жилище Божьим Духом. Между тем, если мы заняты рассмотрением истории церкви, то должны помнить о том, что от самых апостольских дней и поныне среди исповедателей было и есть два совершенно отличающихся друг от друга класса людей, а именно, к одному относятся так называемые христиане, носящие только имя, вернее сказать, лжехристиане, а к другому – истинные, настоящие христиане. Это еще в седой древности предсказал сам апостол. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния 20, 29-30. Второе послание апостола Тимофею также полно предостережений, предсказаний и обличений различного рода зла, которое возникало уже в те времена. Со времени первого послания, в промежуток до второго послания к Тимофею, в церкви произошли изменения к худшему, и зло, как рак, быстро прогрессировало. Потому апостол настоятельно призывал верующих удаляться от таковых, которые имеют вид благочестия, отрекшись от его силы. 2 Тимофею 3:5. Это наставление апостола имело свое место во все времена, и ныне оно настолько же достойно внимания, как и тогда. Естественно, мы не можем удаляться от христианства, мы не должны отрекаться от христианства, однако мы можем и должны удаляться от таковых, которых апостол сравнивает с сосудами для низкого употребления. Если мы поступаем так, то наследуем обетование стать сосудом для почетного употребления, сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. 2 Тимофею 2:21. Весьма интересно, хотя в то же время и скорбно, отмечать разницу между первым и вторым посланиями к Тимофею. В первом послании церковь рассматривается в ее истинном характере, ее благословенном положении на земле, как дом Божий, как столб и утверждение истины. Второе же послание, в отличие от первого, показывает нам, во что превратилась церковь по вине заблудших и заблуждающихся, по чьи руки она попала. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Первое послание Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стихи. Но второе послание отличается от первого. «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». 2 Тимофею, 2 глава, 20 стих. Увы, здесь уже все изменилось. На место божественного порядка вступила безнадежная путаница. Если в первом послании речь шла о Доме Божьем как о столпе и утверждении истины, то во втором послании говорится уже о большом доме. Вместо того, чтобы блюсти Дом Божий по его воле, здесь стали наводиться порядки по воле человеческой, по воле людей, стремящихся возвыситься над другими и поступающих по собственному произволу. Зло, выявлявшееся с самого начала, затем умело укреплялось и утверждалось к стыду и позору христианства. Однако Дух Божий знал, как обратить это зло в добро тем, что в своем безграничном милосердии, наставляя и оберегая нас на протяжении всех веков мрака и отступничества, на протяжении всей истории церкви, неизменно указывал путь истины и жизни так, что никто не имеет оправдания. Времена и обстоятельства могут меняться, но истина Бога неизменна. К сожалению, некоторые составители истории смешивали воедино сосуды в почетном употреблении с сосудами в низком употреблении, не видя разницы между истинными и лжехристианами. Они сами не были людьми духовного убеждения. В основном именно потому они старались описывать многие антихристовые безбожные пути, становясь последовательными сторонниками их. С нескончаемыми подробностями передавали они вереницы событий, которые сбивали церковь с пути, и с изнурительной точностью описывали злоупотребление и распри, которыми была терзаема и гонима церковь, тем усерднее мы будем стараться сконцентрировать все наше внимание на благодати Бога, которая во все времена явно действовала в истинных христианах и золотым лучом пронизывала мрачные страницы истории, хотя временами растерянность и путаница были настолько велики, что едва можно было отличать святое от нечистого. В следующем выпуске журнала.
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Кораблекрушение. Из рубрики «Дорога ввысь». Продолжение. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. Продолжение.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Господь хочет, чтобы мы несли весть о спасении и жертвовали своим временем и средствами. Если Он призывает нас делиться Евангелием с другими людьми и делать для них то, что Иисус сделал для нас, то Он ждет от нас и отдачи самих себя, нашего имущества и энергии. Он молится за тех, кто нанес Ему раны, и обращается с ними, как к друзьям. Он молится за врагов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Он называет нас не просто братьями или Божьими детьми, но возлюбленными. Своей смертью Он искупил тех, кто не заслуживает Его любви.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи 14-15. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего».
0: Бог называет вас возлюбленными. Он говорит это каждому лично. Возможно, вы одиноки, и вам не к кому обратиться. Взгляните на Иисуса. Он умер за вас и живет для вас. Он знает ваши мысли. Христос — ваш лучший друг, который всегда готов помочь. Он любит вас и ожидает в ответ взаимности. Дружить с Иисусом означает любить всех, кого возлюбил Он. Двое не могут быть в разногласии друг с другом, если они считают себя любящими Христа. Его дружба требует того, чтобы мы любили друг друга. Он называл нас своими возлюбленными. Мы принадлежим Ему, потому что Он сотворил нас. Он имеет право обращаться с нами, как с рабами. Христос освободил нас от греховного рабства и воскресил нас. Он говорит нам о своих божественных делах. Иисус не оставляет нас, но открывает нам самого Отца, силу креста и любовь Святого Духа. Показав тайну Святой Троицы, Господь явил нам скрытые истины вечности. Отец поручил Своему Сыну открыть их нам. Его дружба настолько велика, что Он позволяет нам участвовать в Его работе, милости, славе, силе и жизни. Господь не только не удерживает от нас право сыновства, но Сам ведет нас к Себе, делая Своими детьми.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16-17 стихи. «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга».
0: Наши отношения со Христом основываются главным образом не на нашем желании или опыте, но на Его любви, призвании и избрании. Некогда мы были рабами своего греха, находились во власти сатаны и смерти. Мы не могли сами разорвать эти оковы. Но Иисус избрал нас от вечности и освободил посредством Своей драгоценной крови. Он сделал вас Своим другом и дал право быть наследником, Его сыном. Он избрал вас по милости Своей. Выбор за вами, принять его или нет. Иисус искупил весь мир на кресте, но не все внимают Его зову, предпочитая утопать в грехе. Эти люди не знают свободы, которые имеют Божьи дети. Христос призвал вас к свободе от греха и общению в Боге. Упражняйтесь в любви. Ваша свобода имеет одну цель – добровольное служение Господу и всем людям. Здесь нет места принуждению, как в рабстве. Иисус добровольно послужил ради любви. Он – образец для нас. Не заботился о себе, но заботился о ближних своих. Господь желает, чтобы вы проявляли заботу о своих друзьях, как пастырь об овцах. Поскольку наши человеческие способности ограничены, мы не можем освободить кого-то от рабства греха. Иисус призывает нас молиться во имя Его. Если мы просим Христа, чтобы Он освободил наших неверующих друзей от греха, укрепил их духовно и морально, обеспечил их всем необходимым для тела, души и духа, Господь ответит по Своей благодати. Секрет молитвы, на которую мы хотим получить ответ, заключается в любви. Если вы в духе молитесь за друзей, Иисус покажет вам ваши собственные непреднамеренные грехи и будет вести вас к жизни, исполненной мудрости, пользы, истинной молитвы, сокрушению и большому смирению. Господь ответит, если вы просили спасения и святости, чтобы достичь своих друзей. Мы призываем вас к постоянству в молитве. Иисус обещает вам не бесполезные результаты, но плоды, которые останутся навсегда. Уверовавший благодаря вашим молитвам и свидетельствам будет жить вечно, перейдя от смерти к жизни. Вдобавок к вере, молитвам и свидетельству Иисус заповедует нам любить наших друзей чистой, сердечной, совершенной любовью. Будьте терпеливы к ним, несмотря на их тяжелый характер. Будьте добры к ним, как Господь добр к вам. Освящайте светом Божьей любви этот развращенный и безобразный мир. Упражняйтесь в служении, самопожертвовании, учитесь внимать просьбам других и отзываться на них. Пусть любовь Иисуса Христа исходит от вас. Молитва. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, ведь Ты освободил нас из рабства греха и соделал нас Твоими возлюбленными детьми. Научи нас любить других так, как Ты возлюбил нас. Мы прославляем Тебя и отдаем Тебе себя. Научи нас послушанию так, чтобы в будущем мы могли принести обильные плоды любви. Вопрос 96. Каким образом рабы греха стали возлюбленными Иисуса Христа? 3. Мир ненавидит Христа и Его учеников. Евангелие от Иоанна с 15 главы 18 стиха до 16 главы 3 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стихи с 18 по 20. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше».
0: После того, как Иисус явил свой совершенный союз с Богом и предсказал сошествие Духа Утешителя, Он приготовил учеников к тому, что мир возненавидит их. Мир противостоит христианству. Миром правит ненависть, но любовь защищает христиан. Иисус не перенес учеников из мира зла на остров счастья. Он послал их в мир, полный зла, чтобы любовью побеждать ненависть и жестокость. Эта миссия далеко не пикник, но духовная борьба. Те, кто служат другим и провозглашают любовь, часто сталкиваются с отвержением, враждебностью, поношением. Это происходит из-за противостояния духов злобы словам Иисуса. И Господь, совершенный в любви и мудрости, столкнулся с ненавистью, когда был приговорен к смерти на кресте. Несмотря на суровые гонения, Он не ушел с поля битвы, не оставил мир, но умер на кресте, возлюбив тех, кто ненавидел его. Мы не ангелы, в наших сердцах часто кроются злые помыслы, но по милости Господа новый дух сошел на нас. Раскаяться – значит изменить образ мышления. Рожденный от Духа принадлежит не миру, а Господу. Он избрал нас от мира. Слово «церковь» в переводе с греческого означает «собрание избранных и призванных из мира для выполнения возложенного поручения». Мир считает церковь некой странностью. Отделение от мира ведет за собой часто серьезный раскол и разногласия в семье, подобно тому, что сам Иисус некогда испытал. Евангелие от Иоанна, 7 глава, со 2 по 9 стих. В таком состоянии пребывающие во Христе нуждаются в мудрости и смирении, чтобы вынести поругание и гонение. Если вы находитесь в таких обстоятельствах, не забывайте, что Иисус, не имея на себе вины, прошел через подобное. Его распяли как преступника те, кого он возлюбил и исцелил. Иисус предвещал, что хотя люди будут пытать и гнать вас, все же некоторые из них будут слушать ваше свидетельство, как слушали когда-то его. Как слово, исполненное Духом, рождает веру и любовь в слушающих, так и ваше свидетельство создаст вечную жизнь в тех, кто слушает вас. Каждый христианин является посланником Христа в этот враждебный мир. Оправдайте же свое небесное призвание.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Голос Бога. Господи, откуда ты знаешь его имя? Да, друзья мои, Бог знает каждого по имени. Возможно, сегодня нежно он подходит к твоему сердцу и зовет тех, кто не пережил встречи с Богом. Мария, Петр, Валя. Он говорит тебе сейчас, ты слышишь? Он зовет тебя. Зачем? Он хочет сказать так, как сказал Закхею. «Сойди скорее, ибо сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Так и я услышал однажды свое имя, когда добрый, милосердный пастырь Иисус сказал мне, «Не хочешь ли и ты открыть свое сердце мне?» И я так благодарен за тот миг, когда услышал свое имя. Ты его слышал? Сегодня Иисус называет тебя по имени и говорит, «Я сегодня хочу встречи с тобою». Он говорит, «Сойди скорее, сойди немедленно, сойди сегодня, когда я стучу в твое сердце». Вся Библия пронизана одним словом «сегодня». Дьявол, все неистовые духи зла всегда говорят, «Придешь завтра». Многие плачут, сожалея о том, что не пришли к Богу раньше. Закхей послушался. Он поспешно сошел с дерева и устремился в дом принять Господа. Закхей широко открыл двери и дома, и своего сердца. И как только Иисус вошел в его сердце, Закхей стал совершенно другим человеком. А на улице что происходит? Народ ропщет. Иисус вошел к грешному человеку. Многое пережил Закхей в своей душе. Но как только произошла встреча с Христом, он увидел себя погибшим грешником, и возродилась его душа к новой жизни. Он говорит, «Господи, половину моего имения я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». И отвечает Иисус, «Пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Ведь так написано в Евангелии Иоанна, 1 глава, 12 стих. «Принявшим и уверовавшим в Иисуса Христа он дал власть быть чадами Божьими». Рождение младенцев всегда сопряжено с муками. Так и в духовном мире каждая новая душа, рожденная от Бога, переживает внутреннюю борьбу. На них действуют две мощные силы. Один внутренний голос говорит – «Сделай сегодня решительный шаг к твоему небесному Отцу. Скажи ему, я согрешил». А другая неистовая сила утверждает, «Зачем? Успеешь». Это муки рождения. О, этот дивный день в жизни Закхея! Небо ликовало об одном кающемся грешнике. В тот прекрасный день Иисус сказал, «Ныне пришло спасение дому сему». А разве не хочешь и ты, чтобы в твоем сердце наступил день нового рождения? Бог любит тебя и меня. Им движет одно чувство – горячей отцовской любви к своему погибающему сыну. Услышал ли ты его голос? Бог любит грешника больше, чем отец и мать. Однажды в вагоне поезда возвращался молодой человек из тюремного заключения. Рядом с ним в купе сидел мужчина преклонного возраста, и этот молодой человек поделился с ним своими переживаниями. «Я еду из заключения домой, и я написала родителям письмо. Дорогие мама и папа, я очень много причинил вам горя. Теперь я возвращаюсь домой из заключения. Если вы мне все простили, то повесьте на дереве белую ленточку». Это будет вашим знаком прощения. Тогда я вернусь домой. И теперь я жду. Сердце молодого человека учащенно билось. Все ближе родной дом, который стоял рядом с железной дорогой. Сын всем своим существом прильнул к стеклу вагона. И что же он увидел? Все дерево пестрело белыми ленточками. Это значило, что ему все простили. Так Господь желает и тебе все простить. Бог желает выйти к тебе сегодня навстречу с объятиями прощения. Иисус зовет тебя сейчас в отцовский дом. Каяться никогда не рано, но может быть поздно. Поэтому и детям нужно покаяние. В одном большом городе жил мальчик-калека Фома. Он остался круглым сиротой, двигаться не мог. О Христе и Боге он никогда не слышал. Тетя взяла его на попечение к себе и поместила на чердак. Однажды, прочитывая газетку, он встретил имя Иисус и слово Евангелие. Когда тетя принесла ему завтрак, он обратился к ней. «Тетя, я прошу тебя, не приноси мне несколько дней завтрак, а лучше купи мне Евангелие». Тетя недовольно ответила: «Еще чего не хватало, ты для меня и так обуза, да еще покупай тебе Евангелие, ничего тебе не будет», и ушла, а Бог с неба видел все. Через некоторое время приходит к нему мальчик-друг и говорит: «Знаешь, Фома, родители мои продали дом, и мы уезжаем из города. Я принес тебе мои сбережения и готов купить тебе, что ты хочешь». Загорелись глаза у Фомы. «Знаешь что, купи мне Евангелие». Друг удивился: «Зачем тебе эта старомодная книга? Вот если бы я знал, что ты такой подарок выберешь, то не пообещал бы тебе. А теперь придется исполнить обещание». И дружок купил Фоме Евангелие, принес к нему на чердак и уехал. Фома стал читать Евангелие и на страницах этой святой книги встретился с другом-сирот Иисусом и отдал ему свое сердце. И Господь поселился в этом детском сердце. Фома изменился и начал просить Иисуса: «Господи, укажи мне, что я могу сделать другим». И вот он начал обрезать с газет белые полоски и писать на них стихи из Евангелия. На чердаке была маленькая щель в окошке. Туда Фома просовывал и бросал на улицу свои записочки с текстами и при этом молился: «Господи, благослови мою работу». А дьявол стоял сзади и шептал: «Вот и вся польза от твоей работы. Дворник собирает все твои записочки и выбрасывает в мусор». Но мальчик усердно продолжал писать. Однажды необычно заскрипела лестница. Сердце мальчика сжалось в страхе. «Это не тетя, наверное, дворник». Фома замер на постели. В дверях появился крепкого сложения молодой человек и спрашивает: «Здесь живет мальчик, который кидает записки на улицу?» Дрожащим голосом Фома ответил: «Это я». И вошедший продолжал: «Хочу сказать тебе, мальчик, что однажды я был в самом глубоком отчаянии, на пути к самоубийству. Но, проходя мимо твоего дома, я вдруг почувствовал, что на мою шляпу что-то упало. Когда я снял шляпу, то увидел сверточек бумаги. Разворачиваю его, а там текст из Евангелия: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И когда я прочитал эти слова, то в моей жизни наступила перемена. Я увидел свет на пути моем. Возвращаясь домой в поезде, я пережил встречу с Богом и решил, что вернусь к этому дому. Помолись сегодня со мною». И два сердца прославили Бога. После молитвы этот человек говорит ему: «Фома, пойдем ко мне жить. У меня прекрасный дом. Я дам тебе самую лучшую комнату. Тебе будут приносить всегда хорошую еду». А Фома говорит: «Нет, я не могу. У вас же нет такой чердачной комнаты, как здесь. Я буду продолжать свою работу. Может, еще кому-то слова Иисуса принесут ободрение. И притом я имею свидетельство от Господа, что осталось очень немного, и Он заберет меня к себе домой, на небо. Но у меня к вам просьба. Пошлите мне побольше белой бумаги». На следующий день служанка этого человека принесла бумагу и гостинцев, и Фома продолжал свою работу. Прошло совсем немного времени, и служанка снова приходит посетить мальчика, но, к удивлению, она видит в радости застывшее, улыбающееся лицо Фомы. Господь переселил его в обители мира. Тетя охотно согласилась отдать молодому уверовавшему господину Евангелие, принадлежащее Фоме. Этот человек взял Евангелие, принес домой и подарил своему сыну. Сын, читая это Евангелие и записи Фомы Калеки на полях, обратился к Богу и отдал Иисусу свое сердце. Сегодня он большой миссионер в Африке. И сегодня Бог с любовью идет к ищущим людям навстречу. У Бога одна цель – спасти грешников. Будьте внимательны, вас зовет сегодня Господь. Это призыв Бога, призыв небес.
2: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Виктор Александрович Федорченко, Германия. Небо, обласканное мечтою, облюбованное сердцем и сознанием, избранное и излюбленное, упивающимся отчизной духом моим, сладостно-отрадное, светлое и радужное небо. Ты цветешь в моем мышлении, озаряешь дивным сиянием рвущуюся в высоту мою душу. Ты горишь во мне благодатным огнем тихого, невыразимо восторженного счастья, всеудовлетворяющего утешения и глубокого чудного мира, оздоравливающего мой организм. Ты нежно касаешься струн моей души и таинственно влечешь в сферы торжественно-блаженного бессмертия. Ты достигаешь меня животворящими волнами целительной благости. Ты освежаешь и обновляешь меня дивною росою жизненной благодати. Ты озаряешь меня светом Божьей любви и уносишь в сокровенные миры величественной, совершенной реальности. Небо, ты счастливая доля моя, моя драгоценная часть, ты чудотворная, несказанно благословенная судьба моя. Я дышу тобой, живу Христом и обитаю в храме чудной вечности. Я внешне на земле, а всею моей сущностью парю в питающей меня отрадой высоте. Ты – моя вечная обитель. В твоих пределах я буду расцветать и преображаться для достижения новой степени Божьей славы. Буду сиять лучами нетления и благоухать в просторах будущей вселенной во Христе неизменно и вечно. Небо, ты осолила меня, ты очаровала, ты пленила меня. Я стал твоей частицей, навсегда и вполне приверженным тебе существом. Небо, ты объяла меня, ты поглотила меня, ты оторвала меня от временной, приходящей планеты Земля и унесло в горние миры, во свет, в покой, в мир, славно чередующихся чудес. Я живу на Земле, но Господь соделал меня небесным человеком, наследником несметных обетований Христа, искупленным небожителем. 1 Коринфянам, 15 глава, 48-49 стихи.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 12.
4: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
5: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
4: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
4: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
7: «Можно ли исцелять в субботы?»
4: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
4: Тогда говорит человеку тому:
6: «Протяни руку твою».
4: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы».
4: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
9: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
4: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
10: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
4: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
4: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
7: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
4: Но он сказал им в ответ:
6: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
4: Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему:
11: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою».
4: Он же сказал в ответ говорившему:
6: «Кто матерь моя и кто братья мои?»
4: И, указав рукою своею на учеников своих, сказал:
6: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
3: Глава 13.
4: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
6: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: И, приступив, ученики сказали ему:
12: «Для чего притчами говоришь им?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
4: Другую притчу предложил он им, говоря:
6: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“.
4: Иную притчу предложил он им, говоря:
6: „Царство небесное подобно зерну горчишному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его“.
4: Иную притчу сказал он им:
6: „Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все“.
4: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
8: „Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира“.
4: Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали:
12: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“.
4: Он же сказал им в ответ:
6: „Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит“. Еще, подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно Царство Небесное, неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов.
4: И спросил их Иисус:
6: поняли ли вы все это?
4: Они говорят ему:
13: так, Господи.
4: Он же сказал им:
6: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые.
4: И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их так, что они изумлялись и говорили:
13: откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?
14: И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?
4: И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им:
6: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
4: И не совершил там многих чудес по неверию их.
3: Глава 14.
4: В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем:
15: это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
4: Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему:
16: не должно тебе иметь ее.
4: И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала:
14: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
4: И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей.

0: Иисус сказал им:
1: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
0: Они же говорят ему:
2: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
0: Он сказал:
1: «Принесите их мне сюда».
0: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили:
3: «Это призрак!»
0: И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
1: «Ободритесь! Это я, не бойтесь!»
0: Петр сказал ему в ответ:
4: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!»
0: Он же сказал:
1: «Иди!»
0: И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
4: «Господи, спаси меня!»
0: Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему:
1: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
0: И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали:
2: «Истинно, ты Сын Божий».
0: И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.
5: Глава 15.
0: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
6: «Зачем ученики твои приступают к предание старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?»
0: Он же сказал им в ответ:
1: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим».
0: И, призвав народ, сказал им:
1: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
0: Тогда ученики его, приступив, сказали ему:
3: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?»
0: Он же сказал в ответ:
1: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
0: Петр же, отвечая, сказал ему:
7: «Изъясни нам притчу сию».
0: Иисус сказал:
1: «Неужели и вы еще не разумеете? еще ли не

0: понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека».
1: И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему:
2: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!»
1: Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его:
3: «Отпусти ее, потому что кричит за нами!»
1: Он же сказал в ответ:
0: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
1: А она, подойдя, кланялась ему и говорила:
2: «Господи, помоги мне!»
1: Он же сказал в ответ:
0: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам».
1: Она сказала:
2: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их».
1: Тогда Иисус сказал ей в ответ:
0: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».
1: И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им:
0: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге».
1: И говорят ему ученики его:
3: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?»
1: Говорит им Иисус:
0: «Сколько у вас хлебов?»
1: Они же сказали:
4: 7 и немного рыбок».
1: Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение 13 главы Евангелия от Матфея, в которой Иисус говорит притчи о Царстве Небесном. Если мы попробуем мысленно нарисовать картину происходящего, можно себе представить, как Иисус вышел из дома, в котором он жил в Капернауме, пошел на берег Галилейского озера и, окруженный учениками, стал открывать им тайны Царства Небесного. Когда же собрались люди, желавшие послушать его, Иисус перешел в лодку и учил народ из лодки. На берегу собралась многолюдная толпа народа, которая могла поместиться здесь, потому что, хотя озеро и окружено горами, но они только местами спускаются обрывисто прямо в воду, оставляя более или менее широкие береговые пространства. По-видимому, Иисус говорил не только притчи. По выражению евангелиста, он поучал их много притчами. Многое, но не все было притчей. Матфей собрал в 13 главе эти короткие рассказы Иисуса для того, чтобы подчеркнуть, в чем заключался смысл Царства Небесного. Мы знаем, что на вопрос учеников о том, для чего Иисус говорит притчами, ответ был таким: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а им не дано». Это означало, что ученики принадлежали к числу тех, кому доверена тайна, поскольку они доверились Иисусу, почитая Его как Мессию, Царя. Когда же остались наедине, ученики просили объяснить им значение притч, и Иисус пояснил им, что Он имеет в виду. И уже, по-видимому, обращаясь только к ученикам, Иисус продолжал свою речь в притчах о сокровище, драгоценной жемчужине и о неводе. Давайте вместе с доктором МакГи поразмышляем над значением этих притч. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это наша третья передача, посвященная разбору 13 главы Евангелия от Матфея. Сегодня мы рассмотрим остальные притчи о Царстве Небесном, которые наш Господь рассказал в этой главе. Первая притча – это притча о сокрытом сокровище. Мы находим ее в 44 стихе. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Если мы задумаемся, то поймем, что образ сокровища в этой притче – это Израиль. Поле – это мир. А человек – это Сын Человеческий, который отдал Себя для искупления народа Израиля. Совершенно очевидно, что эта притча не может олицетворять грешника, который покупает Евангелие. Ведь если сокровище – это Израиль, то как оно может быть скрыто в поле? А Израиль в наши дни действительно рассеян в этом мире, как бы погребен. Кто-то скажет: но ведь сейчас Израиль вновь является страной. Да, сейчас Израиль – это страна, но израильское государство в наши дни переживает множество проблем. И дети Израиля не смогут радоваться своей земле, пока не получат ее от самого Господа Иисуса Христа. Однажды я увидел одну израильскую газету, в которой говорилось о проходящем в этой стране научном симпозиуме. Этот симпозиум проходил под лозунгом «Наука принесет мир в эту страну». Но, друзья мои, я могу вас уверить, что наука не принесет мира в Израиль, равно как и в любую другую страну. Лишь Господь Иисус Христос, князь мира, способен сделать это. Действительно, Израиль сейчас рассеян по всему миру. Число евреев, живущих в различных странах этого мира, во много раз превышает все население современного Израиля. Однако Бог еще не закончил свою работу с этим народом. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 11 главе, в 1 и 2 стихах: «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Павел верил, что Господь еще не закончил свою работу с народом Израиля. Захария, один из последних авторов Нового Завета, написал, что однажды для Израиля наступят новые дни. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих. В книге пророка Иеремии в нескольких отрывках говорится о воссоединении израильского народа и о том, что Бог вновь приведет их в обетованную землю. Но исполнение этого пророчества еще по-прежнему в будущем. Когда Бог вновь соберет вместе этот народ, это произойдет посредством таких чудесных событий, которые затмят даже исход евреев из Египта. События, которые они праздновали дольше, чем любой другой религиозный праздник. Итак, Господь продолжает работать с народом Израиля, и притча о зарытом на поле сокровище ясно говорит нам об этом. Израиль – это и есть сокровище, сокрытое в поле. А сам Христос – это тот, кто идет и продает все, что имеет, и покупает это поле. Более того, Он отдал Себя Самого, дабы искупить этот народ. Наш Господь купил их Своей кровью точно так же, как Он купил и наше с вами спасение. И пророк Захария в 13 главе в 1 стихе пишет об очищении народа Израиля, которое произойдет во время возвращения Иисуса Христа на эту землю. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Следующая притча, которую мы находим в 45 и 46 стихах, это притча о жемчужине. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Часто приходится слышать такое толкование, что купец в этой притче – это грешник, а драгоценная жемчужина – Христос. Я не могу принять подобное объяснение данной притчи, потому что оно не выдерживает внимательного осмысления. Давайте начнем с того, что задумаемся, кто именно ищет здесь жемчужину. Подумайте, разве грешники ищут спасения? В моей Библии об этом ничего не сказано. Более того, будучи долгие годы пастором, я убедился в обратном. Грешники вовсе не ищут спасения. Поэтому купец в этой притче не может быть грешником. Ко всему прочему, ему нечем заплатить. То есть грешник вовсе не ищет Христа, и даже если бы это было так, то как он смог бы его купить? Далее написано, что купец продает все, что у него было. Как грешник может продать все, что у него есть, если он сам мертв в своих прегрешениях? Также Писание совершенно однозначно учит, что ни Христа, ни спасения купить нельзя. Ведь спасение – это дар, как написано в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, что сказано в этом стихе? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». А в послании к римлянам в 6 главе в 23 стихе нам сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Правильное толкование этой притчи состоит в том, что купец – это сам Христос. Он оставил свой небесный дом и пришел на эту землю, дабы найти драгоценную жемчужину. Он нашел потерянных грешников и умер за них, пролив свою кровь. Он продал все, что у него было, дабы купить нас, искупить нас для Бога. Павел пишет именно об этом, обращаясь к церкви в Коринфе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Итак, Он искупил нас, то есть Он купил нас для Себя». А теперь давайте подумаем, что такое жемчужина. Эта жемчужина олицетворяет церковь. Жемчужина – это не драгоценный камень, как, например, алмаз. Жемчужина возникает в живом организме. Песчинка или иной инородный объект попадают в раковину моллюска. Эта песчинка раздражает ткани, а потому организм моллюска начинает вырабатывать определенные вещества, которые обволакивают инородное тело. И таким образом формируется жемчужина. Не рубин или бриллиант, а прекрасная перламутровая жемчужина. Жемчужина не похожа на другие драгоценные камни. Ее нельзя распилить. Она имеет ценность лишь в том виде, в каком она взята из раковины. Стоит вам распилить ее, как она теряет свою красоту. Кстати, израильтяне никогда не считали жемчуг ценным. Подтверждение этого мы встречаем в нескольких местах Писания. Например, в книге Иова в 28 главе в 18 стихе жемчуг даже приравнивается к кораллам. Но, несмотря на то, что у евреев жемчуг не ценился, он имел высокую цену среди язычников. И когда Христос использовал этот символ «хорошая жемчужина», его ученики наверняка были удивлены. На Востоке жемчуг олицетворяет невинность и чистоту и считается достойным лишь для царей и вельмож. Имея все это в виду, давайте вновь попытаемся дать толкование этой притче. Христос пришел в этот мир как купец. Он увидел людей, живущих в грехе, взял этот грех и понес его на себе. Наш грех был совершенно чужеродным объектом для Господа, но Он сделался для нас жертвой за грех. Иисус Христос изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, как это написано в книге Исаии в 53 главе в 5 стихе. Обратите внимание на то, что делает Христос для грешника. Он облекает его в свою праведность, как это сказано в послании к Ефесянам во 2 главе в 10 стихе. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе». Дело в том, что Христос видит нас не такими, какие мы сейчас, а такими, какими мы однажды станем, когда предстанем перед Ним. Это написано в послании к Ефесянам в 5 главе, в 27 стихе. «Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока». Христос продал все, что имел, дабы искупить людей и церковь, о чем сказано в первом послании Иоанна в 3 главе, во 2 стихе. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Когда мы подойдем к изучению последней книги Библии, книги Откровения, мы найдем там описание Нового Иерусалима, будущего дома церкви. Стоит обратить внимание на описание входа в этот город. Его ворота сделаны из жемчужин. И это далеко не случайно. Все это задумано именно так самим Господом. Ибо Он купец, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. А теперь мы переходим к последней притче из этой главы, притче о неводе. Давайте прочтем стихи с 47 по 50. еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных». Давайте задумаемся об этой фразе «так будет при кончине века». Здесь говорится именно о кончине века. Нигде в Библии не говорится о конце света. Конечно, мы знаем, что однажды времени больше не будет и наступит вечность. Но лично я не могу объяснить, в чем разница между временем и вечностью. И мне еще не довелось встретить кого-нибудь, кто мог бы это объяснить. Слова «конец века» относится к тому времени, когда Христос придет вновь, чтобы установить свое царство на этой земле, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Здесь наш Господь совершенно однозначно говорит, насколько ужасно не иметь спасения. Знаете, как-то мне в руки попал один научный журнал. В нем разные ученые писали о совершенно различных областях знаний, но основной идеей было следующее. Наука не имеет точного знания о многих вещах. Так, например, ученые не знают, каковы будут последствия атомного взрыва или бактериологической войны. Они не знают побочных действий некоторых лекарств и многого другого. И в том журнале меня привлекла фраза одного ученого. «Точно так же и в вопросе вечности вы можете быть не уверены, существует рай и ад или же нет, но вам лучше сделать все, чтобы попасть на небеса, потому что иначе, если вы все-таки ошибаетесь, вам придется плохо». И здесь наш Господь говорит нам, насколько это будет плохо. В наши дни считается хорошим тоном быть скептиком. Сегодня никто не удивится, если вы начнете отрицать существование ада. Но на самом деле, друзья мои, вы ровным счетом ничего не знаете об аде, не правда ли? Вы, конечно, можете возразить, так ведь и вы ничего о нем не знаете. Я знаю то, что написано об этом месте в книге под названием «Библия». И поскольку во всех остальных предсказаниях эта книга продемонстрировала свою точность, поскольку я на своем собственном опыте убедился в ее правоте, у меня нет оснований сомневаться в том, что она точна и в описании ада. Поэтому я руководствуюсь в жизни именно этой идеей. Причем это даже больше, чем просто идея. Представьте себе, что вам сообщили, что на ваш город должен обрушиться ураган. Что бы вы сделали в этом случае? Стали готовиться? А теперь представьте, что, услышав тревожную новость, кто-то сказал бы: 10 лет назад они тоже обещали ураган, но ничего не произошло. Я не сомневаюсь, что вы ответили бы такому скептику. Они могли ошибаться 10 лет назад, но сейчас они могут оказаться правы. Поэтому вы поступите совершенно разумно, если все-таки приготовитесь к урагану просто на всякий случай. А теперь подумаем о людях, которые отвергают предостережение Христа относительно преисподней. Эти люди говорят: «Ничего, мы рискнем». Но они просто не осознают, как страшно, если они все-таки ошибутся. Наш Господь Иисус объяснил это совершенно ясно, когда сказал: «Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Следующий, 52 стих, иногда называют притчей о хозяине дома, хотя не все комментаторы считают этот стих притчей. Однако, независимо от того, Является этот стих притчей или нет, его содержание весьма важно для нас с вами. Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Этот стих является личным обращением к нам, а в особенности он относится к тем, кто учит или проповедует Слово Бога. Этот стих учит, что я должен учить как старому, так и новому. Иногда, слушая проповедь, люди жалуются: «Я слышал все это уже много раз». Да, они слышали это не раз. Но моя задача – проповедовать и старое, и новое. При этом я надеюсь, что мне удается донести до слушателей какие-то новые мысли. После того, как Господь рассказал эти притчи, Он уходит и направляется к Назарету, своему родному городу. Прочтем стихи 53 и 54. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и сила?» Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в то время люди никогда не ставили под сомнение его способность творить чудеса. Их беспокоил другой вопрос: откуда у него такая премудрость и сила? Или, как сказано в 55 стихе: «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? Ведь для них он был просто сыном плотника». И это приводило их в замешательство. Они не могли постичь, кем именно он был. И в наши дни для некоторых людей он тоже лишь сын плотника. Такие люди могут считать его великим проповедником или учителем, но все равно он остается лишь сыном плотника. «И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Очевидно, что у Господа были братья и сестры. Конечно, они были лишь его кровными братьями и сестрами, которые родились у Марии и Иосифа после рождения Иисуса. Эти люди вплоть до его воскресения так и не смогли понять, что он был истинным сыном Бога. И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Как видите, его соседи настолько хорошо знали самого Иисуса и его семью, что соблазнялись о нем. То есть они негодовали на Господа, говоря: «Мы знаем семью этого Иисуса, он сам вырос среди нас, откуда же он мог взять все это, и как он смеет нас учить?» И далее мы читаем стих 58. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Это необыкновенный стих, ведь он говорит нам, что именно ограничивало силу Бога, когда Господь находился там. Именно их неверие мешало Иисусу. Он не совершил там многих чудес по их неверию. То есть Господь мог совершить множество великих чудес, но вследствие их неверия Он не сделал этого. И тут, друзья, откроется еще одна проблема для нас с вами. Мы не имеем достаточной веры. Я говорю сейчас о вере в спасение людей. Мы нуждаемся именно в такой вере. Вере в то, что Христос может спасти погибших. И в наши дни именно неверие ограничивает его, мешает его силе проявляться в нашей жизни, в наших церквях, в наших городах и даже странах. И я говорю все это потому, что знаю справедливость этих слов в моей собственной жизни. Поэтому давайте постараемся не пропускать великую истину, которую произносит здесь Господь. На этом мы закончим сегодня, и в следующей передаче начнем изучать 14 главу Евангелия от Матфея.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о притчах Иисуса Христа. Мы рассуждали о том, что означает притча о сокровище, о драгоценной жемчужине и о неводе. Первые две притчи очень сходны по значению, хотя и по-разному толкуются исследователями Священного Писания. Здесь не приводится толкование Иисусом этих притч, как в случае с притчей о сеятеле и о плевелах. Написано лишь, что ученики поняли их значение. Доктор МакГи обращает внимание на то, что Иисус Христос ищет заблудших людей, приглашая их в свое царство. Он готов заплатить самую дорогую цену для того, чтобы каждый из нас стал участником его царства. Готовы ли мы принять его дар? Или, как жители его родного города Назарета, мы полны сомнений и неверия, не позволяя Господу совершить чудо возрождения в нашей жизни? «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем», — говорит Иисус, известную уже тогда пословицу. Не напоминает ли это состояние народа о современном мире, о том, что происходит порой с нами? Мы склонны к тому, чтобы искать истину где-то далеко, хотя часто она рядом с нами. Так уж устроен человек, что не замечает прекрасного вокруг себя, строит в мечтах воздушные замки, хотя, если оглянуться, настоящие ценности не в мечтах и не в фантастических рассказах. Апостол Павел, обращаясь к жителям древнего города Афины, говорит, что Бог недалеко от каждого из нас. Это записано в 17 главе книги «Деяния апостолов». И далее он продолжает. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Итак, оглянитесь вокруг себя, постарайтесь заметить присутствие Бога в окружающей природе, постарайтесь понять то, что Он хочет сказать вам. Не дайте неверию закрыть вам глаза и сердце только потому, что вы уже, возможно, слышали об этом с детства. Сделайте шаг веры, и вы увидите настоящее чудо.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Сегодня мы поговорим о новой песне. Царь Давид призывает праведных. «Пойте Господу радостно, праведные, восхваления ваши уместны. Восхваляйте Господа на арфах, воспевайте Его в гимнах под звуки лир десятиструнных. Спойте Господу песню новую, пусть игра ваша будет мастерской».

0: Но можно ли петь новую песню, прославляющую всемогущего Бога со старым, обремененным грехами сердцем? Это невозможно. Для новой песни должно наступить определенное время, когда душа стенает и тоскует, уста не могут петь. Но мучение оканчивается, когда она встречается с любовью Божией. Под лучами ее сердце оттаивает и восклицает.
1: Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою.

прославлять и на тебя с надеждой.

надежда на тебя. Как хорошо, что есть на свете ты. К тебе стремятся все мои мечты. Тебе хочу я сердце открывать. Тебе

слово «новое», то есть до этого эти песни еще не пелись, и никто еще их не слыхал. Откуда же берутся новые христианские песни и стихи? Кто их пишет? Как они рождаются? Новые песни рождаются в новых спасенных сердцах, которые испытали на себе великую милость Божию. В сознании вспыхнувшая мысль приводит к яркому горению, давая вдруг путевку в жизнь хорошему стихотворению. А из стихов рождаются песни.

Милосердие Господа не истощается, оно обновляется каждое утро. Поэтому мы каждый день получаем новые благословения, новые милости нашего великого, любящего Бога. А они рождают святые порывы, вдохновение на новую поэзию. Такой поэт не может не писать, коль он поэт, как говорят, от Бога. И все другое, видя на весах, он скажет: «Это не моя работа». Ибо это Бог действует в нас, производя и желание, и совершение для своей отрады.

Дорогие, милые наши радиослушатели, если вы еще не можете вместе с нами петь новую песню, прославляющую великого нашего Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа, вам не нужно оставаться в этом плачевном состоянии. Вы можете сегодня подойти ко кресту Христа, исповедать свои грехи, и Он простит вам и омоет своей кровью. Он сотворит в вас новое сердце и подарит вам новую песнь.

Бог, приходящим к нему, дает не только новое сердце, новую песню, новую жизнь здесь на земле. Он им дает вечную жизнь, новое небо, новую землю, новый Иерусалим. Апостолу Иоанну было все показано и сказано, чтобы он записал, чтобы мы, люди последних веков, могли прочитать. «И услышал я голос с небес, подобный реву могучего водопада или громкому раскату грома. Голос, который я услышал, звучал так, словно кто играет на гуслях. И запели люди новую песнь пред престолом и четырьмя животными и перед старцами. Великие чудные деяния Твои, о Господь, Бог всемогущий!

На этом наша передача с песней по жизни подошла к концу. Ваши письма направляйте нам по адресу радиостанции «Голос Ант». У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Подготовила эту передачу Людмила Петкау, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь».
2: «Пастырь несет ее домой», – прошептал Терри.
3: «Там она будет в полной безопасности», – добавил мистер Робинсон. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Процитировал он слова Евангелия.
2: «Не будет болезни», — повторил Терри.
3: «Нет ничего лучшего, как жить там, где не будет болезни». «Я прочитаю тебе еще о небе, хочешь?» — спросил священник, открывая Евангелие.
2: «Прочитайте», — согласился Терри, сосредоточенно глядя на мистера Робинсона.
3: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц свой плод, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков».
1: Терри слушал внимательно и не сводил глаз со священника.
2: «Там престол Бога, и будут царствовать вовеки», повторил он, когда мистер Робинсон замолчал. «Это мы будем царствовать?»
3: «Да, Терри, Иисус спас нас, и, оправдавшись верой в Него, мы имеем право на вечную жизнь в царстве Бога нашего».
1: Вскоре, утомленный долгой беседой, Терри спокойно уснул. Мы с Филиппом решили сделать что-то приятное для Терри и купили две луковицы нарциссов, представляя, как он будет наблюдать за пробивающимися зелеными ростками и любоваться золотистыми цветами. Мы притащили горшки с землей прямо в комнату Терри и принялись закапывать луковицы. Терри лежал безучастно и, казалось, даже не радовался нашей затее.
3: «И не подумаешь, что в этой луковице прячется нарцисс, правда?» – спросил Филипп.
2: «Не понимаю, как там вмещается все, что нужно?» – заметила я. «Посажу свою луковицу повыше, чтобы она быстрее выросла».
3: «Раньше, чем положено, росток не появится», – заявил Филипп. «Даже если очень глубоко посадить, росток в свое время все равно пробьется к свету».
1: В это время я взглянула на Терри и замерла. Его лицо исказилось от боли. Я подскочила к нему и взяла за руку.
2: «Терри, сильно болит! Я позову маму!»
3: «Не надо!» – с трудом прошептал Терри. «Мне так хочется к Иисусу, туда, где нет болезни».
1: После глубокого молчания Филипп тихо сказал: «Мы попросим Иисуса снять боль, и ты уснешь. Давай помолимся, Руфь». Волнуясь, Филипп искренне просил:
3: «Дорогой Иисус, прошу тебя, исцели Терри. Пожалуйста, сними эту ужасную боль. Прошу тебя, Иисус, помоги Терри уснуть. Аминь».
1: Встав с колен, мы посмотрели на Терри, ожидая увидеть его здоровым. Не сводя глаз, он смотрел на новую картину, которая висела прямо над его кроватью. В эту ночь в доме было тревожно. Около полуночи приходил доктор Паттерсон. Тетя Маргарет и мама Терри совсем не ложились. И все же никто не слышал шагов доброго пастыря,
3: который тихо взял Терри в свои селения. Так Бог ответил на молитву Филиппа. Высоко в небе торжественно сияли звезды, светила полная луна, когда Терри навсегда оставил свое скрюченное, страдающее тело. Глава 19. Я утешена. Тропинка в лес почти совсем заросла папоротником, но я упорно продвигалась вперед, потому что хотела уединиться и постараться забыть, что Терри теперь лежит в земле. И все же я не могла забыть этого. Выбравшись на лужайку, где большой каштан раскинул свои ветки, я легла под ним и дала волю слезам. Я так плакала и переживала, что не слышала шуршания опавших листьев под тяжелыми медленными шагами, и в испуге подскочила, когда надо мной раздался хорошо знакомый голос. «Ну-ну, малышка, о чем это ты плачешь? Сейчас нельзя лежать на земле, ты же простудишься!» Это был мистер Тедди. Он наклонился, закутал меня в свой большой грубый плащ, словно я была его овечкой, отбившейся от стада, и усадил рядом с собой на огромный пень. Я прижалась лицом к его плечу, стараясь подавить судорожные всхлипывания. Я не видела мистера Тедди уже несколько недель, так как он куда-то уезжал. Поэтому со всеми подробностями рассказала о Терри и его смерти. Старый пастух слушал с большим вниманием и лишь когда я замолчала, заговорил. «Руфь, представь себе, что ты пришла ко мне и говоришь. У вас в стаде есть одна хромая овечка. Ей так тяжело ходить по камням и оврагам вместе со всеми. А я, допустим, пошел бы, взял эту овечку и перенес на другое пастбище, где хорошая трава и нет камней. Скажи, ты бы обвиняла меня после этого, что я не обратил внимания на твои слова?» Я молчала. «Так вот, пастырь взял свою овечку домой, и ты не должна горевать и плакать. Но Терри похоронили. Как он может оказаться у Иисуса, если мы закопали его в землю?» Мистер Тедди ничего не ответил. Он принялся что-то искать, старательно разгребая сухие листья. Через несколько минут показал мне блестящий коричневый каштан и высохшую скорлупу с когда-то зелеными, а теперь бурыми увядшими шипами. «Скажи, что будет с этой скорлупой?» «Она сгниет вместе с сухими листьями». «А что будет с каштаном?» — не отступал мистер Тедди. «Из него вырастет новое дерево». «Правильно», — одобрил он. «Ты хорошо объяснила. А теперь скажи мне, когда ты увидишь это молоденькое каштановое деревце, ты уже не станешь беспокоиться о той старой скорлупе, которая сгнила под листьями, правда?»
4: «Конечно!»
3: И вдруг мне стало все ясно. «Не надо переживать о том, что Терри положили в землю. Его тело – это всего-навсего оболочка, а душа пошла к Спасителю на небо», — задумчиво сказал мистер Тедди. Он бросил на землю каштан и скорлупу и тяжело поднялся. «Мне надо идти. Ты тоже беги домой и не плачь больше. До свидания». Я долго смотрела ему вслед, затем подобрала каштан и скорлупу и помчалась домой. У изгороди я встретилась с Филиппом, который уже искал меня, не представляя, куда я делась. «Что у тебя в руке?» — сразу же спросил он. «Каштан и скорлупа», — показала я. «Мистер Тедди сказал, что это похоже на смерть Терри». Я подробно передала наш разговор с мистером Тедди. По-видимому, Филипп понял меня, потому что огонек радости вспыхнул в его глазах, когда он сказал: «Теперь ты не будешь так много плакать и отчаиваться». Я покачала головой. «Я тоже», — сказал он, и мы вошли в дом. Здесь было тепло и уютно. Тетя Маргарет растопила камин и приготовила ужин. Они сидели с мамой Терри за столом и ждали нас.
2: «Вы бегали где-то и совсем не знаете о нашем решении», сказала тетя, таинственно улыбаясь.
3: От удивления мы даже перестали есть.
2: «Скажите нам, пожалуйста, о чем вы говорили?» попросил Филипп.
3: «Терри ушел от нас», печально напомнила тетя Маргарет. «Его мы уже не вернем. Да и зачем? Он ушел к своему пастырю. Мы решили помочь тем детям, которые, подобно Терри, несчастны и больны. Они будут жить у нас во время каникул, а мы постараемся сделать их отдых интересным и приятным».
2: Нам очень понравилось решение тети Маргарет, и мы долго еще рассуждали, как лучше принять детей и чем занять их. После смерти Терри это был первый радостный вечер. Мы почувствовали облегчение и утешились тем, что нашему Терри хорошо у Спасителя.
4: «Тетя!» – обняла я ее. «Как ты все это придумала?»
2: «Если сильно хочешь знать, я могу рассказать».
3: «Расскажи, пожалуйста!» – присоединился к моей просьбе Филипп. «После того, как мы поговорили с Руфью о добром пастыре, Господь стал говорить моему сердцу, что я живу совсем не так, как Он хочет. Я в юности знала Бога. Он был моим пастырем, но я оставила Его и решила жить так, как мне нравится. Я оскорбила Иисуса, пренебрегла им и потому стала самой несчастной».
2: Перебирая пальцами край скатерти, тетя задумчиво смотрела на догорающие угли. Немного помолчав, она продолжила. «В тот вечер Иисус совершил чудо. Он простил меня, грешную и заблудшую, и принял в число детей своих. С тех пор у меня появилось желание жить по Евангелию. Вот так пришли и эти мысли – принять в свой дом несчастных детей». В этот момент зазвонил телефон.
4: «Еще есть новость!» Смеясь, сообщила тетя. «Пожалуй, самое приятное, самое радостное за многие годы».
2: Не понимая, в чем дело, мы выжидающе смотрели на нее. Вдруг Филипп подскочил.
4: «Я знаю! Мама с папой приезжают!»
2: «Ты угадал!» – подтвердила тетя. «Они приедут на Рождество». Филипп сиял от счастья. А я, сжавшись в комочек, рассеянно наблюдала за ним. Грустные мысли закружились в моей голове. Я моментально вспомнила слова тети, что буду разочарованием для мамы, и вспомнила наши ссоры. Мне совсем не хотелось встречаться с мамой. И почему она едет именно теперь, когда мы с тетей понимаем друг друга и живем дружно?
4: «Руфь! Почему ты не радуешься?»
2: – окликнул Филипп, заметив мое огорчение.
4: «Радуюсь»,
2: – безо всяких эмоций ответила я, потому что все ждали именно такого ответа. Вскоре я ушла наверх. На душе было пусто и грустно. Как только я легла, пришла тетя.
4: «Руфь», – прошептала она, – «что случилось с тобой? Почему ты не радуешься приезду родителей?»
2: Чтобы не заплакать, я уткнулась лицом в подушку. Тетя Маргарет ласково гладила мои волосы и молчала.
4: «Ты же говорила, что мама не будет любить меня. Я тоже так думаю»,
2: — с горечью призналась я.
4: «Но это было так давно, Руфь. Мы с тобой тогда еще блуждали и совсем не любили Иисуса. А сейчас? Сейчас все по-другому. Мама любит тебя, Руфь, не плачь».
2: «Я даже не подумала об этом. Правда, я еще не совсем хорошая, но Иисус учит меня». Вытирая слезы, ободрилась я. Мне стало легко, и вскоре я уснула вполне успокоенная и утешенная.
1: Скоро приедет мама. Глава 20. Рождество. За 2 недели до Рождества мы с дядей Питером поехали в Ливерпуль встречать папу и маму. Мы впервые оказались в большом городе, и для нас, конечно, все было ново и интересно. Рано утром мы пошли на пристань. Было сыро и ветрено. Рассекая туман, причалил огромный пароход, и мы, дрожа от холода и волнения, внимательно смотрели на трап, по которому сходили пассажиры.
4: «Вон они!»
1: – воскликнул дядя Питер, показывая рукой.
4: «Папа!»
1: – закричал Филипп и бросился навстречу. Дядя Питер и Филипп шумно приветствовали родителей, а я в нерешительности стояла в стороне. И лишь когда мама обняла меня и стала нежно целовать, я поняла, что обрела ту любовь, которую бессознательно искала все эти годы. Моя голова кружилась от счастья. Как хорошо, что есть мама и папа. Всю дорогу мы без умолку рассказывали о своей жизни и ликовали от того, что родители теперь всегда будут с нами. Наконец наступило долгожданное Рождество. В этот день мы ходили в церковь, а вечером все собрались на праздничный ужин. В нашем доме, как мы и мечтали, было много гостей детей, которых привела сюда тетя Маргарет. После ужина всех детей выслали из гостиной.
4: «Не заходите сюда, пока мы вас не позовем», –
1: предупредил папа и плотно прикрыл дверь. Мы оделись и вышли в сад. Вокруг было торжественно и тихо. По небу одиноко плыла луна и ярко мерцали звезды. Восхищаясь пленительной красотой зимнего сада, мы спели рождественский гимн. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит в благоговении святая чета. Чудным младенцем полны их сердца, радость в душе их горит. Я искренне радовалась тому, что рожденный младенец мой спаситель, он живет теперь и в моем сердце. Когда мы вернулись в дом, взрослые радостно встретили нас в прихожей. Ожидая чего-то особенного и необыкновенного, мы разделись и устремились в гостиную. Но только открыли дверь, замерли от восхищения. Посреди темной комнаты стояла елка, украшенная множеством свечей. Их мягкий розовый свет отражался в игрушках и причудливо прыгал по стенам. Мы вошли на цыпочках и остановились у самой елки. Однако долго любоваться ею не довелось. Пришел папа и принес каждому из нас по подарку. О, это было самое интересное! Филипп получил долгожданный фотоаппарат, а мне подарили большую картину, точь-в-точь такую, как у мистера Робинсона. Подарки получили и взрослые, и дети, которые были у нас в гостях. Затем мы вместе помолились и сразу же помчались наверх. Мне очень хотелось побыть одной, постоять возле окна и полюбоваться рождественскими звездами. Вскоре ко мне пришла мама. Я с удовольствием забралась к ней на колени, и мы долго беседовали, наслаждаясь общением. «Руфь, расскажи мне, как ты полюбила Иисуса?» – тихо попросила она. Сбивчиво, но не упуская основных событий, я рассказала о побеге, о священнике, о мистере Тедди и Терри. Мама, не перебивая, слушала с большим вниманием. «Теперь, доченька, я вместе с тобой хочу поблагодарить Господа за то, что Он услышал мои молитвы. Находясь в далекой Индии, я постоянно просила Бога, чтобы Он взял вас в свои руки». «Так вот почему все произошло!» – поняла я, обнимая мать. Мы склонили колени, и она долго молилась, со слезами благодаря Бога за то, что Он спас всех нас. А потом, положив голову маме на колени,
3: Я слушала ее рассказ о жизни в Индии и незаметно уснула безмятежным сном. Вот и закончилась наша замечательная история. А сегодня будет новый золотой стих. «А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него». 34-й псалом, 9-й стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Привет, ребята! Давайте послушаем увлекательные истории.
1: Так любопытно, что же случилось дальше с Ионой?
2: Если бы он был умным, то послушался бы Бога и не пытался бы убегать от него.
1: И вся одежда у него осталась бы сухой.
0: Бог хочет спасать людей, и поэтому Иона должен был идти в Ниневию. Казалось, на этом кончилось путешествие Ионы. И оно бы кончилось, если бы не Бог. Но Бог хочет спасать людей, и Иону тоже. Поэтому Бог послал для него особую подводную лодку. Огромная рыба подплыла к невольно выброшенному в море пророку и проглотила его. 3 дня и 3 ночи Иона провел в чреве этой рыбы. Там, в морской глубине, он уже не убегал от Бога. Он отчаянно молил его о спасении.
3: Господи, по Твоей воле выбросили меня в море, и меня со всех сторон окружили волны. Я думал, что умру. Но Ты меня спас. Благодарю Тебя. Я обещаю сделать все, что Ты мне велишь.
0: Бог слышит всех людей. Слышит Он и тебя, когда ты подавлен и опечален. Бог услышал молитвы Ионы и повелел рыбе подплыть к берегу и выплюнуть неудобоваримого жильца. Бог хочет спасать людей, и поэтому Он снова велел Ионе. Бог сказал:
4: «Иона, Иона, пойди в большой город Ниневию и проповедуй им. Расскажи им то, что я тебе скажу».
0: Иона отправился в Ниневию.
5: «Послушайте, меня послал к вам Бог. Через 40 дней ваш город превратится в кучу камней. Так накажет Бог вас всех за ваши грехи, потому что вы лжецы, прелюбодеи и мошенники, убийцы и воры, а Бог все видит».
0: Люди в ужасе слушали Иону, и его проповедь действовала на них.
6: «Он прав! Мы согрешили против Бога! Что же нам делать?»
7: «Выслушайте приказ царя. Никому не разрешается есть и пить. Все должны каяться в своих грехах и призывать Бога. Может быть, Он нас услышит. Перестанем поступать несправедливо и начнем новую жизнь».
0: Представьте себе, все 120 тысяч жителей этого города, взрослые и дети, воззвали к Богу. Они покаялись в своей безбожной жизни. Шли дни 38-й, 39-й, 40-й. А Бог все не наказывал их. Он услышал их молитвы покаяния и простил их. Разве это не прекрасно? Люди призвали Бога и спаслись. О, если бы это произошло в нашем городе, в нашей деревне! Бог хочет спасать людей. И вас, ребята, и многих других. Пока! До новых встреч, ребята! Пусть Господь вас благословит! Меня зовут Виктория.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

жатва наступила, друг мой, посмотри. Колоски склонились низко до земли. Поспеши на поле собирать снопы. Даст Господь награду за твои труды.

0: Однажды Иисус сказал своим ученикам такие слова. «Возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». А в другой раз он говорит: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Дорогой друг, являешься ли ты работником на ниве Христа? Чем можешь ты послужить Иисусу? Не говори: «Я еще мал для того, чтобы работать на ниве Его». Богу нужны не только взрослые для труда, но именно такие дети, как вы.
1: А чем мы можем послужить Ему?
2: Я знаю, мы можем рассказывать стишки, можем прославлять Иисуса пением,
3: можем молиться и другим рассказывать о Боге.
0: Точно! Это очень большой труд. Я знаю много случаев, когда именно через детей взрослые приходили к Иисусу. И вот сейчас вы услышите об одной девочке, которая очень любила Господа и хотела рассказывать о Нем другим. Но ей было всего 8 лет, и мама всегда боялась отпускать ее одну из дома. Тогда девочка начала выходить за угол своей улицы так, чтобы мама могла видеть ее из окна, и раздавала прохожим Евангелие. У нее была такая светлая и чистая улыбка, что никто не мог отказать ей, и все прохожие брали у нее маленькие Евангелия. Однажды мимо проходил пьяный человек. Он шатался из стороны в сторону, едва держась на ногах, и бормотал что-то себе под нос. Обычно дети бегут от пьяных, но эта девочка улыбнулась и протянула ему Евангелие, говоря:
1: «Возьмите, дяденька, эта книжечка послужит вам на пользу. Возьмите, пожалуйста».
0: Пьяный спросил: «Нужно ли что-нибудь уплатить?» И когда узнал, что не нужно, взял Евангелие и побрел, качаясь и спотыкаясь, домой. Перед его глазами все еще стоял образ милой девочки, ее чистая улыбка и слова:
1: «Возьмите, дяденька, эта книжечка послужит вам на пользу. Возьмите, пожалуйста».
0: Дома пьяный лег спать. Выспался, а когда утром встал, начал читать книжечку девочки. Это было Евангелие от Иоанна. Он начал читать и, дойдя до 3 главы, обратил особенное внимание на 16 стих.
4: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Эти слова сильно тронули его душу. Он продолжал читать. И вот он дошел до следующих слов.
4: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек».
0: Окончив читать эти слова, пьяница поднял свой взор к небу и начал молиться.
4: «Господи, прости меня и дай мне новую жизнь».
0: Господь ответил на его молитву и дал ему мир в сердце и избавил его от ужасной привычки, которая губила его. Он начал посещать церковь и вскоре принял крещение. служа потом Господу, он никогда не забывал, откуда был вытащен Богом, и всегда старался помогать таким же несчастным, каким он был сам. Он понимал их лучше других и мог лучше сочувствовать им. Многие пришли к Спасителю через его служение, и всю свою жизнь он помнил маленькую девочку с милой, чистой, детской улыбкой на лице и с Евангелием от Иоанна в руках.

На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. На память мне бы хотелось еще оставить вам, дети, стишок.

Трудитесь, дети, для Христа. Творите добрые дела. О Боге людям расскажите. Любовью ближним послужите. Пусть вам поможет сам Христос. И Он добро всем людям нес. Ему во всем вы подражайте, и грешных к Богу приглашайте. Награда тех на небе ждет, кто плод свой в жизни принесет. И в заключении программы, друзья, прощаемся.

Славьте Господа, ибо Он благ, и вовек милость Его. Этим словословием из Псалма 106 славим и мы сегодня, дорогие друзья, нашего Господа. Да, и в этом году мы можем праздновать День жатвы, День благодарения. Наш Господь опять позаботился о нас, как в плотском, так и в духовном. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, свидетельствует апостол Петр. Постановление Божие после Великого потопа осталось в силе и по сегодня. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Воистину, это постановление и дар для человечества не прекратились. Поэтому праздник жатвы нас призывает воспрянуть сердцем, поднять свой взор к небесам и воздать славу Богу. Весной взоры пахаря и сеятеля устремлены к земле. Затем и жнецы пожинают урожай, нагнувшись к земле. Сегодня же да поднимет каждый свой взор к небесам. Взор не озабоченный и усталый, но радостный и благодарный. Ибо благо, окружающие нас, не являются само собой разумеющиеся. Если бы Господь отнял руку свою и не дал соответствующую погоду, не дал бы сил и здоровья для возделывания и уборки урожая, то где оказались бы сегодня я или ты? Пережившие засуху, голод и болезни знают, что это такое. Но спрашивается, где те люди, которые, испытав на себе благость и долготерпение Божие, пришли бы к покаянию? Как дело обстоит с тобой сегодня? Или ты все еще пренебрегаешь богатством благости и заботой Божией о тебе? «Воздайте славу Богу», — увещевает нас Священное Писание. Поэтому вникни в себя, вспомни свои обещания пред Богом, подними свой взор к Нему и возблагодари Его. Ибо каждый урожай свидетельствует о могуществе и силе Божьей. Каждый урожай является чудом и даром для тебя и меня, дорогой друг. Мы знаем, что не все люди верят во всемогущество Божие, верят в чудо-урожай. Они говорят, что это все природа производит. Но тут возникает вопрос, что же тогда является природой? Не есть ли природа всего лишь создание, за которой кроется Создатель? Не являются ли все законы природы откровением мудрости и всемогущества ее Создателя и Творца? Ведь каждый закон имеет и законодателя. Поэтому великий астроном Медлер и сказал, «Истинный естествоиспытатель не может быть отрицателем Бога, потому что законы природы и закон Божий одно и то же. Да, каждое зернышко, нами пожатое, есть мысль и намерение Бога, есть дар Бога. И вот в этом-то и преимущество христианства, что оно видит глазами веры за всем богатством урожая руку Божию. Неверие же делает человека близоруким. Оно приписывает всю силу действия лишь солнцу и земле, а взор веры достигает небес. Он видит трон Божий, всю его славу, величие. Там, в неприступном

могущества и даром Его любви. Весь урожай, нами собранный, становится нам дорогим и ценным лишь тогда, когда принимаем его как дар из руки Божьей. Каждое яблоко на дереве, каждый кусок хлеба на столе, каждая картофелина, все, чем мы питаемся и чем мы пользуемся, есть милость, благодать и радушие Божие. Достойны ли мы всего этого? Достоин ли ты, дорогой друг? Не осуждает ли тебя совесть и за этот прожитый год, где ты так часто забывал о его чудных делах и не благодарил за окружающие тебя дары? Благодарил ли ты хотя бы за силу жизни, вложенную в каждое семя, и что семена взошли и дали свои плоды? Был ли ты готов слушать и благодарить твоего Господа, когда Он хотел говорить к тебе через Слово Свое в воскресенье, в день отдыха? Или у тебя не было времени на это в протяжении года? Для работы на поле, в огороде, в мастерской, в кабинете у тебя было время. А для Господа всегда ли? Не печально ли ежедневно пользоваться дарами и при этом быть равнодушным к дарующему нам эти дары? Мы, люди, имеем ежедневную потребность в насущном хлебе, но часто очень малую потребность в хлебе для души. Но будем помнить, ты и я, что не хлебом одним будет жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих, сказал Христос. Как обидно и больно родителям, когда дети на всю их любовь и заботу отвечают неблагодарностью. Сколько сердечной скорби и тоски могут причинить неблагодарные сын или дочь. Но насколько серьезна и бесконечно глубока наша неблагодарность Богу. Будучи на земле, Христос исцелил однажды 10 прокаженных. И только один из них вернулся поблагодарить Его. С какой скорбью прозвучал вопрос Иисуса? Не 10 ли очистились? Где же 9? Не на весь ли мир изливаются дары и милости Божии? Куда девалась благодарность, признание и слава, принадлежащие Богу? В праздник жатвы мы видим особенным образом нашу зависимость от Господа. Что, если бы Он отнял все эти благословения? Где бы мы оказались? Мы погибли бы и засохли, как трава в летнюю засуху. Поэтому воспрянем сердцем, поднимем свой взор к небесам и воздадим славу Богу. А может, ты молишься и благодаришь Бога, но только иногда, как, например, при тяжелой болезни или в больших трудностях, а когда все проходит, ты опять ведешь прежний образ жизни. Священное Писание нас призывает славить и благодарить Господа всегда, в любое время, независимо от окружающих нас обстоятельств. «Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое во веки и веки», призывает псалмопевец в 144-м псалме. И в 33-м псалме он высказывает ту же мысль. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». А в Новом Завете апостол Павел высказывает мысль о благодарении еще глубже. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». То есть благодарить за жизнь таковую, какая она есть, как ее Господь дает. А уж Отец Небесный знает, что лучше для Его детей. И тогда восстает вопрос. В чем же причина, что ты не всегда можешь благодарить своего Господа? Не сокрыта ли она в том, что твои отношения с Ним прерваны, и ты ведешь образ жизни Ему совершенно неугодный? Или, может, ты
его еще никогда не благодарил.

причина нашего неправильного отношения с Богом, нашей распри с Ним, является той же, что и тысячи лет назад. И это есть грех. Люди не любят, чтобы их называли грешниками, даже если их родители и прародители были уже грешниками до них. Но Библия говорит, нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы можем пытаться легкомысленно относиться к греху и причислять его к человеческим слабостям. Мы можем назвать его пустяком, но Бог называет это трагедией. И эта вот трагедия между тобою и Богом, вызванная грехом, мешает тебе вести благодарный или нормальный образ жизни. Но тебе не надо оставаться во грехах и как-нибудь влачить свои дни. Бог приготовил для тебя избавление. И это только нормально и логично. Если Бог посылает дождь и солнце на праведных и неправедных, чтобы земля произрастила плоды и люди бы могли напитать свои тела, то тем более Он позаботился и о наших бессмертных душах. Если на земле все имеет свою цену, то душа человеческая бесценна. Все богатства мира недостойны одной души. Если на земле всему бывает конец, то твоя душа бессмертна. Она вечна, как и вечен Бог. Поэтому тебе не должно быть все равно, пойдешь ли ты в вечную погибель или в вечное блаженство. Знай, что между тобой и Богом есть посредник, Спаситель, и имя Ему Иисус Христос.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», в которой мы обсуждаем актуальные вопросы, затрагивающие проблемы нашей души в современном мире. Мы продолжаем цикл передач по книге Гордона «Тихие беседы о служении». Служение, исходящее от общения с Богом, благоухает и согревает души. Когда вы призваны к какому-нибудь служению, делом или словом, и колеблетесь, думая, что вы к этому не способны, самое лучшее – взяться за это дело. Идите смело вперед, если зов для вас ясен. Где есть нужда, там громко звучит голос божественного призова. Всегда вернее ответить на призов и выступить вперед, даже если следующий шаг для вас не ясен. Об этом позаботится Господь. Сила является тогда, когда мы выступаем.

В прошлой передаче мы говорили на тему «тройная жизнь». Первая жизнь – это жизнь внутренняя, в самом тесном общении с Ним, о чем внешние не знают ничего. Видимое всегда зависит от невидимого. Внешнее зиждется на внутреннем. Для того, чтобы могло осуществиться назначение, данное нам Богом, необходимо самое близкое, личное соприкосновение с Ним. Вторая жизнь представляет полную противоположность первой. Внешняя сторона, то есть жизнь безукоризненная перед людьми для Иисуса Христа. Главная наша задача – смешаться с толпой и оттуда извлекать людей из греховного смрада к новой, чистой жизни. Никогда не представлялась человеку более трудная задача. Справиться с нею на деле человеку не под силу. Как послал меня Отец – и я посылаю вас. И еще он сказал, видящий меня, видел Отца. Иисус был воплощением Отца перед людьми. Он призывает нас взять Его место и быть воплощением Его перед людьми. Третья жизнь. Есть жизнь деятельного служения, усердного, настойчивого, призвания и привлечения людей. Я говорю настойчивого. Это не означает шум, суету, беспокойное метание. Это скорее уподобляться непрестанному, непреклонному движению солнца, которое бесшумно, безмолвно продвигается вперед час за часом, день за днем, невзирая ни на какие бури или препятствия. Это подобно спокойному, мирному движению луны, которая всходит ночь за ночью и обходит свой определенный круг. Такое несокрушимое усердие обнаруживает внутренний духовный огонь. Огонь этот неугасаем, питаясь непрестанно от тайных источников. О третьей жизни говорится ясно «идите, научите все народы». Пока не услышат самые дальние, останавливаться нельзя. Горизонт, указанный Иисусом своим последователям, это весь мир. Его кругозор был беспредельный. Он говорил о всех народах, о роде человеческом, о целом мире.

Сегодня наша тема – добровольное подчинение Христу. Около 6 месяцев до конца своей земной жизни Иисус послал 35 отрядов по 2 человека в каждом. Начинался тот медленный и знаменательный путь к Иерусалиму, который завершился крестом. Эти люди посланы вперед, чтобы подготовить путь. Через некоторое время они возвращаются и радостно сообщают об успешных трудах. По их словам, даже бесы признавали власть имени Иисуса. Слыша это, Иисус поднял взор к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя». И затем, будто видя эти толпы людей, которым они благовествовали Его именем, Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Здесь 2 призыва – «Придите» и «Возьмите». Иные люди напрягают все свои силы в труде и носят тяжелые ноши, другие же нашли покой и призываются к следующему шагу. Покой дается как дар из руки Христа. Но есть еще другой покой, который надо найти. Он сам не придет. Он воспринимается душою тогда, когда она вполне подчинилась воле Христа. Многие последовали первому призову. Они пришли к Иисусу, и Он успокоил их. Но они дальше не пошли. Они поставили точку после этого первого шага и остановились. Рассмотрим вместе этот второй призыв. «Возьмите иго Мое». Иисус определял связь людей с Ним различными словами. Сила Его слов растет постепенно, по мере того, как Он нас притягивает ближе и ближе к Себе. Прежде всего, «Придите ко Мне». Это значит спасение, жизнь. Затем, «Следуйте за Мною», «Идите за Мною». Это значит «Будьте учениками». «Возьмите иго Мое на себя» значит тесное общение. «Прибудьте во Мне» — в этом выражается избыток жизни. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» — значит жить так, как Он жил. И, наконец, «Идите» — это касается внешнего мира, служения миру. Подчинение Христу — это закон жизни. Поговорим теперь об этом коротком изречении Иисуса «Возьмите иго Мое». Что это значит? Слово «иго», встречающееся не только в Писании, но и в литературе, везде означает подчинение одного и владычество другого. Когда сражаются 2 нации, слабейшая из них должна сдаться, говорят, что она находится под игом сильнейшей нации. Римляне заставляли своих военнопленных в доказательство полного подчинения проходить под игом. Эти евреи, к которым обращается Иисус, изнемогают под тяжелым гнетом римского ига. Можно себе представить ударение на слове «мое», как будто Иисус хотел сказать: «Вы теперь под игом, поменяйте его, возьмите мое иго». Есть и другое, высшее значение этого подчинения, когда по добровольному согласию и с определенной целью один уступает другому. Итак, эти слова означают просто «подчинитесь». Склоните голову, согните упорную шею под мое иго. Подчинитесь мне, как вашему учителю. Может быть, на это скажут: «Мне это не нравится». «Подчинитесь». Это похоже на насилие. Я думал, что спасение дается даром. Но вспомните, что правило подчинения есть неизменный закон всякой жизни. В армии закон военный. Каждый солдат подчиняется своему офицеру. В некоторых армиях это подчинение доходит до полного контроля над личностью и имуществом служащих. Тот же закон существует и в морской службе. С той минуты, как нижний чин вступает на военный корабль, он подчиняет свою жизнь и всякое свое движение командиру судна. Тот же закон действует и в общественной и политической жизни. Поступая на службу к президенту, всякий подчиняет свои личные мнения своему начальнику.
Чтобы достигнуть известной власти в администрации, непременно должна быть одна преобладающая воля. В коммерческом мире мы видим то же самое. Поступающий на службу в банк, в коммерческое предприятие или в какое-либо учреждение поступает с тем, чтобы исполнять чужую волю, а не свою. Только там можно ожидать успеха, где есть одна преобладающая власть. Позвольте напомнить вам еще с полным благоговением о более священных предметах. Подчинение есть закон самых возвышенных человеческих отношений. Я говорю о супружеской жизни. Там, где не один подчиняется другому, а где подчинение это обоюдное. Две воли, но в сущности одна. Две личности, но только одна цель. Итак, ясно, что Иисус, величайший в мире учитель и философ, требуя нашего полного и добровольного подчинения себе, как владыке нашей жизни, проводит самый естественный жизненный закон. Он предлагает нам подчинить нашу сильную волю Его воле, отдать Ему на усмотрение нашу жизнь, наши планы, наши честолюбивые замыслы, наши дружеские отношения, наше имущество. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам», в которой мы говорим о проблемах души в современном мире. Наша тема сегодня – добровольное подчинение Христу. Это слово «подчинение» все еще неприятно звучит в ваших ушах. Прошу вас обратить внимание на первое слово этого изречения – «возьмите». Иисус не обращается к нам резко и жестоко со словами «Идите сюда, преклонитесь передо мною, я наложу на вас это иго». О, никогда! Если вы хотите свободно, добровольно, радостно, возьмите это иго на себя. Вот что он говорит. В военных действиях принуждают подчиняться. Здесь оно должно быть добровольным. Только такое подчинение принимает Иисус. Когда несколько лет тому назад наши представители отправились в Париж для заключения договора с испанцами, последние желали переменить что-то в изложении протокола. Со свойственной им утонченной вежливостью испанцы настаивали на некоторых изменениях в словах. «Никаких изменений в смысле», — говорили они, — «а только в изложении». И наш судья Дей, стоявший во главе американских представителей, терпеливо и вежливо выслушал предложение до конца и тогда сказал: «Договор будет подписан, как он есть». Испанцы учтиво возражали: «Ведь требуемая перемена вполне незначительна. Она не меняет смысла, а только касается формы». И наши люди слушали вежливо и терпеливо. Непреклонный Дей кратко и решительно повторил те же слова: «Договор будет подписан, как он есть». И договор был подписан. Это военный обычай, подчинение вынужденное. За твердым требованием этого человека лежал весь американский флот. Но здесь закон не таков. Иисус требует только то, что дается свободно и добровольно. Ему не нужно ничего, кроме радостной, непринужденной жертвы. Должно быть добровольное подчинение. Иисус является Спасителем добровольным, и Он ищет лишь добровольных последователей. Он хочет, чтобы мы были подданы Ему. Единение Духа ведет к самой тесной дружбе. Вот чего Он желает от нас. Иисус ищет только того, что вызвано в нас горячим потоком Его любви. Подчинение должно быть добровольное. Если же вы все еще с недоверием относитесь к этому, и это требование представляется вам все еще суровым, заметьте словечко «моё». Возьмите «моё иго». Скажу откровенно, что я не дал бы управлять моей жизнью ни одному человеку, и, конечно, я никому не предложил бы подчиняться и моей власти. Но вот является Иисус. Он в образе человека, с этим чудным лицом.
израненным, изрезанным, но озаренным великим, мягким, неземным светом. Не знаю, что вы чувствуете при этой мысли, но я знаю одного человека, который готов ответить немедленно, без колебания на его призыв. Прежде всего, надо твердо укрепить свою волю и употребить всю силу этой воли для полного подчинения этому несравненному человеку Иисусу. Несомненно, многие из вас чувствуют то же влечение к Нему, быть может, и в сильнейшей степени. Я вспоминаю краткий рассказ, который особенно овладел моим сердцем. Он гласит о престарелой женщине, седовласой, ослабевшей под тяжестью долгих лет. Она была поистине святая, усердно служившая Богу во все долгие годы своей жизни. Она знала Библию наизусть и часто повторяла на память длинные отрывки из священной книги. Но с годами силы, память стала изменять ей. Она почти совсем потеряла способность вспоминать по желанию все, что хранила в памяти. Но один драгоценный стишок сохранился. Сидя у освещенного солнцем окна своей комнаты, она бывало все повторяла, точно наслаждалась лакомым кусочком из второго послания Тимофею первой главы. «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Понемногу и это ускользнуло от нее, и она стала повторять только «он силен сохранить». Последние недели, когда созревшая святая жизнь уже близка была к невидимому духовному миру, слабость все ее увеличивалась. Окружающие видели, что она тихо шевелит губами и думали, что ей что-нибудь нужно, нагибались к ней, чтобы расслышать ее слова. И всякий раз они слышали все одни и те же слова, повторяемые святой старушкой. «Он, он, он». Из ее памяти исчезла вся Библия, кроме этого одного слова. Но в одном этом слове заключалась для нее вся Библия, не так ли? Это и есть подчинение ему, начальнику всякой жизни. Говорят, в сельском хозяйстве иго или ярмо означает службу. На скот надевают ярмо, чтобы заставить его служить. Его подчиняют не для безделья, а для службы. В военном мире приходится часто подчиняться принужденному бездействию под строгим надзором. Но здесь не так. Иисусом предопределена всякая жизнь. Эта простая, великая истина всегда меня поражает. С бесконечной любовью им все обдумано и предначертано. В целом и в подробностях для жизни каждого из нас. Он точно подходит к человеку и говорит: «Я тебя знаю, я думал о тебе, я люблю тебя». И затем очень тихо он добавляет: «Я в тебе нуждаюсь для моих целей. Пожалуйста, дай мне полную власть над твоей жизнью для осуществления моих намерений». Это есть подчинение для служения. У ярма бывают две петли. При употреблении обе петли заняты, и лишь только склоняется голова под ярмом, с одной стороны является товарищ с другой стороны, и начинается жизнь, общение и служение все под одним общим ярмом. Это уже не только труд для Бога. Нет, это значит трудиться совместно с Ним. Иисус никогда не посылает человека одного. Он сам идет по тесному пути, прочищая дорогу, оттесняет тернии и говорит нам: «Пойдем со мною, пойдем вместе, вы и я». Однажды на духовном собрании один человек встал с места, желая что-то сказать. Это был старик-фермер. Он обратился к Христу в зрелом возрасте и в этот вечер стал об этом рассказывать. Он был плохим, грубым человеком. Когда он стал христианином, это заметила даже его кошка, сказал он. Эти слова своей искренностью привлекли мое внимание, и я стал слушать. Он говорил, что на другой день после своего обращения он отправился в село поблизости от фермы. Он шел весело, на душе было легко. Он думал о Спасителе и тихонько что-то напевал. Вдруг из кабака знакомый запах вина. Кабак еще не был виден, но сильный запах охватил его. Ему стало страшно, и он недоумевал, как пройти ему мимо.
Он никогда еще не проходил мимо, не входя в дверь, а теперь уже нельзя войти. Что ж тут делать? И потом он прибавил с улыбкой. Я вспомнил и сказал: «Иисус, тебе придется идти со мною и провести меня мимо. Один я это не сделаю». И своей простой, незатейливой речью он продолжил. И он пришел, и мы прошли мимо. И с тех пор мы всегда проходим мимо. О, этот старик-фермер постиг философию истинной жизни во всей своей простоте. Наш божественный спутник всегда идет рядом с нами. Ему известно всякое искушение, которое мы встречаем, и он силен его победить. Ему известно всякое затруднение, всякое недоумение, всякое обстоятельство нашей жизни, и он идет рядом с нами. Это жизнь и служение под его игом.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие друзья, братья и сестры, всех вас приветствую любовью нашего Господа. Мы вновь обращаемся к теме о Духе Святом. Сегодня мы будем рассуждать, почему люди по-разному истолковывают крещение Духом Святым. Предлагаю два места Священного Писания. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха и ниже мы читаем. Это слова самого Господа нашего Иисуса Христа. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Обратите внимание на последние стихи. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Это обетование самого Сына Божьего. И второе место Священного Писания читаем в 4 главе книги Осии, 6 стих. Пророк Осия говорит от лица Господа: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Ведение было, но оно было растеряно, и в нем оказался великий недостаток для народа Божьего. «И потому истреблен будет народ мой, — говорит Господь, — за недостаток ведения. И как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Какое строгое предупреждение мы с вами прочитали. Итак, друзья мои, первая мысль. Недостаток ведения истины о Духе Святом и о Его крещении – одна из основных причин превратных толкований этих святых истин. В понятие и значение крещения Духом Святым люди различных конфессий вносят и различное традиционное, иногда сектантское, личное или богословское толкование. Разные интерпретации мы слышим от людей о крещении Духом Святым. И особенно среди протестантских церквей тема крещения Духом Святым, пожалуй, самая спорная и менее других истин изъясненная. Ортодоксальные деноминации, где много глубоко религиозных людей, но не возрожденные, надо сказать, от Слова Божия и Духа Святого, на этот вопрос вообще не могут ответить. За лучшие они могут сказать, что Дух Святой – это просто третья личность Божества. Однако чаще всего могут нам ответить, как отвечали ефесяне, когда апостол Павел спрашивал их: «Имеете ли вы Духа Святого?» В Деяниях апостолов, 19 главе, во 2 стихе мы читаем: «Мы даже, – говорили они, – и не слыхали, есть ли Дух Святой». Однако протестантские верующие, ограниченные территориально или местническим условием, придерживаются традиционных пониманий своих отцов. И часто эти понимания не соответствуют Священному Писанию, потому что люди сами не вникают в Слово Божие. Возрожденные же верующие часто похожи на верийцев, где мы читаем Деяния апостолов в 17 главе, которые были более благомысленнее, потому что, принявши слово со всем усердием, они, то есть верийцы, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Они слушали апостола Павла, но приходили домой, открывали Писание и разбирали, точно ли так говорил апостол Павел, как написано. Это приносило им безусловную пользу. Сегодня много таких людей, которые по домам или на церковных разборах обращаются к Святому Писанию как к источнику, первоисточнику всех истин. Однако надо согласиться, что многие из них часто находятся под влиянием так называемых местных пророков и местных учителей и больше доверяют им, чем Святому Писанию. Это тоже правда. Современные аполлосы, как я их называю, одаренные ораторы своим обаянием нередко уходят в крайности и сами, и других уводят туда же. И горе слушателям, если у таковых учителей, с позволения сказать, нет смирения или нет акил и прескил на их пути следования за Христом, которые способны помочь им и точнее объяснить путь Господень. Деяния апостолов, 18 глава, 26 стих. «Я соглашаюсь, может быть, согласитесь и вы, что более истинные – это богословские интерпретации доктрины о Духе Святом и о крещении Духом Святым. Потому что эти интерпретации солидных людей, мужей веры, при условии, что они сами возрожденные люди – истинные, богобоязненные, с чистой христианской личной жизнью, святые Божьи мужи, могут объяснить это учение более правильно. И слава Богу, мы имеем достаточно хорошие материалы в исследовании этого вопроса. Что только стоит одна книга Билли Грэйма о Духе Святом, или Салова Астахова, или Павла Осиповича Рогозина, или других солидных братьев, которые, исследуя глубоко Святое Писание, сами стремились жить чисто и свято ходить перед Богом. Однако, какие бы они авторитетными ни были, все-таки я лично предпочитаю прежде всего молитвенное исследование Священного Писания, а потом уже пользование богословскими материалами этих авторитетных братьев. Вторая мысль. Успех правильного восприятия сокрыт в совете Иисуса Христа. Какой же это совет? Простой и очень полезный. Евангелие Иоанна 5:39 Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Исследование – это идти по следу, тщательно, шаг за шагом, не спеша, с глубоким размышлением, с серьезным хождением перед Богом, с глубокой молитвой. Иисус Христос является центром богопознания, центром всего Писания. И исследуя это Писание, исследуем Слово Его. Он сам есть Слово. Он сам есть истина, так он говорит о себе. Он сам Бог, ставший плотью. Евангелие Иоанна мы читаем в первой главе. Он послал Духа Святого для крещения Церкви. А Дух Святой – это Дух Христов. А потому Дух Святой прославляет не себя, а Христа, потому что берет истину Христову и возвещает ее нам. Читаем Евангелие Иоанна, 16 главу, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорит будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Как вы думаете, Он услышит наши слова или слова самого Господа? Конечно же, Он будет слышать Слово Божие, и будущее будет возвещать нам. Мы ниже читаем: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». От Моего, то есть от Слова возьмет и возвестит нам. Итак, нам нужно слышать зов и Слово самого Духа Святого. Так что же говорит нам сама истина о крещении Духом Святым? Вот на эту мысль я хотел бы, чтобы вы обратили особое внимание. Что говорит нам сама истина о крещении Духом Святым? Друзья мои, глубоко исследуя этот вопрос, я пришел к выводу, что сколько бы я ни знал всех тонкостей этого важного вопроса, сколько бы я ни изощрялся в изложении этой важной темы, прав я или не прав, В объяснении толкования или понятия значения слов как крещение Духом Святым, как запечатление Духом Святым, как печать, как исполнение, помазание, знамение даров и плодов Духа или особых откровений. Однако же все это не будет являться для меня мерилом моего спасения во Христе Иисусе. Ибо миллионы истинных возрожденных, спасенных Христом, уже вошли в Царствие Божие, многие-многие из которых вообще не представляли о всяких спорах на эту тему. Они имели главное – мир с Богом в Иисусе Христе, даровавшему всем нам жизнь вечную. Они не спорили, что больше – помазание или знамение, печать или запечатление, крещение или исполнение. Нет, они об этом и не рассуждали. Они имели главное – Духа Святого в сердце своем, который свидетельствовал им, что они дети Божьи. И с этим убеждением, с этой радостью они ушли в вечность. И таких людей десятки, может быть, сотни миллионов. А мы будем спорить, а мы будем говорить, что там доказывает один брат или другой брат. Сам Христос призывает нас не спорить и не доказывать, а любить Его истинное Слово, любить Его самого и ближнего своего, как самих себя. Вот к чему я пришел, дорогие мои. Если Иисус Христос стал центром спасения моего, если Он стал примирителем человека с Богом, о чем мы читаем во втором послании к Коринфянам в 5 главе 19 стихом, если даже еврейский закон Бога Отца является детоводителем ко Христу, и если все мы являемся сынами и дочерьми Божьими по вере во Христа Иисуса, если все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись, если все мы одно во Христе Иисусе, как читаем в 3 главе книги Галатам, то к чему нам иметь споры и недоразумения, крещены мы Духом Святым или нет? Запечатлены мы только или имеем какие-то еще преимущества? Имеем дары исцеления? Или имеем знамения языков? Или, может быть, имеем крещение, но без этих знамений? Дорогие друзья, все это выглядит довольно-таки примитивно и смешно. Если Бог возродил меня, назвав во Христе Иисусе своим чадом, если сам Дух свидетельствует моему Духу, что я дитё Божие, если Христос есть лоза, а я Его веточка, которая питаюсь соком благодати, который и спасен, как читаю я в Ефесянам во второй главе, то я могу с уверенностью сказать, как апостол Павел сказал Римлянам в 8 главе. Прочитаем это место. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас как овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, говорит апостол Павел. И можно сказать, мы должны так говорить, как и он, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Вот то, что мы должны сказать смущающим нас. А если все-таки мы подвергаемся этим смущениям и иногда даже расстраиваемся больше, чем следовало бы, значит, мы имеем одну проблему – недостаток ведения истины о Духе Святом и Его крещении. Это одна из основных причин превратных толкований этих истин. Недостаток ведения
1: Истреблен будет народ мой, мы читали, за недостаток ведения. Если человек не вникает в Слово Божие, если он смиренно не обращается к Богу за помощью, чтобы он сохранил от всяких искушений, если человек не радеет о своем духовном состоянии, он будет за этот недостаток ведения истреблен. Друзья мои, третья мысль. Иисус Христос, Спаситель наш, не станет обвинять нас в том, что мы не в силах понять. Лишь бы только мы сами не повреждали Его Слово. Иногда, братья и сестры, мы похожи на наших с вами детей, которые играют в песочнице и бывают довольными. Но вдруг у них происходит какая-то проблема, какие-то слезы, какие-то крики, какие-то высказывания, какие-то обиды. Родители смотрят на них и улыбаются, и прощают им, и не требуют с них большего, что они вместить не могут. Вот так поступаем и мы, друзья мои. Когда не понимаем одного или другого, настаиваем на том или другом, и все-таки у нас есть Иисус Христос, который может помочь нам, как Отец, разобраться в наших таких вопросах. Все эти вопросы, которые есть, в свое время мы зададим Ему, когда Он возьмет нас, как членов тела Своего, в день пришествия Своего за Церковью. Мы члены тела Его, мы невеста Его. Как драгоценно это понимать, друзья мои. И потому каждый из нас да скажет, пока я живу, я буду возвещать,

Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Так он рассуждал о себе, и это же применял и к Аполлосу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, рассуждая о том, почему люди по-разному истолковывают понятие крещения Духом Святым, давайте будем помнить, что сказал Иисус Христос: «Просите, и дано будет вам». Нам необходимо просить мудрости от Бога, Его откровения, чтобы Он больше и больше разъяснял нам эту святую истину. А Бог заинтересован в том, чтобы мы были богаты в Нем. И мы читаем: «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». У Него богатства много. Он хочет дать все ближним своим, тем, которые правильно истолковывают Святое Писание, которые и живут по Нему. И ясно, что Он на их стороне. Друзья мои, Господь отдал жизнь свою за нас. Он пролил святую кровь, сделавшись жертвой милостивления за грехи наши. И теперь, когда Он признал нас своими, когда возродил нас силой Духа и Слова Своего, когда сделал нас детьми и наследниками Вечного Царства, будем ценить это, будем благодарить Его, будем славить Его, будем молиться Ему, чтобы Он и впредь не оставлял нас и открывал нам Свое Святое Слово. Слава за все Богу нашему! И еще несколько слов моему незнакомому другу. Дорогой друг, слушающий радиопередачу, конечно, для тебя это, возможно, трудная тема. Но пойми, Бог и тебе может открыть гораздо больше, чем нам, если, однако же, ты примешь Его как своего Спасителя в сердце свое. Ты можешь сделать это прямо сейчас, не откладывая, у приемника, вместе с твоими друзьями, вместе с братьями и сестрами, если они рядом, помолиться Богу и попросить, чтобы Он вселился в тебя Духом Святым, чтобы ты наследовал вечное царство. Слава Богу за все! Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь!

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Каратаевы сегодня получили срочную телеграмму, в которой сообщалось о смерти родственницы Ирины Сергеевны. И теперь она собирается ехать в деревню на похороны. Дети останутся дома под присмотром дедушки с бабушкой и Хельми Ивановной Пелтонен.
2: Что там не говори, а я все-таки волнуюсь за вас. Как вы тут без меня обойдетесь?
3: Ну, мам.
2: Папы нет, а теперь меня целую неделю не будет.
4: Ну, чего ты так беспокоишься?
2: Ну, как же, Вадим?
4: Ну, ты что, нам не доверяешь, да? Мы ведь уже не грудные дети все-таки.
3: Да, вот именно.
2: Ну, конечно, вы не грудные дети уже, но все-таки за вами еще глаз да глаз нужен.
5: Мамулечка, ну чего ты всегда так волнуешься?
2: Ну как же, Верочка?
5: Поезжай совсем спокойно. Вот увидишь, все будет хорошо.
3: Конечно, все будет хорошо.
6: Да, и детям пора уже привыкать к самостоятельности во всем. И я со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы все было нормально. Мы сообща хорошо справимся, не правда ли?
4: Да.
3: Так что можешь не волноваться.
5: Только мы будем каждый день очень-очень скучать без тебя.
2: Ох, ты моя маленькая.
5: И сильно-сильно ждать.
2: Ну, я тоже без вас буду скучать. Но ничего, время летит быстро. Не успейте оглянуться, как я уже приеду обратно.
6: Правда, время быстро идет.
2: Ой, да что же я сижу? Надо собираться. Сейчас проверю, все ли я уложила.
6: Может, поможешь тебе, Ирина?
2: Да нет, Хельми, спасибо. Я тут уж все уже и собрала. Только вот теперь подарки немножко еще тут разложить. Бутерброды вот в дорогу взяла, да.
6: Да,
2: тапочки
6: не забудь.
2: Тоже надо прихватить с собой. Библию почитать.
5: Мама, знаешь что?
2: Что ты мне хорошего скажешь на дорогу, Вера?
5: Передай привет нашему бывшему милому дому, хорошо?
6: Ну да.
2: Вот оно что. По деревенскому дому соскучилась. Ладно. Зайду и передам привет дому от скучающих бывших жильцов.
6: Да.
3: Вера всегда что-нибудь странное придумывает. Смешно дому привет.
2: Ну.
5: Совсем не смешно.
2: Ну вот. Не хватает только поссориться перед дорогой. Смотрите, вы уж, милые мои, постарайтесь не ссориться без меня. Обещаете?
4: Есть не ссориться, товарищ начальник.
2: Во всяком случае, Вадим, постарайтесь. Также не забудьте все, о чем я вас спросила. Запомнили мои распоряжения?
4: Угу.
3: Запомнили.
2: Тогда скоро пора и на вокзал ехать.
3: А мы такси возьмем?
2: Нет, почему такси?
3: Вот сколько у тебя вещей набралось.
2: Нет-нет, Сереженька, не стоит такси брать, очень дорого. Ведь вы с Вадимом пойдете меня провожать.
4: Конечно, пойдем.
2: Ну вот, тогда для троих у меня не так уж и много вещей.
3: Жалко, а такси интереснее.
2: Как-нибудь в следующий раз, Сережа. Ну вот, все готово.
6: Давайте помолимся на дорожку и поезжайте, чтобы не торопиться потом.
2: Да, лучше вовремя поехать. Я не люблю спешки. Люблю минут за 15 до отправления приходить к поезду.
6: Да, лучше так.
2: Да. А где Люда? Люда! Люда! Иди сюда.
7: Иду, мама.
2: Давайте помолимся все вместе, и надо уже ехать.

0: Просто без мамы.
1: Ну вот мама только кто уехала, и ты уже раскисла.
0: И не раскисла, просто мне грустно.
2: Ничего, Верочка, не грусти. Ты не заметишь, как быстро пролетит время.
3: Конечно, время-то быстро пролетит. Ну хорошо, я пошел. Мне еще чертеж надо завтра доделать.
2: Правильно, иди, Вадим.
3: Ого, смотрите, что здесь написано на дверях.
0: Что? Что?
3: Наша мама просто чудо.
2: Ну, что там?
3: Так, Вадим, не забывай заводить будильник и ежедневно менять носки. Сережа, собирай портфель с вечера. Не вытирай нос рукавом.
1: Ну, мама.
3: Бери чистый носовой платок в школу. Вот это да.
1: Наша мама должна на расстоянии руководить.
3: Да.
4: Смотрите. Нам с Верой тоже написано.
2: Вот видите, как мама вас любит. О каждом позаботилась.
0: Дай я почитаю. Людочка, не забывай поливать цветы. Много не читай по вечерам.
3: Люда, запомни.
0: Верочка, одевайся потеплее. И не забывай свои рукавицы.
2: Ну вот.
1: Наша мама прямо как бог.
3: Ну скажешь тоже, как бог.
1: А что? Она ведь дала нам устные указания, а теперь еще и письменные.
2: Что поделаешь, если у человека иногда бывает такая короткая память, что ему приходится напоминать. А вы, между прочим, заметили, что мама указала каждому из вас только на ваши слабые места.
3: Ну, да.
2: Она знает слабую сторону каждого и хочет, чтобы вы исправились. Потому что она вас любит.
1: Конечно, любит. Но иногда ведь надо дать людям самостоятельно пожить. Без всяких приказаний. А то не делай, то не забудь это. Туда не ходи, сюда не ходи. Надоело уже.
0: А я очень рада, что мама так написала.
4: Я тоже.
0: Ее нет, а она как будто здесь дома. Ведь это она своей рукой написала.
2: Да.
0: Я буду каждый день читать и как бы слышать ее голос.
2: И Людочка тоже, да?
4: Да.
2: Когда есть любовь, то есть когда кого-то любишь, тогда совсем не трудно повиноваться ему. И наоборот, даже радостно. И Господь нам так говорит в своем слове. Помните, что Он сказал?
4: Помним.
1: А я что-то не помню. Что вы имеете в виду?
3: Вот тебе и доказательство того, что у человека бывает очень короткая память. Только что недавно читали 14 главу от Иоанна, где сказано, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И не любящий меня не соблюдает слов моих.
1: А, это?
0: Значит, ты, Сережа, и не любишь маму, раз тебе не хочется выполнять все, что она сказала.
1: Я не люблю маму! Да я, может, больше всех вас люблю ее.
0: Говорить-то все умеют. А вот ты возьми и докажи делом, что ты ее любишь.
1: Ну и докажу. Посмотрим еще, кто без мамы лучше обойдется.
3: Ну хватит спорить.
2: Я вижу, что эта неделя может стать для вас своего рода экзаменом.
3: Ну да, это уж точно.
2: У каждого из вас есть возможность показать свою самостоятельность и доказать на деле свою любовь к маме.
3: Да, у нас Люда, по-моему, самая быстрая в этом отношении. Смотрите, она уже на кухне хозяйничает.
4: Смотрите, мама даже на банке написала нам. Вот.
0: Ну-ка. Дай. Не спеши и думай, что делаешь.
3: Да, сколько мы раз резали себе руки, открывая консервы.
0: Наша милая мамочка все-все помнит.
2: Да, мамы есть мамы. Ну ладно, я пойду приготовлю ужин. Людочка там уже начала, наверное, его готовить.
4: Да.
2: А вы проверьте все и приготовьте к школе, хорошо?
3: Угу. Хорошо.
2: Потом покушаем, и если хотите, то почитаем вместе. У меня для вас припасена очень интересная книга.
0: Как здорово!
1: А про что книга?
2: Про одно интересное путешествие.
1: Тогда быстрее. Давайте все сделаем и будем читать.

Мама сделала как Бог. Такое сравнение сделал сегодня Сережа, обнаружив, что перед тем, как поехать на похороны родственницы, мама, кроме устных указаний, оставила им еще и письменные. Мама знала, что если она не напишет детям на бумаге, что и когда нужно сделать, они все забудут. Материнская любовь все предусматривает и учитывает. И эта любовь проявляет себя иногда даже в форме указаний, как отметила Хельми Ивановна. 2000 лет назад вечный Бог, наш Небесный Отец, обращался к человеку устно в лице своего Сына Иисуса Христа. Сегодня Бог общается с человеком посредством своего написанного слова — Библии. Библия — единственная в мире книга, которая дает ответы на все вопросы, возникающие у человека в течение его жизни. Без этого Слова Божия, Библии, человек не знал бы, как жить правильно и как умирать. Без освящения и указаний Библии поведение и стремления человека эгоистические, алчные, и в его жизни много горечи и отчаяния. Когда же человек принимает в свою жизнь Слово Божие, его жизнь получает свет и направление. Повеление и наставление Слова Божия приносит с собой мир, радость и удовлетворение неудовлетворенной и беспокойной душе. Послушайте, что говорит апостол Павел в своем послании к Титу. «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по Своей милости». Без знания библейских указаний человек возлагает свое упование и веру на неправильные объекты, на беспомощных идолов, будь они живыми или мертвыми. Идолы молодежи сегодня в большинстве своем – живые идолы, звезды рок-музыки, олимпийские спортсмены, артисты и так далее. Идолы взрослых в основном неживые. Это мертвые идеологии или уже давно умершие личности – или материальное богатство, деньги, дачи, дома, машины. То, что занимает первое место в нашей жизни, чему мы уделяем больше всего внимания, это наш идол, наш Бог. Библия требует от своего читателя полного послушания и повиновения. Когда Бог обратился к Иисусу Навину, Он сказал ему: «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Что вы скажете о только что прочитанном? Довольно большое требование, не так ли? Что это за книга, которая требует такого безусловного и полного послушания от человека и так много обещает в награду? Прежде чем начать осуществлять такие большие требования, надо убедиться в достоверности того, о чем говорит эта книга, скажете вы. И вы правы. Однажды, отвечая своим критикам в Иерусалиме, Иисус сказал: «Кто хочет творить волю Его, то есть Бога, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Безусловно, самый верный и надежный метод определения истинности Слова Божия – это начать самому исполнять и испытывать его, то есть приобрести личный опыт. Однако существуют и другие аргументы и доказательства истинности Библии. Археология – один из наиболее громких свидетелей,
достоверности Библии. Люди, народы, места и события, описанные в Библии, соответствуют открытиям современной археологии. Никакое археологическое открытие до сих пор не опровергло библейских справок, говорит археолог Нелсон Глуэк. Одна из археологических находок была сделана итальянскими учеными около селения Элба в северной части Сирии. Международный журнал «Тайм» так охарактеризовал это открытие. «Эта находка снабжает нас документальным материалом, доказывающим существование малоизвестного царства 2400 лет до нашей эры. Эта находка также лучшая из всех бывших до этого доказательств о том, что описанные в Библии в Ветхом Завете лица существовали». Второй фактор, который подтверждает достоверность Библии, это ее целостность, логичность. Библия писалась в течение 1500 лет 40 авторами, жившими на трех разных континентах. Она писалась на трех разных языках – еврейском, греческом, арамейском. И она состоит из 66 отдельных книг. И несмотря на это, каждая книга говорит одно и то же о самых спорных аспектах человеческой жизни. Учтите еще разные жизненные фоны авторов. Моисей был образованным политическим руководителем. Иисус Навин был военным человеком. Соломон – царем. Даниил, говоря на современном языке, премьер-министром, Неемия – виночерпием, Амос – пастухом, Петр – рыбаком, Матфей – сборщиком пошлин, Павел – раввином и так далее. Каким образом эти люди написали бы одни и те же мысли, если бы один и тот же Бог не вдохновил их написать безошибочно каждое слово? Люди не так уж и просто приходят к единомыслию. Попробуйте сравнить хотя бы медицинские учебники или справочники, написанные в течение 1500 лет. Вы найдете хаос в рецептуре лечения разных болезней. В тех учебниках химии, из которых я черпал знания 20 лет назад, изложены некоторые такие научные факты, которые сегодня лишены всякого фундамента. Выбери два человека, работающих вместе и хорошо знающих друг друга, и попроси их написать об одном и том же предмете, и ты обнаружишь целый ряд расхождений в их точках зрения. Откуда же эта гармония в Библии тогда? Апостол Павел отвечает: «Изрекли ее святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, исполнившие все библейские пророчества». Также веское доказательство достоверности Библии. В Ветхом или Старом Завете написаны десятки пророчеств о том, что произойдет с определенными народностями, городами, людьми. Многие из этих пророчеств уже исполнились. Многие исполняются в наше время, и остальные исполнятся в будущем. Вавилон, Персия, Греция, Рим. Все эти царства поднялись и разрушились точно так, как о них было и предсказано в книге Даниила. Город Тир был разрушен согласно 26 главе книги Иезекииля. В книге Бытия дано обещание потомкам Авраама, согласно которому они никогда не будут уничтожены. Сегодня евреи и арабы, потомки Исаака и Измаиля, первых двух сынов Авраама, все еще живы, как народности. И наоборот, вавилонян уже нет, медьян, персов, амореян, хананеян нет. Бог обещал Аврааму: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Даже самый поверхностный взгляд на страницы истории подтвердит,
что проклинающие и преследующие еврейский народ сами были стерты с лица земли, согласно Божьему обещанию, начиная с древних ассирийцев и кончая Третьей империей Адольфа Гитлера. Еврейский же народ живет и здравствует. Ну а в отношении состава библейских книг, как можно быть уверенным, что он правильный? Может быть, церковные отцы выбрали его по своему усмотрению и вкусу? Кто так говорит, им следовало бы помнить, что не церковные отцы или церковные советы решали, какие книги будут включены в Библию, а сам Бог. Церковные отцы только заметили те книги, которые производили влияние на жизнь человека, которыми Бог пользовался в течение столетий. Эти книги были избраны в состав Библии, которой мы и сегодня пользуемся. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, возьмем следующий пример. Предположим, что мы подразделили все книги Библии на отдельные тома и разложили их на разные полки в разные отделы книжного магазина. Далее предположим, что нам удалось стереть с памяти людей, что эти книги когда-то были собраны вместе и написаны под воздействием Духа Святого. Спустя 20 лет большая часть книг из магазина исчезла бы совсем. На их месте появились бы новые книги. Но издания этих 66 библейских книг были бы и впредь на полках. И книжные издательства и впредь выпускали бы их, потому что они все еще пользовались бы спросом. И причина, почему люди все еще покупали бы их, в том, что Бог именно через эти книги влияет на жизнь человека. Эти книги не сходят с книжных полок магазинов. Первоначальная церковь потратила 300-400 лет на объединение этих книг. В наше время у какого-нибудь издателя, возможно, эта идея возникла бы намного быстрее. 2000 лет прошло, а популярность этого набора книг только возрастает. Они все больше и больше читаются людьми, и все больше переводятся на разные языки. После всего этого вы можете возразить, что если книги Библии так едины и логичны, то почему имеется так много разных противоречащих друг другу толкований, интерпретаций этой книги? Ответ на этот вопрос простой. Слова и предложения можно вырвать из своего контекста и применить их согласно своим личным мнениям. И доклад или выступление будет выглядеть веским. Атеисты, можно сказать, в этом отношении большие специалисты. Таким образом, можно злоупотреблять любой книгой. Если бы, например, авторитет произведений Толстого или Достоевского возрос бы до авторитета Библии, то, несомненно, многие организации и группы людей начали бы пользоваться изложенными в этих трудах мыслями для подтверждения своих собственных идей. Библия – живое Слово Божие, воистину достойна не только нашего серьезного внимания, но и нашего полного послушания. Иисус Христос сказал: «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Как я уже и сказал, самая лучшая возможность убедиться в достоверности Библии – это личный опыт. Твой личный опыт, мой друг, начнется от личного принятия Иисуса Христа в свою жизнь как Бога и властелина. Я советую тебе найти христианскую церковь в своей области и одолжить у верующих Библию. Или напиши нам. Мы постараемся выслать ее тебе. Начни читать эту книгу книг. Читай ее с молитвой. Проси Бога, чтобы Он открыл твое разумение,
понять написанное. Помни, что эта книга содержит неисчерпаемые глубины. В ней ответ на все твои вопросы. Да благословит тебя Бог, который и сегодня еще говорит нам, людям, через свое святое слово.

Вот книга заветов Божьих. Но где ее купишь в России? Где добрые те книгоноши, что Библию в сумках носили? Греха суховеи дуют, без Библии души вянут. Я просьбу помню такую, дайте мне в Библию глянуть. Студентке из храма науки такая возможность впервые я дал. Она вытерла руки, открыла страницы святые. Стремилась душа ее к свету сквозь дебри превратных понятий. И книгу, увидев эту, сказала: «Какой вы богатый!» Безбожье успело во многом, причислила Библию к мифу. Но девушка молвится вздохом: «О, где же достать эту книгу?» «Да, Библия много значит, чтоб люди в грехах не гибли и стали духовно богаче, дайте им больше Библии».

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Текст проповеди читает Виталий Кливер.

всю эту неделю я постоянно обращался мыслями к теме провидения. И вы не удивитесь этому, когда я расскажу вам историю, которая произошла на днях. В прошлую среду в Халифаксе, в тот день, когда я должен был там проповедовать, случился большой снегопад. Уже были подготовлены места на 8 тысяч человек, и с этой целью было воздвигнуто огромное деревянное сооружение. Я считал, что в такую ненастную погоду сюда могли прийти считанные люди. И готовил себя к нелегкой задаче обращаться к затерявшейся в обширном помещении горстке людей. Однако, когда я прибыл на место, там уже было 5-6 тысяч людей, собравшихся, чтобы послушать слово. И мне никогда не доводилось видеть аудитории, которая выглядела бы столь внушительно, как это. Конечно же, здание было большим и непрочным, но тем не менее оно казалось вполне пригодным для данной цели. Мы собрались днем и прославили Бога, и затем еще вечером, и все это время, до самого того момента, когда мы разошлись, вернее, собрались расходиться по домам, нас хранило милосердное Божье провидение. Прямо передо мной находилась огромная галерея, которая выглядела исключительно надежной структурой, способной выдержать до 2000 человек. Днем она была заполнена и, казалось, стояла прочно, как скала. Так же и вечером. Она ни разу не пошатнулась и не дрогнула. Но вот вам рука Божьего провидения. Вечером, когда почти все ушли и оставалось едва ли более 100 человек, оторвалась огромная балка. И часть настила галереи со страшным грохотом рухнула вниз. Несколько человек были задеты досками, но нас все же хранила милостивая рука Божья, и серьезно пострадали только двое, получив перелом ног, который, полагаю, будет вправлен, и до ампутации дело не дойдет. Итак, случись это чуть раньше, и здесь, несомненно, не только бы оказалось намного больше раненых, но, как говорится, 1000 шансов против одного, что вспыхнула бы паника, подобно той, о которой мы все еще помним, и последовало бы такое же, как тогда, горе. Если бы это произошло, и я бы оказался на тот момент злополучным проповедником, я уверен, что никогда больше не смог бы занять место за кафедрой. Для меня таким ударом была первая катастрофа, что удивляюсь, как я вообще выжил. Человеческий язык не может описать, что я тогда пережил. Но Господь, однако, нас милостиво сохранил. То, что на галерке было мало людей, предотвратило такую катастрофу, и этим мы избежали страшнейшей трагедии. Но отметим еще более чудное действие провидения. Спустя 3 часа после того, как мы ушли, все здание под чрезмерной тяжестью свалившегося на него снега и от сильных порывов ветра со страшным треском рухнуло, расщепляя на части огромные бревна, так что большая часть строительного материала пришла в полную негодность. Заметьте, если бы снег выпал на 3 часа раньше, здание бы обязательно рухнуло на нас, и трудно сказать, кому бы из нас удалось спастись. Снег шел весь день, сразу превращаясь в смесь воды и снега. Все это текло на нас через крышу, вызывая массу недовольства, и я уже был готов возроптать на то, что провидение к нам так немилосердно. Но если бы вместо оттепели был мороз, то вы легко можете себе представить, что все рухнуло бы несколькими часами раньше, и тогда ваш проповедник и большинство собравшихся, вероятно, были бы сейчас на том свете. Возможно, кое-кто здесь полностью отрицает провидение. Я не могу представить, чтобы кто-нибудь из участников тех событий стал это делать. Но я знаю одно, что если бы до этого дня я не верил в учение о том, что все находится под контролем и мудрым попечительством Бога, в этот час я бы в него уверовал. Восславьте же со мною имя Божие и превознесите Господа, ибо милостив Он к нам и вечно помнит нас». Стоит нам посмотреть на мир в целом, как мы сразу же находим для себя такое очевидное доказательство существования Бога, что не можем с маломальским терпением и уважением относиться к человеку, который отрицает существование Бога.
Мы считаем, что он намеренно закрывает глаза, потому что видим имя Божье так отчетливо написанным на лице творения, что у нас не хватает терпения к тем, кто осмеливается отрицать существование Творца. Также и в вопросе спасения. Мы все увидели такие бесспорные признаки действий Господа в собственном спасении, что вынуждены быть придирчивы и резкими с теми, кто проповедует учение, рассматривающее спасение вне Бога. И я полагаю, что сегодня утром мы будем вынуждены отнестись неодобрительно к человеку, который, увидев и услышав о происшествии, подобному тому, о котором я только что рассказал, не сможет увидеть в этом руку Божию. Мне кажется, что рука Божия в провидении так же ясно видна, как и в творении. И я уверен, что если я спасен вообще, то я спасен только Богом. Я в такой же мере убежден, что все происходящее с нами в каждодневной жизни несет на себе отчетливый отпечаток руки Яхве, нашего Бога. Мы обязаны, если мы истинно веруем в Бога и сторонимся всяческого атеизма, отдать Ему царский титул в трех царствах. В царстве творения, в царстве благодати и царстве провидения. Однако именно в последнем, мне думается, мы особенно склонны его забывать. Мы можем легко усмотреть Бога в творении, если мы хоть сколько-нибудь просвещены и если спасены. Мы не можем не признать, что спасение только от Господа. Сам путь, которым мы получаем спасение, и труд благодати в наших сердцах всегда приводят нас к мысли, что Бог справедлив. Но провидение, такое изменчивое, а мне и вам так свойственно неправильно оценивать Бога и делать опрометчивые выводы касательно Его действий по отношению к нам, что, видимо, самым крепким оплотом нашего природного атеизма является сомнение в том, что в устройстве наших видимых дел за нами всегда стоит Бог. Я не смогу сегодня утром исследовать эту тему во всей ее глубине. Но после того, как потрясающе ощутил на себе его чудотворную силу, могу говорить об этом со всей искренностью. Наш текст говорит на следующие размышления. Прежде всего он говорит, что у нас и волосы на голове все сочтены. Отсюда я делаю вывод о точности провидения. Также, поскольку здесь говорится о верующих, что волосы на их головах все сочтены, я вижу доброе внимание и щедрую заботу, которую Бог проявляет к христианам. Исходя из текста, а также из причин, побудивших нашего Спасителя произнести эти слова, я делаю практический вывод о том, какой должна быть духовная расположенность людей, верующих в истину, что у них и волосы на голове все сочтены. Итак, наш текст прежде всего указывает на точность провидения. Каждый может усмотреть провидение Божье во всех великих событиях. Когда с вершины Альп срывается снежная лавина, то вы редко найдете хотя бы одного человека, отрицающего, что в этом не присутствует устрашающая рука Божья. Очень мало тех людей, которые не ощущают присутствие Божье в урагане или шторме. Большинство людей забывают, однако, что все то, во что они веруют относительно провидения в великом, включает в себя провидение и в малом. Потому что было бы нелогичным верить, что масса вещества подчиняется руке Божьей, в то время как ее атомы предоставлены воле случая. Это действительно вера, которая предоставлена сама себе. Мы должны во всем признать или волю случая, или волю Божью. Необходимо, чтобы Он все подготовил и предназначил, иначе нам придется все передать необузданной игре счастливых и несчастливых случаев. Я считаю, что именно в малом нам не удается разглядеть Бога, и потому на это я обращаю сегодня утром ваше внимание. Именно на это. Я уверен, мой текст имеет в виду буквально то, что говорит. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Мудрость и знание Божие так велики, что Он знает даже количество волос на наших головах.
Его провидение нисходит до мельчайших пылинок летнего ветра. Он исчисляет пляшущую под солнцем мошкару и плавающих в море рыб, в то время как под его контролем находятся великие светила небес. Он не гнушается воззреть на текущую из глаза слезу.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены».
1: Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как незначительные обстоятельства повседневной жизни, выстроенные в единую цепь, ясно свидетельствуют о своем происхождении. Я обращусь к Писанию и покажу, как незначительные события были запланированы Богом с такой же достоверностью, как и их великие последствия. Когда Иосиф, отправленный братьями в Египет, спасает их от голода, мы все соглашаемся с его заявлением: «Бог послал меня сюда». Но рассмотрев каждое незначительное событие, через которое прокладывал в себе путь этот великий итог, мы увидим Бога. Однажды братья Иосифа отправились пасти овец. Иаков хочет послать к ним кого-то. Почему он отправляет Иосифа? Он был его любимым сыном. Он любил его больше всех своих сыновей. Почему же он отправляет Иосифа? Почему случилось так, что Иакову понадобилось именно в тот момент послать кого-нибудь? Однако ему понадобилось послать, и он послал Иосифа. Простая случайность, скажете вы, но совершенно необходимая, чтобы заложить основание будущего строения. Иосиф отправляется. Его братья в поисках пастбищ покидают Сихем и уходят в Дофан. Почему в Дофан? Разве не вся земля была перед ними? Тем не менее, туда идет и Иосиф. Он приходит в Дофан как раз в тот момент, когда братьев разжигают мысли о нем и о его снах, и они бросают его в ров. Когда они сели есть, мимо проходили измаильтяне. Почему они вообще здесь оказались? Почему проходили именно в это время? Почему шли в Египет? Почему им было не пойти какой-нибудь другой дорогой? И почему измаильтянам понадобилось покупать рабов? Разве они не торговали другими товарами? Однако Иосиф продан, но от него не избавляются по дороге в Египет. Его привозят в страну. Почему его покупает именно Потифар? И почему Потифар должен был быть женатым? И опять же, почему его жена должна быть так одержима похотью? Почему Иосиф должен попасть в темницу? Как получилось, что хлебодар и виночерпий провинились пред своим господином? Все случайно, как считает мир, но все составляет необходимые звенья одной цепи. Они оба провинились перед своим хозяином и оба посажены в темницу. Как объяснить то, что им обоим видятся сны, и почему Иосифу дается возможность их истолковать? Почему виночерпий забывает о нем? Да потому что, если бы он вспомнил о нем, все было бы этим нарушено. Почему фараону снится сон? Неужели и сны даются по Божьему провидению? Однако фараон видит сон, виночерпий вспоминает об Иосифе, Иосифа выводят из темницы и приводят к фараону. Уберите хотя бы одно из этих мельчайших обстоятельств, сломайте хотя бы одно звено этой цепи, и весь замысел разлетится в прах. Машина не может работать, если в колесах отсутствует хотя бы один мельчайший зубец. Все приходит в неисправность. Я думаю, каждому, кто проанализирует не только эту, но и любую другую по своему усмотрению историю, станет ясно, что Бог присутствует во всех мелких, незначительных событиях и случайностях повседневной жизни, точно так же, как Он присутствует в великих последствиях, которые попадают на страницы истории и звучат в словах наших песен. В каждой милости следует видеть Бога. Сейчас мы порассуждаем о точности провидения, о том, как оно всегда пунктуально. Провидение удивляет нас больше всего тогда, когда мы осознаем, с какой точностью во времени исполняет Бог все им намеченное. Вернемся к нашей истории. Как случилось, что измаильтяне проходили мимо именно в то время? Сколько тысяч шансов было бы за то, что их путешествие могло состояться раньше? Ведь оно не проходило с точностью прибывающего на станцию поезда, чтобы братья могли рассчитывать свои действия для того, чтобы успеть. Здесь не было ничего подобного, и тем не менее здесь присутствовал расчет. И устроить все лучше было бы просто невозможно. Вы знаете, что Рувим собрался через полчаса вытащить Иосифа изо рва, но отрока не было. Бог вовремя послал измаильтян. Мы не знаем, то ли он поторопил их в путь, то ли задержал, чтобы в точно обозначенный момент привести их в данное место. Другим примером служит бедная женщина, сына которой воскресил Елисей. Во время голода она оставила свою землю и потеряла свое владение. Она захотела вернуть его назад. Бог решил, что она получит его. И как все было сделано? Царь посылает за Гиезием, слугой Елисея, и беседует с ним. Этот рассказывает ему о женщине, чей ребенок был воскрешен. И, о чудо, входит сама женщина. «Господин мой, это та самая женщина. Она приходит ходатайствовать по своему делу. Ее просьба удовлетворена только лишь потому, что в тот момент царь находился под впечатлением от рассказа о ней. Все дело случая, не так ли? Случая и только. Так говорят глупцы. Те же, кто читают Библию, те, у кого есть здравый рассудок, говорят, что при таком стечении обстоятельств действует нечто большее, чем случайность. Не может быть, чтобы это было простое совпадение. Как иногда говорят люди, здесь наверняка действует Бог. Потому что предположить, что здесь нет Бога, труднее, чем признать, что Он здесь есть. И хотя некоторые люди могут сказать, что нужно сильно напрячь веру, чтобы допустить Бога, но неизмеримо больше нужно напрячь легковерие, чтобы исключить его из всех подобных случаев. Мне напоминается еще один пример из Нового Завета. Павел приходит в храм, и на него мгновенно набрасываются иудеи с намерением убить. Они вытаскивают апостола из храма, и тотчас за ним запираются двери. Они уже фактически убивают его, и жизнь бедного Павла висит на волоске. Когда до смерти остается не более 5 минут, появляется тысяченачальник и спасает его. Каким образом узнал об этом тысяченачальник? Вполне возможно, что какой-нибудь юноша из толпы, который знал Павла и любил его, побежал сообщить ему. Но как случилось, что тысяченачальник оказался дома в этот момент? Чем объяснить то, что он смог прибыть так срочно? Чем вообще объяснить то, что он прибыл? Убивали всего лишь какого-то еврея, которого никто не считал за человека. И как он смог прийти, когда улицы были заполнены народом, и Иерусалим был сплошной толпой? Как попал он на нужную улицу? Почему пришел в самый нужный момент? Скажете, случайность? Вы смешны. Это провидение Божье. Каждому мыслящему человеку в этом мире очевидно, что Бог властвует над всякой плотью и вершит все наши дела. Как видите, то, что юноша побежал и прибежал вовремя, и вовремя

древнюю историю о том, как Магомед убегал от преследователей. Он прячется в ущелье, и у входа чирикает воробей, который улетает, спугнутый преследователями. «О, — говорят преследователи, — Магомета здесь не может быть, иначе птица улетела бы давным-давно». Жизнь самозванца была спасена воробьем. Мы, возможно, думаем, что когда пенится море, то это Бог приводит в движение Левиафана и направляет его пути. Но вспомните, пожалуйста, что движение малька в его маленькой заводе точно так же в руке провидения, как и движение огромного морского змея. Вы видите, как птицы собираются осенью, готовясь к перелету через синее море. Они беспорядочно, в странном смятении носятся по небу. Верующий в провидение считает, что на крыле каждой птицы запечатлено место, куда она полетит, и в полете она никогда не будет подчиняться прихотям необузданной воли, а даже на миллионную долю дюйма не отклонится от предназначенного ей маршрута. Она может кружиться, взмывать вверх, бросаться вниз, лететь на восток, на запад, на север, на юг, куда ей вздумается, но тем не менее все это находится в предопределяющей руке Божьей. И хотя мы не видим этого, но вполне возможно, что если бы какая-то ласточка сбилась с курса, то этим она затронула бы нечто чуть-чуть более значимое, а то, в свою очередь, повлияло бы на нечто еще более значимое и так далее, пока из мелочи не выросло бы важное событие. Благословен человек, видящий Бога в малом. Его там увидеть труднее всего, но тот, кто верит, что он там присутствует, может подняться до самого Бога провидения. Будьте уверены, когда мигрируют в море рыбы, у них есть капитан и лидер. То же самое и звезды, потому что тот, кто выводит на орбиты звезды и управляет движением планет, также управляет мухой, дает крылья летучей мыши и направляет плавники малька, и не пренебрегает мельчайшим из его тварей. Вы говорите, что в траектории Земли заложено предопределение, и верите, что по велению Божьему сияет солнце, но и в ползающей букашке, и в мерцающем во тьме светлячке сокрыто ровно столько же его предопределения. Ни в чем нет случайности, но во всем есть Бог. Все живет и движется в нем. В нем все берет свое начало, и ничто не могло бы жить и двигаться по-другому, потому что так предопределил Бог. Я слышу, кто-то говорит: «О, сэр, вы, кажется, фаталист». Нет, далеко нет. Между роком и провидением существует следующее различие. Рок слеп, но у провидения есть глаза. Рок слеп, в нем одна неизбежность. Он как стрела, выпущенная из лука, которая должна лететь вперед, но которая не имеет цели. Не так провидение. Провидение с глазами. Во всем есть план и цель, что должна быть достигнута. Все действует и содействует ко благу. Все совершается не потому, что просто должно совершиться, но потому, что для этого есть определенная причина. Все существует не только потому, что должно существовать, но потому, что это существование оправдано. Бог не бездумно планировал путь мировой истории. Он видел в перспективе величественную гармонию совершенства, когда прокладывал коридоры истории и воздвигал колонны событий в здании времени.

высшим разумом создана эта вселенная и дом твой земля. Будущий рай, настоящий.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Провидение». На текст из Евангелия от Матфея, 10 глава, 30 стих. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Вторую часть слушайте в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Несколько лет тому назад в бестселлере книги, названной «Чаша ярости», рассказывалось о подлинных историях людей, которые достигли временной славы, несмотря на ужасную зависимость. Все они безнадежно страдали от алкоголизма. Сегодня вы услышите историю одного из таких людей, кто сумел освободиться от этой зависимости, обретя вечную славу, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

из Чикаго, миссионерская организация Pacific Garden представляет серию радиопередач «Освобожденные». Подлинные истории из жизни реально существующих людей. Более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden предоставляет убежище, пищу, одежду и медицинскую помощь. И все это бесплатно. Но самое главное — это то, что старый маяк дает возможность всем страждущим и обездоленным обрести новую жизнь. И сейчас, как и 50 лет назад, освобожденные пытаются донести эту весть до каждого. «Если Сын Человеческий освободит вас, воистину свободны будете».

Как и человек из истории, которую вам предстоит услышать, вы можете освободиться и начать новую жизнь, полную умиротворения и радости, с чистым сердцем и ясным умом преодолеть все трудности и преграды на вашем пути. Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру, передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

Они говорят «правда в вине». Они говорят это так часто, что мы принимаем это как должное. Наверное, нам следует взглянуть на это по-другому. Предположим, человек в баре уже выпил достаточно спиртного. Теперь, если эта старая пословица правдива, он должен открыть всю правду о себе. Если правда в вине, тогда этот мужчина выглядит как агрессивно настроенный и самоуверенный человек, а также очень общительный и открытый. Но это неправда. Этот человек робкий и замкнутый. Страх и безнадежность сковали его. Он начал пить. В Геркулане был найден папирус, написанный еще в первом веке до нашей эры. Там были начертаны следующие слова: «Вино сковывает разум, лишая людей настоящей жизни». Никакой жизни означает смерть. Согласно Библии от Иоанна, глава 10, стих 10, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это обещанная жизнь взамен смерти. Это обещанная свобода всем зависимым. Это обещание, что они смогут стать освобожденными. Сейчас в радиопередаче «Освобожденные» вы услышите подлинную историю человека, лишенного настоящей жизни. Историю Ральфа Букера.

0: Я родился в Иллинойсе. Когда мне было 5 лет, я с родителями переехал в Южный Висконсин. Там у нас была ферма. Там я и вырос. В семье нас было 9 детей, и мы всегда помогали по хозяйству, особенно когда отец не мог этим заниматься.
1: Ой, уже пора отправлять детей в школу, а они все еще в амбаре. Кеннет! Рассел!
2: Да, мама!
1: Если вы сейчас же не придете, в школу пойдете без завтрака. Вы уже закончили доить?
2: Все готово, мама!
1: Так оставьте коровник мне и поставьте бидоны в холодную воду. Я потом закончу.
2: Хорошо!
1: Ральф, спасибо, что помог мне накрыть на стол. Теперь иди умываться. Мойся хорошо, Ральфи.
2: Хорошо. Мама?
1: Да.
2: Мам, а почему люди напиваются?
1: Почему что?
2: Почему люди напиваются?
1: Ну, потому что... Я не знаю, дорогой.
0: Даже тогда, когда я был еще маленьким, у меня уже было ясное представление о пьянстве. Мой отец пропадал где-то неделями, и мы даже не знали, где он находится, пока не возвращался на ферму. Обычно домой его привозил кто-то из знакомых.
2: Мама, мама, кто-то стучит в дверь.
1: Я слышу, детка. Да.
3: Добрый день, мисс Августа.
1: Ральфи, иди в свою комнату и ложись спать.
2: Но, мама...
1: Ты слышал, что я сказала? Иди в постель.
4: Ну, мать... Я рад, что я снова дома.
3: Мэм, не вините меня за то, что он в таком состоянии. Я просто подвез его, это все.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, мы тоже рады, что ты снова дома. Помощь мне больше не потребуется, сколько я вам должна?
3: Не надо, мэм. Харви возле таверны заплатил мне за то, чтобы я привез мистера Кларенса домой.
1: Пожалуйста, поблагодарите его за меня.
3: Обязательно, мэм. До свидания.
4: Я ужасно болен.
1: Я тоже так думаю. И через пару дней тебе будет лучше. Пошли, пошли спать.
0: Это случалось неоднократно. В следующие дни отец пролежал в постели. Вскоре ему стало лучше. В некотором смысле даже тогда, не осознавая, я был похож на отца. Когда он был в трезвом состоянии, он практически не разговаривал. Но когда выпивал, никто не мог заставить его замолчать. Так однажды в школе учитель накричал на меня, испугав до смерти. Я встал, покраснел. Несмотря на то, что хорошо знал этот урок, я не мог произнести ни слова. Когда мне исполнилось 15, я бросил школу.
3: Чем ты будешь заниматься?
0: Я могу больше времени уделять работе на ферме. Папа с мамой стареют, и им все больше нужна моя помощь.
3: Я хочу, чтобы ты поехал со мной в Беллойд. Ты сможешь заработать кучу денег. Там полно работы на заводе.
0: Я подумаю об этом.
3: Ты никогда не преуспеешь в этой жизни, зарабатывая всего лишь $20 в неделю. Помимо этого, мы там с тобой хорошо развлечемся.
0: Да ну, звучит заманчиво. Я все-таки переехал в Беллойд. Мне тогда было 20. Я нашел работу на обувной фабрике, жил с братом и начал откладывать деньги. Все было прекрасно. Кроме одного. Я был одинок. В городе, кроме брата, я никого не знал. Я нелегко завожу друзей. Благодаря брату я все-таки нашел себе занятие.
3: Что будешь пить, Ральф?
0: Я даже не знаю. Я никогда в жизни не пил.
3: Да ты бы мог начать прямо сейчас, братишка. Пей то же, что и я, и всегда будешь чувствовать себя классно.
0: А как мне привлечь внимание бармена?
3: Да крикни на него! Ну! Ну, давай!
5: Любезный, я бы хотел...
2: Я бы хотел...
3: Ну, Ральф.
2: Сейчас, подожди. Пожалуйста, не могли бы вы...
3: Достаточно. Эй, Джо, дай моему брату то же, что и мне.
0: Ну, через 30 минут я обнаружил интересную вещь. Моя скромность и застенчивость куда-то исчезли. Я стал таким же говорливым, как и все присутствующие.
3: Ну, Ральф, ну, выпьем еще по одной.
0: Окей.
3: О.
0: Это мой.
2: Эй, Джо, принеси-ка нам еще два, пока мы не пока мы не протрезвели.
0: Так все и началось. Поначалу я выпивал раз или два в месяц. Потом случаи участились. Казалось, в баре я нашел себе новых друзей, было с кем поговорить. Ликер развязывал мне язык, я становился общительным и уверенным в себе. Немного времени прошло, и я начал заглядывать в бар каждый день после работы. С тех пор все кардинально изменилось. Вместо того, чтобы каждую неделю класть деньги на счет, я начал тратить ранее накопленные мною средства. Мои вечера становились все длиннее, а утро казалось все более мрачным и унылым. К тому времени я впервые ощутил всю трагичность происходящего. Это случалось, когда в Бейлот приехал мой брат Рассел. В тот вечер мы с братом провели в баре.
5: Ну, Ральфи, мне пора.
0: Да нет, постой, еще рано.
5: Не для меня, Ральфи, не для меня. Мне предстоит проделать долгий путь. Будет лучше, если я отправлюсь сейчас, а то жена мне устроит.
0: Ну ладно, наверное, ты прав. Ну что, еще по одной на дорожку?
5: Нет, нет, нет, нет, Ральфи, нет, я поехал.
0: Ну как хочешь. Я следил за ним, пока машина не исчезла из виду. Потом я, спотыкаясь, поднялся по лестнице и вернулся в свою квартиру. Перед тем, как лечь спать, я решил, что буду спать до самого обеда следующего дня.
4: Слышу, слышу.
0: Да. Что? Дейн Каунти? Да. Рассел Брукер, мой брат. Ну и как? Умер? Нет. Нет, не может быть. Это не он. Да. Да, я понял. Спасибо. После смерти брата я долго не мог понять, почему он, а не я. У меня не было семьи, у брата была. У него было все, ради чего стоит жить, а у меня не было ничего. Чем больше я думал об этом, тем более подавленным становился. Я и представить себе не мог, до чего я докатился. Я работал на заправке напротив бара, у дверей которого уже задолго до 6 часов утра выстраивались очереди в ожидании, когда его откроют. Я решил изменить свою жизнь, пытаясь найти работу за городом, на фермах. Как правило, фермер откладывал деньги для меня, а когда там собиралась кругленькая сумма, около $1000, я опять ехал в город и пропивал все до копейки. 4 раза я возвращался на ферму, и каждый раз он принимал меня обратно. В городе один хозяин таверны долгое время наблюдал за мной и однажды решил заговорить.
6: Еще стаканчик, Ральф?
0: Да, наверное.
6: Ты знаешь, тебе не следует это пить.
0: Что это значит, Норм? Ты мне отказываешь?
6: Нет. Я обслужу, если ты захочешь. Но я хочу сказать тебе, что тебе это лучше не пить.
7: Вот уж не ожидал услышать такое от хозяина бара.
6: Может быть. Но я знаю тебя. Я вижу, что алкоголь сделал с тобой. Это нехорошо.
7: Да. Ты думаешь, мне лучше бросить?
6: Да.
7: А как?
6: А как ты можешь бросить? У тебя есть сила воли?
7: Ха-ха. Сила воли.
6: Ну, а как?
7: А я не знаю, как. Сила воли не поможет. Я уже пытался.
0: В течение 2 лет я нашел и потерял более 20 рабочих мест. Потом я все-таки решил вернуться на ферму родителей, надеясь, что это поможет. Мама всячески пыталась поговорить со мной.
1: Послушай, сынок, ты и вправду можешь бросить пить, если сильно захочешь. Ведь есть же у тебя сила воли.
7: Сила воли? Мам, ты говоришь прямо, как один хозяин бара.
1: Нет, не сила воли. Божья сила, Ральфи. Я хочу, чтобы ты начал ходить в церковь и молиться. Это бы помогло, я уверена.
7: Мам, вот что я тебе скажу. Пускай лучше буду дома сидеть, чем занимать место в церкви того, кто в этом больше нуждается.
0: Кто в этом больше нуждается? Вот пример человеческого высокомерия. В те времена закон запрещал в нетрезвом состоянии появляться в публичных местах. Прежде чем напиться, я всегда заранее снимал дешевую комнату, чтобы не шататься пьяным по улицам. Однажды ночью, напившись, я поднялся в номер. Я был настолько пьян, что не помнил, как я туда попал. Я включил свет, шатаясь, подошел к кровати и сел, чтобы снять ботинки. Сначала я решил закурить. Потом, уже с дымящей сигаретой во рту, я попытался снять ботинки. Не знаю как, но я уснул в таком положении.
8: Что-то горит, Ральф! Ральф, твоя кровать горит, проснись! Проснись, пьяница, надо скинуть одеяло и простынь! Не могу сбить пламя! Остается только одно, бросить в катку и облить водой!
6: Фу. Еще 5 минут, и все было бы в огне!
8: А ты бы сгорел, даже не проснувшись.
0: Несмотря на то, что ликер развязал мне язык и помогал мне чувствовать себя свободным, он по-прежнему сковывал мою жизнь. Я был на самом дне. Взяв долг у своего Шури на $5, я отправился в город. Я пытался протрезветь и найти хоть какую-нибудь работу. После 2 недель пребывания в городе я уже был на самом краю пропасти. Но так случилось, что я услышал о миссионерской организации спасения.
8: Конечно, голодный. Сумасшедший, что ли? Только болваны так делают. Иди в миссию, там тебя накормят бесплатно.
0: Они кормят бесплатно?
8: Ну, конечно!
0: А зачем?
8: Чтобы они могли прочитать тебе строки из Библии, поговорить.
0: И что, кто-то соглашается?
8: Ты хочешь есть, не так ли? Так иди туда. Тебе не обязательно слушать то, что они говорят.
0: Я пришел в миссию. Никто мне не досаждал. Но через 2 минуты к моему столику подошел мужчина и начал разговор.
9: Тебе хватило пищи, друг?
7: Да.
9: Хорошо. Тебе есть где переночевать?
7: Нет пока.
9: Ты можешь остаться у нас на пару дней.
7: Я не могу, у меня нет ни копейки денег.
9: Поэтому я тебя и приглашаю. Здесь не принято платить за ночлег и еду. Пробудь пару дней с нами, может быть, мы сможем тебе помочь.
7: Я остался. Пастор Джона Берри был таким приятным и дружественным. У меня и чувства такого не возникало, что кто-то пытается навязать мне религию. Я заметил, что в этих людях было что-то такое, чего не было у меня. У них было умиротворение и покой. Я пытался найти этот покой на дне бутылки из-под виски, но взамен нашел одни проблемы. В субботу у нас был гость из Эльмарста. Он говорил с нами.
10: Люди, я знаю, многие из вас были в большей или меньшей степени разочарованы религией. Так давайте оставим религию. Давайте придем прямо к Богу. Вы говорите, как это сделать? Ответ прост. Господь пришел к нам сам. Позвольте мне прочесть вам следующие строки из Библии. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог во Христе примирил с собою мир. В Новом Завете, как и в Евангелии, не так уж и много написано о религии, но на каждой странице и в каждой главе написано об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Он пришел на землю, Он пришел к нам, чтобы дать нам возможность жить настоящей жизнью. Он призывает всех нас, живущих на земле, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея, глава 11, стих 28. «Друг, Иисус Христос любит тебя. Когда ты примешь Его всем сердцем, Его Святой Дух снизойдет на тебя». Если ты трус, Он сделает тебя отважным. Если ты слаб, Он сделает тебя сильным. Если ты скован зависимостью, Он освободит тебя. Он даст тебе самый большой дар – вечную жизнь. Послушайте, как в Библии написано. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе...» Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Прими его в свое сердце, и ты станешь другим человеком.
7: Боже, выслушай меня. Мне очень надо знать, что ты на самом деле существуешь. Я грешник и пьяница, и мне нужна новая жизнь. Боже, если ты существуешь, помоги мне. Помоги мне и сделай так, как написано в Библии. Сделай меня другим человеком, Боже. Измени мою жизнь. Я, бедный, грешный пьяница, бросил вызов Господу. Но Бог, великий и милосердный, принял вызов и сделал, как обещано в Библии. Он дал мне новую жизнь. Я фактически стал совсем другим человеком. Насколько другим? Полностью. Я нашел работу в качестве индустриального супервайзера миссии. Человек, который насмехался над религией, принял Христа. Меньше чем за 2 года этот робкий, нерешительный парень попросил руки одной замечательной девушки. Это случилось так.
11: Кажется, я тебя видела в церкви.
7: Да, мэм.
11: А что так официально?
7: Разве?
11: Вы что, смущаетесь?
7: Ну, я смущаюсь. я не смущаюсь.
11: Хорошо, хорошо. А сколько стоит вот эта чаша?
7: Сейчас взгляну.
11: Цена указана на наклейке.
7: Ах, да, точно, спасибо.
11: Не за что, я беру ее.
7: Хороший выбор, я упакую.
0: Недавно мы с ней отпраздновали нашу очередную годовщину. Сейчас я руковожу программой в церкви для людей преклонного возраста. За эти годы я видел много людей, уверовавших в Бога и покаявшихся. Но я молюсь, чтобы вновь встретиться с одним человеком. Однажды после вещания в эфир моей исповеди в программе «Освобожденные» в миссию пришел мужчина и взглянул мне прямо в глаза.
12: «Мистер Букер, я только что услышал вашу историю по радио. Я просто хочу знать, это правда?»
0: «Да, сэр, каждое слово. Это могло быть стать правдой и для вас». «Господи, Твое милосердие не знает границ. Помоги этому человеку обрести свободу и избавиться от страха. Аминь».

друг. Ральф Букер получил самый драгоценный дар – вечную жизнь. Высказывание «правда в вине» – это обман. Иисус Христос говорит: «Я есть путь, правда и жизнь». Значит, правда не в вине, а в Иисусе Христе. И жизнь Ральфа Букера тому подтверждение –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Деяния святых апостолов.
3: Глава 4.
4: Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и, поставив их посреди, спрашивали:
5: «Какою силою или каким именем вы сделали это?»
4: Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им:
5: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
4: Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря:
6: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей».
4: И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ:
5: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?
7: Мы не можем не говорить того, что видели и слышали».
4: Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали:
8: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы, замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса.
4: И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имений своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов.
3: Глава пятая.
4: Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал:
5: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу».
4: Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее:
5: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?»
4: Она сказала:
9: «Да, за столько».
4: Но Петр сказал ей:
5: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут».
4: Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси Саддукейской, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал:
10: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
4: Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник, и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря:
11: «Темницу мы нашли запертою, со всею предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого».
4: Когда услышали эти слова, первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря:
12: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ».
4: Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря:
13: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?»
4: Петр же и апостолы в ответ сказали:
14: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему».
4: Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал:
15: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками».
4: Они послушались его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
3: Глава шестая.
4: В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали:
7: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах.
13: Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова».
4: И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать:
16: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога».
4: И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили:
17: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон,
18: ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей».
4: И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела.
3: Глава 7.
4: Тогда сказал первосвященник:
19: «Так ли это?»
4: Но он сказал:
8: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему, Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследства, ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания. Посём родил он Исаака и обрезал его в 8-й день. А Исаак родил Иакова, Иаков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господин в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господин: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею. Сего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне, в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании, в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Все я брел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место

0: Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал:
1: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога».
0: Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил:
2: «Господи Иисусе, прими дух мой!»
0: И, преклонив колени, воскликнул громким голосом:
2: «Господи, не вмени им греха сего!»
0: И, сказав сие, почил.
3: Глава 8.
0: Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря:
4: «Сей есть великая сила Божья!»
0: А внимали ему потому, что немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря:
5: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого».
0: Но Петр сказал ему:
6: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды».
0: Симон же сказал в ответ:
5: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами».
0: Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал:
7: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста».
0: Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух вельможи Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу:
7: «Подойди и пристань к сей колеснице».
0: Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал:
8: «Разумеешь ли, что читаешь?»
0: Он сказал:
9: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?»

0: и попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие:
1: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его».
0: Евнух же сказал Филиппу:
1: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?»
0: Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал:
1: «Вот вода, что препятствует мне креститься?»
0: Филипп же сказал ему:
2: «Если веруешь от всего сердца, можно».
0: Он сказал в ответ:
1: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий».
0: И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.
3: Глава 9.
0: Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему:
4: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
0: Он сказал:
4: «Кто ты, Господи?»
0: Господь же сказал:
4: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна».
0: Он в трепете и ужасе сказал:
4: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: И Господь сказал ему:
4: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать».
0: Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, не ел и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему:
4: «Анания!»
0: Он сказал:
5: «Я, Господи!»
0: Господь же сказал ему:
4: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел».
0: Анания отвечал:
5: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое».
0: Но Господь сказал ему:
4: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое».
0: Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал:
5: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа».
0: И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий, и все слышавшие дивились и говорили:
6: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам.
0: А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему:
7: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей».
0: И он тотчас встал, и видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему 2 человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал:
7: «Тавифа, встань!»
0: И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника.
3: Глава 10.
0: В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему:
8: «Корнилий».
0: Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал:
9: «Что, Господи?»
0: Ангел отвечал ему:
8: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой».
0: Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав 2 из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. и был глаз к нему.
4: «Встань, Петр, заколи и ешь».
0: Но Петр сказал:
7: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого».
0: Тогда в другой раз был глаз к нему:
4: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым».
0: Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили:
10: «Здесь ли Симон, называемый Петром?»
0: Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему:
4: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их».
0: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал:
7: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?»
0: Они же сказали:
10: «Корнилий — сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих».
0: Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря:
7: «Встань, я тоже человек».
0: И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им:
7: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?»
0: Корнилий сказал:
11: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
0: Петр отверз уста и сказал:
7: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться, не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его».
0: Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал:
7: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?»
0: И велел им креститься во имя Иисуса Христа – Потом они просили его пробыть у них несколько дней.

0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Наше путешествие по Библии продолжается. Программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Мы продолжаем изучать Ветхий Завет и в третий раз обращаемся к книге Судей. Мы рассматривали книгу Судей прежде всего с точки зрения ее применения к духовному развитию отдельной личности, затем целого народа. Затем мы рассматривали книгу Судей, анализируя биографии ее героев. Очень многое из того, что Бог говорит нам через свое слово, раскрывается в кратких набросках биографий. Мы еще раз убеждаемся в этом, когда в книге Судей израильских читаем о самих судьях. Самое важное, чему они учат, состоит в том, что все судьи – это маленькие люди, и Бог в состоянии использовать маленьких людей. Бог испытывает величайшее наслаждение, когда Он совершает необыкновенные дела через самых обычных людей, если только они доступны для Него и взывают к Его Святому Духу. Дух Святой руководил этими людьми. Во всем остальном они были самыми обыкновенными людьми. Все выдающиеся качества человеческой личности у них почти отсутствовали. На этом занятии я бы хотел рассмотреть жизнь Гедеона. Мы читаем о Гедеоне в 6, 7 и 8 главах книги Судей. Лично я верю, что Гедеон является самой колоритной фигурой из всех судей, описанных в Библии. Из всех судей именно на его примере преданности Богу мы получаем больше всего. Сам Гедеон описывает себя как наименьшего из самых слабых. Он выступает на сцену событий во время очередного отступничества народа израильского. Сначала люди служили Богу. После того, как две женщины, Девора и Иаиль, принесли освобождение от хананеев, люди служили Богу, и Он был на первом месте в их жизни. Но после смерти этих лидеров они стали снова делать злое в глазах Бога и опять отвернулись от Него. На этот раз, когда пробило 4 часа цикла, Бог поднял против них мадианитян. Мадианитяне завоевали Израиль, угнетали его. Это было время исключительно жестокого опустошения, и не только из-за войны, во время которой многие были зверски убиты, но и после, когда мадианитяне, как победители, ходили по всей земле Израилевой. Они уничтожали весь урожай, расхищая поля израильтян так, чтобы после них нечего было есть. Израиль опустился в унижение и нищету. После 7 лет притеснения мадианитянами, народ Израилев начинает взывать к Богу о помощи. В это самое время Бог призывает человека, который должен был стать их спасителем. Этим человеком был Гедеон. В 6 главе книги Судей мы читаем, что в Офру пришел ангел Господень и сел под дубом, который принадлежал Иоасу. Его сын Гедеон молотил в точиле пшеницу, потому что хотел спрятать ее от мадианитян. Ангел Господа явился перед ним и сказал: «Господь с тобой, муж сильный или храбрый воин?» На что Гедеон ответил: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего нас постигло все это бедствие? И где все чудеса его?» Если мы перефразируем этот разговор Гедеона и ангела Иеговы, то это будет звучать примерно так: «Приветствую тебя, могучий доблестный мужчина!» На что Гедеон отвечает: «Если ты с нами, то почему все это произошло, и где все те чудеса, о которых мы так много слышали?» Вспомните об исторической перспективе. Так много лет прошло со дня перехода Израиля через Красное море и других величайших чудес, о которых слышал Гедеон. Поэтому он задал тот самый вопрос, который могли задать многие люди в то время: «Где же чудеса сегодня? Всегда мы слышим о чудесах только в прошедшем времени. Покажи мне чудеса сегодня». Вот что говорил Гедеон. Если мы перефразируем ответ Бога Гедеону, то это будет звучать примерно так: «Гедеон, пойди и посмотри в зеркало. Ты мое чудо. Я собираюсь делать чудо из тебя». Именно это происходит во время так называемого призыва Гедеона. Бог ответил ему: «Иди с этой силой твоей. Я посылаю тебя». Так важно, когда Бог призывает тебя что-то сделать для Него, ты начинаешь это делать в уверенности, что Бог послал тебя и что Бог с тобой. Если ты веришь, что Бог послал тебя и что Он с тобой, тогда ты веришь в то, что совсем не важно, кто ты, важно, кто есть Бог. Совсем не важно, что можешь сделать ты, важно, что может сделать Бог. Не ты желаешь, но Бог. И когда происходит чудо, ты, оглядываясь назад, говоришь: «Не я это сделал Бог, потому что Бог послал меня и Бог был со мной». Во многих местах земного шара есть миссионеры, которые трудятся на Ниве Господней. Часто они служат в таких местах, где начинаешь чувствовать себя неуютно даже после 3-4 часов пребывания. Они живут там по четверть века. И можно сказать с полной уверенностью, что если бы эти миссионеры не были убеждены, что Бог послал их и Он был с ними, они бы никогда не смогли оставаться и жить в тех местах и тех условиях в течение 25 лет. Именно об этом говорит Бог, когда Он обращается к Гедеону: «Я послал тебя». Когда Бог призвал Гедеона и сказал, что собирается послать его для освобождения народа израильского от мадианитян, Гедеон ответил следующее: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего самый меньший. Почему ты призываешь меня?» Этот вопрос звучит на протяжении всей книги Судей. Бог не ищет исключительных святых, и это очевидно. Очень часто Он ищет наименьшего из самых слабых, потому что самый последний из самых слабых более всего способен научиться тем духовным секретам, которые пришлось выучить Моисею и всем остальным лидерам. Например, такой духовный секрет: «Не я, но Бог». «Я не могу, Бог может». «Я не хочу, но Бог хочет». «Не я сделал, но Бог». Как люди могут научиться этим вещам, если они суперзвезды? Если они такие исключительные, то, скорее всего, они собираются уповать на свои собственные способности суперзвезды. Но если они наименьшие из слабейших, тогда, возможно, Бог сможет научить их доверять Ему. Кажется, это и было основной чертой всех лидеров, которых Бог снова и снова призывал в книге Судей. Когда Бог призвал Гедеона свергнуть мадианитян, на тот момент в стране их было сотни тысяч. Своей многочисленностью они могли сравниться с саранчой или песчинками на пляжах мира. Богу пришлось строить веру в этом человеке по имени Гедеон. Интересно, что Бог сделал две вещи, когда Он созидал веру Гедеона. В истории призвания Гедеона мы находим больше всего деталей, чем в историях других судей. Я сделал вывод, что все судьи имели похожий опыт, но в случае с Гедеоном все детали кажутся очевидными, как под микроскопом. Бог хочет сделать две вещи, когда Он хочет дать человеку дар веры. Сначала Бог желает увидеть веру человека через проверку. Потом Он хочет позволить этому человеку испытать себя. Так Он желает утвердить его веру. Обратите внимание на то, как Бог утверждает веру людей, когда Он пытается призвать их сделать что-то, для чего требуется великая вера. В переводе Библии, сделанной Беркли, в Псалме 36, 23 стихом говорится: «Шаги верующего подтверждаются Богом». Бывают времена по воле Божьей, когда ты не имеешь ни малейшего понятия, какова есть воля Бога. Ты делаешь все возможное, чтобы выяснить ее. Потом ты выбираешь, направо тебе идти или налево. Потом ты молишься о подтверждении, потому что шаги верующего подтверждаются Богом. Бог подтверждает и утверждает веру, чтобы ободрить нас и сделать нашу веру сильнее. Бог подтвердил шаги Гедеона несколькими путями. Во-первых, сверхъестественный огонь Божий пожрал приношение. Гедеон приготовил приношение именно так, как Бог велел ему. Оно было сожжено сверхъестественным образом. Это было чудо, которое ясно подтвердило, утвердило и ободрило веру Гедеона. Всем нам известно, как Гедеон расстилал шерсть. Бог призвал человека, который должен был стать освободителем народа израильского от мадианитян. Если бы у вас была неожиданная встреча с Господом, и вы бы поняли, что Бог призывает вас сделать что-то подобное, и Бог сам говорил бы с вами, неужели бы вам не захотелось получить маленькое подтверждение? Гедеону захотелось, и он сказал Богу: «Бог, если ты на самом деле говорил ко мне, сделай для меня чудо. Перед сном на ночь я собираюсь положить эту овечью шерсть на землю. Завтра утром я встану, и пусть земля будет сухой, не будет никакой росы, но пусть шерсть будет мокрой». И вот на следующее утро, когда Гедеон встал, земля была сухой. Но из овечьей шерсти, которую он оставил здесь сухой, Гедеон выжил целую чашу воды. Тогда он сказал: «Бог, я надеюсь, ты не потеряешь свое терпение из-за меня, но пусть все будет наоборот сегодня ночью. Пусть будет земля пропитана росой, а шерсть будет абсолютно сухой». На следующее утро земля была пропитана росой, а овечья шерсть была настолько сухой, насколько это вообще возможно. К чему я это говорю? Я верю, что это было утверждение веры Гедеона. Бог призвал его совершить великую работу. Бог желал утвердить и подтвердить шаги Гедеона. Поэтому Бог оказал ему услугу, ответив на его просьбу. Есть незаметная грань между расстиланием шерсти и искушением Бога. Когда Господь проходил через искушение в пустыне, одно из них состояло в том, чтобы поставить его на самом высоком месте храма, а потом сбросить его вниз. И перед тем, как ему коснуться земли, ангелы должны были спасти его. Это бы доказало всем, что он сын Бога. Ответом Иисуса на это испытание было: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Смотрите, когда мы приходим к Богу, самое главное для нас – это вера. Без веры мы не можем угодить Богу, без веры мы не можем прийти к Богу. Если это единственный путь к Богу, то сама природа веры предполагает, что будут времена, в которые Бог собирается испытывать нас. Однако мы не имеем права искушать Бога. Предположим, что у меня есть сын, который собирается поступать в университет. Я поговорил с деканами этого университета, и после того, как они согласились принять моего сына, я сказал бы: «Еще одно по поводу моего сына. Он очень нервничает, когда сдает экзамен, поэтому я не хочу, чтобы вы устраивали ему проверки. Он их терпеть не может. Не нравятся ему эти проверки. Он собирается специализироваться по истории. Давайте мы назначим встречу декану исторического факультета, и пусть мой сын испытает его, насколько он хорошо знает эту историю». Как вы думаете, удалось бы ему поступить в этот университет? В соответствии с Библией, как только вы начинаете свое странствование веры, это как будто бы вас принимают в Божий университет веры. У вас нет права испытывать Бога, Бог имеет право испытывать вас. Вы можете сдавать ему ежедневные контрольные, семестровые тесты, годовые экзамены и еще много разнообразных отчетов. Но вы не имеете того исключительного права на испытание Бога. Вам нужно найти золотую середину между искушением Бога и расстиланием шерсти перед Ним. Бог на самом деле чтит расстилание шерсти. Он подтвердит и утвердит ваши шаги приемлемым образом. Бог знает, есть ли на самом деле в вашем сердце вера, и вы хотите увидеть подтверждение ей. Вполне очевидно, что Бог любезно ответит на такое состояние сердца. Но это не то же самое, что искушать Бога и на самом деле сомневаться в Нем. Бог подтвердил веру Гедеона и третьим путем. Это, кажется, было последним подтверждением. Как раз перед сражением с мадианитянами, которые расположились в очень темной долине Изриэльской, Бог сказал Гедеону: «Я хочу, чтобы ты ползком пробрался в лагерь мадианитян. У меня есть еще кое-что, что я хочу сделать для тебя. Я хочу еще раз утвердить твою веру». И вот Гедеон тайно спускается в долину к лагерю мадианитян. Он подбирается к палатке двух мадианитских солдат и слышит, как один из солдат рассказывает сон. Он только что проснулся от кошмара и сейчас пересказывает его своим товарищам. Он рассказывает: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Интересно, как этот кошмар можно истолковать?» Его напарник отвечает: «Я знаю, как можно истолковать. Это меч Гедеона, того могучего израильтянина, чья армия стоит за холмом. Твой сон значит, что армия израильская собирается прийти и сокрушить все народы, которые входят в эту армию под руководством мадианитян». Когда Гедеон это услышал, то в Библии сказано, он стоял в темноте. Тогда он склонил свою голову и поклонился Богу. Он поклонялся Богу. Он сказал: «О, спасибо тебе, Бог, за подтверждение моей веры». Когда он вернулся, он сказал своим людям: «Поднимайтесь, потому что Бог предал мадианитян в ваши руки». На самом деле, теперь Бог окончательно утвердил его веру. Ему больше не были нужны подтверждения, утверждения, ободрения или свидетельства на шерсти. Сейчас он верил, что Бог собирался предать ему мадианитян. Я должен отложить эту тему до следующего занятия. Обязательно присоединяйтесь ко мне в следующий раз, и мы увидим, что Бог может сделать с человеком, чья вера была утверждена перед Богом и в его собственных глазах. Что происходит с мужем веры, которого Бог бережно растит для великой работы чудес Божьих. Еще раз я заинтригую вас. Растит ли Бог вас для дел веры, потому что Он хочет проявляться в вас и через вас? Может быть, Бог желает совершать через вас великие дела веры, но вы недостаточно близки к Нему, чтобы знать это. Посмотрите еще раз в Библии на жизнь Гедеона. В следующий раз мы посмотрим, что Бог не только подтверждает свое слово перед Гедеоном, утверждает Гедеона перед собой, но мы также увидим, как Бог будет использовать Гедеона, чтобы завоевать мадианитян. Дорогой радиослушатель, ты слышал о жизни Гедеона. Скажи, что ты думаешь о себе? Сможет ли Бог сделать подобные чудеса в твоей жизни и через тебя сотворить что-то великое? Чтобы ответить на этот вопрос, загляни в свое сердце и скажи: а ты готов исполнить то, что Бог попросит тебя сделать? Твое сердце похоже на сердце Гедеона, который исполнил волю Господа. Я не прошу тебя сразу дать ответ, но хочу призвать тебя в молитве честно перед Богом это обдумать. Дорогой мой Небесный Отец, я желаю понять, мое сердце, оно готово исполнить твою волю или нет. Благослови меня, чтобы я честно подошел к этому вопросу и чтобы я дал тебе честный ответ. Помоги мне, чтобы мое сердце было таким же, как сердце Гедеона, открытым перед Тобой, и чтобы я готов был исполнить ту волю, которую откроешь Ты мне. Я это прошу Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

труду. Есть много всем работы, трудись смелее, брат, отдай Христу заботы, ведь Он для нас богат. Быть может, ты до ныне напрасно дни терял, и Божью силу в Сыне еще ты не принял. Трудись, пока есть время, прими источник сил для мира, для спасения Бог Сына подарил. Борясь со злом и мраком мира, и свет неся в предел его, путем добра, любви и мира, ты помни, призван для того. Иди, и если силы мало, свои молитвы высылай. Тому, кто вечен без начала, успех получишь, уповай.

Теперь день спасения, время благое, теперь призывает Спаситель, приди, а завтра кто знает, что будет с тобою, быть может, Он скажет тебе, отойди. Теперь день спасения, Бог призывает, кто хочет, идите в открытую дверь, скорей поспешите, Он вас ожидает, не завтра, а только теперь. О, друг, тебе есть у Господа место, внемли Божью зову, скорее приди. Здесь в мире уныло, душно и тесно, а сладостный мир у Христа на груди.

христианской молодежи. Молодежь 20 века, христианская молодежь, только в Боге судьба человека, а без Бога лишь мрак и ложь. Свою юность ты Богу вручила, и за правду ты в бой идешь. Иисус твой источник силы, христианская молодежь. Пред тобою святая задача — Церковь Божью всю пробудить, мир спасать от греха и плача и во свете Христа ходить. Облеченная силою свыше, чистотою жизни сияй, и тогда целый мир услышит про небесный блаженный край. Молодежь 20 века, в испытаниях трудных крепись, призывай ко Христу человека, утверждая вечную жизнь. Верю я, в наше трудное время ты под знаменем Бога пройдешь и низвергнешь неверия бремя, к вечной славе Христа пройдешь.

ни параллели и ни меридианы, ни континенты и ни материки. Мир делят не моря и страны, он разделен Голгофой на куски. На два куска, на две неравных части, по обе стороны распятого Христа, где два преступника рукой законной власти были прибиты крепко ко крестам. Один налево, а другой направо, достойны смерти за свои дела. И оба гибли, но струей кровавой с креста Христова благодать текла. Один злословил Бога без стеснения, другой в смиренье голову склонил. Один погиб, отвергнув дар прощения, другой жизнь вечную, покаясь, получил. И с той поры до наших дней лукавых мир делит надвое Голгофский крест Христов. Один налево, а другой направо. Один хулить, другой хвалить готов. Мы, как те воры, все достойны смерти по обе стороны Голгофского креста. Друзья мои, задумайтесь, проверьте, отвергли вы или приняли?

Если никто тебе руку крепко не жал, если никто тебя с плачем не провожал, если никто тебе не говорил «люблю» и не доверял скорбь хоть одну свою, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если никто тебя кровно не обижал, если тебя, сбив с ног, кто-то не убежал, если не плакал ты явно, не пряча слез, когда мечты твои кто-то в щепки разнес, значит, ты не имел части в семье людей, значит, ты не сумел сжиться и слиться с ней. Если ж ты был любим, сам от души любил, плакал, смеялся, жил, весело ел и пил, видел сияние звезд, слышал жужжание пчел и ни одной строки из Библии не прочел, значит, ты не искал сущности бытия, значит, пустой была жизнь и борьба твоя. Если душе твоей чужд, неизвестен Бог, если найти его ты на земле не смог, если молитвы звук мало знаком устам, и не склонялся ты в прахе у ног Христа, значит, ты не нашел самую суть вещей, значит, искать ее надо скорей, скорей.

радости дал нам Христос, море счастья на землю принес, и великой любви океан дал он ранее бедным сердцам. Из долины мирской суеты к вышине неземной красоты, к вечной жизни без горя и слез нас ведет всемогущий Христос. Хоть и трудно порою идти, хоть и камни лежат на пути, но за нашим великим вождем мы туда непременно дойдем.

Несите свет, несите свет живущим на земле. Без света жизни в мире нет, нет радости во мгле. Несите радость, свет, тепло, согрейте хлад сердец, ведь время жатвы подошло, и близок дня конец. Несите весть спасения всем, кто хочет свет принять. Мы в мир и посланы за тем, чтобы к спасению звать. Вы дети лета, дети дня, и помните о том, не угашайте же огня, вам данного Христом. Друзья, живите для людей, не только для себя. Частицу радости своей вы дайте им, любя. Несите свет по всей планете, без света жизни в мире нет. И покажите в мире этом любовь и истину и свет.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

сибирской Леонтьевки. Уже продолжительное время проживал в небольшой деревне Леонтьевки, затерявшейся на просторах Западной Сибири, Эдуард Цилих. Так уж, видно, было Богу угодно, чтобы власть имущие сослали его в этот населенный пункт, основанный еще во время проведения Столыпиным аграрной реформы. Коренные жители были католиками. Старожилы хорошо помнили, как после гражданской войны атеисты, пообещавшие церкви и тюрьмы сравнять с землей и впоследствии построить свой новый мир, начали разрушать единственную, построенную из кирпича, церквушку. Самым активным был Петька Вист. Забравший на самый верх и пиная ногами кресты, он так грязно ругался, что было ясно. Этот человек отпал от благодати Божией. А Бог, как известно, по ругам не бывает. Через некоторое время у товарища Виста стали чернеть ноги, и преданный партии и правительству Петр Самойлович ушел в вечность. Долго об этом вспоминали жители Леонтьевки, и католики, и лютеране, которые во время Второй мировой войны попали сюда на поселение. Много церквей в то время действительно сравняли с землей, а вот тюрьмы остались. Нужно же было куда-то девать церковных служителей и других противников богобоярского строя. Считалось, что в тюрьмах, а также на рудниках или лесоповалах эти люди трудом искупают свое позорное прошлое. На их костях, слезах и крови строилось светлое будущее, без Бога. Эдуард знал про расправы над верующими и боялся, что придут и за ним. Исполнявший служение пастора на Украине, он чувствовал ответственность за своих единоверцев-лютеран, тайно организовал богослужение в Леонтьевке. Собирались по очереди у кого-нибудь в землянке. Католики, как правило, на эти богослужения не ходили. Каждый держался того, чему был научен. Но были и исключения. Неизвестно, какими путями попала в село Минонитка. Она заявила, что у лютеран учение почти такое же, и стала посещать служение пастора Эдуарда Цилиха. Он же не удивлялся ничему, кроме одного. Шел слух, что в соседних селах стали появляться странные, на его взгляд, верующие, про которых рассказывали всякие небылицы. Одной из которых было то, что они принимают крещение повторно, но не раньше 18 лет. Принимает, заходя в воду, и после ответа на вопрос, веришь ли, окунались в воду. Повторно принять крещение казалось Эдуарду святотатством. Удивляло его и то, что повторно крестились дети из семей смешанного состава, где родители были из двух разных конфессий, а иногда и национальностей. Они, видевшие противоречия в вероучениях родителей, избирали другой путь. То, что благочестивые католики становились ревностными коммунистами, было Цилиху неудивительным. И то, что дети тех, кто посещал его служение, становились комсомольцами и шли в партию, тоже было естественным. А вот это новое учение Эдуард просто не понимал. Уже после снятия комендатуры посетил его один из дальних родственников. Оказалось, что гость, посетивший пастора, принял это странное крещение по вере. Долго сидели они над Библией, и родственник изъяснял Цилиху план спасения. Эдуард нехотя соглашался. Так-то оно, по слову, все правильно, только отцы и праотцы учили по-другому. Конечно, может, вы, баптисты, и правы, только для чего менять веру отцов? Притом, веруя в того же Бога, и служу ему так же, как и вы. На этом они расстались. Правду сказал Эдуард Цилих. Богу он служил, но была у него одна слабость, от которой он не хотел избавиться. Однажды, сидя вечерком на лавочке со своим уважаемым прихожанином Давидом Минихом перед построенной из пластов сталинки, вспомнил Цилих о своей слабости. К слову скажу, что особо уважал Миниха за то, что оба они были родом с Волыни, и оба говорили на одном диалекте. Дядька Миних. Эдуард так шутливо называл Давида, хотя по годам дядька мог быть сыном. Закурим.
Достав сигареты, затянулись и молча докурили до половины, как вдруг перед ними появилась постарелая Зельма, теща Давида. Это была искренно любившая Господа, неутомимая молитвенница за общиной, которой руководил Эдуард. Увидев мужчин, она сразу же заговорила скороговоркой. «Пастор Цилих, как вам не стыдно? Вы потакаете моему зятю в его греховной привязанности и сами занимаетесь тем же. На сигарете пламя. Если вы не прекратите этим заниматься, то попадете в пламя преисподней, в ад». Цилих, пробормотав что-то невразумительное, удалился. Придя домой, тут же отправился спать. Во сне увидел себя в другом месте. В пламени мучились люди, почему-то в большинстве державшие в руках курительные трубки или сигареты. Вдруг один из них, держа раскаленную с одного конца кочергу, подошел к нему. «Так это ж сатана!» — сразу понял он. «Я ведь попал в ад!» Зельма была права. «О, ужас!» Враг душ человеческих все время пытался отворачивающемуся Эдуарду попасть раскаленным концом кочерги в рот, приговаривая: «Кури! Теперь ты мой! Двум господам служить невозможно. Кури!» В страхе Цилих начал призывать имя Иисуса Христа. Придя в себя, Эдуард понял, что это был сон. Бог дал его для того, чтобы подкрепить обличение старой Зельмы и очистить. Начался новый день. Пастор Эдуард Цилих благодарил Бога за то, что он даровал ему увидеть начало этого дня. Этот день стал для него днем благодати. Долго молился Цилих, и сердце его наполняло светлой, неземной радостью. Освободившись от пристрастия к никотину, Эдуард при следующей встрече с дядькой Минихом засвидетельствовал ему обо всем, что сотворил над ним Бог. Более полувека прошло с той поры. Все те, о ком было рассказано, уже давно в вечности. О том, где именно они находятся, точно знает лишь Бог. Уже правнуки Миниха и правнуки Цилиха создают свои семьи. Они так же, как и их предки, называются лютеранами, но учением Лютера и тем, чему учит Библия, мало интересуются, хотя считают себя верующими, иногда ходят в церковь. В Библии написано: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Матфея 6:24. Это понял младший правнук Зельмы. Именно он, возродившись от духа и воды, приняв крещение по вере, засвидетельствовал своим родственникам: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина 24:15. Конечно же, тут не обошлось и без молитв прабаб. И правнук убежден в том, что увидит ее на небесах со всеми искупленными и омытыми кровью Христовой. Андреас Масс.

На израильской земле. Стена плача. В 1967 году на несколько дней Храмовая гора оказалась в руках евреев. Есть запись радиопереговоров, сообщение израильского военного о том, что АОИ взошла на гору. Каждый раз, когда я слышу в записи, как надрывается от волнения голос этого человека, волнение охватывает и меня. Будет время, я еще расскажу вам о моем первом подходе к стене, но не сейчас. Генерал Моше Даян принял компромиссное решение. Чтобы прекратить войну и избежать новых жертв, он оставил Храмовую гору Израилю. Но право распоряжаться ее верхней частью, находящимися на ней мусульманскими святынями, он передал специальной арабской организации. На том и замирились. Западная стена, или стена плача, как называют ее по-русски, хотя израильтяне называют ее просто стена, это сегодня удивительное место. Небольшая площадь, через которую за год проходят миллионы людей из всех народов, прежде всего иудеев и христиан, приходящих сюда вознести молитвы к Богу. Наверное, это единственное место на планете, где иудеи и христиане взывают Богу Авраама, Исаака, Иакова, стоя рядом друг с другом. И единственное место на планете, где все христиане – мужчины, независимо от конфессии и положения, молятся, покрыв голову кипой. Нет в мире места, недоступного вездесущему Богу, но здесь место, где этот вездесущий Бог по-особому открывается приходящим к Нему. А сверху на горе находятся мусульмане, которые смотрят на молящихся внизу и в любой момент могут, как не раз уже бывало, начать забрасывать их камнями. Ближневосточный конфликт, войны, которые сопредельные арабские государства ведут против государства Израиль, это прежде всего войны за обладание Храмовой горой. В арабской традиции есть желание завоевать и богов побежденных народов. Если ты овладел святынями противника, ты победил в противнике самое сильное. И сегодня им нужна не территория сектора Газа, не Иудея, не Самария. Им нужен Иерусалим, а точнее Храмовая гора. Забери это место у государства Израиль, и исчезнет совместная молитва иудеев и христиан. Ави Турецкий, Израиль.

Невыдуманные рассказы, крутые повороты. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Иакова 4:9-10. Раньше, еще до моего обращения к Богу, мы с Дарьей были близкими подругами, даже работали на одном предприятии, как поется в одной песне. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели, вместе ночами белыми в синюю даль глядели. Правда, белых ночей в нашем краю не бывает, а в остальном похоже. Но после моего уверования во Христа дороги наши разошлись. Дарья только короткое время выдержала мои пламенные речи о необходимости примирения с Богом. «Хватит с меня моей матушки», — так однажды подвела она итог нашей дружбе. Инна Леонидовна, мать Дарьи, уже много лет посещала церковь, но вела почти мирской образ жизни. Любила выпить пиво, с удовольствием смотрела телевизор. К тому же она постоянно была чем-то недовольна. То цены высокие, то здоровье подводит. Инна Леонидовна страдала сахарным диабетом и во время обострения болезни становилась особенно раздражительной и ворчливой. Иногда она уговаривала Дарью пойти в церковь, обратиться к Богу. Но та с вызовом отвечала: «Зачем? Чтобы превратиться в такого же нытика, как ты?» Вообще-то она мать любила, но слышать от нее о Боге не хотела. Когда мы с Дарьей познакомились около 20 лет назад, ей было 40, но своей семьи она не имела. Когда мать особенно донимала ее своими жалобами и слезами, она убегала в гости к дяде, маминому брату, который жил

Вырвавшись из скукоты материнских охов и ахов, Дарья с удовольствием проводила время со своими веселыми и денежными родственниками. Иногда Инна Леонидовна пыталась говорить им о Боге. Брат слушал ее молча, не возражая, но и не соглашаясь, а вот Зоя всегда насмехалась над ее верой, бросала колкие остроты. Когда мать Дарьи перед едой коротко молилась, прося Божьего благословения, Зоя, в отличие от других присутствующих, никогда не вставала и демонстративно отворачивалась от всех. Однажды Дарья позвонила мне и пригласила в кафе. «Это в честь чего?» – осторожно поинтересовалась я, внутренне молясь и прося у Господа указаний, как поступить. «В честь нашей прошлой дружбы!» – рассмеялась она и задушевно сказала. «Ты знаешь, Элка, я так жалею, что мы с тобой расстались. Ты была отличной подругой. Я так не нашла тебе замену. Даже если при встрече ты опять начнешь мне проповедовать, я не возражаю, уж очень хочется тебя увидеть». Однако тогда разговора о Боге не получилось. В кафе было шумно, звучала громкая музыка, и я даже пожалела, что согласилась прийти в такое место. После этого мы не виделись несколько лет, и в это время я усердно молилась о моей бывшей подруге. И вот недавно одна сестра по вере сообщила мне, что Инна Леонидовна с дочкой сильно заболели. Дарью даже увезли в больницу, а мать одна дома. Конечно, я сразу же позвонила матери Дарьи. Услышав мой голос, она очень обрадовалась, но затем, как обычно, начала жаловаться. «Ой, Эля, дорогая, все у нас плохо, живем-то без мужей, а тут еще и болезни навалились. Да за Дашеньку очень переживаю я. Ее отвезли в больницу с сильнейшим воспалением легких». Когда я предложила ей помощь, она ответила. «Спасибо, милая. Я уж привыкла сама за собой ухаживать, хоть и передвигаюсь с большим трудом. Дарья-то весь день на работе, приходит уставшая, да еще по вечерам убегает из дома от моего ворчания. Но помощь твоя и вправду нужна. Георгию, моему больному брату, нужно бы обед отнести и помочь ему в самом необходимом. Этим все время Дарья занималась». «А что с ним?» – поинтересовалась я, удивляясь тому, что Инна Леонидовна не упомянула о его жене. «Парализовала его частично год назад, когда Зоя еще жива была». «А от чего она умерла?» – удивилась я. «На вид Зоя была здоровой и крепкой». «Это правда», – подтвердила Инна Леонидовна. «Здоровье у нее всегда было отличное». За всю жизнь она, по-моему, только один раз к зубному врачу обращалась. А вообще я ее не любила. Какая-то она была. Мать Дарьи замялась, подыскивая нужное слово, и я, не желая участвовать в осуждении, воспользовалась короткой паузой, чтобы направить нашу беседу в другое русло. И что же с ней случилось? Сначала Зоя начала вдруг все забывать, путать. После работы даже дорогу к дому с трудом находила. В таком состоянии однажды упала в яму и после этого слегла. Дарья полгода мучилась с ней. Несколько раз за день приходила постельное белье менять, а говорить с ней невозможно было. Она как будто разума лишилась. Врачи даже диагноз не могли поставить. Потом написали, что умерла от опухоли мозга, охотно рассказала Инна Леонидовна. «О Боге вы ей говорили перед смертью?» – спросила я. «Да где уж там?» – воскликнула моя собеседница. «Даже когда Зоя соображала хорошо, то и слышать об этом не хотела, а только насмешничала. А уж во время болезни она вообще ничего не понимала. Что-то лепетала, хуже грудного дитяти, а умирала долго и тяжело в сильных мучениях. Инна Леонидовна попросила меня помочь отнести обед ее больному брату Георгию. Она сказала, что одну меня без нее он не впустит, поэтому к дяде Жоре мы отправились вместе. В одной руке я несла сумки с едой, а другой поддерживала с трудом передвигающуюся Инну Леонидовну. «Заходите, заходите, заходите, заходите!» Заикаясь, многократно повторяя одно и то же слово, открыл нам дверь пожилой мужчина в

мятом пиджаке. Он с тревогой разглядывал меня. «Это Эля, подруга Дарьи», — громко разъяснила ему Инна Леонидовна, с трудом переводя дыхание после ходьбы по лестнице. «Здравствуйте!» — также громко поздоровалась я, но дядя Жора, потеряв ко мне интерес, жалобно затянул на одной ноте. «Дарья, Дарья, Дарья!» И при этом он пристально смотрел на свою сестру. «Дарья в больнице! Я ведь тебе уже говорила!» — недовольно проговорила Инна Леонидовна, обувая домашние тапочки. Одна рука у дяди Жоры совсем не действовала, поэтому, опираясь другой, тоже ослабевший, на палочку, он кое-как пробрался вслед за нами на кухню. Сделав все необходимое, мы собрались уходить. Я внутренне помолилась и решила все-таки почитать дяде Жоре небольшой отрывок из Библии. Инна Леонидовна одобрила мое намерение, но сказала, что вряд ли брат что-то воспримет. Ведь он в здоровом состоянии не хотел в церковь ходить. Но дядя Жора согласился послушать меня и даже сам принес мне Библию из комнаты. Открыв книгу «Деяний святых апостолов», я медленно прочитала два стиха из 17 главы. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Дядя Жора слушал молча, вонзив в меня острый, напряженный взгляд. А когда я закончила, он резким движением вдруг хлопнул распростертой ладонью по своей голове и с плачем прокричал: «Я не понимаю, я ничего не понимаю, я ничего не понимаю!» Когда он немного успокоился, я сказала ему: «Я буду молиться о вас, и вы тоже попросите Господа, чтобы он помог вам понять его слово». Он сосредоточенно выслушал меня и жалобно произнес: «Я один, я всегда один». Вскоре он сердито попросил, глядя на Инну Леонидовну: «Идите, идите домой». На следующий день я поехала в больницу навестить Дарью. Она очень обрадовалась. «Как давно я тебя не видела! Спасибо, что пришла! Но как ты узнала?» Я коротко объяснила ей. Лицо Дарьи было сильно осунувшимся, взгляд тоскливым. Она рассказала, что у нее сложное воспаление легких, предстоит длительное лечение, но мест в больнице не хватает, поэтому через неделю ее выпишут долечиваться дома. Я сказала ей, чтобы не беспокоилась за своих, я постараюсь помочь им в эти дни. Узнав, что я уже посещала дядю Жору, Дарья задумчиво произнесла: «Вот какие крутые повороты случились с нами». Я промолчала, а моя бывшая подруга, вздохнув, сказала: «Курить хочется, а нельзя. Тут и заняться нечем». Я предложила ей два номера забытого алтаря, рассказала, что в них печатают и мои рассказы. Она радостно удивилась, с охотой взяла их, а молодая женщина на соседней койке неожиданно попросила: «Дайте мне эту газету почитать». Дарья спросила: «А здесь есть твой стих о том, как отец выбегает навстречу больной дочери?» Я в недоумении посмотрела на нее. «Откуда ты знаешь это стихотворение?» Она объяснила: «Ты что, забыла? Ведь сама читала его мне несколько лет назад». Изумленная и обрадованная тем, что Дарья так хорошо запомнила стихотворение, в котором говорится о Божьем прощении, я сказала: «Здесь его нет, но он напечатан в другом номере. Если хочешь, я потом принесу его тебе». Она охотно согласилась. Через короткое время я опять навестила Дарью в больнице и принесла ей другие номера алтаря, в том числе и с тем стихом, который она запомнила. «Спасибо, что не забываешь о моей маме», — горячо поблагодарила Дарья. «Она звонила мне и сказала, что ты заходишь к ней и помогаешь по хозяйству». «Это нетрудно», — ответила я. «Инна Леонидовна почти все делает дома, хотя и медленно. Но вот дядя Жора, ему действительно тяжело во всех отношениях.
хуже всего то, что он не может, по-видимому, свободно размышлять. Так хочется, чтобы он все-таки смог поверить Богу». Дарья нахмурилась и тихо сказала: «Я тоже не могу верить. Газеты твои хорошие, но верить в Бога я не могу. Как-то ходила с матерью в церковь и видела там эдаких верующих. На одной шуба, наверное, $1000 стоит, не меньше. А сколько у нас сейчас нуждающихся, бедных. Не нужно мне такое христианство». Мы еще немного поговорили на другие темы, но перед уходом я все-таки сказала ей: «Ты знаешь, я думаю, что никто не пришел бы к Богу, если бы смотрел на людей, пусть даже и верующих. Все мы сами по себе слабые люди и много ошибаемся. Но Христос может дать человеку силу не грешить, стать новым творением. Он сказал: „Придите ко мне, не смотри на людей, лучше постарайся увидеть Иисуса, увидеть своим сердцем“». Дарья помолчала, затем со вздохом ответила: «Не знаю. Возможно». Через неделю ее выписали домой долечиваться. Я еще раз навестила ее. Она очень тепло встретила меня, приглашала заходить еще. Не знаю, что сейчас происходит в сердце Дарьи. Ведь сердце видит только Господь. Дядя Жора еще в худшем состоянии, почти не может говорить. Но я отчаянно молюсь за них и знаю, что Господь сделает все возможное для того, чтобы они спаслись во Христе, если только они сами пожелают этого». Пока собиралась отправить в редакцию этот рассказ, пока писала к нему стихотворение, дядя Жора и Инна Леонидовна, имена их изменены, отошли в вечность. Хочется верить в вечность к Богу. На попечении Дарьи теперь ее больной 94-летний отец. Мы часто созваниваемся с ней. Она охотно слушает мои короткие проповеди, но пока еще упрямо пытается идти по своей нелегкой земной дороге без Христа. Ты идешь по жизни беззаботно. Кажется, без Бога можно жить, но придут крутые повороты, и поймешь, ты в жизни лишь грешил. От беды, обрушившейся громом, нет спасения. Плачь или молчи, Бог устроил эти повороты, только сердце не ожесточи. Если в нем сейчас темно и пусто, будто бы перед обрывом ты, в буре жизни повернись к Иисусу, жаждущим он даст живой воды. Смех мирской пусть сменится рыданием, сердце ради Бога воскорбит, и тогда в блаженном покаянии дух спасенный ко Христу взлетит. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной «Украина».

Исав и Яков. Хочу рассказать о том, как чудно Господь отвечает на волнующие нас вопросы. С того времени, как я покаялась, я несколько раз прочла Библию от начала и до конца. Но в Священном Писании есть места, которые мне непонятны. С молитвой размышляю над ними. Иногда ответ приходит совершенно неожиданно. Много раз перечитывала в послании к римлянам, 9 глава, 13 стих. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Почему? Как это? Но однажды в воскресенье проповедующий брат после проповеди прочел стихотворение «Исав и Иаков». Я получила ответ на свои вопросы. Посылаю это стихотворение вам. К сожалению, автор мне неизвестен. Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Он не раз любимого бил, нелюбимого не обидел. Близнецы, кровь роднила их, но они были так непохожи. Одного выбрал Бог из двоих, стал Иаков избранником Божиим. Бог Иакова возлюбил, неземною любовью небесной. Бог к Иакову строгим был, шел избранник тропою тесной. Должен он был от юных лет дом оставить родной надолго. Голодал он, спал на земле, камень выбрав себе в изголовье. Шел Иаков через боль и страх, он учился в школе страданий, но Господь его нес на руках через беды и испытания. Чашу скорби Иаков пил, он изведал и зной, и стужу, но Иакова Бог любил, и Иаков был Богу нужен. Он у гроба жены стоял, он терял любимого сына, сколько горьких слез проливал, но Господь обновлял его силы. Бог Иакова не щадил, Бог с Иакова требовал много, через огонь его проводил, и все уже делал дорогу. Ненавидел Исава Бог, все в избытке ему посылая. У Исава был теплый кров, и по жизни он шел, не страдая. Не скитался нигде, никогда. Он не спал под открытым небом, за жену не служил года, и простым пастухом он не был. Он овец не считал своих, хлеб в достатке имел, не плакал. Он детей не терял своих. Нет, Исав жил не так, как Иаков. Божья ненависть не так легла. У Исава было все лучшее, и Исава Божья рука окружала благополучием. И Господь говорит нам с тобой в кратких строчках об очень многом. Возлюбил Иакова Бог, а Исав ненавидим был Богом. Бог назвал тебя сыном, ты Божье чадо, ты любим, входишь в избранный круг. Почему путь нелегкий тебя тревожит? Сомневаешься в Божьей любви, мой друг? Но Господня любовь ведь не изменилась. Бог к любимым своим и сегодня строг, как и прежде является Божья милость человеку, которого любит Бог. Ты покоишься в нежных отцовских объятиях и с отцом осилишь любую боль. По нелегкой тропе должен смело шагать ты, человек, которого любит Бог. Бог любимых своих и видит, и слышит. Он любовью небесной тебя возлюбил. Та любовь твою душу поднимет звезд выше, и на камне надгробном слова напишет «Человек, которого Бог любил». Мария Шитору.

Невидимые Божьи руки. Псалом 90 нам говорит: «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Эти великолепные обетования пережили мы в необычном случае с нашим сынишкой, и у нас большое желание лежит на сердце поделиться этим. Мы с Николаем женаты 6 лет. У нас прекрасная, дружная христианская семья. Бог подарил нам 2 деточек, сыночка Эрвина 3 годика и доченьку Эвелин 1,5 года. Это произошло прошлым летом, через неделю после дня рождения Эрвина. Ему исполнилось 3 годика. Был теплый, солнечный день, и под вечер мы открыли окна, чтобы впустить тепло уходящего дня в квартиру, и пошли на кухню ужинать. После ужина мой муж пошел к соседу, живущему 2 этажами выше, а я была с малышкой в дальней комнате, укладывала ее спать. Сынок поиграл рядом и убежал в свою комнату. Несколько минут было тихо. В надежде, что он нашел себе спокойное занятие, я продолжала заниматься дочуркой. 5 минут спустя торопливо вошел мой муж в комнату с вопросом: «Где Эрвин?» Муж услышал плач ребенка, похожий на плач сына. Ничего не подозревая, я побежала в комнату, но не найдя в ней сына и увидев открытое окно, сразу все поняла. Он выпал из окна. А живем мы на 4-м этаже. На мгновение я застыла, не желая верить, но, подойдя к окну, увидела Николая с Эрвином на руках и рядом людей. Поспешно спустилась вниз и, не понимая до конца реальности случившегося, взяла плачущего сыночка на руки, и он успокоился. Соседский мальчик, игравший на улице, был свидетелем случившегося. Он рассказал нам, что, увидев, как ребенок выпал из окна, сразу же побежал и позвал свою маму, которая вызвала скорую помощь. Ожидая помощь, я держала на руках внешне целого и невредимого ребенка, у которого был страх в глазах от испуга. Он всегда сильно боялся врачей, и теперь, слыша наши разговоры о больнице, стал умолять нас не ехать туда. Я поехала с ним в машине скорой помощи, и всю дорогу Эрвин, не переставая, кричал. Врачи говорили, что это хороший признак. Нас уже ожидала бригада врачей, человек около 20. Они увезли Эрвина в отделение, а я осталась ждать. Это время для меня было очень долгим и мучительным. Я молилась и горячо просила Бога, чтобы не было последствий. Но понимая, что Эрвин упал с большой высоты, я умоляла Бога, чтобы хотя бы от инвалидности сохранил. В это время и мой муж смог приехать в больницу и утешить меня, сказав, что церковь уже молится о нас. Как сильно нужны были нам эти молитвы, которые очень подкрепляли нас. Через 2 часа после случившегося заведующая детским отделением рассказала нам: «Услышав о таком происшествии, мы не знали, что нас ожидает, и были готовы ко всему. Собрали всех врачей и основательно обследовали его. У него нет никаких повреждений. Он родился под счастливой звездой. Но мы-то знаем, что нашего сына спас Бог. 3 дня мы пробыли в больнице под тщательным наблюдением и выписали нас домой совершенно здоровым ребенком. Все врачи удивляются, как такое могло произойти, чтобы даже ни перелома, ни царапины, ни сотрясения. Это чудо от Бога. Бог послал своего ангела, и он подхватил, а потом аккуратно положил Эрвина на землю. Под окном у нас небольшой участок земли с розами, кустарниками
и есть только маленький участочек свободной земли между ними. И именно туда упал наш сынок. Эрвин сам все помнит, как ему было страшно. «Когда я летел, меня обдувал сильный ветер», — рассказывает он. «Мы благодарны Богу и всем братьям и сестрам за молитвенную поддержку. Вот уже скоро будет год после этого, но мы с великой благодарностью и со слезами вспоминаем этот случай. Он учит нас доверять Богу во всем. Все в Его руках, и Он печется о нас. Даже когда бывает трудно и кажется, что сил больше нет, то, глядя назад, вновь уповаем на нашего Небесного Отца. Сегодня наш Эрвин совершенно здоровый, умный мальчик. У него прекрасная память и много других дарований от Господа. Своих детей и себя мы отдаем в Божьи, любящие, невидимые руки. Хвала Ему вечная». Людмила.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».